Бог посылает нам свою помощь. Господь научил нас, как стяжать смиренно мудрее, говоря: «Научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Если и ты хочешь приобрести совершенный покой, познай, что претерпел Господь, и ты претерпи, и отсекай во всем волю свою. Сам Спаситель сказал: «Снеду с небес, да не творю волю мою, но волю пославшего мя Отца». Совершенное смиренно мудрее состоит в том, чтобы сносить укоризны и поношения и прочее, что пострадал Учитель наш Христос Иисус. Сие же служит и признаком того, что человек коснулся совершенной молитвы. Именно то, что он не смущается боли, хотя бы и весь мир его оскорблял. Вступлением в совершенную молитву служит то, когда кто освобождается от рассеяния помыслов и видит, что ум его, просвещенный о Господе, исполняется весельем. Совершенно молящийся есть тот, кто умерщвляет себя миру и покою его. И когда кто Бога ради исполняет прилежно дело свое, это не есть рассеяние, но тщательность Богу угодная.

Господи, не знаю, чего просить у Тебя. Ты один ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить себя. Отче, дашь рабу Твоему, чего и сам я просить не умею. Не дерзаю просить ни креста, ни утешения, только предстаю пред Тобою. Сердце мое отверсто. Ты зришь и нужды, которых я не зрю. Зри и сотвори со мною по милости Твоей. Порази и исцели, низложи и подыми меня. Благоговею и безмолвствую пред святою Твоею волею и непостижимыми для меня Твоими судьбами. Приношу себя в жертву Тебе, предаюсь Тебе. Нет у меня желания, кроме желания исполнить волю Твою. Научи меня молиться. Сам во мне молись.

за красотой и мощью мира есть лик воскресшего Христа, Его божественная сила, Его любовь и чистота. Он с нами тих и осторожен, как свет иконы в темноте. Он, как таинственный художник, спасает веру на холсте. Он на холсте большой вселенной оставил жизнь и узкий путь. И пусть дорогою священной все верные к нему идут.

0: Любовное слово.
1: Ну а сейчас на наших волнах звучит очередная часть из книги «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читает Валентин Клементьев.
2: Находясь в молитвенной беседе с Богом, человек постепенно внутренне совершенствуется, сердце очищается и потом приходит к безмолвию. Святые отцы на протяжении многих лет, занимаясь молитвой, достигли высоких состояний. Они приходили к исступлению, были пленяемы в созерцание, как апостол Павел: «Аще в теле, аще вне тела, не вем». Святой Максим Ковсоколевит, когда был спрошен святым Григорием Синаитом о молитве, ответил: «Прости меня, отче, я прельщенный». «Сейчас не надо об этом», — возразил ему святой Григорий. «Лучше расскажи мне ради Господа о своей добродетели. Скажи мне, прошу тебя, держишь ли ты умную молитву?» Тогда святой Максим рассказал, как на протяжении долгого времени молился Божией Матери, прося дать ему благодать умной молитвы. И вот однажды во время молитвы некая теплота изошла из иконы Божией Матери и вошла в его сердце, после чего оно начало само изнутри произносить молитву. Потом, принуждаемый святым Григорием, он поведал ему, что плодом умной молитвы явилась великая любовь к Богу и восхищение ума в созерцание. Это происходит по действию Святаго Духа и иногда пленяет его в невещественный воздух божественного света, или приводит к божественной беседе, или к какому-либо другому неизреченному созерцанию. Все исходит из умной молитвы.
3: По мере преуспевания в молитве мы обретем облегчение от страстей. Со временем помыслы исчезнут, и наше сердце станет беззлобным, как у ребенка. Но вначале, как было сказано, есть определенный труд, пока дело не пойдет на лад. Это как в любом ручном механизме, где необходимо усилие. Если этот механизм станет автоматическим, то эффективность повысится во много раз, и работа не потребует никаких усилий. Так и молитва, когда со временем станет нашим достоянием, тогда будет твориться без труда и принесет много плода. Занимаясь молитвой, будем остерегаться вольного и горделивого поведения, потому что это очень большое препятствие для молитвы. Посему необходимо многое самоукорение и постоянное осуждение самого себя. Когда мы заходим в кондитерскую, то видим пирожные, шоколадки, разные сладости. Так и в духовной кондитерской можно найти много разных лакомств. От нас требуется творить молитву, а там, что Бог пошлет. Постараемся делать все то, что необходимо с нашей стороны. Для Бога же важна сама молитва. Чем мы смиреннее, тем больше благодать во время молитвы. Повторяю, что мы должны быть внимательными и ни о чем не думать во время молитвы. В этом цель молитвы. Святой Григорий Палама говорит, что когда молитва произносится со вдохом и выдохом, то со временем человек сподобляется ощущение духовного благоухания. Поистине это так и есть. Молитвой производится благоуханный воздух, являющийся ничем иным, как плодом молитвы, который созревает благодаря имени Христову. Что только не совершает имя Христово, оно освящает честные дары. Именем Христовым приходит Святый Дух. Именем Христовым святые воскрешают мертвых. Для имени Христова все возможно. Также один святой отец говорил, что когда душа, достигшая непрестанной умной молитвы, выйдет из тела, то невозможно, чтобы к ней приблизились демоны. Эта душа будет как бы одета в броню молитвы, и к ней не смогут приступить темные силы. Так велика польза от этой молитвы. Я полагаю, что уже рассказывал вам о некотором паломнике, который был посвящен в умную молитву. Благодаря многому усердию, самоотвержению и беспопечению, которое было у этого человека, не обремененного семьей, работой и тому подобным, он непрестанно произносил молитву и чувствовал огромную любовь ко Христу. Действительно, в его душе пламенела божественная любовь. Он страстно желал поехать ко святому гробу, ибо думал, что там насладится любовью возлюбленного Христа. И так он поехал в Иерусалим, ко гробу Христову, и вошел в Кувуклию, чтобы приложиться к нему. Он почувствовал сильнейшую духовную любовь. Он помышлял, что здесь был погребен тот, кому он поклоняется, то есть Иисус Христос, что здесь его гроб и тому подобное. И вот, во время поклонения святому гробу, он испустил дух. Люди, увидев это, сказали: «Давайте-ка посмотрим, что скрывал в сердце этот человек». И когда сделали вскрытие, разрезали его сердце, то остолбенели. На его сердце были написаны слова: «Иисусе, сладкая моя любовь». Вы видите, каким богатым сделала его Иисусова молитва, как она обогатила его божественной любовью. А теперь подумайте, где он оказался, сподобившись такой смерти? Конечно же, ангелы взяли его душу и увенчанную, светоносную, привели прямо к престолу Христову. Ангел, наставлявший святого Пахомия, говорил: «Многие образованные люди оставили свою учебу и ученые занятия и занялись молитвой. И неудивительно, ибо только с помощью умной молитвы человек достигает бесстрастия. Ни чтением, ни каким другим подвигом невозможно его достичь. Молящийся вышеописанным образом умной молитвы возненавидит и пустословие, и дерзость, и многое другое, чтобы не потерять того благодатного состояния, которое обрел в молитве. Молюсь, дабы Бог даровал вам по-настоящему вкусить молитву. И когда придет благодать, тогда вы познаете все сказанное на деле и поймете то, о чем я вам говорю». Краткие главизны об умной молитве. Молитва – это главнейшая и мощнейшая сила, которая возрождает молящегося и дарует ему телесное и духовное здравие. Молитва – это очи и крылья нашей души. Она дает нам дерзновение и силу взирать на Бога. Итак, молись, братья мои, устами, пока не просветит тебя божественная благодать, чтобы ты молился сердцем. Тогда внутри тебя чудесным образом совершится праздник и торжество, и ты уже будешь молиться не устами, но умом, принося службу в сердце. Если ты действительно желаешь изгнать всякую противную христианству мысль и очистить свой ум, то этого ты достигнешь только молитвой, поскольку ничто не в силах привести в благой чин наши помыслы так, как она. Внемли, если ты ленив и невнимателен в молитве, то не достигнешь преуспеяния ни в верности Господу, ни в стяжании мира помыслов, ни своего спасения. Имя Иисуса Христа, которое мы призываем в молитве, содержит в себе самобытийную и самодействующую силу. Не волнуйся из-за несовершенства и сухости твоей молитвы, но ожидай с терпением плода от частого призывания Божественного имени. Наша сила Духа, когда направляется молитвой, становится крепче всех искушений и побеждает их. Частая молитва образует навык молитвы, который не медлит стать второй природой и часто приводит ум и сердце в высшее духовное состояние. Частая молитва – это единственный способ достижения высот истинной и чистой молитвы. Она является лучшим способом и безопаснейшим путем для достижения совершенной молитвы и спасения. Каждый из нас может стяжать внутреннюю молитву, средство общения с Господом. Она дается даром, необходимо только старание, чтобы погрузиться в пучину молчания и глубину сердечную, а также забота о сколь возможно частом призывании имени сладчайшего Иисуса Христа, который исполняет человека радованием. Погружение в самих себя и исследование нашего внутреннего мира дают нам возможность уразуметь, что это за тайна, человек, почувствовать радость самопознания и пролить горькие слезы покаяния о своем падении и немощи нашей воли. Вся твоя душа да прилепится с любовью к помыслам, которые заключены в молитве, чтобы ум, сокровенное внутреннее слово и твоя воля, эти три составляющие души, стали едины, и чтобы единое было в трех, потому что таким образом человек, являющийся образом Святой Троицы, приходит в общение и соединяется со своим первообразом, как сказал великий делатель и учитель умной молитвы, божественный Григорий Палама Фессалоникийский: «Когда единое ума станет троичным, оставаясь единым, тогда соединяется с богоначальной триединой единицей, затворяя вход для всякой прелести и становясь превыше плоти, мира и миродержца». Цель молитвы заключается в том, чтобы соединить Бога и человека, чтобы привести Христа в человеческое сердце. Где действие молитвы, там Христос с Отцом и Святым Духом, единосущная и нераздельная Святая Троица. Где Христос — свет мира, там вечный свет иного мира, там мир и радость, там ангелы и святые, там веселье царства. Блаженны те, кои в настоящей жизни облеклись в свет мира Христа, потому что они уже отныне оделись в одежду нетления. Итак, цель умной молитвы — привести Христа в сердце человека, изгоняя оттуда дьявола и разрушая все его дело, которое он совершил посредством греха, потому что для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола, как говорит возлюбленный ученик Христа. И потому только дьявол знает невыразимую силу этих пяти слов и с бешеной яростью ополчается и воюет против всей молитвы. Бесчисленное множество раз демоны устами бесноватых исповедали, что действие молитвы их пожигает. Поскольку Христос — это свет мира, то те, кто не видит Его, не веруют в Него, все они, конечно же, слепы. И напротив идут к свету те, кто подвязается исполнить заповеди Христовы. Они исповедуют Христа, поклоняются Ему как Богу и служат Ему. И тот, кто исповедует Христа своим Господом и Богом, благодаря силе призывания Его имени, укрепляется в исполнении Его воли. Если же не укрепляется, то это значит, что он исповедует Христа только устами, а сердцем далек от Него. Молитва Иисусова, насколько единит нас со Христом, настолько разъединяет с дьяволом, и не только с дьяволом, но и с мудрованием мира, которое порождает и питает страсти. Сатана Иисусовой молитвы есть ленность. Сатана сатаны – желание молитвы, горение сердца. «Духом пламенейте, — говорит апостол, — Господу служите». Это горение привлекает и удерживает в молящемся благодать и становится в нем светом, радостью и утешением неизглаголанным, для бесов же огнем, горечью и изгнанием. Пришедшая эта благодать молитвы собирает ум от блуждания и услаждает его памятованием о Боге, исцеляя от всех лукавых и нечистых помыслов. На устах молитва, там и благодать, но из уст она должна пройти в ум и опуститься в сердце. Для этого требуется много времени и труда. Язык должен утрудиться, расплачиваясь за все свое пустословие и падение, чтобы родился навык молитвы, потому что без труда и подвига навык не рождается. Также должно проявить и смирение, чтобы пришла благодать. Потом открывается путь. Молитва прилепляется к дыханию, а ум пробуждается и следит за ней. Со временем ослабевают страсти, умеряются помыслы и утихает сердце. Не изнемогая, сколько бы раз ты не возвращал свой ум от блуждания, Бог увидит твое расположение и труд и пошлет свою благодать, которая соберет ум. Когда присутствует благодать, тогда все делается с радостью и без труда. С Иисусовой молитвой мы переходим от одной радости к другой. а без молитвы от падения к падению, от скорби к скорби, и тяжело обличение совести. Кратко сказать, за небольшой труд и боль во Иисусовой молитве мы получаем много радостотворной печали, умиления, слез и сладости от живого ощущения присутствия Божия, чистейшего Его страха, который очищает ум и сердце и делает их непорочными. Необходимо очиститься сердцу, чтобы ум просветился чистыми небесными помыслами, которые отражаются в нем. Как невозможно не приткнуться идущему в ночи, так невозможно не грешить еще не видевшему божественный свет. В Царство Божие входят не нераскаянные, а грешники, преображенные покаянием и слезами. Ничто так не помогает человеку бороться со страстями и побеждать их, как непрестанная умная молитва. Во время искушения ленью, когда ослабевают ум, язык и пальцы на четках, я прошу твою любовь в одном – не отступай. Приложи еще немного усилий, чтобы Бог увидел твое произволение и укрепил тебя. Бог что-то еще желает от тебя и попускает этот час искушения для твоей пользы, ибо Он знает, и ты знаешь, что ты это можешь. Временами случается, что без повода с твоей стороны благодать умаляется. Бог как бы желает тебе сказать: «Все хорошо с твоей стороны, но не думай, что все зависит от тебя. Я прихожу и ухожу тогда, когда пожелаю. Я научу тебя совершенному отсечению своей воли и терпению, чтобы ты хорошенько выучил урок смирения. Посему в назначенный час понуждай себя сколько можешь, исполняй свой монашеский долг, чтобы Бог был твоим должником. И даже если ты не получишь благодати сразу, то приготовишь себя к ее приходу в следующий или другой какой раз. Во всяком случае, рано или поздно, но ты ее получишь и не можешь не получить. Более того, у Бога есть обыкновение, отлагая позже, давать гораздо большее. Поле сердца приносит плод в зависимости от вспахивания его молитвой, орошения слезами и выпалывания помыслов. Преуспевшие в молитве, несомненно, знают только одно. Несмотря на весь труд человека, молитва – это дело благодати. Святой Симеон, новый богослов, ясно говорит, что никто не может сам собой славословить Бога, но это благодать Христова, поселившаяся в нем, славословит, воспевает Бога и творит в нем молитву. Знаком посещения души благодатью Божией является то, когда молитва приосеняется страхом и благоговением, когда стояние на ней сопровождается чинностью и великим вниманием к ее содержанию. Внимание так должно быть связано с молитвой и неразлучно с ней, как связано и неразлучно с телом душа. Ум во время молитвы должен хранить сердце, всегда ограждая его изнутри, и из глубины сердечной высылать молитвы Богу, непрестанно говоря: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». И когда там, внутри сердца, ум вкусит и познает, яко благ Господь, и усладится, то не захочет он более удаляться от сердечного места, говоря вместе с апостолом Петром: «Добро есть нам сде быти». Ум будет ограждать сердце, как бы отталкивая и изгоняя все помыслы, которые посеваются в него изнутри дьяволом, не оставляя никакого помышления мира сего, но соделываясь нищим духом, нищим от всякого мирского помысла. Для тех, кто его не познал, этого дела неумной молитвы, оно кажется очень трудным и скучным, но вкусившие сладость, заключающаяся в всем делании, и насладившиеся ею в глубине своего сердца, вопиют вместе с божественным Павлом: «Кто отлучит нас от любви Христовой?» Итак, наши святые отцы, слыша Господа, который говорит, что из сердца исходят помыслы, оскверняющие человека, и что мы должны очистить внутреннее сосуда, чтобы и внешнее стало чисто, оставили всякое другое духовное занятие и целиком предались этому деланию, то есть хранению сердца, будучи уверены, что вместе с этим деланием они легко приобретут и любую другую добродетель. Святой богоносный Симеон, новый богослов, говорит: «Очистим свои сердца, чтобы найти в них везде присутствующего Господа. Очистим свои сердца огнем Его благодати, чтобы увидеть внутри себя свет и славу Его божества». Блаженны те, кто приблизились к божественному свету и вошли внутрь Его и сами целиком стали светом, смешавшись с Ним, ибо они окончательно совлеклись оскверненные одежды и более не заплачут горькими-горькими слезами. Блаженны те, кто еще здесь познал свет Господень, как Его самого, потому что они предстанут пред Ним в будущей жизни с дерзновением. Блаженны те, кто принял Христа, который пришел к ним как свет. Раньше они были во тьме, а теперь стали сынами света и не вечернего дня. Поистине нет ничего подобного дыханию Иисусовой молитвы, непрестанной умной молитвы. Святой Григорий Палама говорит, что молитва, совершаемая при вдохе и выдохе, со временем исходит из ноздрей молящегося, как сладкое дуновение благодати, аромат благоухания духовного, воня животное в живот, согласно великому Павлу. Итак, смотри, Иисусова молитва дарует благодать не только молящемуся, но, переливаясь через край, разливается и передается через него всему творению. Когда молящийся вдыхает, то очищается, оживотворяется, освящается сам. Когда выдыхает, то не сам он, а божественная благодать очищает, оживотворяет и освящает творение. В эти последние дни, когда дыхание Антихриста оскверняет землю, море и все дыхание жизни, Бог пробуждает в лоне и в сердце Церкви действие умной молитвы, как освежающую росу благодати, как дуновение тихого ветра у пророка Илии разжигает ее, как противоядие, обеспечивающее душевное и телесное здравие и спасение в дни настоящие и грядущие. Я знаю тысячи людей во всем мире, которые понуждают себя на Иисусову молитву, и это приносит им чудесные плоды. Молитва Иисусова укрепляет их в духовном подвиге, она просвещает их изнутри, и они исповедуются глубоко, искренне, и огорченные своими помыслами и искушениями, которые поднимает молитва со дна их души, с трепетом прибегают к пречистым тайнам. И снова на борьбу с помыслами и страстями, и снова к тайнам. И они не могут более жить без Иисусовой молитвы. Молитва Иисусова — это дыхание. Когда человек дышит, то это знак того, что он живет, заботится о своей жизни. Проходящий Иисусову молитву начинает исправлять всю свою жизнь под руководством своего духовного Отца. И как солнце, восходя, пробуждает, освещает, оживотворяет все вокруг, так и солнце правды Христос, через молитву, восходя в уме и в сердце человека, пробуждает его для дел света и невечернего дня. Глава подвижников Антоний Великий говорил: «Всегда дышите Христом». И апостол язычников, назидая, просит и заповедует всем и всюду христианам всех времен: «Непрестанно молитесь». «Непрестанно же не имеет ни предела, ни меры», — толкуют божественные отцы. «Итак, во время мира не предавайся небрежению, но молись, исправляйся, готовься к войне, набирайся мужества. Не бойся искушений, все подвержены изменениям, но подвиг требует терпения и настойчивости. Праведный, если и тысячу раз в день падет, восстает снова». И это вменяется ему в победу. Вот что значит молитва, постоянное покаяние и непрерывное призывание божественной милости. Дающему же молитву молящемуся, Христу Богу нашему, слава и благодарение во веки. Аминь.
1: программе «Духовное слово» сегодня звучала очередная часть из книги «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читал Валентин Клементьев. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 6 часов. Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Председатель синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений 5 октября принял участие в работе 10-й Всероссийской научной конференции «Теология в научно-образовательном пространстве. Итоги десятилетия и перспективы развития» в Российском государственном университете имени Алексея Николаевича Косыгина в Москве. О своем участии в работе конференции митрополит Евгений рассказал в личном Макс-канале. Принял участие в 10-й Всероссийской научной конференции «Теология в научно-образовательном пространстве. Итоги десятилетия и перспективы развития» в РГУ имени Косыгина в Москве. Приветствие президента и святейшего патриарха, участие представителей разных религий. Мы видим, как в последние годы теология, стоявшая когда-то у истоков европейской науки, занимает достойное место в вузах и возвращается в научные исследования. «Пусть этот путь с Божьей помощью продолжается», – написал митрополит Евгений. Основные направления работы конференции – единство народов России, историческая преемственность и образы великих побед. К грядущему 650-летию Куликовской битвы. Личность и эпоха к 80-летию святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла и его вклад в развитие теологии и богословского образования. Ценности в науках о религии, теологии и философии. История религий России в системе образования. Перспективы развития теологии как научной отрасли, методология, дисциплинарные границы, тематика исследований. Вера в Бога, вера в человека, богословие личности и современные антропологические вызовы. Правовые аспекты государственно-профессиональных, общественно-конфессиональных и межконфессиональных отношений. Современные вызовы и исторический опыт. Далее в этом выпуске. Важным итогом юбилейного года для Ижевской епархии стали подготовка и издание книги летописи «Звон столетия». 100 лет – много это или мало? Для Ижевской епархии целая эпоха – век гонений и исповедничества, век войн и молитв, век забвения и воскресения. За этими годами не сухие строки хронологии, а живые судьбы. Архиереи и простые верующие, древние храмы и новые обители, молитвы о победе в годину военного лихолетия и неустанный труд на Ниве Христовой. «Звон столетия» – книга «Благодарность». Благодарность Богу за то, что Ижевская епархия, вопреки всему, дошла до своего векового рубежа. Благодарность людям, архиереям, священникам, мирянам, чьими молитвами и трудами Церковь жила, страдала и возрождалась. Она обращена к каждому, кто дорожит памятью о прошлом, ценит подвиг исповедников и хочет передать будущим поколениям живое церковное предание. И в завершение выпуска. 53-й турнир Кубка Святого Дмитрия Донского по мини-футболу прошел 4 октября на стадионе «Локомотив» в Москве. За Покровский кубок боролись 20 команд, представляющих епархии. Команда «Митрополия» в 8-й раз стала победителем. Футбольная команда Санкт-Петербургской «Митрополии» прошла весь турнир без поражений, в финале одержав победу над коллективом Московской духовной академии со счетом 4-0, став самой титулованной за всю историю соревнований с 2007 года. Звание лучшего вратаря турнира был удостоен Артем Шеремет, также представляющий Санкт-Петербургскую «Митрополию». Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь.
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От одра и сна возвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце уснемое отверзи, во иже пети Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и коего же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззакониями моими, но человеколюбца все обычный, в ничане лежащего воздвигл меси, воеж же утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче мыми от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила, себе известная и тайная, премудрости Твоей вел миссии, окропишими и сопами очищуся, а мышами поче снегу белюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто сози же вне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Боже, Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащу восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век». Света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при понтистем Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа животворящего, и же от Отца исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж дадать и бодилом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог слава Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла, подашка на сон в упокоении немощи нашей, и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечане лежащины воздвиглась и, во и же славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наша тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступати правами настави путю Христовых заповедей, где Ти к песням укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умершленными страстьми живи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей и усне похваление оскверненной скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, всемилостивей, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера я же в Тя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвечает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнуть мя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, яко ж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, яко же поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя оскорби, хвася дни живота моего,
1: яще что согреших пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших, спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство». Помяни, Господи Иисусе, гресе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренной мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мене, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты вовеки сохрани, раздирание Церкви.

0: Утиши, шатан языческий угаси, ересей восстань, скоро разори, искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущая, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притча церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами и простимое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты, и вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради вероправославные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, где лом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми слепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари и царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковным и монашеским чине и Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение. Поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресенье и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и издележащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, и кого истину блажите Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, ей славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 9 октября по новому стилю или 26 сентября по старому. И сегодня Церковь празднует представление апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Прославление в 1989 году святителя Тихона Белавина, патриарха Московского и всея России. Праведного Гедеона, судьи Израильского 12 века до Рождества Христова. Преподобного Ефрема Перекомского, игумена Новгородского, чудотворца 15 века. Священномучеников, пресвитеров Афанасия Докукина, Александра Левицкого, Дмитрия Розанова, Владимира Вятского, мучеников Иоанна Золотова, Николая Гусева. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, в день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова было бы очень уместно поговорить о Священном Писании. И поможет нам в этом и вспоминаемый сегодня праведный Гедеон, судья израильский 12 века до Рождества Христова. Он был младшим сыном Иоаса из рода Манассии и жил в городе Офре в Палестине. Однажды Гедеон обмолачивал пшеницу, и тут предстал Гедеону ангел Господень. Он повелел ему собрать войско и выступить против неприятеля. Избранный Богом для спасения своего народа от медианитского ига, Гедеон начал дело избавления с искоренения идолопоклонства. Со временем около судьи собралось 32 тысячи воинов из колен Манассиина, Асирова, Завулонова и Нефалиева. Бог повелел Гедеону отпустить из войска всех, кто боязлив и робок. 22 тысячи человек вернулись домой. Оставшихся Бог повелел вести к воде и посмотреть, как они будут пить. Тех, которые пили воду, черпая ее горстью, отделили от тех, которые пили ртом, наклоняясь к воде. Пивших горстью оказалось 300 человек. И сказал Господь Гедеону: «Тремястами я спасу вас». С ними Гедеон и выступил против 100-тысячной армии медианитян. По внушению свыше Гедеон разделил отряд на три части. Каждому воину дал по трубе и скрытому в кувшине светильнику. Ночью евреи окружили стан неприятеля. По сигналу воины разбили кувшины, затрубили в трубы и стали громко восклицать: «Меч Господа и Гедеона!». Внезапные огни, гром труб и крики поразили медианитян. Страх и ужас объял их. В темноте, в великом смятении, они стали убивать друг друга и, наконец, обратились в бегство. Гедеон возвратился домой с огромной добычей. Слава о победителе разнеслась по всей стране. Благодарные израильтяне предложили Гедеону и его потомкам царскую власть. Но могучий воин отказался, так как знал, чья заслуга в деле спасения израильского народа. Это чудо совершил Бог. И только он – единственный царь Израиля. В мире и покое Гедеон дожил до глубокой старости. Чем же поможет нам праведный Гедеон в разговоре о Священном Писании? Мало кто не сталкивался на улицах с молодыми людьми, раздающими маленькие книжки «Новый Завет» и «Псалтирь». Эти молодые люди принадлежат к межцерковному содружеству христиан – «Гедеоновы братья». Их миссия – издание и донесение Евангелия всему миру. Многие, к сожалению, считают их сектантами и их издание неправославными. Но это ошибка, братья и сестры. Стать Гедеоном может совершенно любой христианин, вне зависимости от конфессии. Так уж получилось, что протестанты гораздо более нашего трудятся на ниве распространения Слова Божия в массы. А началось у них все так – осенью 1898 года в одной из гостиниц города Боскобелл, штата Вирджиния, два христианина-бизнесмена, бывшие в деловой поездке в этом городе, встретились в двухместном номере и в результате общения и совместных молитв приняли решение оставить Библию администратору с условием, что тот берет на себя обязательство одалживать ее любому постояльцу, желающему ознакомиться с ее содержанием. Через год ими было принято решение оставлять в каждой гостинице у администраторов Библии, купленные на свои средства, с тем, чтобы постояльцы при желании могли их одолжить, и решено было дать название ассоциации «Гедеон». 19 октября 1907 года в Чикаго состоялось заседание правления ассоциации, на котором был рассмотрен вопрос о расширении деятельности организации. Один из участников предложил, чтобы «Гедеоны» обеспечили библиями все номера гостиниц в Соединенных Штатах. Так, в 2002 году «Гедеонами» в мире было распространено чуть меньше 60 миллионов экземпляров Библии, а суммарные затраты на издание Библии в том году составили 80 миллионов долларов. Важно подчеркнуть, что одним из основных положений «Гедеонов» является не распространение вероучения.

0: В России Гедеоны распространяют наш традиционный синодальный перевод. Так что, братья и сестры, завидев Гедеонов, смело берите у них Библии и с радостью дарите их своим друзьям и близким. Святые апостоли и евангелисты Иоанне Богослове и праведные Гедеоне, молите Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

0: В Екатеринбурге 7 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В воскресенье 4 октября в мужском монастыре во имя царственных страстотерпцев на Ганиной яме состоялся молебен на начало нового учебного года, в котором приняли участие воспитанники церковно-приходских школ Екатеринбургской епархии, а также юные алтарники, чтецы и звонари. В молебне приняли участие священники, педагоги, воспитанники воскресных школ и их родители из Екатеринбурга, Первоуральска, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Арамиля, Березовского, Ирбита, поселков Старопышминска, Большого Истока, Балтыма, Шабровского и села Кунгурка. Всего около 1000 человек. В этом году представители воскресных школ встретились на площади у храма во имя святых царственных страстотерпцев царской обители. Молебен совершил председатель отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии иерей Василий Равлик в сослужении настоятелей и духовников воскресных школ Екатеринбургской епархии. Богослужебные песнопения исполнил сводный хор из певчих воскресных школ Вознесенского архиерейского собора, храмов во имя святителя Луки Крымского и всех святых под руководством регента храма в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы Екатеринбурга Марии Желенковой. Помогали священникам участники слета алтарников, чтецов и звонарей. Алтарники читали записки с именами детей и педагогов, держали иконы святых покровителей учащихся. Юные чтецы читали 33-й псалом и апостол. Звонари встречали паломников колокольным звоном с колокольни храма в честь державной иконы Пресвятой Богородицы и радовали музыкальными произведениями после окончания молебна. Ребята и взрослые молились святой великомученице Екатерине, святым царственным страстотерпцам и Пресвятой Троице о неспослании Божьего благословения на новый учебный год. По завершении молебна паломники приложились к поклонному Христу, помолились в храмах царской обители. После молебна для детей был организован квест, разработанный сотрудниками епархиального отдела религиозного образования и катехизации. Какая икона находится прямо над входными вратами монастыря? Сколько икон покровителя храма в храме святителя Николая Чудотворца? Почему в царской обители устроены храмы в честь преподобного Сергия Радонежского, преподобного Серафима Саровского и праведного Иова Многострадального? Отвечая на вопросы, дети переходили от храма к храму, от поклонного креста к монументам в честь святых, по одному, группами, всей воскресной школой. Старшие выполняли задания самостоятельно. Детям помладше и тем, кто первый раз в монастыре, помогали педагоги и родители. Далее в этом выпуске. В Артемовске состоялся финальный этап конкурса «Лучший педагогический проект по приобщению к традиционным ценностям российского общества». В состав жюри вошел настоятель храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла, села Мостовское, иерей Иоанн Живлаков. Участие священнослужителя подчеркивает значимость духовно-нравственного воспитания и важность опоры на традиционные ценности при формировании личности ребенка, рассказали в Алапаевской епархии. И завершение выпуска. В России появится платформа для сбора пожертвований в цифровых рублях. Она уже готова. Завершаем настройку. Перед запуском подключаем цифровой рубль, чтобы человек мог видеть, куда направлено его пожертвование, рассказал руководитель Добро РФ Артем Метелев. По его словам, первыми партнерами новой платформы, созданной совместно с Альфа-банком, станут 30 фондов, в том числе «Внуки», «Старость в радость», «Линия жизни», «Правмир», «Ника», «География добра». Мы ставим перед собой цель развития общей культуры благотворительности, привлечения новых доноров, формирования привычки регулярных пожертвований и увеличения средств в индустрии в целом. Вместе с сектором будем корректировать свою стратегию, заявил руководитель Добро РФ. Ранее сообщалось, что Альфа-банк вкладывает в создание этой платформы 100 миллионов рублей. На ней будут использоваться инструменты для мгновенной оценки доверия к фондам и целевые кошельки для доноров. Проект поддержало правительство России. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и

Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, иже везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл миссии, Господи, умы просвети, и сердце и уснемое отверзи, во иже пети Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миси со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл миси, же утреннего Тебе славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучатись словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтесь святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареви и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишься во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есть, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известная и тайная премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, а мышами по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созиже мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Боже, Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей,
Господи, усне мои отверзиши и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащбов схотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при Понтийстим Пилате, и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царстве не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припады его пью Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими, далось и мне рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и надсмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В он же со славу судья всех приидет, кому ж да дать и по делом его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делане, обрящимся готови, в радости божественный чертог слава его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий твоего лица доброту неизреченную, ты, Боиси, истинный свет,
просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла подашь к нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечане лежащины воздвигла и си, вы же славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех, славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и си святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступати правыми настави путю Христовых заповедей, бдите к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в нощи имей во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, страна муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей и усне похваление скверненной скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в Тя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, и святый Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоя вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут имя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяни моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мной насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя оскорби хвася от нежи живота моего, яще что согреши, пришедшую ночь сию,
покрый мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отже нет меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренной мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклоню ухо Твое и услыши смиренно моленье мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирани церкви утиши, шатани язычески угаси, и ересей восстани скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставилась и пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами и прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родители моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты и вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и изрядни же в гонениях, Тебе ради вероправославные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы, поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, где лом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати, поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьмесли пленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари и царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересьем же и притче церковнем, и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон.
Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости все согрешения вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресений жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.

Дорогие друзья, в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Луки, 4 глава, с 22 по 30 стих. «И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили, не Иосифов ли это сын? Он сказал им, конечно, вы скажете мне присловие, врач, исцели самого себя, сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали было в Капернауме. И сказал, истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле в дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле. И ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана Сирианинина. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился». Дорогие друзья, сейчас обратимся к истолкованию сегодняшнего евангельского чтения блаженным Феофилактом

Книга Иеремии, 5 глава, 21 стих. «Что же говорит им Господь? Конечно, вы скажете мне сделать и в Отечестве своем такие же чудеса, какие и в Капернауме сделал, ибо это значит «врач исцели самого себя». Это была общая у иудеев поговорка, которую они обращали к больным врачам. Но я говорю вам, что я сделал бы много больше знамений у вас, моих соотечественников, но знаю общую и со всеми случающуюся страсть презирать и самые отличные дела, коль скоро они перестают быть редкими, а становятся общими и обыкновенными, и когда все могут свободно наслаждаться ими. Ибо люди всегда имеют обычай заботиться о редком и странном и ему удивиться, а общее и обычное презирать. Посему ни один пророк не ценится в своем отечестве, но если он придет из какой-нибудь другой страны, ему дивятся. Так и Илью вдовы иудейские не приняли, а вдова сирептянка приняла. И Елисей очистил иноземца, потому что сей явил веру к нему, тогда как знакомые соотечественники его не верили ему и потому не очищались. Подобным образом и вы, соотечественники мои, считаете меня достойным не удивления, а презрения, а потому и я знамений не творю. Жители же Капернаума считают меня достойным удивления. Я знамения им творю и принят ими». Слышащие это в синагоге исполнились ярости, что достойно удивления, и задумали бросить его с утеса. Но он, пройдя посреди них, ушел не потому, впрочем, будто он бегал страданий, но потому что ждал определенного времени. Ибо он пришел пострадать за нас, а теперь, когда только начиналась его проповедь, ему не должно было предавать себя на смерть, но тогда скончаться, когда уже научи достаточно. Из всего ясно, что когда он был распят, не против его воли был распят, но добровольно предал себя на смерть. «Знай, — говорит блаженный Феофилакт, — что отечество пророков — синагога иудейская, у которой они бесчестие. Ею пророки не приняты, а мы, чуждородные, приняли их. Ибо вдовица, то есть церковь из язычников, приняла Илью, то есть пророческое слово, когда в Иудее был голод духовный, голод слышания Слова Божия. А сей-то вдовица говорит пророк: «У оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа». Книга Исаии, 54 глава, 1 стих. И в другом месте: «Даже бесплодная рождает 7 раз, а многочадная изнемогает». Первая книга Царств, 2 глава, 5 стих.

0: В Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В начале октября состоялось открытие нового отряда Екатеринбургского отделения «Братства православных следопытов». Отряд в честь святого страстотерпца цесаревича Алексея стал вторым в системе государственного дополнительного образования, что позволит закрыть запрос родителей на духовно-нравственное воспитание с опорой на православную веру, отметили в БПС. Отряд получил благословение настоятеля храма во имя святого преподобного Серафима Саровского, архимандрита Гермогена Еремеева, на окормление при храме и закрепление за новым отрядом названия в честь святого страстотерпца цесаревича Алексея. Это удивительное благословение. Цесаревич был участником царскосельской дружины российских разведчиков, любил проводить время и учиться у моряков морской службе на яхте «Штандарт», был юным человеком, вдохновлявшим полки на служение Отечеству. Сегодня это очень близкий следопытом святой, отметили в Братстве православных следопытов. Профиль отряда морской. Основными станут занятия по теории яхтинга, судостроению, навигации и мероприятия морской тематики зимой. Морское дело ведут Денис Николаевич Гиренко и Дмитрий Владимирович Бахтерев. Уже состоялось первое занятие. Юные следопыты знакомились с основами морского дела и учились вязать узлы. Далее в программе обучения теория яхтинга и судостроения, речные сплавы, краеведение и туризм. Руководители отряда сами с детства активно участвовали в движении БПС и с радостью передадут свой опыт новому поколению. Руководитель центра «Семья и школа», в здании которого расположился штаб отряда, Алена Дмитриевна Суворова, вручила новичкам фирменные рубашки «Братства православных следопытов». Сейчас занятия проходят два раза в неделю. Напомним, «Братство православных следопытов» – подростковая организация Русской Православной Церкви, созданная в 1991 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. БПС использует скаутский метод работы с подростками с целями изучения православной веры, истории и традиций Отечества, участия в богослужениях, освоения навыков, необходимых для повседневной жизни и работы в коллективе социального служения. Деятельность организации способствует вовлечению подростков в церковную жизнь через предложение полезного и интересного досуга. Отделение братства организует и проводит российские слеты, образовательные программы для подростков и их наставников, походы разной категории сложности, благотворительные поездки в детские дома и дома престарелых. В 2010 году Священный Синод Русской Православной Церкви одобрил деятельность БПС как успешной формы православного воспитания детей и подростков и рекомендовал архиереям развивать деятельность братства в своих епархиях. В 2021 году Синод рекомендовал открытие отделений братства во всех митрополиях, а также в тех епархиях, где имеются таковые возможности. Общецерковное руководство деятельностью Братства православных следопытов возложено на Синодальный отдел по делам молодежи. Сейчас в региональном отделении БПС действует более 30 отрядов, в которых занимаются около 450 православных следопытов. Далее в этом выпуске. В культурно-просветительском центре храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле в Москве прошел День открытых дверей. Встречу начали с молебна и напутственных слов настоятеля храма протоиерея Василия Биксия. Для гостей выступил детский православный хор. Педагоги рассказали о занятиях и ближайших мероприятиях, ответили на вопросы и помогли выбрать подходящие направления. И в завершение выпуска. В августе служба помощи «Милосердие Казань» оказала помощь нуждающимся на сумму 1 788 498 рублей. Среди получателей помощи – жители Республики Татарстан и других регионов, входящих в Приволжский федеральный округ, а также проживающие в ЛНР и Республике Крым. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Вы планируете что-то продать или приобрести в сети интернет? Не торопитесь переводить свои деньги. Под видом продавца может скрываться мошенник. Прежде чем приобрести товар, ознакомьтесь с отзывами и уточните, когда был создан данный интернет-магазин. Покупая товары у частных лиц, старайтесь расплачиваться наличными деньгами и только в момент получения товара. Не совершайте слепые покупки в сети интернет.
0: Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16 часов 15 минут с повтором в воскресенье в 15 часов 15 минут.

0: Гость в нашей студии.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и сегодня у меня в гостях преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий с нами на телефонной связи. Добрый день!
2: Добрый день.
1: Итак, сегодня мы читаем заключительную часть сказания о Петре и Февронии Муромских. Это памятник древнерусской литературы. Итак, Дмитрий.
2: Да. Значит, я напомню, что общерусская канонизация, значит, Петра и Февронии случилась в середине XVI века, и житие этих святых написал известный писатель, священник Ермолай в монашестве Еразм. И вот это совершенно удивительное такое русское произведение житийного жанра, с вкраплением, конечно, легендарного какого-то материала фольклорного, но оно очень важно, потому что оно показывает какую-то систему ценностей, некий взгляд на, знаете, взгляд на семью. Вот это очень интересно, потому что русская культура, она была в сущности такая монашеская. То есть вот не культура была монашеская, понятное дело, что монахов в этой культуре было не так много, но монашеское влияние религиозное было очень большим. Да? Это выражалось даже в том, что не было, вот в Греции, например, в Византии, было приходское богослужение, которое отличалось от монастырского. Вот монастырский устав, а у нас монастырский устав был для всех приходов. И до сих пор служим по монастырскому уставу. Вот, понимаете, здесь вот такая история. И тут, конечно, большая часть и житийной литературы, она посвящена, так сказать, подвигу каких-то отшельников, монахов. А здесь мы видим людей семейных. И их добродетели, и их христианский путь, он как раз связан с их взаимоотношениями, с их, так сказать, вот с пониманием брака. И в этом отношении этот памятник, конечно, удивительный. И здесь, значит, смотрите, несколько сцен. Я напомню, значит, в первой сцене там князь Петр убивает некого дракона, который приходит к жене его брата для блудного дела, понимаете? И она знает, что это демон, что это дракон. Он ей является как дракон. Но все видят его, что это его... что это брат Павел. То есть его никто не может опознать. Но только, значит, хитростью она вызнала у него, что он погибнет от Петрова плеча, от Агрикова меча. И дальше чудесным образом брат этого Павла, Петр, обретает этот меч, убивает этого дракона, но на него попадают кровь этого дракона, и он тяжело заболевает, покрывается струпьями и ищет врача. Такой, казалось бы, вот очень такой легендарная, как сказать, такая вот прямо история сказочная. И дальше мы встречаем, то есть в ходе этих поисков его слуги находят некую девицу, значит, которая сидит в доме, придет и рядом прыгает заяц. И она говорит, и они удивлены, что это такое животное, так сказать, дикое, и не боится эту девушку, дочь бортника. И она говорит, я исцелю, но только пусть он на мне женится. А князь, ну как бы она ему не ровня, и князь так, ну ладно, давай, исцели, а что же делать? Но думает, щедро ее одарю, жениться не буду. Она, значит, подула над квасом, он помазал струпья, кроме одного. Она ему сказала, что сделать в бане. И он исцелился, а один струп остался, и уехал, и не женился. И пришлось вернуться, потому что снова болезнь вернулась. И так она стала княгиней. И потом мы видим, как они стали княжить, во всем поступая в соответствии с Божьими замыслами, потому что эта Феврония была очень мудрой, этот Петр был очень верный и очень мужественный. Но бояре, и в особенности жены боярские, не возжелали видеть над собой княгиню, простую крестьянку. И они потребовали от князя, ну так сделали, что они там на нее наговаривали, что она где там позорит его, что она там крошки собирает со стола. А он однажды руку ей разжал, а там фимиам. И больше он ее так не испытывал. И потом они уже окончательно потребовали Значит, они уже пошли к Февронии и сказали: сделай, Феврония, то, чего мы от тебя попросим. Значит, он говорит: ну ладно, что вы хотите? Он говорит: вот мы тебе любую цену заплатим, только оставь нас, потому что мы не хотим, чтобы ты была над нами княгиней. Она говорит: ну вот вы меня попросили, и я у вас попрошу. Самое ценное, что я возьму, это князь. Вот ничего мне не надо, это князь. А князь сказал: ну так я не собираюсь заповедь Божью о единстве, да, брачном, нарушать ради того, чтобы над вами тут властвовать. И, значит, с женой уехал, потому что он ее любил и увидел, что это люди недостойные, а они только были рады. Вот такая вот история. То есть князь сделал выбор. И вот они поплыли. Поплыли вот в эту неизвестность по реке Ока. То есть, видите, здесь, Мария, вот это как бы повествование, оно здесь, казалось бы, это вот вообще про что? В чем здесь как бы житие? А вот здесь, на мой взгляд, расставляются некие смысловые какие-то акценты. Вот в этих историях заложен каждый раз определенный тезис. Вот эта история их взаимоотношений, вот как они поженились. Ведь это же не просто какое-то принуждение, вот она силой его принудила. А нет, она, вот эта вот Феврония, оказалась девушкой праведной, которая близка Богу и близка его мудрости, и близка животному миру, поэтому заяц-то ее не боится. Она как будто вот, знаете, такой отголосок рая, да, вот эта Феврония. И она видит суть, то есть ей вот за ее праведность открыта некая замысел Божий. А замысел состоит в том, чтобы она, простая крестьянка, вот вышла замуж за этого князя. А князь этого замысла не видит. И он мыслит по-человечески. Понимаете, Мария? Он мыслит по-человечески, человеческими, так сказать, границами. Но только тогда он сможет обрести целостность. Что такое исцеление? Это цельность. Да? То есть тут такой символизм интересный. То есть он там с этими демонами борется, но вот эту цельность он обретает, только найдя свою вторую половину, которую ему Богом положено. Вот тут такая красивая, прекрасная идея. То есть она вот внутри, на мой взгляд, вот этого повествования заложена. То есть первый тезис, который здесь звучит в этом житии, что брак — это Божье дело, это абсолютно христианский тезис. Да, здесь много как бы вот мы можем увидеть какой-то легенды, там, фольклора, но заложена абсолютно христианская мысль, что брак — это Божье дело. Понимаете, да, Мария? То есть это что-то такое Богом замысленное, и не найдет человек исцеления душевным ранам, не найдет он какое-то единство души своей, если он вот эту вторую половину там не найдет. Вот какая-то такая очень идеалистическая такая, но при этом глубокая и мысль заложена вот в этом рассказе. А дальше этот, ну, мало найти эту вторую половину, это единение, его нужно еще и сохранить. И дальше мы видим испытания, с которыми они сталкиваются. А испытания здесь самое тяжелое испытание, да? Это же люди власти, они же управляют. Здесь самое тяжелое испытание — это испытание как бы статусом. А она ему якобы вот как бы по статусу не подходит. Богом-то положено, а по-человечески нет. И значит, она его тут позорит, какие-то крошки собирает, это ее какая-то вот такая бережливость еще там крестьянская. А за ней ничего дурного не стоит, кроме чистоты сердца. Поэтому он открывает ей руку, а там вот этот ладан да фимиам благовонный. И, значит, вот, Бог показывает ему, что здесь нет ничего дурного, никакого позора нет. Она чистоту намерений имеет. И, наконец, они вот подвергают самому сильному испытанию, значит, да. То есть все, давай от нас уезжай, требуют. И князь делает некий выбор. Вот смотрите, какой интересный выбор. Нетипичный, вот прям удивительно в этом житии, мы здесь видим князя, который делает выбор в пользу заповеди. Тут такая вот как бы мотивация, значит, видите, блаженный князь не захотел нарушить заповеди ради царствования в жизни этой, а он во всем соблюдал их, как богогласный Матфей в своем благовествовании вещей. То есть там в Евангелии от Матфея там говорится, что ну, не разводись, короче говоря, жену надо любить, и не надо с ней разводиться, вот. И на другой жениться. «Сей же блаженный князь по Евангелию поступил, достояние свое к навозу приравнял, чтобы заповеди Божьи не нарушить». Вот. Получается вот такая история, понимаете? То есть здесь их жизнь подвергается серьезнейшим испытаниям, но он проявляет И она проявляет, и он проявляет вот эту верность заповедям для того, чтобы это единство Божье, этот замысел не разрушить, это единство Божье, значит, сохранить. И дальше вот они плывут на баке. То есть сначала обретение этого брачного единства, которое воплощает божественное, потом начинаются испытания. И дальше, вот тоже интересно, они плывут. Плывут они по реке Ака. И вот тут написано, в одном судне с Февронии плыл некий человек. Ну, там не только они же были на этом корабле. И искушаемый лукавым бесом, он начал на нее смотреть с вожделением. Она же, сразу угадав его дурную мысль, сказала ему, ну-ка, поди сюда, зачерпни вот воды из этой реки вот с этой стороны. И повелела ему испить. Он выпил. Тогда она говорит, зачерпни воды с другой стороны судна. Он почерпнул, он выпил. Он говорит, одинаковая ли вода? Или одна слаще другой? Он говорит, одинаковая, госпожа, вода. И она сказала, так и естество женское одинаково. Почему же ты, забыв о своей жене, о чужой помышляешь? И человек этот, поняв, что она обладает даром прозорливости, не посмел больше предаваться таким мыслям. Вот она его, значит, таким образом и научила, и обличила. И здесь вот как бы заложена, опять же, такая мысль, что вот радуйся тому, что дал тебе Бог, да, и цени. Потому что естество-то женское, оно едино, да. Но то, что дано тебе, значит, радуйся. А то, что дано другому, ну, не покушайся и не завидуй, и не вожделей. На берегу тем временем на ужин князю Петру готовили еду. Вот они вышли с этого, вот они плывут. Повар воткнул маленькие колья, чтобы повесить котлы. Ну, понятно, да, вот он, там такой бивуак, вот такой вот какой-то палаточный лагерь. Котлы повесили, закончился ужин, и святая княгиня увидела эти обрубки. А перед этим они там сидят, и князь задумался, что же теперь будет, коль скоро я по своей воле от княжения отказался. То есть он-то сокрушался, он понимал, что ну что ж такое, это ж он же князь, а он от своей власти отказался. Ему Феврония говорит, не скорби, княже, милостивый Бог, творец и заступник всех, не оставит нас в беде. И дальше она ходит и видит эти колышки, и она их благословила. Да будут они утром большими деревьями, с ветвями и листвой. И Бог явил чудо. Встали они утром и нашли вместо обрубков большие деревья с ветвями и листвой. Вот мне кажется, это очень красивый такой эпизод, который говорит о надежде. Видите, князь сделал правильный выбор, но он отчаивается, потому что он не видит жизненной перспективы. Для него эта жизнь, она как вот обрублена, как вот эти вот колья, на которые котлы вешают. Такая же вот короткая, бесполезная и, ну, так сказать, недорого стоит, понимаете? И он очень, очень горюет, что сделал такой выбор и сокрушается сердцем. То есть сердце его печалится. Он не собирается этот выбор менять, но он сокрушается. И видите, Бог через Февронию его утешает. Он показывает, что если ты сделал правильный выбор, то если ты сделал, то если на то есть воля Божья, то из этих обрубков вырастут деревья, то Бог благословит его путь. И это некое такое предзнаменование дальнейшей их судьбы. Потому что, значит, Господь вот таким образом утешает скорби Петра. И когда люди собрались грузить с берега на суда пожитки, пришли вельможи из города Мурома и говорят, от всех вельмож, господин наш князь, пришли мы к тебе, не оставь нас, и от всех жителей, сирот твоих, вернись. Много вельмож у нас погибло в городе от меча. А там началась гражданская война. Каждый хотел властвовать, в распри они друг друга перебили, уцелевшие же с народом молят тебя. Хотя мы и прогневали, и обидели мы тебя тем, что не захотели, чтобы княгиня Феврония повелевала женами нами. Нашими, но теперь со всеми домочадцами мы рабы ваши и хотим, чтобы вы были с нами и любим вас и молим, чтобы не оставляли вы нас рабов своих. Короче говоря, вот такая история, понимаете? То есть он проходит через это испытание, делает этот выбор в пользу каких-то правильных ценностей, в конце концов, да, и, наконец, и Бог ему эту власть снова возвращает, а эти негодные люди сами друг друга губят. И вернулись они в город свой и правили там, соблюдая все заповеди, наставления Господни безупречно, молясь непрестанно, милостыню творя всем людям, находившимся под их властью, как чадолюбивые отец и мать. Ко всем питали они равную любовь, то есть равно, справедливо и с милосердием относились. Не любили жестокости, стяжательства, не жалели тленного богатства, но богатели Божьим богатством. Были для своего города истинными пастырями, а не как наемники. А городом управляли со справедливостью и кротостью, а не яростью. Странников принимали, голодных насыщали, нагих одевали, бедных от напастей избавляли. Вот, поступали, вот все по Евангелию. Нет у них великих подвигов, видите как? Подвигов там, поста, молитвы и прочего, так сказать, подвижничества. Но есть у них любовь, есть милосердие, есть единство и какая-то вот верность Богу и друг другу. И это есть чистота сердца и великое благословение, о чем и житие. И вот, наконец, последнее, так сказать, последний эпизод этого жития — это их блаженная кончина. Значит, пришло время благочестивого представления их, и умолили они Бога. Вот так они были едины, вот так им было важно, чтобы в одно время им умереть. Не хотели один без другого жить, и чтобы вместе им уйти из этого мира. И завещали, чтобы обоих положили в одну гробницу и велели даже сделать из одного камня два гроба, имеющие между собой тонкую перегородку. Не хотели и после смерти разлучаться. В одно время они приняли монашество. Перед смертью это была типичнейшая практика у русских князей принимать монашеский постриг. И вот они, значит, перед смертью, когда почувствовали приближение, приняли монашество, облачились в иноческие одежды. И назван был в иноческом чину Петр Давидом, а Феврония названа была Ефросинией. В то время как преподобная и блаженная Феврония, нареченная Ефросинией, и она вышивала лики святых на воздухе для соборного храма Пречистой Богородицы. И вот, значит, они там вот уже в монашестве, и тут Петр, нареченный Давидом, послал ей сказать: «О, сестра Ефросиния, пришло время кончины, но жду тебя, чтобы вместе отойти к Богу». Он чувствует приближение смерти, что там уже все, он умирает. Она говорит: «Подожди, господин, пока дошью воздух во святую церковь». Вот видите, как ей хочется хоть последнее доброе дело доделать. Второй раз посылает сказать: «Уже не могу тебя ждать». И третий раз: «Все, я умираю, я не могу больше тебя ждать». И в это время она заканчивала вышивание того святого воздуха. Только у одного святого мантию не докончила. Лицо же уже вышило. То есть как бы в этом, в иконе самое важное — это вот личное, это лицо. А, ну, как бы одеяние, ладно. И она остановилась, воткнула иглу свою в воздух, замотала вокруг нее нитку, которую вышивала, аккуратненько, ничего не бросила. Дело доделала, ставила тому, кто будет дорабатывать, и послала сказать блаженному Петру: «Умирает, что умирает вместе с ним». И, помолившись, отдали оба святые свои души в руки Божьи в 25-й день месяца июня. Это по старому стилю, по новому стилю это получается 8 июня. После представления их решили люди. Вот видите, какая удивительная кончина. Они умерли, вот понимаете, в один день. Вот такая любовь. В таком согласии. После представления их люди, ну а люди по-людски вот они мыслят. Люди мыслят под вот этими разделениями. Вот у них есть какой-то социальный порядок, а Божий замысел, он больше. И они их решили, что ну не могут. То есть это же монах, она монахиня. Вот. Они решили их раздельно похоронить. Петра в соборной церкви Пречистой Богородицы, Февронию в загородном женском монастыре. Ну, как вот полагается, да? Их нельзя, так сказать, положить в один гроб. Сделали отдельные гробы. Поставили вот в церкви. Общий же гроб остался пустым в том городском соборном храме Пречистой Богородицы. На другой день люди утром увидели чудо, потому что отдельные гробы пусты были. А святые тела нашли в городской соборной церкви, в общем гробе, который они повелели сделать при жизни. Неразумные люди все равно еще раз попытались их разлучить, опять переложили в отдельные гробы, и наутро святые снова оказались в едином гробе. И после этого не смели трогать их святые тела. И погребли их после городской соборной церкви Рождества Пресвятой Богородицы, как повелели они сами, в едином гробе, который Бог даровал на просвещение, на спасение города того. И припадающие с верой краки их с мощами щедро обретают исцеление. Какой здесь звучит, Мария, тезис? Какая здесь мысль звучит? Вот в этой истории про то, как их там пытались разлучить даже после смерти, и не получилось.
3: Божий промысел, он всегда есть, и от него никуда не уйти.
2: Да, даже после смерти вот эти любящие люди, они будут вместе. Вот она какая мысль. Вот он Божий, это же этот Божий замысел о единстве, о святом браке. Он не разрушается даже смертью. И дальше, значит, тут идет молитва: «Радуйся, Петр, ибо дана была тебе от Бога сила убить летающего свирепого змея, радуйся, Феврония, ибо в женской голове твоей мудрость святых мужей заключалась». Вот так вот, мужская мудрость у тебя. «Радуйся, Петр, струпья язвы нося на теле своем, мужественно все терпения, все мучения претерпел, радуйся, Феврония, ибо уже в девичестве владела данными тебе от Бога даром исцелять недуги. Радуйся, Петр, ибо ради заповеди Божьей не оставлять супруги своей добровольно отрекся от власти. Радуйся, дивная Феврония, ибо по твоему благословению за одну ночь маленькие деревца выросли большими и покрытые ветвями и листьями. Радуйтесь, честные предводители, в книжении своем со смирением молитвах, творя милостыню, не возносясь прожили. За это и Христос осенил вас своей благодатью. Так что и после смерти тела ваши неразлучно в одной гробнице лежат, а духом предстоите вы пред Владыкой Христом. Радуйтесь, преподобные, преблаженные, ибо и после смерти незримо исцеляете тех, кто с верою к вам приходит. Мы же молим вас, о преблаженные супруги, да помолитесь о нас с верою чтущих вашу память». Вот такая прекрасная история. Она, конечно, удивительная, потому что здесь мы видим вот какой-то образ брака. Образ брака. И именно по этой причине, значит, 8 числа, 8 июля, получается, когда церковь празднует День памяти Петра и Февронии, их, значит, этот день в России был сделан днем День семьи, любви и верности, и этот праздник широко распространился там. За последние годы было поставлено много памятников Петру и Февронии. Но вот такая вот история, вот такая вот история. То есть это как бы история, она вот влияет. То есть это некий вот образ христианского брака, как он задуман Богом, и как люди проходят в этом браке испытания и обретают счастье, в этом праведность. Вот. То есть замечательная такая история. И вот здесь давайте завершающие слова. То есть это вот, ну, собственно, Ермолай Еразм в конце он пишет, в общем, о себе. «Помяните же и меня, прегрешного, вот эти святые Петр и Феврония, написавшего все то, что я слышал о вас, не ведая, писали о вас другие, сведущие более меня или нет. И хотя я и грешен, и невежда, но на Божию благодать и на щедроты уповая, и на ваши молитвы ко Христу надеясь, работал я над трудом своим. Желаю вам на земле хвалу воздать, настоящей хвалы еще не коснулся. Хотел вам ради вашего кроткого правления и праведной жизни сплести венки похвальные после представления вашего. Но по-настоящему я этого не сделал, ибо прославлены и увенчаны вы на небесах истинными нетленными венками, общими владыкой всех Христом, которому подобает вместе с безначальным его Отцом и пресвятым благим животворящим Духом вся слава, честь и поклонение ныне и присно и во веки веков. Аминь». Вот такой прекрасный текст мы с вами, Мария, прочитали.
1: Ну и в конце нашего сегодняшнего разговора давайте еще раз обсудим самые распространенные претензии к этой истории, потому что современному светскому человеку до сих пор кажется, что, во-первых, да, почему у пары, которая стала примером семейной жизни для всей страны, не было детей. Но тут опять же напомню сразу, да, что мы поговорили о том, что на самом деле дети-то у них были, просто житие об этом почему-то не упоминает. Ну и второй вопрос, вторая такая претензия заключается в том, что полное ощущение складывается того, что Феврония как бы заставила Петра на себе жениться, то есть, ну, она же могла его сразу вылечить полностью, могла, но почему-то этого не сделала. Вот этот момент тоже очень интересен, давайте еще раз их обговорим.
2: Ну, давайте тут я сразу скажу по поводу там их бездетности. Про детей действительно, значит, житие ничего не говорит. Ничего не говорит, потому что, собственно, и Евангелие ничего не говорит про детей. Это же, понимаете, это богословский текст. Я говорю, богослов. Он за вот этой внешней оболочкой, вот этой занимательной истории, тут заложен смысл определенный. И здесь раскрывается вот христианское видение брака. А брак — это вот такая история, которая... То есть дети могут быть, могут не быть. Но брак — вот это какой-то Божий замысел о человеке, о спасении, о его пути, о его цельности. Понимаете, вот об этом история. Исторически Значит, есть, как бы мы же понимаем, что, так сказать, вот в эти муромские князья, да, они есть. Мы про это, помните, упоминали, да. Давид и Ефросинья, то есть они известны, значит, в ряду муромских князей. И вот как раз у них-то там, я не помню, по-моему, трое было у них детей, и они, так сказать, это серьезнейший вопрос княжеской преемственности, да. То есть эти дети потом правили, значит, Муромом и там занимали, они играли свою роль там в дальнейшей истории рода Рюриковичей, да. То есть если мы берем исторические прототипы, то есть это, конечно, пара, она имела детей, но в житии действительно об этом не говорится. То есть тут давайте вот будем осторожнее, то есть здесь не сказано, что в житии не сказано, что у них были дети или не было детей, то есть, что они были бездетны. На это, про этот аспект вообще ничего не сказано. Исторически они были у Петра и Февронии, но житие не говорит. Ну почему не говорит? Вот я объясняю. То есть, на мой взгляд, это связано с тем, что здесь акцент смысловой совсем на другое. У нас сейчас, Мария, понимаете, там вот плохая демография, да, нам, так сказать, естественно, тут возникает отсюда, а как же, а ради чего же вы делаете днем семейной верности и любви праздник, где, а нам-то надо же ведь тут вот поднимать, значит, это самое, демографию. А тут вот как раз ваши святые, ну, а где же многочадие, которое нам бы хотелось видеть? Ну, тут уж извините, у жития свои задачи. У жития свои задачи. Вот. А вот это первый ответ, Марии, я бы дал на первый вопрос. Ну, я не знаю, понятен он или нет, но вот мне кажется, как-то так. Ну, давайте второй вопрос рассмотрим. То есть это про то, что она как бы принуждает его к браку, да, получается. Видите, в чем дело? Здесь, мне кажется, внутри этого жития заложена такая мысль. Вот мы не видим, чтобы и Петр, и эта Феврония, они... Это были люди честолюбивые, которые ищут власти. То есть, вот понимаете, бывают такие вот девушки, которые ищут, ну, собственно, хорошую партию, такие охотницы на миллионеров, да, правильно? То есть, но для них они выходят замуж не по любви, а потому что, ну, как бы, как сказать, для нее этот миллионер — это инструмент к деньгам, понимаете? Ну, вот. Феврония же здесь вовсе не такова. Вовсе не такова. Потому что для нее вот эта власть, как мы видим далее, это нечто вторичное. Для нее гораздо, ну, то есть, она для нее это что-то, некое служение, которое дается от Бога. Но для нее главной ценностью, центральной ценностью является Петр. Это значит, что она его любит больше всего на свете. И выходит она замуж, потому что, вот я говорю, здесь идея замысла, какого-то объективного замысла, который люди до конца могут не понимать, но вот этой девушке этот замысел открыт. Она его не принуждает. Это как бы Божье смотрение, чтобы вот он заболел и ее нашел. И она его исцелила. И они друг друга как бы нашли и помогли друг другу. И эти, преодолевая социальное разделение. То есть здесь совсем про другое, в общем, история. Тезис не про то, что это вообще как бы, ну, ненормальное дело, да, действительно, кого-то к чему-то принуждать. Не принуждение здесь и не охота за выгодной партией. Здесь как раз говорится об объективности божественного замысла, который не могут сломать и не должны сломать вот эти социальные предрассудки и какие-то границы. Вот об этом здесь смысл. То есть я бы... Это вопрос интерпретации. Давайте так, Мария. Вот эти вот то, что вы сказали, вот эти претензии, это вопрос интерпретации. Я бы это житие развернул совсем в другую сторону. Ну, хорошо.
1: Ну, и раз уж мы дочитали повесть о Петре и Февронии, что мы будем читать дальше?
2: Может быть, мы возьмем домострой. Раз уж мы взяли семейную тему, давайте так. Мы увидели вот эту Божий замысел о семье, о христианском пути, о браке. Значит, вот это прямо в этой истории очень хорошо это видно. А дальше можно ведь поговорить о реальной жизни. Домострой, поп Сильвестр, замечательный памятник, такая энциклопедия семейной жизни древнерусского человека, человека 16 века. Давайте. Вот домострой и почитаем.
1: В следующий четверг в это же самое время. На этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. На телефонной связи со студией находился преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго, дорогие друзья!

Братья и сестры, уважаемые наши слушатели, православный радиоканал «Воскресение» в эфире. Сегодня пятница, 9 октября, седмица 19 по Пятидесятнице. С вами сегодня ведущая Евгения Боярских, звукорежиссер Людмила Пенигина. Сегодня церковь вспоминает святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси. Прославление его было в 1989 году, а также преподобного Ефрема Перекомского, Новгородского, 1492 год, праведного Гедеона, судьи Израильского, 1307 год до Рождества Христова, благоверного князя Нягу Бессарабского, румынский святой, 1521 год. Сегодня мы чтим память священномучеников Афанасия Докукина, Александра Левицкого и Дмитрия Розанова, пресвитеров, мучеников Иоанна Золотова и Николая Гусева, 1937 год, священномученика Владимира Вятского, пресвитера, 1939, и святого Дмитрия Крючкова, исповедника, пресвитера, 1952 год. И просим угодников Божьих, исповедников веры Христовой, молитв за нас. Итак, сегодня пятница, 9 октября, на православном радиоканале «Воскресение» прозвучат следующие передачи. В 9 часов 10 минут мы слушаем православный календарь, в 9:25 звучит 11-я катехизма, это чтение псалтыри, в 10 часов 10 минут слушайте Евангелие дня, в 10 часов 30 минут, то есть в половине 11-го, мы приглашаем вас на школу православия, толкование Евангелия, издательство книги «Азбука веры», ее автор Борис Ильич Гладков. В 11 часов 10 минут Владимир Солоухин «Камешки на ладони». В 11 часов 30 минут «Духовное слово», «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского прозвучат в нашем эфире. В 12:15 слушайте «Новости культуры. Выход в свет». В 12 часов 30 минут звучащая книга, роман Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо» продолжит наш дневной эфир. В 13 часов 10 минут цикл для детей, называется он «Детям о Боге», «Детская Библия», «Библейские рассказы». В 13 часов 30 минут слушайте программу Виктории Кауган. Речь пойдет о лекции Дмитрия Софьина «Дом Романовых об императорской власти». В 14 часов 20 минут слушайте «Беседы о вечном». Мы вновь беседуем со священником Александром Дубасовым, настоятелем храма святых мучеников Лоры и Лавра. Наша сегодняшняя программа будет посвящена чтению псалтыри. В 15 часов 10 минут святитель Игнатий Брянчанинов «Слово утешения находящемуся в скорби». В 15 часов 30 минут цикл Ольги Мануйловой о писателях и не только «Святая Марина». В 16 часов 10 минут в повторе православный календарь. В 16:20 слушайте рубрику «Ведущие» Владимир Солоухин «Камешки на ладони». Далее в 16:40 цикл «Детям о Боге». Все они прозвучат в повторе. В 17 часов 20 минут гость в студии. В нашу студию мы ждем гостя. И с программой вечерних передач, уважаемые наши слушатели, вы познакомитесь в 17 часов 57 минут. Авва Иоанн Колов как-то спросил монахов, а кто продал Иосифа? Один ответил, его братья. На что старец возразил, не братья, а его собственное смирение. Иосиф мог объяснить, что он их брат и воспротивится продаже, но он об этом промолчал. Итак, продало его смирение, но это самое смирение потом сделало его властителем Египта. Рассуждение. Мы слишком усердно обороняемся от внешних неприятностей, нередко противясь воле Божьей, потому и теряем плоды, которые можно было бы пожать в конце этих искушений, перенесенных со смирением. Авва Певин мудро говорил –
мы оставили бремя легкое, то есть самоукорение, и нагрузили на себя бремя тяжелое, то есть самооправдание. Христианин принимает всякое огорчение как заслуженное своими нынешними или прошлыми грехами, во всем с верой и следуя воле Божией, и с надеждой ожидая

0: Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 1 октября, в день пожилого человека, прихожане храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла города Североуральска посетили Александру Васильевну Рябову, бабушку Александру, хорошо известную в приходской общине. Судьба Александры Васильевны – пример твердой веры и стойкости. В богоборческие годы власти угрожали ей лишением квартиры, если она не выйдет из двадцатки и не прекратит посещать храм. На эти угрозы баба Шура ответила твердо: «Ходила и буду ходить, я верую в Бога». И по сей день Александра Васильевна живет в той самой квартире и остается верной прихожанкой храма. Визит получился по-особенно теплым и душевным. Прихожане вместе с Александрой Васильевной пили чай, слушали ее истории, пели песни и делились новостями. Для бабушки Александры, которая 38 лет назад похоронила мужа, а ее единственный сын живет далеко, такое внимание стало особенно ценным. Она искренне радовалась общению и компании. Такие встречи имеют большое значение. Для пожилых людей они становятся знаком искренней заботы и внимания, а для прихожан – возможностью проявить милосердие и выразить благодарность старшему поколению. Далее в этом выпуске. В храме Преображения Господня города Чебуркуля Челябинской области состоялась божественная литургия с тифлокомментированием для людей с нарушениями зрения. Богослужение, которое совпало с днем отдания праздника воздвижения животворящего креста Господня, совершил настоятель храма протоиерей Дмитрий Егоров. За литургией молились подопечные Чебуркульского общества слепых. Инициатором проведения таких служб на приходе стал помощник благочинного Чебуркульского округа по религиозному образованию и катехизации Ольга Полякова. Она прошла специальную подготовку и имеет опыт тифлокомментирования. Для передачи комментариев использовалось специальное оборудование. Во время божественной литургии для незрячих прихожан давались подробные комментарии по ходу службы. Мы объясняли особенности ее построения, говорили о важности участия каждого православного человека в таинстве Евхаристии, а также подробно поясняли содержание апостольского и евангельского чтений, рассказала Ольга Полякова. Такая практика помогает людям с нарушениями зрения лучше понимать происходящее за богослужением и вместе со всеми участвовать в общей молитве. И в завершение выпуска. Ко дню города Москвы волонтеры группы «Пересвет-9» и прихожане храма Вознесения Господня в Сатино-Русском города Москвы совместно с настоятелем храма, священником Максимом Соловьевым, участвовали в фестивале «День единения казачества», проходившем при храме Животворящей Троицы в Астафьеве. Возглавил мероприятие, ответственный по взаимодействию с казачеством в викариатстве новых территорий, клирик храма в Астафьеве, священник Сергий Кашин. Фестиваль собрал казачьи хутора Троицкого и Новомосковского административных округов и волонтерские организации Москвы. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 9 октября по новому стилю или 26 сентября по старому. И сегодня Церковь празднует представление апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Прославление в 1989 году святителя Тихона Белавина, патриарха Московского и всея России. Праведного Гедеона, судьи Израильского 12 века до Рождества Христова. Преподобного Ефрема Перекомского, игумена Новгородского, чудотворца 15 века. священномучеников пресвитеров Афанасия Докукина, Александра Левицкого, Дмитрия Розанова, Владимира Вятского, мучеников Иоанна Золотова, Николая Гусева. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, в день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова было бы очень уместно поговорить о Священном Писании. И поможет нам в этом и вспоминаемый сегодня праведный Гедеон, судья израильский 12 века до Рождества Христова. Он был младшим сыном Иоаса из рода Манассии и жил в городе Офре в Палестине. Однажды Гедеон обмолачивал пшеницу. И тут предстал Гедеону ангел Господень. Он повелел ему собрать войско и выступить против неприятеля. Избранный Богом для спасения своего народа от медианитского ига, Гедеон начал дело избавления с искоренения идолопоклонства. Со временем около судьи собралось 32 тысячи воинов из колен Манассиина, Асирова, Завулонова и Нефалиева. Бог повелел Гедеону отпустить из войска всех, кто боязлив и робок. 22 тысячи человек вернулись домой. Оставшихся Бог повелел вести к воде и посмотреть, как они будут пить. Тех, которые пили воду, черпая ее горстью, отделили от тех, которые пили ртом, наклоняясь к воде. Пивших горстью оказалось 300 человек. И сказал Господь Гедеону: «Тремястами я спасу вас». С ними Гедеон и выступил против 100-тысячной армии медианитян. По внушению свыше Гедеон разделил отряд на три части. Каждому воину дал по трубе и скрытому в кувшине светильнику. Ночью евреи окружили стан неприятеля. По сигналу воины разбили кувшины, затрубили в трубы и стали громко восклицать: «Меч Господа и Гедеона!». Внезапные огни, гром труб и крики поразили медианитян. Страх и ужас объял их. В темноте, в великом смятении, они стали убивать друг друга и, наконец, обратились в бегство. Гедеон возвратился домой с огромной добычей. Слава о победителе разнеслась по всей стране. Благодарные израильтяне предложили Гедеону и его потомкам царскую власть. Но могучий воин отказался, так как знал, чья заслуга в деле спасения израильского народа. Это чудо совершил Бог, и только Он – единственный царь Израиля. В мире и покое Гедеон дожил до глубокой старости. Чем же поможет нам праведный Гедеон в разговоре о Священном Писании? Мало кто не сталкивался на улицах с молодыми людьми, раздающими маленькие книжки «Новый Завет» и «Псалтирь». Эти молодые люди принадлежат к межцерковному содружеству христиан – Гедеоновы братья. Их миссия – издание и донесение Евангелия всему миру. Многие, к сожалению, считают их сектантами и их издание неправославными. Но это ошибка, братья и сестры. Стать Гедеоном может совершенно любой христианин, вне зависимости от конфессии. Так уж получилось, что протестанты гораздо более нашего трудятся на ниве распространения Слова Божия в массы. А началось у них все так. Осенью 1898 года в одной из гостиниц города Боскобелл, штата Вирджиния, два христианина-бизнесмена, бывшие в деловой поездке в этом городе, встретились в двухместном номере и в результате общения и совместных молитв приняли решение оставить Библию администратору с условием, что тот берет на себя обязательство одалживать ее любому постояльцу, желающему ознакомиться с ее содержанием. Через год ими было принято решение оставлять в каждой гостинице у администраторов Библии, купленные на свои средства, с тем, чтобы постояльцы при желании могли их одолжить, и решено было дать название ассоциации «Гедеон». 19 октября 1907 года в Чикаго состоялось заседание правления ассоциации, на котором был рассмотрен вопрос о расширении деятельности организации. Один из участников предложил, чтобы Гедеоны обеспечили Библиями все номера гостиниц в Соединенных Штатах. Так, в 2002 году Гедеонами в мире было распространено чуть меньше 60 миллионов экземпляров Библии, а суммарные затраты на издание Библии в том году составили 80 миллионов долларов. Важно подчеркнуть, что одним из основных положений Гедеонов является не распространение вероучения какой-либо из христианских деноминаций, только Слово Божие. Вот как они сами пишут о себе на сайте gedeoni.rf. «Мы не распространяем никакой веры. Мы дарим людям Новый Завет, который является Словом Божьим. Эта книга предназначена для спасения людей. В Библии написано: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Книга Иисуса Навина, глава 1, стих 8. Что же касается самого текста, то в России Гедеоны распространяют наш традиционный синодальный перевод. Так что, братья и сестры, завидев Гедеонов, смело берите у них Библии и с радостью дарите их своим друзьям и близким. Святые апостоли и евангелисты Иоанне Богослове и праведные Гедеоне, молите Бога о нас. Всего вам доброго!
0: Дорогие слушатели, братья и сестры, в нашем эфире звучал православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

0: предлагаем вашему вниманию 11-ю кафизму из Псалтыри. С кафизмой вас знакомит диакон Сергий Нежбарт.
1: Благословен.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святы, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сия книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте аз недостойны, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголе сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма 11. «Внемлите, люди мои, закону моему, преклоните ухо вашего глаголы уст моих, отверзу в притчах уста моя, провещаю гонание из перва, елико слышахом и познахом я, и отцы наши поведаши нам, не утаишися от чатых в рот ин, возвещающих хвалы Господней силы Его, и чудеса Его я же сотвори, и воздвижи сведение во Иакове, и закон положи во Израиле, и лико заповеда отцем нашим, сказати я сыновом своим, якода познает род ин, сыны веродящиеся, и восстанут и поведят я сыновом своим, да положат на Бога упование свое, и не забудут дел Божиих, и заповеди Его взыщут, да не будут якоже отцы их, род строптив и приогорчевай, род еже не исправит сердце своего, и не уверен с Богом Духа своего, сынови Ефремли, налицающие и стреляющие луки, возвратившиеся в день брани, не сохранивши завета Божия, и в законе Его не восхотеша ходите, и забывши благодеяние Его, и чудеса Его еже показай им, пред отцы их еже сотвори чудеса в земле египетской, на поле Таниосе, разверзи море и проведи их, представи воды яко мех, и настави я облаком во дни, и всю ночь просвещением огня. Разверзи камень в пустыне и напои я, яко в бездне мнозе, и изведи воду из камени, и низведи яко реки воды, и приложиша еще согрешати ему, приогорчиша вышнегов безводней, и искусиша Бога в сердцах своих, воспросите брашно душам своим, и клеветаша на Бога и реша, егда возможет Бог уготовать и трапезу в пустыне, понеже порази камень и потекоша воды, и потоцы наводнишася, еда и хлеб может дати, или уготовать и трапезу людям своим. Сего ради слыша Господь и презре, и огнь возгорейся во Иакове, и гнев взыди на Израиля, яко не вероваша Богови, ниже уповаша на спасение Его». И заповеда облаком свыше, и двери небеси отверзи, и о дожди им манну ясти, и хлеб небесный даде им, хлеб ангельский яде человек, брашно посла им до сытости, воздвижи юг с небеси, и наведи силою своею лива, и о дожди на ней, яко прах плоти, и яко песок морские птицы пернаты, и на подоша посреди стана их окрест жилищ их, и ядоша, и насытишеся зело, и желание их принеси им, не лишишися от желания своего, ище брашну сущего у стех их,
и гнев Божий, взыди на ня, и уби множайше их, и избранным Израилевым запят, во всех сих согрешиши еще и не веровавши чудесем Его, и исчезоши в суете дни их, и лето их с отчаянием, егда убиваша я тогда взыскаху Его, и обращахуся утреннего ху к Богу, и помянуша яко Бог помощником есть, и Бог Вышний избавителем есть, и возлюбиша Его усты своими, и языком своим солгаша Ему, сердце же их небе право с Ним, ниже уверившися в завете Его, той же есть щедр, и очистит грехи их, и не растлит и умножит отвратите ярость свою, и не разжет всего гнева своего, и помяну яко плоть суть, дух ходя и не обращаяся, коль крат и приогорчиша Его в пустыне, прогневаша Его в земле безводней, и обратишася и искусиша Бога и святаго Израилева раздражиша, и не помянуша руки Его в день, вон же избави я из руки оскорбляющего, яко положи во Египте знамение своя, и чудеса своя на поле Таниосе, и приложи в кровь реки их, и источники их яко да не пьют, посла на неописие мухи и поядоша я, и жабы и растли я, и додержи плоды их, и труды их пругом, убей градом винограды их и чернища их сланою, и предаде граду скоты их, и имение их огню, посла на не гнев ярости своя, ярости гнев и скорбь, послание агилы лютыми, пути сотвори стезю гневу своему, и не пощади от смерти душ их, и скоты их в смерти заключи, и порази всякое первородное в земле египетской, начаток всякого труда их, вселений хамовых, и воздвижи, яко овцы люди своя, и возведи, яко стадо в пустыне, и настави я на упование, и не убояшися, и враги их покры море, и введи я в гору святыни своя, гору сию, юже стяжа десница Его, и изгная от лица их языки, и по жребию даде им землю ужим жребодаяние, и всели в селениях их колено Израилева, и искусиша, и приогорчиша Бога Вышнего, и сведения Его не сохраниша, и отвратишася, и отвергошася, яко же и отцы их, превратишася в лук развращен, и прогневаша Его в холмих своих, и во истуканных своих раздражиша Его, слыша Бог и презре, и уничижи зело Израиля, и отрину скинию селомскую, селение еже вселися в человецах, и предаде в плен крепости их, и доброта их в руки врагов, и затвори во оружие люди своя, и достояние свое презре, юноши их пояде огнь, и девы их не осетованы быша, священницы их мечем подоша, и вдовицы их не оплаканы будут, и восстай, яко спя Господь, яко силен и шумен от вина, и порази враги своя вспять, поношение вечное даде им, и отрину селение Иосифово, и колено Ефремова не избра, и избра колено Иудова, гору Сионию же возлюби, и создай, яко единорога святилище свое, на земле основай век, и избра Давида раба своего, и восприят его от стад овчих, отдай и лиц поят его, пасти Иакова раба своего, и Израиля достояние свое, и упаси я в незлобе и сердце своего, и в разуме их руку своею наставил я есть. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Боже, приидоша языцы в достояние Твое, оскверниша храм святый Твой, положиша Иерусалим, яко овощное хранилище, положиша трупе раб Твоих брашно птицам небесным, плоти преподобных Твоих зверем земным, пролияша кровь их, яко воду окрест Иерусалима, и небе погребаей, быхом поношения соседам нашим, подражнение и поругание сущим окрест нас, доколе, Господи, прогневаешься до конца, разжеться, яко огонь рвение Твое, пролей гнев Твой на языки, не знающие Тебе, и на царствие еже имени Твоего не призваша, яко пое душа Иакова и место Его опустошиша, не помяни наших беззаконий первых,
Скоро да предварят ны щедроты Твои, Господи, яко обнищахом зело. Помози нам, Боже, Спасителю наш, славы ради имени Твоего. Господи, избавены и очисти грехи наши имени ради Твоего. Да никогда рекут языцы, где есть Бог их, и да увесться во языцах пред очима нашима отмщение крови раб Твоих пролитые. Да внедет пред Тя воздыхание окованных, по величию мышцы Твоя, снабди сыны умершленных, воздашь соседам нашим седмирицы в недра их поношение их, им же поносишь Тя, Господи, мы же люди Твои, и овцы пажите Твоя, исповемыся Тебе, Боже, вовек, в рот и рот возвестим хвалу Твою. Пасы Израиля в Анми, наставляя Якова в чай Иосифа, сидяй на херувимях явися, пред Ефремом и Вениамином и Манасием, воздвигни силу Твою, и прииди воеже спасти нас. Боже, обратины, и просвети лице Твое, и спасемся. Господи Боже сил, доколе гневаешься на молитву раб Твоих, напитаешь и нас хлебом слезным, и напоишь и нас слезами в миру, положил еси нас в пререкание соседом нашим, и врази наши подражни шаны. Господи Боже сил, обратины, и просвети лице Твое, и спасемся. Виноград из Египта принесл еси, изгнал еси языки, и насадил еси и, пути сотворил еси пред ним, и насадил еси корени его, и исполни землю, покрый горы сень его, и ветви его кедры Божия, простри розги его до моря, и даже до рек отрасли его, вскую низложил еси оплот его, и обымают и все мимоходящие путем, а забавье при от дубравы, и уединенной деве поедеи. Боже сил, обратися оба и призри с небесей вишть, и посети виноград сей, и соверши и, Его же насади десница Твоя, и на Сына Человеческого Его же укрепил еси себе, пожжен огнем и раскопан, от запрещения лица Твоего погибнут, да будет рука Твоя на мужа десницы Твоя, и на Сына Человеческого Его же укрепил еси себе, и не отступим от Тебе, оживишины и имя Твое призовим, Господи Боже сил, обратины и просвети лице Твое, и спасемся». Радуйтесь Богу, помощнику нашему, воскликните Богу Яковлю, приимите псалом и дадите тимпан, псалтирь красен с гуслями, вострубите в новомесячие трубою, во благознаменитый день праздника вашего, яко повеление Израилеве есть, и судьба Богу Яковлю, сведение во Иосифе положие, негда изыти ему от земли египетские, языка его же не ведеше, услыша, от яд от бремени хребет его, руцы его в коши по работости, в скорби призвал Мейси, и избавих тебя, услышах тебя в тайне бурне, искусих тебя на воде пререкания, слышите, люди мои, и засвидетельствую вам, Израилю аще послушаешь и мне, не будет тебе Бог нов, ниже поклонишься Богу чуждему, азбо есмь Господь Бог твой, изведи тебя от земли египетские, расшири уста Твоя и исполню я, и не послушаше люди мои гласа моего, и Израиль не внят ми, и отпустих я по начинаниям сердец их, пойдут в начинаниях своих, аще быше люди мои послушали мне, Израиль, аще бы в пути моя ходил, не о часом же оба враги его смирил бы их, и на оскорбляющие их возложил бы их руку мою, врази Господне солгаше ему, и будет время их век, и напитай их от тука пшенично, и от камени меда насыти их. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Бог став сонме богов, посреди же Боги рассудит, доколе судите неправду, и лица грешников приемлете, судите сиру и убогу, смиренно и нище оправдайте, измите нище и убого из руки грешничьей, избавите его, не познаша ниже уразумеша, во тьме ходит, да подвижется вся основание земли,
азре, в бозе исте, и сынови вышнего вси, вы же, яко человецы, умираете, яко един от князей падаете, воскресни, Боже, суди земли, яко ты наследишь и во всех языцах. Боже, кто уподобится тебе, не примолчи, не же укроти, Боже, яко се врази твои возшумеша, и ненавидящие тебя воздвигоша главу, на люди твоя лукавно ваша волею, и совещаша на святые твоя, реша приедите и потребим я от язык, и не поменется имя Израилева к тому, яко совещаша единомышлением вкупе, на тя завет завещаша, селение Думейска и Исмаилите, Муав и Агарине, Гевал и Амон и Амалик, и на племеннице с живущими в Тире, ибо и Асур приедет с ними, бывши в заступление сыновом Лотовым, сотвори им яко Мадиаму и Сесаре, яко и Авиму в потоце Кисове, потребишися во Аендоре, бывши яко гной земный, положи князи их яко Рива, и Зива, и Зивия, и Салмана, вся князи их, ежереша да наследим себе святилище Божие. Боже мой, положи я яко кола, яко трость пред лицем ветра, яко огонь попаляет дубравы, яко пламень пожигает горы, так опоженеши я бурею Твоею, и гневом Твоим смятеши я, исполни лица их бесчестие, и взыщут имени Твоего Господи, да постыдятся и смятутся в век века, и посрамятся и погибнут, и да познают яко имя Тебе, Господи, Ты един вышний по всей земли. Коль возлюбле население Твое, Господи, сил, желает и скончивается душа моя во дворы Господни, сердце мое и плоть моя возрадовастося о Бозе живе, ибо птица обрете себе храмину, и гордится гнездо себе, и где же положить птенцы своя, алтари Твое, Господи, сил, Царю мой и Боже мой, блаженни живущие в дому Твоем, в веки веков восхвалят Тя, блажен муж, ему же есть заступление Его у Тебе, восхождение в сердце своем положи, воедоль плачевную вместо еже положи, ибо благословение даст закона полагаей, пойдут от силы в силу, явится Бог богов в Сионе, Господи Божий сил, услыши молитву мою внуши, Боже Иаковль, защитничи наш вишть Божий и призри на лице Христа Твоего, яко лучше день един во дворях Твоих паче тысяч, изволих приметатися в дому Бога моего паче, неже житими в селении грешничих, яко милость и истину любит Господь. Бог благодати славу даст, Господь не лишит благих ходящих незлобием, Господи Божий сил, блажен человек, уповая на Тя. Благоволил еси, Господи, землю Твою, возвратил еси плен Иаковль, оставил еси беззаконие людей Твоих, покрыл еси вся грехи их, укротил еси весь гнев Твой, возвратился еси от гнева ярости Твоей я, возврати нас, Боже, спасение наших, и отврати ярость Твою от нас, и да вовеки прогневаешься наны, или простреши гнев Твой от рода в род. Боже, Ты обращся, живишь ины, и люди Твои возвеселятся о Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою, и спасение Твое дашь нам. Услышать, что речет о мне Господь Бог, яко речет мир на люди своя, и на преподобные своя, и на обращающие сердца к Нему, обаче близ боящихся Его спасения Его. Вселите славу в землю нашу, милость и истина святостися, правда и мир облабызастася, истина от земли воссия, и правда с небесе приниче, ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой, правда пред Ним предидет, и положит в путь стопы своя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, святый посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Воссияй в сердцах наших человеколюбчих, Господи, Твоего боговедения нетленный свет. И мысленные наши отверзи очи во евангельских Твоих проповеданий разумение, вложи в нас и блаженных Твоих заповедей страх, да плотские похоти вся поправши духовное жительство пройдем, вся яжеко благоугождению Твоему и мудрствующие и деющие, Ты бо еси просвещение души телес наших, Христе Боже, и Тебе слава воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыко и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныние смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся я же верую, ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милости всы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Он Сергей Нежбарт.
1: В Екатеринбурге 10 часов.
2: Новости.
3: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Победителем специальной программы «Вечные ценности. Фильмы духовного осмысления» кинофестиваля «Россия», проходившей в Центре Царский с 1 по 5 октября, стала картина Спаса Евдокиевского храма города Казани «Но мы остаемся здесь». Награду, статуэтку святой великомученицы Екатерины, покровительницы нашего города, специально подготовленную вместе со школьниками из лицея номер 110 имени Лидии Константиновны Гришиной города Екатеринбурга, вручил председатель жюри Центра Царский, настоятель храма в честь иконы Божией Матери Порт-Артурская города Екатеринбурга, иерей Андрей Щукин. Церемония награждения состоялась 5 октября во время закрытия 37-го фестиваля документального кино «Россия». Режиссерами-документалистами фильма «Призера» выступили Ольга Павлова и Анастасия Козлова. Их работа посвящена судьбе священника Николая Еланского, чье имя было найдено в селе Державино. Став епископом Феофаном, он прошел через трагические испытания революции, лагерей и ссылок. Фильм соединяет в себе архивные документы, краеведческие исследования и личные истории, демонстрируя неразрывную связь прошлого и настоящего, а также силу человеческой верности. Живой интерес к судьбе священника, служившего в одном из храмов, нескольких людей, которые его спасли, вылился вот в такое интересное кино. «Большое спасибо за высокую оценку. Мы действительно не ожидали этого», – поблагодарил продюсер картины Владислав Ларкин. Напомним, на конкурс были присланы 464 фильма из России, Беларуси, Казахстана, Ирана. 34 из них вошли в конкурсную программу. В Центре Царский в программе «Вечные ценности. Фильмы духовного осмысления» было показано 18 картин о святых, о православных священниках, о жизни и деятельности Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны, воинах СВО и защитниках нашей Родины во время Великой Отечественной войны, о людях, которые сохраняют традиции русской национальной культуры своей малой Родины. В культурно-просветительском центре «Царский» работала собственная жюри, оценивавшая участников, в состав которого вошли настоятель храма в честь иконы Божией Матери Порт-Артурская иерей Андрей Щукин, клирик храма во имя святого преподобного Серафима Саровского города Новоуральска иеромонах Василий Молчанов, ведущий киноклуба «Хорошее кино» культурно-просветительского центра «Царский» Сергей Николаевич Кухаренко и старший преподаватель Уральского федерального университета имени Бориса Николаевича Ельцина Татьяна Сергеевна Романюк. Далее в этом выпуске. В Челябинске у мемориала скорбящей матери состоялся традиционный братский молебен об отечестве и воинстве. Его совершил настоятель храма в честь Табынской иконы Божией Матери иерей Стефан Кокшаров. Участники помолились о мире и благополучии Отечества, народе, властях и российском воинстве. Молебен перед иконой Божией Матери «Августовская» собрал представителей движения «40-40», Челябинского отделения Всемирного Русского Народного Собора, «Линии жизни», «Северного человека», «Добровольцев тыла», а также спортивных организаций региона. В это же время в храме перед чтимым образом Табынской иконы Божией Матери молились женщины, участницы службы в защиту жизни «Спас» при Одигитриевском женском монастыре. Братский молебен за веру, отечество и народ совершается в Челябинске в первое воскресенье каждого месяца. Участники организации также вместе пройдут крестным ходом 11 октября, в день праздника Собора святых Челябинской митрополии. И в завершении выпуска. 29 сентября состоялось занятие по основам владения казачьей шашкой с учениками казачьего класса Курганской школы номер 43. Как рассказал куратор проекта «Курс гражданских и тактических игр», стратег Евгений Измайлов, проводивший занятия, главный посыл молодому поколению – изучать дисциплину прежде всего в мирных целях, развивать, используя учебные шашки, силу, ловкость и координацию. Предшествующие формы боевой шашки могли иметь хозяйственное значение, например, для рубки виноградной лозы и расчистки кустарника. Педагогически верно учить детей, объясняя им такой хозяйственный контекст предшествующих форм боевого клинка, рассказал Евгений Амирович. Боевые шашки – это необходимость, вызванная внешними и внутренними угрозами. Они создавались в целях защиты, но не нападения. Как известно, лучшая схватка – это та, которой не было. Мастерство жизни заключается в том, чтобы обходить острые углы, а не бросаться на них. Во время занятия ребята уяснили принципы постепенности, поняли, как важно выполнение упражнений без спешки. Проект реализуется Курганской епархией с использованием гранта президента Российской Федерации, представленного фондом президентских грантов. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
0: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Луки, 4 глава, с 22 по 30 стих. «И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили, не Иосифов ли это сын? Он сказал им, конечно, вы скажете мне присловие, врач, исцели самого себя, сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали было в Капернауме. И сказал, истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле в дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле. И ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана Сирианинина. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился». Дорогие друзья, сейчас обратимся к истолкованию сегодняшнего евангельского чтения блаженным Феофилактом Болгарским. Народ, слушая речь Христову, удивлялся словам благодати. Удивляясь же, насмехался над ним, говоря, не это ли сын плотника, между тем, что препятствовало быть ему достойным удивления и поклонения? Не видишь ли, какие творит он дела? Не слышишь ли, какие он говорит речи? Несмотря на то, ты осмеиваешь отца его. О них-то как нельзя более справедливо можно сказать. Народ глупый и неразумный, у которого есть глаза, а не видит, у которого есть уши, а не слышит. Книга Иеремии, 5 глава, 21 стих. Что же говорит им Господь? Конечно, вы скажете мне сделать и в Отечестве своем такие же чудеса, какие и в Капернауме сделал, ибо это значит «врач исцели самого себя». Это была общая у иудеев поговорка, которую они обращали к больным врачам. Но я говорю вам, что я сделал бы много больше знамений у вас, моих соотечественников, но зная общую и со всеми случающуюся страсть презирать и самые отличные дела, коль скоро они перестают быть редкими, а становятся общими и обыкновенными, и когда все могут свободно наслаждаться ими. Ибо люди всегда имеют обычай заботиться о редком и странном и ему удивиться, а общее и обычное презирать. Посему ни один пророк не ценится в своем отечестве. Но если он придет из какой-нибудь другой страны, ему дивятся. Так и Илию вдовы иудейские не приняли, а вдова сирептянка приняла. И Елисей очистил иноземца, потому что сей явил веру к нему, тогда как знакомые соотечественники его не верили ему и потому не очищались. Подобным образом и вы, соотечественники мои, считаете меня достойным не удивления, а презрения, а потому и я знамений не творю. Жители же Капернаума считают меня достойным удивления. Я знамения им творю и принят ими. Слышащие это в синагоге исполнились ярости, что достойно удивления, и задумали бросить его с утеса. Но он, пройдя посреди них, ушел не потому, впрочем, будто он бегал страданий, но потому что ждал определенного времени. Ибо он пришел пострадать за нас, а теперь, когда только начиналась его проповедь, ему не должно было предавать себя на смерть, но тогда скончаться, когда уже научи достаточно. Из всего ясно, что когда он был распят, не против его воли был распят, но добровольно предал себя на смерть. «Знай, — говорит блаженный Феофилакт, — что отечество пророков — синагога иудейская, у которой они в бесчестии. Ею пророки не приняты, а мы, чуждородные, приняли их. Ибо вдовица, то есть церковь из язычников, приняла Илию, то есть пророческое слово, когда в Иудее был голод духовный, голод слышания Слова Божия. А сей-то вдовица, — говорит пророк, — у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа». Книга Исаии, 54 глава, 1 стих.
ей в другом месте. Даже бесплодная рождает 7 раз, а многочадная изнемогает. Первая книга Царств, 2 глава, 5 стих.

0: Борис Ильич Гладков. Толкование Евангелия. Издательство книги «Азбука веры». Читает Дмитрий Поляков.
1: Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
2: Изображение корабля, креста.
3: Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
4: На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
5: Смерть Ирода. Ирод умер в начале апреля 750 года от основания Рима. Смерть его была ужасна. По словам Иосифа Флавия, Господь Бог наказывал его за все его беззакония. Медленный жар мучил и пожирал его внутри. Его внутренность была полна язв. Многие наружные части тела были изъедены червями. Он едва мог дышать, и его дыхание было так зловонно, что нельзя было приблизиться к нему. И вдобавок ко всему этому страшный голод мучил его, такой голод, которого не было возможности утолить. Предвидя свой близкий конец, Ирод знал, что никто не пожалеет его, никто не будет оплакивать его кончину, поэтому он собрал к себе в Иерихон знатнейших евреев и дал приказ умертвить их в минуту своей смерти для того, чтобы, как объяснил он сам цель этого нового злодеяния, смерть его была оплакана. Приказ этот не был, однако, исполнен. Но за 5 дней до своей смерти Ирод казнил сына своего Антипатра, иудейские древности. Возвращение святого семейства из Египта. По смерти Ирода Иосиф получил во сне повеление идти с младенцем и матерью его в землю Израилеву. Иосиф повиновался, встал от сна, взял младенца и матерь его и пошел в землю Израилеву, Евангелие по Матфею. Из этих слов евангелиста следует заключить, что выход из Египта последовал немедленно после явления ангела Иосифу во сне, то есть в тот же день. Если считать, что Иисус Христос родился в 748 году, то ко времени смерти Ирода ему было около 2 лет от рождения, то есть он был тогда еще младенцем. Младенцем называют его и ангел, передающий Иосифу во сне повеление Божие возвратиться в землю Израилеву. Поэтому следует признать, что выход святого семейства из Египта последовал тогда, когда Иисус был еще в младенческом возрасте, то есть вскоре после смерти Ирода. Дойдя до земли Израилевой, Иосиф намеревался поселиться в Иудее, то есть в Вифлееме, откуда по пророчеству Михея должен был выйти Христос. Но он узнал, что в Иудее царствует жестокий и кровожадный Архилай, сын Ирода, и потому, недоумевая, как тут поступить, получив же во сне откровение, пошел в Галилею, где царствовал менее кровожадный сын Ирода Антипа, и поселился в городе Назарете, в котором и прежде жил. Жизнь Иисуса в Назарете. Кровожадный Архилай, по сказанию Иосифа Флавия, первые дни своего царствования умертвил в храме в праздник Пасхи 3000 евреев. Поселение в Назарете произошло, по мнению евангелиста, для того, чтобы сбылось реченное через пророков, что он, то есть Иисус Христос, Назареем наречется. Евангелие по Матфею. Такого изречения нет в Ветхом Завете. Иоанн Златоуст полагал, что изречение это взято евангелистом из ветхозаветной книги, потерянной евреями. По мнению епископа Михаила, евангелист не указывает, в частности, ни на одно пророчество, но имеет в виду общий характер пророчеств об уничиженном состоянии Христа, так как не говорит «реченное через пророка», но «через пророков». Пророки, предвозвещая о Мессии, часто говорили об его униженном состоянии, а жители Назарета были презираемы евреями. Выйти из Назарета или быть назаретцем, назарянином или назареем – это значило быть в пренебрежении, в презрении, быть уничиженным, отверженным. На Христе поселившимся в Назарете, бывшим в уничижении, дошедшим до смерти на кресте, и исполнилось в точности сказанное через пророков об этом уничижении его. Поселение в Назарете нисколько не противоречит пророчеству Михея о Вифлееме. Пророк не говорил, что в Вифлееме будет жить тот, происхождение которого из начала, от дней вечных. Пророк сказал, что он, долженствующий быть владыкой в Израиле, произойдет только из Вифлеема, выйдет из него. Так и сбылось пророчество. Иисус Христос родился в Вифлееме, вышел из него, но жил в другом городе. Про жизнь Иисуса Христа до 12-летнего возраста евангелист Лука говорит кратко. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Другие евангелисты не сообщают ничего из жизни Иисуса Христа до самого крещения его. А так как евангелист Лука писал свое Евангелие под тщательным исследованием всего сначала, то упоминание его лишь о беседе 12-летнего Иисуса с учителями иудейскими в храме и умолчание о всех прочих событиях этого периода его жизни доказывают, что кроме знаменательной беседы с раввинами, в жизни Иисуса Христа до появления его на Иордане не произошло ничего такого, что выдавало бы его как Мессию. Богу угодно было, чтобы Христос оставался до времени в неизвестности, дабы тем оградить его от злобы руководителей народа иудейского. По закону Моисея, книга Второзакония, все евреи мужского пола обязаны были 3 раза в год являться на место, которое изберет Господь Бог на праздники Пасхи, Пятидесятницы и Кущей. Впоследствии местом этим стал Иерусалим. Исключения допускались только для детей и больных. Особенно же строго соблюдалась обязанность путешествия в Иерусалим на праздник Пасхи. Обычаем было установлено, что мальчики должны были ходить в Иерусалим на праздники, начиная с 12-летнего возраста, так как с этого возраста они становились членами израильского общества, обязывались верно исполнять предписания закона и назывались сынами закона. Евангелист Лука говорит, что родители его, то есть Иисуса Христа, каждый год ходили в Иерусалим. Почему же евангелист, зная, что Иосиф не был отцом Иисуса, употребляет такое неправильное выражение? Потому что тайна рождения Иисуса Христа должна была оставаться до времени скрытой от всех. Не зная этой тайны, все жители Назарета отцом Иисуса считали и называли Иосифа как мужа его матери. Не желая обнаруживать эту тайну, сама Богоматерь называла Иосифа отцом Иисуса. Таким образом, евангелист Лука, называя в этом месте своего повествования Иосифа и Марию родителями Иисуса, передает чужие слова и оставляет их без пояснений, потому что они не без того должны быть понятны каждому. Впрочем, в другом месте своего Евангелия Лука поясняет, что Иосиф не был отцом Иисуса, но таковым считали его. Иисус был, как думали, сын Иосифов. Евангелие по Луке. На праздник Пасхи приходило в Иерусалим, по свидетельству Иосифа Флавия, по крайней мере, 2 миллиона евреев. Празднование продолжалось 8 дней, по прошествии которых богомольцы возвращались по домам. 12-летний Иисус в Иерусалимском храме. Путешествуя ежегодно в Иерусалим вместе с Иосифом на праздник Пасхи, Богоматерь, несомненно, каждый раз брала с собой своего божественного сына. В этом нас убеждают невозможность предположения, чтобы она решилась разлучаться с ним на такое продолжительное время, а также точный смысл повествования евангелиста Луки. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Евангелие по Луке. Выходя из Иерусалима по окончании праздничных дней и не видя около себя Иисуса, Иосиф и Мария думали, что он идет с их родственниками, возвращающимися в тот же Назарет, куда и они шли. Быть может, и в прежние годы отрок Иисус временно присоединялся в пути к другим партиям богомольцев, родственников или знакомых, а во время дневного отдыха или ночлега вновь переходил к той партии, в которой шли его мать и Иосиф. Только такими кратковременными, вошедшими, вероятно, даже в обыкновение, отлучками и можно объяснить, что Иосиф и Богоматерь идут до первого ночлега и не беспокоятся, что нет при них отрока. Такое спокойствие их было следствием твердой уверенности, что отрок Иисус идет тут же, недалеко, в кругу своих. Если бы они могли подумать, что Иисус мог остаться в Иерусалиме, то, конечно, начали бы искать его ранее наступления вечера и немедленно вернулись бы за ним. Возвратясь в Иерусалим, переполненный еще богомольцами, Иосиф и Мария не предполагали, что Иисус мог остаться в храме, и потому тщетно искали его вне храма 3 дня. Войдя, наконец, в храм, вероятно, с целью помолиться, они увидели его среди учителей, удивлявшихся разуму и ответам его. В чем заключались вопросы и ответы 12-летнего Иисуса учителям иудейским? Евангелист ничего не говорит об этом, но так как беседа происходила в храме под руководством книжников, занимавшихся толкованием Священного Писания, и притом в то время, когда все ожидали пришествия Мессии, то можно с достоверностью предположить, что вопросы и ответы как учителей, так и Иисуса касались пророчеств о Мессии. В этой беседе отрок Иисус проявляет не только мудрость, но и знание Писания. Такое знание, которое приводит в изумление самих книжников. Откуда же такое знание? Где, в какой школе он учился? Ответ на эти вопросы мы находим в дальнейших повествованиях евангелистов. Когда Иисус вошел в синагогу Назарета и стал учить, то все дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили, откуда у него такая премудрость. Евангелие по Луке, Евангелие по Матфею. А когда Иисус учил в храме, то дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись. Евангелие по Иоанну. Таким образом, жители Назарета, знавшие Иисуса Христа с детства, и иудеи, то есть враги Иисуса, удостоверяют, что он не учился, не был ни в какой школе. Сам же Иисус Христос не только не опровергает такое мнение о нем иудеев, как он знает Писание, не учившись, но даже прямо утверждает его, говоря, «Мое учение не мое, но пославшего меня». Евангелие по Иоанну. Этому-то учению пославшего, этим-то словам самого Бога дивились иудеи, когда слышали проповедь Иисуса. Та же премудрость Божия проявилась и в вопросах и ответах 12-летнего Иисуса, не нуждавшегося в земных школах и учителях. Увидев Иисуса среди учителей, Иосиф и Мария удивились, вероятно, потому что не ожидали встретить его в таком сообществе и при такой обстановке. Обращаясь к нему со словами «Что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великою скорбью искали тебя». Евангелие по Луке, Мария была, конечно, уверена, что с ним, как состоявшим под охраной самого Бога, не могло случиться ничего дурного. Если, несмотря на это, скорбела, то единственно лишь потому, что такая продолжительная, впервые случившаяся разлука была неприятна, мучительна лично для нее. В этих словах Мария называет Иосифа отцом Иисуса. В глазах всех, не знавших тайны рождения Иисуса, Иосиф был отцом его, хотя в действительности и не был таковым. Тайна эта должна была быть сохранена до времени, и потому Богоматерь иначе и не могла назвать Иосифа в этом случае. Но в ответе Иисуса блаженный Феофилакт усматривает как бы поправку к этим словам. А когда нашли его, смотри, как он отвечает им. Так как дева назвала Иосифа отцом его, то он говорит, «Не он, Иосиф, мой истинный отец, хотя я и был в его доме, но Бог мой отец, и потому я в его доме, то есть во храме его». «Зачем было вам искать меня?» — говорит отрок своей матери Иосифу. «Зачем вы искали меня в других местах Иерусалима, а не в храме? Или вы, знающий тайну моего рождения, знающие, кто мой отец, не знали, что мне должно быть там, где мой отец, в том, что принадлежит отцу моему». Евангелие по Луке. В этих словах Иисус Христос впервые открывает свое назначение – исполнить волю пославшего Его. Но ни Мария, ни Иосиф не поняли всей глубины ответа Иисуса. Однако, по свидетельству евангелиста Луки, матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. Евангелие по Луке. А это свидетельство убеждает нас в том, что все повествование о 12-летнем Иисусе записано святым Лукой со слов самой Богоматери. По мнению профессора Несмелого, невозможно думать, что Иосиф и Мария забыли о чудесных событиях, предшествовавших рождению Иисуса и сопровождавших его. Но равным образом невозможно думать и то, чтобы они понимали спасение Богом своего народа в смысле христианского учения о спасении людей. Они вполне верили в мессианское достоинство Иисуса, но понимали это достоинство в смысле вожделений иудейского народа. Понятно поэтому, что 12-летний мальчик, думавший и говоривший о Боге, и совсем не помышлявший о политике, являлся для Марии и Иосифа пока еще не тем, чем, по их мнению, ему суждено было сделаться. Потому-то они и не поняли ответного слова его о доме и о делах отца своего. Возвращение Иисуса в Назарет и жизнь его до 30-летнего возраста. О дальнейшей жизни Иисуса до появления его на Иордане евангелисты ничего не говорят. Один только Лука свидетельствует, что Иисус возвратился из Иерусалима в Назарет, где и пребывал в повиновении у матери своей и Иосифа, преуспевая в премудрости и в любви у Бога и людей. Иосиф, названный отец Иисуса, был плотник, а так как на обязанности каждого еврея-отца лежало обрезать сына, научить его заповедям Господним и какому-нибудь ремеслу, то несомненно, что и Иисус Христос, пребывая в повиновении у Иосифа, сначала помогал ему в его ремесле, а после смерти его и сам зарабатывал средства к жизни этим ремеслом. В этом убеждают нас слова фарисеев, сказанные о нем в синагоге Назарецкой. «Не плотник ли он?» — Евангелие по Марку. Евангелисты умалчивают о дальнейших подробностях жизни Иисуса до 30-летнего возраста. И поступают так, потому что целью их было изобразить общественное служение, а не частную его жизнь. Неверующие в божество Иисуса Христа распространяют басни о том, будто бы он прежде выступления своего на проповедь много путешествовал, был в Египте и Индии, познакомился с различными религиями и заимствовал из них многое. В дальнейших повествованиях евангелистов мы ни слова не услышим об Иосифе. Очевидно, что ко времени крещения Иисуса Иосифа уже не было в живых. Когда он умер, неизвестно, но из повествования евангелиста Луки о том, что 12-летний Иисус пошел с матерью своей и Иосифом в Назарет и был в повиновении у них, можно заключить, что после того Иосиф прожил еще несколько лет. Во-первых, эти басни не основаны ни на чем. Нет ни одного исторического памятника, нет ни одного свидетельства, подтверждающего их. Во-вторых, люди, распространяющие эти басни, но также слепо принимающие их на веру, оказываются незнакомыми с Евангелием. Если бы они основательно изучили Евангелие, то не решились бы верить такие нелепости. Из всех четырех канонических Евангелий видно, что первосвященники, книжники, фарисеи и старейшины иудейские стали в явно враждебные к Иисусу Христу отношения с первого же дня его всенародной проповеди, Евангелие по Иоанну. И потом они неотступно, хотя и не в полном составе, следили за ним, желая уличить его в нарушении законов Моисея и преданий старцев, чтобы предать его за это суду Синедриона. Куда бы ни пошел Господь, какой бы толпой народа ни был окружен, эти соглядатые всегда были тут. Они боялись, что с провозглашением Иисуса Мессией их влияние на народ падет безвозвратно, а с потерей влияния они лишатся значительных выгод и доходов. следя неотступно за ним. Враги его, конечно, произвели тщательное расследование о его прежней жизни. Не только прежде, но и теперь люди, желающие унизить своего врага, с особенным рвением копаются в его прошлом, узнают все мельчайшие подробности его жизни и, найдя какое-либо пятнышко, сейчас же раструбят о нем по всему свету. И враги Христовы, несомненно, узнали все его прошлое. И, несмотря на это, никто из них не решился сказать, что Иисус путешествовал по разным странам и надолго отлучался из Назарета. А случаи к тому были, когда, например, Господь говорил книжникам и фарисеям, что проповедуемое им учение не его учение, а пославшего его отца, то враги его имели прекрасный повод сказать ему: «Да, это учение не твое. Ты заимствовал его от индусов и египтян, ведь ты жил там». Однако никто не сказал ему ничего подобного. Напротив, когда народ восхищался учением Христа, фарисеи и книжники прямо и открыто засвидетельствовали перед всеми, окружавшими тогда Господа, что он жил в Назарете и занимался там ремеслом плотника. Не Иисус ли это, сын Иосифа, которого отца и мать мы знаем? Евангелие по Иоанну. Еще раньше этого, когда Христос проповедовал в Назаретской синагоге, и слушатели дивились словам благодати, исходившим из уст его, Евангелия по Луке, то книжники и фарисеи с некоторыми назаретянами, желая рассеять произведенное проповедью впечатление, говорили: «Откуда у него такая премудрость и силы? Не плотник ли он, сын Марии, брата Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры?» Евангелие по Матфею. Что так называемые братья и сестры Иисуса были ему только троюродными, смотри ниже. А этот, невольно вырвавшийся из уст книжников и фарисеев возглас: «Как он знает Писание, не учившись?» Евангелие по Иоанну. Разве не служит он неопровержимым доказательством, что Иисус Христос не был ни в одной раввинской школе и вообще нигде, ни в Назарете, ни на стороне не учился? А в те времена нельзя было человеку знать Писание, не учившись ни в какой школе. Тогда евреи не понимали уже еврейского языка и говорили на арамейском наречии. Книги же ветхозаветные были написаны на еврейском языке одними согласными буквами без гласных, и потому чтение их представляло большие трудности. Перевод 70 толковников на греческий язык был в употреблении лишь у ученых эллинов. В еврейских же школах изучали Писание только по еврейскому тексту. Итак, сами враги Христовы, разузнавшие, несомненно, от назаретян все относившееся к жизни Иисуса Христа, всенародно засвидетельствовали, что он плотник, нигде не учившийся, которого в Назарете все знают. Это свидетельство, полагаю, достаточно, чтобы опровергнуть басни о путешествиях Иисуса Христа в Индию и Египет с целью изучения религиозных верований народов, населявших эти

Вы слушали «Школу православия», «Толкование Евангелия», книга издательства «Азбука веры» Бориса Ильича Гладкова. Текст книги читал Дмитрий Поляков.

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Конференция «Четвертые пивоваровские чтения», приуроченная к 60-летию направления религиоведения в Уральском университете, пройдет 14-15 ноября при поддержке Екатеринбургской духовной семинарии. Основным организатором форума

выступит Уральский федеральный университет. Конференция также объединит еще два значимых для религиоведческого сообщества события. Обсуждение научного наследия философа Даниила Валентиновича Пивоварова «Годы жизни 1943-2016» и «Круглый стол памяти Елены Алексеевны Степановой. Годы жизни 1956-2026», посвященный теме присутствия религии в публичной сфере. Тематика конференции охватывает широкий спектр актуальных проблем, парадоксы присутствия религии в публичной сфере, осмысление религии в условиях цифровой трансформации, исторические и библейские исследования. К участию в конференции приглашаются исследователи, ученые, заинтересованные лица из академической и образовательной среды, культурные деятели. Основные направления работы конференции. Даниил Валентинович Пивоваров. Наследие и современность. Концепция конфессионализации в истории России. Старообрядчество и единоверие в России и за рубежом. Круглый стол памяти Елены Алексеевны Степановой. Религия в публичной сфере. Парадоксы присутствия. Молодежный круглый стол «Мир Библии. Соотношение сакрального и профанного». Соорганизаторами конференции выступают Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Букетова, кафедра философии и теории культуры, Минская духовная академия имени святителя Кирилла Туровского, Белорусской православной церкви Московского патриархата, кафедра апологетики, Екатеринбургская духовная семинария, Оренбургский государственный университет имени Виктора Анатольевича Бондаренко, Институт общественных наук, кафедра философии, культурологии и социологии, региональное отделение Российского исторического общества. Далее в этом выпуске. В пятницу 2 октября в трапезной храма праведного Симеона Верхотурского села Обуховская Каменской епархии прошла первая встреча в формате совместного приготовления еды. Прихожане, жители села и их гости собрались, чтобы вместе лепить пельмени и обсудить жизнь прихода. Инициатива встречи принадлежала настоятелю храма иерею Артемию Фоминых. По его словам, главная цель таких собраний – помочь новым людям влиться в общину и укрепить дружеские связи между постоянными участниками. Поскольку встреча выпала на постный день, на ужин подали пельмени с картофелем и капустой. Мясные полуфабрикаты, слепленные в тот же вечер, по традиции оставили на воскресенье. После совместной лепки участники не только поужинали, но и получили приглашение на воскресную божественную литургию, за которой последует общая трапеза. Какое счастье видеть столько знакомых и новых лиц за одним столом, поделилась впечатлениями одна из участниц. От такого простого, живого общения на сердце становится по-настоящему тепло. Именно так, встречаясь вместе, мы становимся не просто соседями по храму, а настоящей семьей во Христе. И в завершение выпуска. По сообщениям Минтранса, пожар на нефтяном танкере возле Сочи потушен. Загрязнений не выявлено. В ведомстве сообщили, что к ликвидации последствий ЧП приступает сводная группировка сил и средств Минтранса, МЧС, Минобороны и Краснодарского края. Ранее об отсутствии выявленных в Черном море нефтяных загрязнений заявили также в Минприроде. По данным, полученным с пунктов наблюдения во всех районах Сочи, превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано. Наблюдение за качеством атмосферного воздуха продолжается, рассказали в городской администрации. Шедший под либерийским флагом танкер «Афромакс Рио» вез в Индию до 107 тысяч тонн российской нефти. Причиной его возгорания называют атаку безэкипажных катеров. Все 23 члена команды спасены, пострадавших нет. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

Дорогие братья и сестры, мы продолжаем наш радиоэфир. Владимир Соловухин, «Камешки на ладони». Иногда мне приходилось сидеть на морском берегу, усыпанном мелкими разноцветными камешками, пишет писатель. Они, правда, сначала не кажутся разноцветными. Это такая однообразная сероватая масса. Их называют галькой. Сидя на берегу, невольно начинаешь перебирать камешки вокруг себя. Возьмешь горсть, просеешь сквозь пальцы. Возьмешь горсть, снова просеешь сквозь пальцы. Или возьмешь камешек и бросишь его в воду. Пойдут круги. Снова возьмешь камешек и бросишь в воду. Занятие не то чтобы очень интеллектуальное, но нисколько не хуже домино или подкидного дурака. И неожиданно один из камешков останавливает ваше внимание. Он округлый, полупрозрачный, но полупрозрачная сердцевина его слегка красновата, как будто в нем растворена капля крови. Или напротив, он черный, как лаковый, а по черному лаку желтый узор, похожий, скажем, на пальму. И так красивых камней набирается все больше. И тут вы начинаете понимать то, что можно назвать вторым туром. Вы уже не обращаете внимания на рассыпанные прибрежные камешки. Вы отбираете из тех, что были отобраны вами раньше. Вы кладете на ладонь с десяток камешков и пальцем долго перекатываете их с места на место, пока не остановите свой выбор на трех, а остальные семь выбросите обратно на берег. Много лет назад я завел себе тетрадь в темно-коричневом переплете из тех, что у нас называются общими. При чтении книги, в разговоре с друзьями, на писательском собрании, во время одиноких прогулок, в жарком споре мелькала иногда мысль. Впрочем, не то чтобы мысль, а некая формулировка, некое представление, касающееся чаще всего литературы. Это представление, эту формулу, эту мысль я старался либо запомнить, либо записать на клочке бумаги, на авиационном билете, на листочке, выдранном из чужого перекидного календаря. И когда такие бумажки накапливались по карманам, я доставал их, разглаживал на ладони, потому что происходил отбор. И некоторые я переписывал в тетрадку. Поэзия не любит, чтобы ее объясняли и пересказывали, но она любит, чтобы ее читали вслух. Есть несколько стихотворений, которые открылись мне и которые я полюбил после того, как мне прочитали их другие люди. Точно так же я знаю, многие стихи, Блока в частности, открыли для себя другие люди после моего их прочтения. Муравей не знает человека. Мы для него, как таковые, в нашем обличии не существуем. Он нас не видит внешне, а тем более за семью печатями для него наша сущность. Мы существуем для него только как некая непонятная неизбежность, вроде тайфуна, землетрясения, внезапной гибели. Между тем, мы можем косвенно влиять на поведение муравьев. Положив падаль в определенном месте, мы можем заставить их ползти в эту сторону. Мы для них как бы высшая воля. Ну, не совсем высшая, конечно, но все-таки. Солнце погасить не можем, но заградить его навесом в нашей власти. Вырубив лес, поджигая лес, посыпав лес химическим порошком, затопив лес водохранилищем, насадив новый лес, мы выступаем для них как сила почти что космического порядка. Принято на могильных плитах соединять короткой черточкой две даты — родился, умер. Чаще всего в этом заключается непреложная, хотя и зловещая справедливость. Но есть люди, для которых такой порядок вещей как бы неправомочен. Люди эти живут, хотя погребены.
Так и хочется, чтобы на их могилах стояла одна только дата, дата рождения, а черточка соединяла бы эту дату просто со временем, просто с миром. Я бы никогда не спрашивал про стихи, о чем они. Я бы скорее спрашивал, что в них. Природа прекрасна. Но все же нетрудно заметить, что лучшие картины, изображающие природу, обязательно имеют какую-нибудь черту человеческой деятельности. Прясло, мостик, тропинку, церковный крестик. Говорят, что, уезжая из Москвы, уединяясь среди природы, малолюдия, можно многое прозевать. Например, новинку кино, премьеру спектакля, вернисаж, интересное застолье, важные совещания, раков в писательском ресторане. Но самая большая потеря — прозевать мысль. В Москве прозевать мысль как раз легче всего. В одинокой аллее Карачаровского парка, если уж мысль мелькнет, ее ни в коем случае не прозеваешь. Трудно представить себе космонавтов, летящих на корабле через космическое пространство и сознательно портящих свой корабль, сознательно разрушающих сложную и тонкую систему жизнеобеспечения, рассчитанную на длительный полет. Земля — космическое тело. И все мы никто иные, как космонавты, совершающие очень длительный полет вокруг Солнца, а вместе с Солнцем по бесконечной Вселенной. Система жизнеобеспечения на нашем прекрасном корабле устроена столь остроумно, что она постоянно самообновляется и таким образом обеспечивает возможность путешествовать миллиардам пассажиров в течение тысяч и тысяч лет. Но вот постепенно, но последовательно, с безответственностью поистине изумляющей, мы эту систему жизнеобеспечения выводим из строя, отравляя реки, сводя леса, портя мировой океан, загрязняя атмосферу. И если на маленьком космическом корабле космонавты начнут развинчивать гайки и обрезать проводки, то это надо квалифицировать как самоубийство. Но принципиальной разницы у маленького корабля с большим нет. Вопрос размеров и времени. В Японии группу туристов привезли на место, с которого открывался прекрасный вид на гору Фудзияма, и сказали, что автобус придет через 2 часа. «А что же мы здесь делать будем 2 часа?» — возмутились туристы. «Существует же программа!» «Да», — вежливо ответили японцы. «По программе с 9 до 11 часов запланировано любование». Владимир Солоухин. «Камешки на ладони». Продолжение следует.

0: Духовное слово.
1: Дорогие наши слушатели, отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читает Валентин Клементьев.
2: Глава 20. О созерцании. Отступившее от созерцания Бога, становится либо скотоподобным, либо звероподобным. Когда ум человека удаляется от разного рода божественных созерцаний, от молитвы, от духовных размышлений, об аде и рае, о бесчисленных благодеяниях Божиих, которые чудесным образом посылаются каждому, о своих прегрешениях и страстях, тогда приходит лукавый бес и наполняет его своими собственными созерцаниями, погружая его в трясину плотских страстных грехов или ввергая в прегрешение гнева и ярости. Если ум не поучается в спасительных духовных мыслях, превзойдя необходимые заботы для поддержания жизни, то он будет пленен созерцаниями греховными и станет либо плотским, либо звероподобным. Стало быть, чада мои, будем внимательно следить за тем, о чем мы помышляем, чтобы не позволять своему уму уклоняться к мыслям страстным и греховным, ибо это тяжелейший грех со всеми его худыми последствиями. Следите за воображательной частью ума. Не позволяйте своему уму принимать представления лиц и греховных образов, соблазняющих вас к плотским грехам или ведущих ко гневу и ярости. Наипаче приложите всякое доброе старание о сохранении чистоты ума от таких мечтаний, чтобы ваш ум, свободный и чистый от них, имел возможность постоянно находиться в молитве и принимать созерцания Божии, и посредством их одухотворяться и восходить на небеса во освящение души. Посему необходим страх Божий. «Предзря Господа предо мною выну, да не подвижуся», — сказал Давид. Нужно помнить о том, что Бог везде сый и вся исполняй, что Бога мы вдыхаем, Бога вкушаем, в Бога облекаемся, Бога имеем в нашем сердце и уме. Бог ведает все наши помыслы, воспоминания, слова, дела, намерения. Ничто не ускользает от непогрешимого ока Божия. Он знает все не только в настоящем, но и в прошедшем, и в будущем, и не только о ныне живущих людях, но и от Адама до последнего человека при кончине мира. Не может человек сделать что-либо, чего бы Бог не знал, поскольку все происходит пред его очами. Когда человек размышляет обо всем этом, то чувствует суровое обличение совести за свои прегрешения и немощи. Его охватывает истинный страх Божий, и он старается через покаяние изменить свою жизнь и сделать ее согласной с божественными повелениями. Поучаясь в этом, человек чувствует присутствие Божие, чего раньше он по неведению не замечал. Подлинный страх приводит его к очищению внутренности сосуда по глаголу Господню, а не так, чтобы устами говорить одно, а в сердце иметь другое. Его совесть просыпается, и даже в малом слышен ее обличительный голос. Человек утончает свою духовную жизнь. У него открываются духовные очи, и он ясно видит, что гнездится в нем, и приносит Богу теплую молитву. «Господи, от тайных моих очисти мя, и от чуждых пощади раба Твоего». Человеку, хранящему в своей душе постоянную память о Боге, демоны не могут с легкостью причинить зло. Искушать – да, а вот причинить вред – затруднительно. Такой человек не позволяет демонам учинить ему препон, ибо он вооружен оружием постоянной памяти Божией. У кого открыты очи души и кто видит Бога, тому враги нелегко могут причинить вред. Многие духовные люди не имели нужды во продолжительном чтении святоотеческих книг, потому что они и без них непрерывно поучались в Боге. Все, что они видели, тут же давало им повод над чем-то поразмыслить, узнать что-то новое. Все творение было для них неким духовным университетом. Куда бы они ни обращали свой взор, они всегда могли увидеть что-нибудь поучительное. Иногда они видели тайный промысел Божий, иногда его премудрость, иногда его суд, а иногда его научение. Очами души они видели невидимое. Поучение в этом наполняло их сердца духовным ведением. Поскольку у нас, сегодняшних людей, очи души закрыты, то у нас нет возможности пребывать в непрестанном духовном поучении. И чтобы из видимого мы могли извлечь знания о Боге, нам нужны священные книги. Ум духовных людей был настолько глубок, что мог во всей полноте и премудрости постигать значение и смыслы происходящего. А наш ум настолько слаб, что может удержать лишь немногое. Отцы тогда были по большей части простыми людьми, однако они приобретали полное ведение, потому что Святый Дух помогал им постигать Писание. Память Божия – сильнейшее оружие, мощнейшее укрепление против сатаны и разнообразия греха. И наоборот, когда ум не занят памятью Божией и божественным поучением, в человеке господствует нерадение, лень, неведение и впоследствии злая похоть. Когда увидишь, что твой ум стремится к миру, знай, что душа лишена божественного утешения, почему и обращается к утешению мирскому. Когда душа человека горяча любовью к Богу, тогда она имеет просвещение и умиление, одновременно с которым ей делается невозможным приближаться к миру. Душа стремится к сношению с миром в том случае, когда не соединена неким особым образом с Богом. Ум можно уподобить некоему месту или пространству. Если его не займет Бог, то это сделает враг. Место это не может пребывать пустым, так чтобы в нем не было ни Бога, ни в конце концов зла, греха, искушения, какого-либо сатанинского действия. Ум подобен работающей мельнице. Что бросишь через воронку в жернова, которые внизу, то и выйдет перемолотым. Если бросишь пшеницу, выйдет пшеничная мука. Если бросишь колючки, то и получишь из колючек муку непотребного качества. Мельница работает всегда, и ум человека работает всегда, подобно мельнице. Хочешь, чтобы у тебя была хорошая продукция? Насыпай для помола хорошее сырье. Хочешь обрести умиление, слезы, радость, мир и тому подобное? Бросай в мельницу ума добрые мысли, например, размышления о своей душе, о памяти смертной, о суде, и тогда получишь столь же духовный результат. Но если человек будет засыпать в мельницу ума мысли греховные, то и на выходе обязательно получит грех. Будем всегда стараться иметь в своем уме спасительные мысли, полезные духовные впечатления, чтобы не давать сатане возможности подбрасывать нам его греховные мысли и мечтания. Тут зависит от произволения человека, какое сырье он будет давать уму. И произволение это увенчается либо похвалой, либо порицанием. Молитва приводит нас к созерцанию, и мы можем узреть неизреченные вещи. Созерцание приводит нас на суд, в рай, в вечную муку, поставляет пред престолом Божиим, вводит в небесный свет и так далее. Может быть, начнешь некое песнопение, остановишься на одном месте и примешься размышлять над ним. Может, станешь читать что-либо из песни песней, остановишься в каком-то месте, и вот созерцание распространяется и руководит ум туда, куда поведет его Бог. Можно читать Евангелие о страданиях Христовых, остановиться на одном месте, на том, например, как его арестовали, о его мучениях, распятии, воскресении, и с сопереживанием, умилением и самоукорением возделывать эти созерцания в своей душе. Иногда мы углубляемся в размышления о суде Божием. Если я, например, сейчас умру, то как предстану пред Богом? Как пройду мытарство? В другой раз мы созерцаем Богородицу, ее славу, ее девство, а в иной созерцаем святых и тому подобное. Отвершу тебе руку, всяческое исполнится благости, отвращу же тебе лице, возметутся. Наш всеблагий и богатый дарами Бог сотворил два мира. Первый — духовный мир на небесах, чины бесчисленных ангелов, бесчетное воинство служебных духов, множество обителей и различных селений. Потом он сотворил этот чувственный мир и, как венец высшей божественной премудрости, создал человека, которому была дана заповедь царствовать и господствовать над всем. Благость всеблагого Бога наполнила небесное пространство святыми ангелами, и от великого блаженства они в неумолкаемых словословиях непрестанно поют и воспевают его, благодаря таким образом вечную благость и милосердие святого Бога, удостоившего их такой чести, славы и наслаждения. Но, увы, первый из ангелов, прозванный Деницей, восстает и становится отступником Бога. Он жаждет и стремится быть равным Богу. Взыду, говорит, выше облак, буду подобен Вышнему. Но как только он сосложился с этим хульным и гордым помыслом, праведный Бог тотчас отвратил от него свой добрый и желанный лик, и тут же со страшным грохотом низвергнулся он со своего высокого места и чина и был связан во мраке ада неразрешимыми узами, увлекши за собой и все свое воинство, которое последовало его примерскому желанию. Вот что произошло некогда на небе. Теперь я, жалкий неуч, подхожу к тому, чтобы вкратце рассказать о значении для земного творения, в особенности же для человека, этих псаломских слов. «Отвершу тебе руку, всяческое исполнится благости, отвращу же тебе лице, возметутся». После того, как Бог с такой непостижимой премудростью сотворил человека, Он дарует ему свой образ и подобие, наделяет его разумом и свободой. На востоке Он сотворил чертоги прекрасного рая с бесчисленным множеством благоуханнейших цветов, растений и деревьев, различных по плоду и виду. И прозябе Бог еще от земли всякое древо красное в видении и доброе в снеть. Затем он обогатил рай и птицами разных видов и разного цвета, чтобы они летали и сладко пели. Еще Бог поселил в рай сожителей Адаму в виде лесных зверей и полевых животных и сотворил реку посреди рая, чтобы она протекала по нему и изобильно орошала его ручейками и источниками прозрачнейшей воды, укрепляя и питая корни деревьев. Он повелел, чтобы свежий ветерок и благовоннейшие дуновения обвивали лицо сего маленького Бога, человека. Писание говорит нам об этом лишь в нескольких словах. «И созда Бог еще от земли вся звери сельные и вся птицы небесные. Река же исходит из Едема, напоять и рай. На смену этому райскому и залитому солнцем дню не приходила ночь. Благость святого Бога вселилась и покоилась в чертогах праотца». И кто поистине может поведать о той благости и величии, которыми всесильная десница Божия одарила человека? Бог почтил его своим образом и подобием, соделал бессмертным, сподобил его своей божественной беседы, чтобы, радуясь сладкому общению с неисчерпаемым источником блаженства, человек изумлялся от изобилия духовной сладости, и в теле, и в душе его царствовало бесстрастие. Ничто не беспокоило его, он главенствовал надо всем. Простота и беззлобие составляли все его богатство. Все подчинялось человеку, как своему маленькому богу и царю. Душа его была украшена девственной чистотой, отражавшейся в его совершенном теле, этом первозданном творении вседержительной руки Божией. Как в земном царе, так и в его обители – во всем творении царствовало божественное попечение и благость. Все было окрашено в божественный цвет, ибо и человек был хранителем божественной заповеди. Но горе и увы мне, Как и откуда начну я окаянный с рыданием свое повествование о разразившейся страшной буре, когда Бог отвратил свой лик? Какими словами и с какой скорбью оплакать мне окаянное падение и трагическое ниспадение из райской сладости человека, получившего столько почестей, но оказавшегося столь неблагодарным? Кто поистине сможет когда-нибудь постигнуть всю глубину этой трагедии? Отвращение лика Божия, изгнание Адама, страдание всей природы? Конечно, никто. И кто не зайдет в бездну рыдания и неутешного плача злосчастного преступника божественной заповеди, сидящего на месте изгнания и издалека взирающего на свой потерянный рай? Подумать только, Адам был повержен Деницей, сознательно отдал ему свою волю, тоже захотев стать равным Богу. Адам преступил заповедь, и наказание Божие, подобно ужасной буре, разразилось над Эдемом и превратило райское блаженство в жизнь, полную несчастья и слез. Возгордился несчастный царь земной, и вот он изгоняется из прекрасного и сладостного рая, из светлейших своих чертогов, изгоняется в горькую землю, полную терней и волчцев, чтобы трудиться до изнеможения и с потом вкушать хлеб страдания, отчаиваясь и стеная душой. «Отвращу же тебе лице, возметутся». Все приходит в смятение, теряет свою гармонию и красоту, лишается своего порядка, забывает райскую радость и доходит до разрушения. Все творение, но более всего человек. Мерзость проклятого греха, первый раз явившись в раю, изгнала властелина райской сладости, потому что он сам, приблизившись ко греху, был увлечен им. И стал человек из бессмертного смертным, из бесстрастного страстным. Тварные стихии, которые сначала были ему послушны и безвредны для него, тотчас потряслись и восстали, чтобы погубить его и разорвать, ибо и они из-за него подпали осуждению. И вся земля стенает под грузом беззаконий, творимых на ней, с нетерпением и надеждой ожидая откровения чад Божиих, чтобы освободиться от рабства и прославиться, как и божественный Павел пишет римлянам. Отвращает Бог свое лице, и все изменяется. По первому падению тотчас следует второе – убийство Авеля Каином. Это нечестивое братоубийство, и царствует с тех пор грех по всей земле. Отвращает Бог свое лице по причине множества людского нечестия, и водная стихия затопляет вселенную и становится ужасной могилой человеческого рода. Кроме благочестивого Ноя, отвращает Бог свой божественный лик от человеческого распутства, и огонь пожигает землю Содома и Гоморры. Отвращает Бог свое лице, и милость, и гордый фараон тонет со всем своим войском, и воды морские делаются для него вечной могилой. Нравственное зло, грех, как преступление божественного закона, постоянно становится причиной того, что Бог отвращает свой лик от людей, а за этим неизбежно следует и природное зло, такое как болезни, разнообразные скорби и, наконец, смерть. Но когда дородатель Бог отверзает руку своей благости, тогда сердце человека становится царским дворцом. Роскошь царского великолепия наполняет его. Дворцовые слуги служат царю, сидящему на троне благодати, в непостижимом сиянии удивительной красоты. А царская охрана у высокого престола и врат неусыпно охраняет царя. Все это богатство и величие свидетельствует о присутствии царя и его благосклонности. Но кто этот царь, кто его слуги и его стража? Кто это, как не тот, кто через святое крещение сотворил сердце человека своим собственным домом, царством небесным, как и сам он объявляет в своем Евангелии: «Царствие Божие внутрь вас есть». А кто есть эти дворцовые слуги? Это божественные помыслы, служащие благодати Божией, чтобы царский дворец украшался и сиял славой и благолепием Божиим. А царская охрана кто это? Это помыслы божественной ревности, трезвения, внимания, которыми охраняется дворец и царь. Тогда благость и сладкое упокоение в Боге господствуют во всем сердце. Но когда одни из царской стражи вознеродят об охране, другие же предадутся обжорству и пьянству, третьи кинутся в разврат, а иные предадут царя его врагам, тогда сей благий царь, благодать святого крещения, скрывается, уходит и уже не показывается более. Он отвращает свое лице от слуг и дворца, потому что предательство оскорбило его. Тогда, именно тогда последнее для человека того становится хуже прежнего. Тогда он уподобляется тому, кто нисходит в ров могильный, и достоянием его будет несносное зловоние. Посему псалмопевец так пламенно молится: «Не отврати лица твоего от меня, и уподоблюся нисходящим в ров». О, какой красотой обладает юность, когда находится в славе своего расцвета! Такой красотой, что некоторые молодые люди не отличаются по красоте от ангелов Божиих. Но когда острый серп смерти настигнет и пожнет их, тогда люди спешат скорее погребсти их, потому что есть прямая опасность заражения. Умерших сокрывают в холодных гробах, ибо в скором времени страшное зловоние придет на смену прекрасной, благоухающей юности. Нечто подобное происходит и с душой человека. Когда человек чист от греха и следит за собой, тогда благодать Божия царствует в нем, божественная благость украшает его, и каждый радуется при взгляде на такого человека. Но, к сожалению, когда человек согрешит и не покается, тогда Бог отвращает свой божественный взор, и тотчас душу окутывает духовная тьма. И тогда она начинает творить злые дела, и нечистый бес все более и более оскверняет эту несчастную душу, низводит ее от греха ко греху и от страсти к страсти, и так соделывает ее настолько зловонной, что даже святые ангелы, не терпя ее зловония, не могут прийти ей на помощь. И отступает божественная благодать, а гниль греха начинает свое разрушительное дело. Душа тогда становится похожей на мертвеца, которого бросают в могилу. И если могилу эту в скором времени случайно откроют, то сам вид и зловоние червей и вообще все это отвратительное зрелище вызывают ужас. «Воззовем, возлюбленные мои чада, вместе с Архангелом Божиим Михаилом, желающим удержать других небесных ангелов от возможных поползновений к темному пути непослушания и гордости Деницы, воскликнем, станем добры, восставим, о желанные мои чада, нашу всегда скорую к уклонению душу, станем со страхом, почтимся каждую секунду хранить внимание, ибо мрачная и отвратительная могила греха угрожающе отверзает свою пасть. Итак, если мы будем внимательны, если будем бдеть, если будем трезвиться, тогда, несомненно, отверстая рука Вседержителя наполнит наше сердце божественной благостью, и сам он посетит прибранную горницу нашей души, дабы с этой минуты она вкушала божественное веселье и радость, чтобы в нескончаемом его царстве по обетованию как награда последовало воздаяние во всей полноте, благо уготованные от сложения мира для любящих его и творящих его заповеди. Аминь. Будем.
1: Сегодня в духовном слове вы слушали отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского. Текст читал Валентин Клементьев.

0: В Екатеринбурге 12 часов. Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Традиционная неделя молитвы пройдет в пенитенциарных учреждениях Среднего Урала с 8 по 14 октября и завершится Днем милосердия и сострадания ко всем вузах и темницах находящимся. Это традиционный праздник, приуроченный ко Дню Покрова Пресвятой Владычицы, нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Неделя молитвы совершается дважды в год, с 8 по 14 октября, и на крестопоклонной неделе Великого Поста, рассказал благочинный приходов Екатеринбургской епархии в местах лишения свободы, помощник начальника ГУФСИН по Свердловской области по организации работы с верующими, настоятель храма во имя Покрова Пресвятой Богородицы села Большое Сидельниково, протоиерей Алексей Елисеев. Духовно-просветительская и благотворительная акция «Неделя молитвы» проходит

0: Будет в епархиях Русской Православной Церкви по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. По данным ГУФСИН, пенитенциарные учреждения Среднего Урала сегодня окормляют 47 священнослужителей Екатеринбургской митрополии. На территории региона в системе УИС действует 21 отдельно стоящий православный храм, а также десятки молитвенных комнат и часовен. Напомним, тюремное служение в Русской Православной Церкви как отдельное направление пастырства стало складываться в XIX веке. После учреждения в 1819 году попечительного о тюрьмах общества до 1917 года в тюрьмах повсеместно сооружались церкви, а в штат тюрьмы с 1887 года были введены священники, прежде всего для нравственного исправления преступников и наставления их в правилах христианского благочестия. Роль Русской Православной Церкви в социальной работе в пенитенциарной системе значима и сегодня. Миссия тюремного служения Церкви направлена на оказание духовно-просветительской, богослужебной, пасторско-душепопечительной и нравственно-реадаптационной помощи заключенным, пребывающим в местах принудительного содержания и освободившимся из заключения, и обращена ко всем участникам уголовно-исполнительного процесса. Далее в этом выпуске. Синодальный отдел по благотворительности организует 10-дневный курс по обучению русскому жестовому языку. Он пройдет в Ростове-на-Дону с 16 по 25 ноября. По благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия обучение будет проходить в Донской духовной семинарии. Курс станет частью системной работы по развитию церковного служения глухим и слабослышащим людям. Его участники смогут получить практические знания и навыки, необходимые для общения и духовного окормления людей с нарушениями слуха. По итогам обучения слушатели получат сертификат. Синодальный отдел по благотворительности регулярно проводит обучение для священнослужителей, которые хотят развивать служение глухим и слабослышащим людям, а также семьям, в которых живут такие дети или взрослые. Это направление требует особой подготовки и понимания особенностей пасторской работы. Мы рассчитываем, что в обучении смогут принять участие священнослужители, а также сотрудники светских учреждений, которые работают с людьми с нарушениями слуха. Такие специалисты смогут получить практические знания, которые помогут сделать церковную и социальную помощь более доступной для неслышащих людей, отметила руководитель направления помощи инвалидам Синодального отдела по благотворительности Вероника Леонтьева. Обучение пройдет в рамках проекта «Профессионалы 2.0», реализуемого Синодальным отделом по благотворительности при поддержке Фонда президентских грантов. И в завершении выпуска. В воскресной школе храма Блаженной Матроны Московской в Дмитровском начался новый учебный год. За 12 лет число воспитанников выросло с 30 до 80 человек. Основу программы составляют знакомство с православной верой, священным писанием и историей церкви. Дети занимаются хоровым пением, посещают театральную студию и творческую мастерскую. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие наши слушатели, братья и сестры, продолжается эфир круглосуточного православного радиоканала «Воскресенье Екатеринбургской митрополии». 9 октября, день недели, пятница. С вами ведущий Евгения Боярских и звукорежиссер нашего сегодняшнего эфира Людмила Пенигина. Я познакомлю вас с дальнейшим эфиром, с передачами, которые прозвучат с 12 до 18 часов. В 12 часов 15 минут слушайте новости культуры. Затем мы приглашаем вас послушать продолжение романа Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо» в 12 часов 30 минут в звучащей книге. Далее цикл «Для детей» в 13 часов 10 минут «Детям о Боге», «Детская Библия», «Библейские рассказы». С Библией детей знакомит Алексей Рассашанский. Далее в 13 часов 30 минут слушайте программу Виктории Кауган. Это лекция Дмитрия Софьина «Дом Романовых об императорской власти». В 14 часов 20 минут звучат беседы о вечном. Со священником Александром Дубасовым мы говорим о чтении Псалтыри. В 15 часов 10 минут святитель Игнатий Брянчанинов «Слово утешения находящемуся в скорби». В 15:30 цикл Ольги Мануйловой о писателях и не только. Сегодняшняя передача называется «Святая Марина». В 16 часов 10 минут повторяем православный календарь с житиями святых на сегодняшнюю пятницу, 9 октября. В 16:20 в повторе рубрика «Ведущие», в которой звучит произведение Владимира Солоухина «Камешки на ладони». Далее в повторе цикл «Детям о Боге» в 16:40. В 17 часов 20 минут в нашу студию мы ждем гостя. И в 17 часов 57 минут вы знакомитесь с передачами на вечернее время на сегодняшнюю пятницу, 9 октября. Юный и неискусный в духовной брани человек с самого схвалением выпячивает любое свое доброе дело. Но опытный воин в самой гуще схватки со страстями и демонами принижает значение любого своего поступка и усиливает свою молитву о Божьей помощи. Авва Матфея говорил: «Чем больше приближается человек к Богу, тем более грешным видит он себя самого». И еще замечал: «Когда я был молод, то думал, что, вероятно, творю некое добро. А теперь, когда состарился, вижу, что не имею ни одного благого дела». Не сам ли Господь сказал: «Никто не благ, только один Бог». И если, следовательно, только один Бог – благ и источник всякого блага, как тогда может иметь место некое доброе дело, если оно не от Бога? И как кто-то, сделавший доброе дело, способен приписать его себе, а не Богу? А если все это и вправду так, чем тогда дерзнет похвалиться смертный человек? Ничем, кроме Бога и Божьей благости.

0: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.
1: Здравствуйте, продолжаем наше путешествие по России. Сегодня Казанский храм в бывшем сельце Малышкове. Он самый старый из сохранившихся до сего дня на Кимрской земле. Построенный в 1766 году, он стоял здесь, когда еще не было ни железных дорог, ни гудящих тракторов, а лишь скрип телег и шепот молитв нарушали тишину. Простая, но величественная архитектура в стиле провинциального барокко с одним куполом и скромной колокольней отражала дух времени, веру, сплетенную с суровой повседневностью. Своим появлением она обязана дворянам Костомаровым, которым принадлежало село в те годы. Внутри храма царил полумрак, пропитанный ароматом ладана и воска. Свет, пробивающийся сквозь узкие окна, ложился мягкими пятнами на древние фрески, где лики святых, казалось, хранили тайны минувших веков. В центре, перед иконостасом, теплилась лампада, отбрасывая дрожащие блики на Казанскую икону Божией Матери. Ее строгий, но полный милосердия взгляд словно проникал в самую душу, обещая утешение каждому, кто переступал порог. Местные старожилы рассказывали, что храм не раз спасал село. В годы лихолетия, когда огонь, войны или голод угрожали Малышеву, люди собирались под этими сводами, и их молитвы, как невидимый щит, отводили беду. Однажды, в далеком 1812 году, когда наполеоновские войска шли по русским землям, Малышева избежала разорения. Французские мародеры, пройдя в нескольких верстах, обошли село стороной. Старики шептались, что казанская икона явилась во сне церковному старосте, указав укрыть ее в тайнике под алтарем. Так и сделали. А враги, обойдя село стороной, не тронули ни храма, ни его сокровища. Эта история, записанная в приходских книгах, передавалась из поколения в поколение. Но была и другая история, которую шептали вечерами у печей. В 1930-е годы, когда по всей стране закрывали церкви, а колокола сбрасывали со звонниц, в Малышево тоже явились представители новой власти с требованием передать иконы и утварь. Но, как гласит предание, старуха Агафья, что всю жизнь убирала в церкви, встала перед казанской иконой и молвила: «Не дам! Она нас бережет, а я ее». И случилось чудо. Чужаки, словно ослепленные, ушли, оставив храм нетронутым. Агафья же, дожив до 100 лет, до последнего дня приходила сюда, зажигая лампаду. В годы Великой Отечественной войны храм, хоть и стоял закрытым, стал для местных жителей немым утешением. Женщины, провожавшие сыновей и мужей на фронт, тайком пробирались к его стенам, молясь перед запертыми дверями. Говорили, что казанская икона, спрятанная в доме одной из старушек, оберегала село от бомбежек, хотя немецкие войска доходили до соседних районов. Сегодня церковь Казанской иконы Божьей Матери в Малышеве вновь ожила. После реставрации, начатой в 2000-х годах, храм вернул себе былое величие. Колокольный звон, восстановленный в 2010 году, разносится над полями, а иконостас, бережно отреставрированный мастерами, сияет позолотой. Каждое воскресенье сюда приходят жители села и паломники, привлеченные рассказами о чудотворной иконе. Они стоят перед ней, замерев, и в их глазах отражается надежда. Вечером, когда солнце садится за горизонт, а небо над Малышевым окрашивается в багрянец, церковь Казанской иконы Божьей Матери словно оживает. Колокольный звон разливается над полями, и кажется, что он несет в себе голоса всех тех, кто молился здесь за 2,5 века. Храм стоит как маяк, напоминая, что в мире, полном перемен, есть нечто вечное – вера, надежда и милосердие, хранимые стенами святой обители. Это все на сегодня. Желаем вам приятных путешествий и любите родные края. До встречи!
0: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.

0: Русская книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Иван Сергеевич Тургенев. Роман «Дворянское гнездо».
2: Глава 42. Лиза накануне написала Лаврецкому, чтобы он явился к ним вечером. Но он сперва отправился к себе на квартиру. Он не застал дома ни жены, ни дочери. От людей он узнал, что она отправилась с ней к Калитиным. Это известие поразило его и взбесило. «Видно, Варвара Павловна решилась не давать мне жить», — подумал он с волнением злобы на сердце. Он начал ходить взад и вперед, беспрестанно отталкивая ногами и руками попадавшиеся ему детские игрушки, книжки, разные женские принадлежности. Он позвал Жюстину и велел ей убрать весь этот хлам. «Уви, месье», — сказала она с ужимкой, и начала прибирать комнату, грациозно наклоняясь и каждым своим движением давая Лаврецкому чувствовать, что она считает его за необтесанного медведя. С ненавистью смотрел он на ее истасканное, но все еще пикантное, насмешливое парижское лицо, на ее белые нарукавнички, шелковый фартук и легкий чепчик. Он услал ее, наконец, и после долгих колебаний Варвара Павловна все не возвращалась, решился отправиться к Калитиным, не к Марии Дмитриевне. Он бы ни за что не вошел в ее гостиную, в ту гостиную, где находилась его жена, но к Марфе Тимофеевне. Он вспомнил, что задняя лестница с девичьего крыльца вела прямо к ней. Лаврецкий так и сделал. Случай помог ему. Он на дворе встретил Шурочку. Она провела его к Марфе Тимофеевне. Он застал ее против обыкновения одну. Она сидела в уголку, простоволосая, сгорбленная, скрещенными на груди руками. Увидев Лаврецкого, старушка очень всполошилась, проворно встала и начала ходить туда и сюда по комнате, как будто отыскивая свой чепец. «А, вот ты, вот», — заговорила она, избегая его взора и суетясь. «Ну, здравствуй». «Ну что ж, что же делать? Где ты был вчера?» «Ну, она приехала». «Ну да, ну надо уж так как-нибудь». Лаврецкий опустился на стул. «Ну, садись, садись», — продолжала старушка. «Ты прямо наверх прошел?» «Ну да, разумеется». «Что ж, ты на меня пришел посмотреть, спасибо». Старушка помолчала. Лаврецкий не знал, что сказать ей, но она его понимала. «Лиза, да, Лиза сейчас здесь была», — продолжала Марфа Тимофеевна, завязывая и развязывая шнурки своего ридикюля. «Она не совсем здорова». «Шурочка, где ты? Пойди сюда, мать моя, что это ты посидеть не можешь? И у меня голова болит. Должно быть, от этого, от пенья, да от музыки».
3: «От какого пенья, тетушка?»
2: «Да как же? Тут ж эти они, как бишь они, по-вашему, дуэты пошли. И все по-итальянски, чи-чи-чи, да ча-ча-ча, настоящие сороки. Начнут ноты выводить просто так за душу и тянут. Паншин этот, да вот твоя. И как это все скоро уладилось? Уж точно по-родственному, без церемоний. А впрочем, и то сказать, собака и та пристанище ищет. Не пропадать же, благо люди не гонят».
3: «Все-таки, признаюсь, я этого не ожидал», — возразил Лаврецкий. «Тут смелость нужна большая».
2: «Нет, душа моя, это не смелость, это расчет. Да Господь с ней. Ты ее, говорят, в Лаврики посылаешь, правда?»
3: «Да. Я предоставляю это имение Варваре Павловне».
2: «Денег спрашивала?» «Пока еще нет, но это не затянется. А я тебя только теперь разглядела. Здоров ты?»
3: «Здоров».
2: «Шурочка!» — вскрикнула вдруг Марфа Тимофеевна. «Поди-ка скажи Лизавете Михайловне. То есть, нет, спроси у ней. Ведь она внизу?»
3: «Внизу-с».
2: «Ну да, так спроси у ней. Куда, мол, на мою книжку дело, она уж знает».
3: «Слушаюсь».
2: Старушка опять засуетилась, начала раскрывать ящики в комоде. Лаврецкий сидел неподвижно на своем стуле. Вдруг послышались легкие шаги по лестнице, и вошла Лиза. Лаврецкий встал и поклонился. Лиза остановилась у двери.
4: «Лиза, Лизочка», — хлопотливо заговорила Марфа Тимофеевна, — «куда ты мою книжку? Книжку куда положила?»
3: «Какую книжку, тетенька?»
2: «Да книжку, боже мой!
4: Я тебя, впрочем, и не звала».
2: «Ну, все равно. Что вы там внизу делаете?»
4: «Вот и Федор Иванович приехал».
2: «Что твоя голова?»
3: «Ничего. Ты все говоришь ничего? Что у вас там внизу? Опять музыка?
4: Нет. В карты играют.
3: Да ведь она на все руки. Шурочка, я вижу, тебя по саду бегать хочется. Ступай.
4: Да нет, Марфа Тимофеевна,
3: не рассуждай, пожалуйста, ступай. Настасья Карповна в сад пошла одна, ты с ней побудь, у вас старуху.
4: Шурочка вышла. Да где же ты, мой чепец? Куда это он делся, право?
3: Позвольте, я поищу, промолвила Лиза. Сиди, сиди, у меня самой ноги еще не отвалились. Должно быть, он меня там, в спальне. И, бросив из-под лобья взор на Лаврецкого, Марфа Тимофеевна удалилась. Она оставила было дверь отворенной, но вдруг вернулась к ней и заперла ее. Лиза прислонилась к спинке кресла и тихо занесла себе руки на лицо. Лаврецкий остался, где был.
4: «Вот как мы должны были увидеться», — проговорил он наконец. Лиза приняла руки от лица. «Да», — сказала она глухо. «Мы скоро были наказаны».
3: «Наказаны», — проговорил Лаврецкий. «За что же вы-то наказаны?»
4: Лиза подняла на него свои глаза. Ни горя, ни тревоги они не выражали. Они казались меньше и тусклей. Лицо ее было бледно. Слегка раскрытые губы тоже побледнели.
3: Сердце в Лаврецком дрогнуло от жалости и любви.
4: «Вы мне написали, все кончено», — прошептал он.
3: «Да, все кончено, прежде чем началось».
4: «Это все надо забыть», — проговорила Лиза. «Я рада, что вы пришли. Я хотела вам написать, но это к лучше. Только надо скорее пользоваться этими минутами. Нам обоим остается исполнить наш долг. Вы, Федор Иванович, должны примириться с вашей женой».
3: «Лиза, я вас прошу об этом. Этим одним можно загладить все, что было. Вы подумаете и не откажете мне. Лиза, ради Бога, вы требуете невозможного. Я готов сделать все, что вы прикажете. Но теперь примириться с нею? Я согласен на все. Я все забыл. Но не могу же я заставить свое сердце. Помилуйте, это жестоко.
4: Я и не требую от вас того, что вы говорите. Не живите с ней, если вы не можете».
3: «Но примиритесь», — возразила Лиза и снова занесла руку на глаза.
4: «Вспомните вашу дочку. Сделайте это для меня».
3: «Хорошо», — проговорил сквозь зубы Лаврецкий. «Это я сделаю, положим. Этим я исполню свой долг. Ну а вы? В чем же ваш долг состоит?
4: Про это я знаю».
3: Лаврецкий вдруг встрепенулся. «Уж не собираетесь ли вы выйти за Паншина?» — спросил он.
4: Лиза чуть заметно улыбнулась.
3: «О, нет», — промолвила она. «Ах, Лиза, Лиза!» — воскликнул Лаврецкий. «Как бы мы могли быть счастливы!»
4: Лиза опять взглянула на него.
3: «Теперь вы сами видите, Федор Иванович, что счастье зависит не от нас, а от Бога».
4: «Да,
3: потому что вы...» Дверь из соседней комнаты быстро растворилась, и Марфа Тимофеевна вошла с щипцом в руке. «На силу нашла», — сказала она, становясь между Лаврецким и Лизой. «Сама его заложила. Вот что значит старость, беда. А, впрочем, и молодость не лучше. Что ты сам с женой в Лаврики поедешь?» — прибавила она, обратясь к Федору Ивановичу.
4: «С ней в Лаврике я?»
3: «Не знаю», — промолвил он, погодя немного. «Ты вниз не сойдешь?»
4: «Сегодня нет».
3: «Ну хорошо, как знаешь. А тебе, Лиза, я думаю, надо бы вниз пойти». «Ах, батюшки Светы, я и забыла Снегирю корму насыпать. Да вот постойте, я сейчас». И Марфа Тимофеевна выбежала, не надев чепца. Лаврецкий быстро подошел к Лизе.
4: «Лиза», — начал он умоляющим голосом, — «мы расстаемся навсегда. Сердце мое разрывается. Дайте мне вашу руку на прощание».
3: Лиза подняла голову. Ее усталый, почти погасший взор остановился на нем.
4: «Нет», — промолвила она и отвела назад уже протянутую руку.
3: «Нет, Лаврецкий». Она в первый раз так его называла. «Не дам я вам моей руки».
4: «К чему?»
3: Отойдите, прошу вас. Вы знаете, я вас люблю. Да, я люблю вас, прибавила она с усилием. Но нет, нет. И она поднесла платок к своим губам. Дайте мне, по крайней мере, этот платок. Дверь скрипнула. Платок скользнул по коленям Лизы. Лаврецкий подхватил его, прежде чем он успел упасть на пол, быстро сунул его в боковой карман и, обернувшись, встретился глазами с Марфой Тимофеевной. «Лизочка, мне кажется, тебя мать зовет», — промолвила старушка. Лиза тотчас встала и ушла. Марфа Тимофеевна опять села в свой уголок. Лаврецкий начал прощаться с нею. «Федя», — сказала она вдруг. «Что, тетушка?» «Ты честный человек?» «Как?» «Я спрашиваю тебя, честно ли ты человек?» «Надеюсь, да». «Так? А дай мне честное слово, что ты честный человек?»
4: «Извольте, но к чему это?»
3: «Уж я знаю, к чему. Да и ты, мой кормилец, коли подумаешь хорошенько, ведь ты не глуп, сам поймешь, к чему я это у тебя спрашиваю. А теперь прощай, батюшка». «Спасибо, что навестил. А слово сказанное помни, Федя. Да поцелуй меня. Ох, душа моя, тяжело тебе, знаю. Да ведь и всем нелегко. Уж на что я, бывало, завидовала мухам. Вот думала я, кому хорошо на свете пожить. Да услыхала раз ночью, как муха у паука в лапках ноет. Нет, думаю, и на них есть гроза. Что делать, Федя?» «А слово свое все-таки помни. Ступай».
2: Лаврецкий вышел с заднего крыльца и уже приближался к воротам. Его нагнал лакей.
3: «Марья Дмитриевна, приказали просить вас к ней пожаловать», — доложил он Лаврецкому.
4: «Скажи, брат, что я не могу теперь», — начал было Федор Иванович.
3: «Приказали очень напросить», — продолжал лакей. «Приказали сказать, что они одни».
4: «А разве гости уехали?» — спросил Лаврецкий.
3: «Точно так-с», — возразил лакей и осклабился. Лаврецкий пожал плечами и отправился вслед за ним.
2: Глава 43. Марья Дмитриевна сидела одна у себя в кабинете на вольтеровском кресле и нюхала одеколон. Стакан воды с флёр-д'оранжем стоял возле нее на столике. Она волновалась и как будто трусила. Лаврецкий вошел. «Вы желали меня видеть?» — сказал он, холодно кланяясь.
4: «Да», — возразила Марья Дмитриевна и отпила немного воды. «Я узнала, что вы прошли прямо к тетушке. Я приказала вас просить к себе. Мне нужно переговорить с вами. Садитесь, пожалуйста».
2: Марья Дмитриевна перевела дыхание.
4: «Вы знаете», — продолжала она, — «ваша жена приехала».
2: «Это мне известно», — промолвил Лаврецкий.
4: «Ну да, то есть я хотела сказать, она ко мне приехала». «Я приняла ее. Вот о чем я хочу теперь объясниться с вами, Федор Иванович. Я, слава богу, заслужила, могу сказать, всеобщее уважение. И ничего неприличного ни за что на свете не сделаю. Хоть я и предвидела, что это будет вам неприятно, однако я не решилась отказать ей, Федор Иванович. Она мне родственница по вас. Войдите в мое положение. Какое же я имела право отказать ей от дома? Согласитесь».
2: «Вы напрасно волнуетесь, Марья Дмитриевна», — возразил Лаврецкий. «Вы очень хорошо сделали, я нисколько не сержусь. Я вовсе не намерен лишать Варвару Павловну возможности видеть своих знакомых. Сегодня я не вошел к вам только потому, что не хотел встретиться с нею, вот и все».
4: «Ах, как мне приятно слышать это от вас, Федор Иванович», — воскликнула Марья Дмитриевна. «Впрочем, я всегда этого ожидала от ваших благородных чувств». «А что я волнуюсь, это неудивительно. Я женщина и мать, а ваша супруга... Конечно, я не могу судить вас с нею. Это я и самой сказала, но она такая любезная дама, что кроме удовольствия ничего доставить не может».
2: Лаврецкий усмехнулся и поиграл шляпой.
4: «И вот что я хотела вам еще сказать, Федор Иванович», — продолжала Марья Дмитриевна, слегка подвигаясь к нему. «Если бы вы видели, как она скромно себя держит, как почтительно, право это даже трогательно, а если бы вы слышали, как она о вас отзывается, я, говорит, перед ним кругом виновата, я, говорит, не умела ценить его, Говорит, это говорит ангел, а не человек. Право так и говорит, ангел. Раскаяние у ней такое. Я ей-богу и не видывала такого раскаяния.
2: А что, Мария Дмитриевна, промолвил Лаврецкий, позвольте полюбопытствовать. Говорят, Варвара Павловна у вас пела. Во время своего раскаяния она пела или как?
4: Ах, как вам не стыдно так говорить. Она пела и играла для того только, чтобы сделать мне угодное, потому что я настоятельно ее просила об этом, почти приказывала ей. Я вижу, что ей тяжело, так тяжело. Думаю, чем бы ее развлечь. Да и слышала-то я, что талант у ней такой прекрасный. Помилуйте, Федор Иванович, она совсем уничтожена. Спросите Сергея Петровича, убитая женщина. Окончательно. Что вы это? Лаврецкий только плечами пожал. А потом, что это у вас за ангелочек, эта Адочка? Что за прелесть? Как она мила, какая умненькая, по-французски, как говорит, и по-русски понимает, меня тетенькой назвала. И знаете ли, это, чтобы дичиться, как все почти дети в ее годы дичатся, совсем этого нет. На вас так похоже, Федор Иванович, что ужас. Глаза, брови. Ну вы, как есть вы. Я маленьких таких детей не очень люблю, признаться, но в вашу дочку просто влюбилась.
2: Марья Дмитриевна, произнес вдруг Лаврецкий, позвольте вас спросить, для чего вы все мне это говорить изволите?
4: Для чего? Марья Дмитриевна опять понюхала одеколон и отпила воды. А для того, Федор Иванович, я это говорю, что ведь я вам родственница. Я принимаю у вас самое близкое участие. Я знаю, сердце у вас добрейшее. Послушайте, мон кузен, я все-таки женщина опытная и не буду говорить на ветер. Простите, простите вашу жену. Глаза Марии Дмитриевны вдруг наполнились слезами. Подумайте, молодость, неопытность, ну, может быть, дурной пример. Не было такой матери, которая наставила бы ее на путь. Простите ее, Федор Иванович, она довольно была наказана. Слезы закапали по щекам Марьи Дмитриевны. Она не утирала их, она любила плакать. Лаврецкий сидел как на угольях. «Боже мой!» — думал он, — «что же это за пытка? Что за день мне выдался сегодня?» «Вы не отвечаете?» — заговорила снова Марья Дмитриевна. «Как я должна вас понять? Неужели вы можете быть так жестоки?» «Нет, я этому верить не хочу. Я чувствую, что мои слова вас убедили». «Федор Иванович, Бог вас наградит за вашу доброту, а вы примите теперь из рук моих вашу жену!» Лаврецкий невольно поднялся со стула. Марья Дмитриевна тоже встала и, проворно зайдя за ширмы, вывела оттуда Варвару Павловну.
2: Бледная, полуживая, с опущенными глазами, она, казалось, отреклась от всякой собственной мысли, от всякой воли, отдалась вся в руки Марьи Дмитриевны. Лаврецкий отступил на шаг.
4: «Вы были здесь!» — воскликнул он. «Не вините ее!» — поспешно проговорила Марья Дмитриевна. «Она ни за что не хотела остаться, но я приказала ей остаться. Я посадила ее за ширмы. Она уверяла меня, что это еще больше вас рассердит. Я и слушать ее не стала. Я лучше ее вас знаю. Примите же из рук моих вашу жену. Идите, Варя, не бойтесь. Припадите к вашему мужу!» — она дернула ее за руку. «И мое благословение!»
2: «Постойте!» — Марья Дмитриевна перебил ее Лаврецкий глухим, но потрясающим голосом. «Вы, вероятно, любите чувствительные сцены!» Лаврецкий не ошибался. Марья Дмитриевна еще с института сохранила страсть к некоторой театральности. «Они вас забавляют, но другим от них плохо приходится. Впрочем, я с вами говорить не буду. В этой сцене не вы главное действующее лицо. Что вы хотите от меня, сударыня?» — прибавил он, обращаясь к жене. «Не сделал ли я для вас, что мог? Не возражайте мне, что не вы затеяли это свидание, я вам не поверю. И вы знаете, что я вам верить не могу».
4: «Что же вы хотите?»
2: «Вы умны, вы ничего не делаете без цели. Вы должны понять, что жить с вами, как я жил прежде, я не в состоянии. Не от того, что я на вас сержусь,
3: от того, что я стал другим человеком. Я сказал вам это на второй же день вашего возвращения. И вы сами в это мгновение в душе со мной согласны. Но вы желаете восстановить себя в общем мнении. Вам мало жить у меня в доме. Вы желаете жить со мной под одной кровлей, не правда ли? Я желаю, чтобы вы меня простили, проговорила Варвара Павловна, не поднимая глаз. Она желает, чтобы вы ее простили, повторила Марья Дмитриевна. И не для себя, для Ады, шепнула Варвара Павловна. Не для нее, для вашей Ады, повторила Марья Дмитриевна. Прекрасно. Вы этого хотите, произнес с усилием Лаврецкий. Извольте. Я и на это согласен. Варвара Павловна бросила на нее быстрый взор, а Марья Дмитриевна воскликнула: «Ну, слава Богу!» Я опять потянула Варвару Павловну за руку. «Примите же теперь от меня!» «Постойте, — говорю вам, — перебил ее Лаврецкий. Я соглашаюсь жить с вами, Варвара Павловна, — продолжал он. То есть я вас привезу в Лаврики и проживу с вами, сколько сил хватит, а потом уеду и буду наезжать. Вы видите, я вас обманывать не хочу, но не требуйте больше ничего. Вы бы сами рассмеялись, если бы я исполнил желание почтенной нашей родственницы и прижал бы вас к своему сердцу, стал бы уверять вас, что прошедшего не было, что срубленное дерево опять зацветет. Но я вижу, надо покориться. Вы это слово не так поймете, это все равно. Повторяю, я буду жить с вами или нет. Я этого обещать не могу. Я сойдусь с вами. Буду вас снова считать моей женой. Дайте же ей, по крайней мере, на том руку, промолвила Марья Дмитриевна, у которой давно высохли слезы. Я до сих пор не обманывал Варвару Павловну, возразил Лаврецкий. Она мне поверит и так. Я ее отвезу в Лаврики. И помните, Варвара Павловна, уговор наш будет считаться нарушенным, как только вы выйдете оттуда. А теперь позвольте мне удалиться. Он поклонился обеим дамам и торопливо вышел вон. «Вы не берете ее с собою!» — крикнула ему вслед Марья Дмитриевна. «Оставьте его!» — шепнула ей Варвара Павловна и тотчас же обняла ее, начала ее благодарить, целовать у нее руки, называть своей спасительницей. Марья Дмитриевна снисходительно принимала ее ласки, но в душе она не была довольна ни Лаврецким, ни Варварой Павловной, ни всей подготовленной ею сценой. Чувствительности вышло мало. Варвара Павловна, по ее мнению, должна была броситься к ногам мужа. «Как это вы меня не поняли?» — толковала она. «Ведь я вам сказала, припадите!» «Это к лучше, милая тетушка, не беспокойтесь. Все прекрасно», — твердила Варвара Павловна. «Ну да ведь и он холодный, как лед», — заметила Марья Дмитриевна. «Положим, вы не плакали. Да ведь я перед ним разливалась. В Лавриках запереть вас хочет. Что ж, и ко мне вам нельзя будет ездить?» «Все мужчины бесчувственны», — сказала она в заключении и значительно покачала головой. «Зато женщины умеют ценить доброту и великодушие», — промолвила Варвара Павловна и, тихонько опустившись на колени перед Марьей Дмитриевной, обняла ее полный стан руками и прижалась к ней лицом. Лицо это втихомолку улыбалось, а у Марьи Дмитриевны опять закапали слезы. А Лаврецкий отправился к себе, заперся в комнатке своего камердинера, бросился на диван и пролежал так до утра.
1: Вы слушали в звучащей книге продолжение романа «Дворянское гнездо» писателя Ивана Тургенева.

0: В Екатеринбурге 13 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Руководитель епархиального миссионерского отдела принял участие в заседании Межведомственной комиссии по профилактике экстремизма и терроризма в муниципальном образовании город Алапаевск. 30 сентября по благословению Преосвященного Сергия, епископа Алапаевского и Ирбитского, в заседании Консультационного совета по профилактике экстремизма и терроризма муниципального образования города Алапаевска принял участие иеромонах Серафим Шанин, руководитель миссионерского отдела Алапаевской епархии. Заседание прошло под руководством заместителя главы муниципального образования город Алапаевск по социальной работе Вихаревой Виктории Леонидовны. В ходе встречи участники обсуждали важные и актуальные вопросы, связанные с профилактикой экстремистских проявлений на территории округа, межведомственным взаимодействием в сфере противодействия идеологии терроризма. Далее в этом выпуске. 5 октября в одном из столичных кинотеатров прошел закрытый показ фильма «Святые предприниматели». Его посмотрели 400 зрителей, сотрудники группы компаний «Новард». Картина посвящена предпринимателям, для которых создание и развитие своего дела было связано не только с профессиональным успехом, но и со служением Богу, людям и Отечеству. Авторы фильма обращаются к судьбам представителей дореволюционного российского предпринимательства. В их числе преподобный

Серафим Вырицкий, праведный Василий Павлово-Посадский, исповедник Иоанн Летников, а также к историям известных меценатов Третьяковых, Бахрушиных, фон Мек, Абрикосовых и других. В фильме представлены и современные предприниматели, руководители компаний. В основе ленты – материалы исследовательского проекта, который Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей реализует совместно с Фондом созидательного предпринимательства «Дело во имя веры» на протяжении нескольких лет. Создатели картины стремились показать, что нравственные ориентиры русских предпринимателей прошлого могут служить опорой и для современного бизнеса. После показа состоялась беседа с создателями и героями фильма. В обсуждении приняли участие идеолог и генеральный продюсер фильма, вице-президент Фонда православного телевидения и генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников, креативный продюсер Анна Захарова, режиссер-постановщик Юрий Однопозов. В ходе дискуссии речь шла об актуальности созидательного предпринимательства, о роли веры и нравственных принципов в принятии деловых решений, а также об истории создания фильма. В частности, Борис Корчевников рассказал, как возник замысел проекта и почему эта идея для него особенно важна. В фойе кинотеатра гости могли увидеть икону «Святые покровители предпринимателей». По словам авторов фильма, именно она во многом стала отправной точкой для работы. Одним из вдохновителей исследовательского проекта о жизни святых предпринимателей стал Андрей Гусаров, президент фонда «Дело во имя веры». По заказу фонда в 2023 году был написан первый образ на этот сюжет, а в 2025 году его представили на Петербургском международном экономическом форуме. На иконе изображены святые, чье земное служение было связано с предпринимательской деятельностью. 5 ноября картина выйдет в широкий прокат. И в завершение выпуска. Договор о сотрудничестве между храмом великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах и школой номер 199 Приморского района Санкт-Петербурга подписали 6 октября в Приходском духовно-просветительском центре настоятель протоиерей Александр Рябков и директор школы Ольга Протасова. Учебное заведение принимает участие в организованных приходом солунских чтениях и приглашает преподавателей приходской воскресной школы для бесед с учащимися в рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики». Достигнута договоренность об участии духовенства храма в уроках «Разговоры о важном». Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Детям о Боге.
1: Дорогие братья и сестры, продолжаются наши передачи «Детская Библия. Библейские рассказы». Текст читает Алексей Рассашанский.
2: Молитва в Гефсимании. В ту же ночь после вечери Иисус с 11 учениками вышел из Иерусалима и через поток Кедрон пришел в селение возле Иерусалима, называемое Гефсиманией. Там Иисус со своими учениками вошел в сад и сказал им: «Посидите тут, пока я пойду, помолюсь там». Взяв Петра, Иакова и Иоанна, он начал скорбеть и тосковать, потому что бремя наших грехов лежало на нем и угнетало его. Иисус сказал ученикам: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною». Отойдя немного от них, он пал на колени и стал молиться: «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Явился же ему ангел с небес и укреплял его. Находясь в барении, он прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Вернувшись к ученикам, он нашел их спящими и, разбудив их, сказал: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Отойдя от них, он опять молился, говоря: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя». В этой молитве Христос говорил о чаше страданий, которую Он должен был испить за грехи наши. Никто не может даже представить себе всей глубины ее горечи и ужаса. Но Сын Божий принял ее покорно. Он знал, что жертвует собой, чтобы спасти каждого из нас. Если бы он не испил этой чаши страданий, наши грехи остались бы неискупленными. Евангелие от Матфея, глава 26, стихи с 36 по 44. Евангелие от Луки, глава 22, стихи с 39 по 46. Иисуса берут под стражу. Три раза Иисус приходил к ученикам и каждый раз находил их спящими. Придя в третий раз, Он сказал им: «Вы все еще спите и почиваете. Вот, приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот, приблизился предающий Меня». Когда Он говорил это, вдруг появился Иуда, один из 12 учеников. Он обещал первосвященникам предать Иисуса за 30 серебряных монет. С Иудой пришло множество воинов и людей от фарисеев и первосвященников со светильниками, мечами и кольями. Предатель Иуда дал им знак, сказав: «Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его». Он подошел к Иисусу и сказал: «Радуйся, Равви», и поцеловал его. Иисус же сказал ему: «Друг, для чего ты пришел? Целованием ли предаешь Сына Человеческого?» Тогда Иисус обратился к пришедшим с Иудой воинам и спросил их: «Кого ищете?» Они ответили: «Иисуса Назарея». Господь сказал им: «Это Я». Услышав это, они отступили назад и пали ниц. Затем Иисус сказал им: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня. Но теперь ваше время и власть тьмы. Да сбудутся писания пророков». Воины взяли Иисуса и повели его в дом первосвященника, а ученики, оставив его, убежали. Евангелие от Матфея, глава 26, стихи с 45 по 57. Евангелие от Луки, глава 22, стихи с 45 по 53. Евангелие от Иоанна, глава 18, стихи с 1 по 12. Отречение Петра. Петр и еще один ученик издали следовали за Иисусом до двора первосвященника, чтобы видеть конец. Первосвященники и старейшины, и весь Синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли, в чем обвинить Иисуса. Наконец пришли два лжесвидетеля и сказали: «Он говорил: могу разрушить храм Божий и в три дня создать его». И, встав, первосвященник сказал ему: «Что же ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» Иисус молчал. И первосвященник сказал ему: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус говорит ему: «Ты сказал, даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: «Он богохульствует! На что еще нам свидетелей? Вот, теперь вы слышали богохульство его. Как вам кажется?» Они же сказали в ответ: «Повинен смерти». Тогда плевали ему в лице и заушали его. Другие же ударяли его полонитом и говорили: «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?» Петр же был во дворе и грелся у огня со служителями. Было холодно. И подошла к нему одна служанка и сказала: «И ты был с Иисусом Галилеянином». Но он отрекся пред всеми, сказав: «Не знаю, что ты говоришь». Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там: «И этот был с Иисусом Назареем». И он опять отрекся с клятвою, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: «Точно, и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя». Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека. И вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». И, выйдя вон, плакал горько. Евангелие от Матфея, глава 26, стихи с 58 по 75. Иисус перед Пилатом. Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать его смерти. Они связали его, отвели и предали его Понтию Пилату. Пилат был римским правителем в Иудее и Самарии, так как тогда Святая Земля была завоевана римлянами. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря: «Согрешил я, предав кровь невинную». иудеи не вошли в преторию, дворец язычника Пилата, чтобы не оскверниться. Пилат вышел к ним и сказал: «В чем вы обвиняете человека сего?» Они сказали ему в ответ: «Если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе». И начали обвинять его, говоря: «Мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом царем». Тогда Пилат опять вошел в преторию и призвал Иисуса и сказал ему: «Ты царь иудейский?» Иисус отвечал ему: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня». Пилат сказал ему: «Итак, ты царь?» Иисус отвечал: «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает голоса моего». Пилат сказал ему: «Что есть истина?» Пилат узнал, что Иисус из области Иродовой, то есть Галилеи, и послал его к царю Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме. Ирод предлагал ему многие вопросы, но он ничего не отвечал ему. Первосвященники же и книжники стояли и усильно обвиняли его. Но Ирод со своими воинами, уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом. Пилат же, созвав первосвященников и начальников и народ, сказал им: «Вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ. И вот, я при вас исследовал и не нашел человека сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его». А Пилату и нужно было для праздника отпустить им одного узника. Но весь народ стал кричать: «Смерть ему! А отпусти нам Варавву!» Варавва был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса. Но они кричали: «Распни! Распни его!» И превозмог крик их и первосвященников. Неся крест свой. Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. И воины, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и одели его в багряницу и говорили: «Радуйся, царь иудейский!» И били его полонитом. Пилат опять вышел и сказал им: «Вот, я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице. И сказал им Пилат: «Се, человек!» Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: «Распни, распни его!» Пилат говорил им: «Я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему: «По закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим». Пилат, услышав это слово, больше убоялся и опять вошел в преторию и сказал Иисусу: «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе». С этого времени Пилат искал отпустить его. Он вывел вон Иисуса и сел на судилище, на месте, называемом Лифастратон, а по-еврейски Гаввафа. И сказал Пилат иудеям: «Се, царь ваш?» Но они закричали: «Возьми, распни его!» Первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варраву, а Иисуса погубить. Пилат говорит им: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все: «Да будет распят!» Правитель сказал: «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее кричали: «Да будет распят!» Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы!» И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших!» Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Воины взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал: «Дщери иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и детях ваших. Ибо приходят дни, тогда начнут говорить горам: «Падите на нас», и холмам: «Покройте нас». Распятие Иисуса. Вели с ним на смерть и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: «Иисус Назарей, царь иудейский». И написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды его и разделили на четыре части, каждому воину по части, а Ахитоне бросили жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, и говоря: «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого, а около девятого часа возопил Иисус громким голосом: «Или, Или, лама савахфани», то есть: «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось». Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». И сие сказав, испустил дух. И вот завеса в храме разодралась надвое сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись. И многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресении его, вошли во святой город и явились многим. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: «Воистину, он был Сын Божий». И весь народ, сшедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь.
1: Вы слушали цикл «Детям о Боге», «Библейские рассказы», «Детская Библия». Текст читал Алексей Росошанский.
3: Репортаж дня с Викторией Кауган.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Православного радио «Воскресенье. Репортаж». С вами Виктория Кауган. Сегодня мы отправимся в культурно-просветительский центр «Царский». А повод для этого есть. Именно сегодня, именно сейчас состоится интересная историческая лекция. Дмитрий Михайлович Софин, кандидат исторических наук, доцент Пермского государственного национального исследовательского университета, председатель Пермского отделения Императорского православного палестинского общества, проведет лекцию на тему «Дом Романовых. Императорской власти. Конец 19-го, начало 20 века». А до встречи со слушателями я поговорю с Дмитрием Михайловичем о своем участии в историческом блоке «Царских дней». Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Вы приехали из Перми специально, чтобы прочитать нам лекцию. Очень интересно, с разными, причем с династического момента до правления царя и императрицы. Ваше первое участие в «Царских днях»?
5: Нет, конечно, далеко не первое. Центр «Царский» каждый год приглашает принять участие в мероприятиях. И вот каждый год читаю какую-нибудь лекцию, связанную с историей дома Романовых.
4: В этом году посвящена определенному аспекту.
5: Да, в этом году я рассказывал о представлениях членов императорского дома об императорской власти на рубеже 19-20 веков. А так в разные годы бывают достаточно разные темы, но то, что связано с моими научными исследованиями. Были лекции, посвященные великому князю Сергею Александровичу, была тематика, связанная с великим князем Михаилом Александровичем.
4: Все, спасибо, очень интересно и здорово, что эти лекции доступны, то есть все могут приходить, слушать.
5: Да, спасибо всем, кто пришел, спасибо за внимание и особая благодарность Центру Царскому и его руководителю Елене Владимировне Редкошеевой и владыке Екатеринбургскому митрополиту Евгению, который никогда не оставляет своим вниманием и все мероприятие, и конкретно мои лекции. Спасибо.
6: Кто из членов императорского дома на рубеже 19-20 веков было весьма много. И важно понять, каково было семейное отношение к императорской власти, как они ее понимали. И вот когда мы говорим об отношении к императорской власти, власти вообще со стороны тех или иных мыслителей, философов, культурологов, теоретиков, то здесь сделать это достаточно легко. А почему? Потому что мыслители, там, философы, например, наш выдающийся философ Константин Леонтьев, или вот выдающийся юрист, тоже мыслитель Константин Петрович Победоносцев, Лев Александрович Тихомиров и многие-многие другие, они же оставили тексты, где в систематическом виде изложили свои взгляды. Вот власть – это то, императорская власть должна быть такой, такой, такой, сякой, при императоре какие-то обязанности. Все понятно, читаем и понимаем. Но члены императорского дома, они практики, они теоретики. И они не оставили теоретических трудов, не изложили в систематическом виде своих взглядов. Поэтому как взгляды мы можем взять? Мы можем взять из совокупности многочисленных источников личного происхождения. Дневников, писем, воспоминаний. Дневников и писем от членов императорского дома осталось огромное количество. Основное место, где они хранятся, Государственный архив Российской Федерации, личные фонды членов императорского дома. Лишь если мы берем только дневники членов императорского дома, то у нас в наших архивах-хранилищах, преимущественно Госархив Российской Федерации, ну и много других, хранятся дневники 44 членов Российского императорского дома. А письма хранятся от всех членов императорского дома, 19-й, начало 20 века, это более сотни человек. Соответственно, залезая в эти источники, где-то мы все равно встречаем так или иначе рассуждение об императорской власти, и вот это все собираем, сравнивая, сопоставляя, мы можем реконструировать картину их мировоззрения. Вот, собственно, об этом сегодня у нас и пойдет речь. Ну, конечно, понятие об императорской власти членов Романовых — это тема очень большая, и мы бы с вами могли об этом говорить весь день, даже не один. Поэтому я вам вкратце представлю основные аспекты этой темы. Ну, а где что-то будет непонятно, можно будет задать вопросы, я прокомментирую, разъясню. И вот первый аспект, который хотелось сегодня затронуть, это представление о необходимости сегодняшнего. Так вот, да, буду пользоваться шпаргалкой, поскольку у меня в лекции будет много цитат, что-то будет голословным, из тех же писем, воспоминаний, дневников, членов императорского дома. Подавляющее большинство членов императорского дома были убеждены в необходимости самодержавия России. Кстати, говорить мы будем не о представлениях Романовых в целом 17 века, а будем говорить только о переломной эпохе, рубеж 19-20 веков. И затронем те взгляды, которые были на момент царствования Александра III и особенно Николая II. Столько вот этот период. Потому что, понятно, в течение веков представления менялись, но тогда у нас лекция стала безразмерной. Ну и вот, на рубеже 19-20 веков, в период бурных перемен, большинство Романовых по-прежнему были убеждены в необходимости самодержавной власти. А вот, например, великий князь Алексей Михайлович в одном из писем брату Александру так категорически утверждал это в 1894 году. «Мое самое твердое убеждение, что самодержавие необходимо для России, и что долг нас всех до конца жизни всеми силами поддерживать самодержавное правление, поддерживать политические принципы. Поэтому всякое поползание умолить значение самодержавной власти меня возмущает. Сила, крепость и слава России всегда заключалась в самодержавии. И поэтому я считаю своим священным долгом, как верноподданного царя, охранять всю жизнь этот залог счастья моей Родины». Оба последних императора, Александр III и Николай II, до конца сохраняли твердое убеждение о необходимости самодержавия для их страны. Александр III однажды заметил, что считал бы Конституцию, цитата, «очень покойной для себя самого, но очень опасную для России». Александр III был уверен, что конституционные преобразования приведут к серьезным общественным потрясениям, и что ни о каком парламентаризме или народном представительстве не может быть и речи. Вот вы, наверное, знаете знаменитый высочайший манифест Александра III о незыблемости самодержавия, опубликованный менее чем через 2 месяца после его вступления на престол, опубликован 29 апреля 1881 года. И вот, высылая проект манифеста за 2 дня до обнародования брату Владимиру на рассмотрение, в сопроводительном письме Александр III написал брату: «Никогда не допущу ограничения самодержавной власти, которую нахожу нужным и полезным в России». Как отмечают современники, Александр III был уверен, что сила, благосостояние, счастье и будущность государства зависят только от сохранения России самодержавной, ей при этом условии расти и крепнуть. «И да будет воля моя, — отмечал Александр III, — потому что она и Божья воля, и народная воля». Александр III разделял убеждения своего учителя Константина Петровича Победоносцева о конституционном строе как великом лжи нашего времени. Он видел в конституционализме в парламентском систематическое процветание коррупции и демагогии. И вот когда в Японии была провозглашена конституция, премьер-министр Курода японский сообщил русскому посланнику только, что эта конституция, по мнению премьер-министра, соответствует настоящим нуждам и степени развития народа. И вот на донесении дипломата рядом с этими словами Александр III откровенно заметил: «Несчастные наивные дураки». И вот когда в 1889 году был свергнут либеральный бразильский император Пепо II, а страна стала погружаться в беспорядки в Бразилии, то российский коллега бразильского императора по этому поводу отметил: «Прекрасно, вот оно либеральничество». Или вот узнав о некорректном поведении по отношению к греческой королевской семье со стороны премьер-министра Греции Теодора Сантильянеса, Александр III с возмущением написал: «И такого нахала король должен терпеть. Что за унизительное положение конституционного монарха?» Что касается Николая II, то после вступления на престол в 1994 году Николай II произнес памятную речь уже в начале 1995 года, где ясно выразился о приверженности к отцовскому курсу и самодержавию. Идея данного выступления принадлежала Победоносцеву. Он написал проект речи и направил в Москву на рассмотрение великого князя Сергея Александровича, московского генерал-губернатора и дяди Николая II, самого близкого из всех дядей к нему. Как вы знаете, еще Сергей Александрович и Николай II были женатыми сестрами. Ну и несмотря на то, что они вроде бы относятся к разным поколениям, но между ними не было поколенческого разрыва. Дело в том, что Николай II, он старший сын своего отца, а Сергей Александрович один из младших сыновей. И разница в возрасте между Сергеем Александровичем и Николаем II составляла 11 лет. Не сильно большая, поэтому и вот такая степень понимания близких отношений, контакты были ближе, чем с другими более старшими дядями. Сергей Александрович на вот эту идею Победоносцева отозвался с горячей поддержкой, выразил полное согласие и даже посчитал своей обязанностью приехать в Петербург, чтобы лично поддержать племянника. В дневнике Сергей Александрович записал: «Еду и почувствую, что это мой долг и в память Саши». Начатое мною дело должен докончить или видеть его торжество. Вот. И 17 января 1995 года, обращаясь к депутатам от органов местного самоуправления, дворянских собраний, земств, городских дум, Николай II сказал: «Я рад видеть представителей всех сословий, съехавшихся для заявления верноподданических чувств. Верю искренности этих чувств и склонов, присущих каждому русскому. Но мне известно, что в последнее время слышались в некоторых земских собраниях голоса людей, увлекавшихся бессмысленными мечтаниями об участии представителей земства в делах внутреннего управления. Пусть все знают, что я, посвящая все свои силы благу народу, буду охранять начало самодержавия так же твердо и неуклонно, как охранял его мой незабвенный покойный родитель». Вот, собственно, вся речь. В то время императоры не произносили длинных речей. Вообще, длинные речи – это была редкая практика. После выступления Николай II около часа гулял с дядей Сергеем Александровичем по саду и в дневнике великий князь записал: «Он мне объявил, что говорит депутация, и сказал великолепно все, все, я люблю». Как отмечали современники, понимая, знавшие Николая II хорошо, во время своего царствования император не мог даровать просимом у него объеме Конституции, так как считал, что не имеет права нарушить основные законы и изменить своему обещанию, данному им при священном короновании. Николай II утверждал, не самодержавие я защищаю, а Россию. Он убежден, что благополучие государства заключается в сохранении самодержавия. Министр внутренних дел князю Святополку Мирскому в 1904 году Николай II признавался: «Ведь я придерживаюсь самодержавия не для своего удовольствия. Я действую в этом духе только потому, что я убежден, что это нужно для России. А если бы для себя, я бы с удовольствием от всего этого отделался». Таким образом, Россия в сознании Николая II понималась как ведущая ценность, а самодержавие как подчиненное, служебное. То есть, как об этом говорил император, самодержавие необходимо сохранять и укреплять не ради самого самодержавия, а потому что такая форма правления считалась наилучшей для страны. В кризисные моменты некоторые представители императорского дома задумывались о введении представительства и шага в конституционном направлении. Так, великий князь Константин Николаевич, брат Александра II, он пользовался репутацией либерала, и в марте 1981 года, после убийства брата, Константин Николаевич видел в Земском соборе единственное средство, цитата, «которое может теперь спасти бедную нашу растерзанную матушку Россию». Причем некоторое время, в начале 80-х годов, сторонником Земского собора являлся и цесаревич Александр Александрович, вступивший на престол под именем Александра III. Но вскоре он определенно отказался от этой идеи. Тогда же, в 81-м году, о Конституции как неизбежности говорил великий князь Алексей Александрович. Он об этом говорил Анне Федоровне Аксаковой, рожденной Тютчева, близкий человек императорской семьи, воспитательница младших братьев и сестры Алексея Александровича, как раз Сергея Александровича, Павла. А замуж Тютчева вышла за лидера реформных славянофилов Ивана Сергеевича Аксакова, который был противником конституционализма. И вот Алексей Александрович говорил Анне Федоровне: «Что бы ни говорил ваш муж, а России придется в конце концов прийти к Конституции». Это не значит, что он был сторонником этой идеи, он просто считал ее неизбежностью. Тогда, в 81-м году. Но, как вы знаете, в Конституции тогда перехода не состоялось. Так скажем, ветер перемен 1905-1907 года, известный еще как Первая русская революция, период массовых беспорядков, эта эпоха сказалась на взглядах членов царствующей династии по вопросу необходимости сохранения самодержавия. Вот еще накануне революционных потрясений, в декабре 1904 года, великий князь Владимир Александрович, который был известен как твердый сторонник самодержавия, тем не менее на совещании комитета министров он присоединился к мнению графа Сольского, уверенного либерала, о желательности привлечения выборных представителей к предварительному обсуждению законопроекта. То есть теперь не только назначенные императором лица, члены Государственного совета будут обсуждать, но и те лица, которые будут избраны для этого органами местного самоуправления. То есть это путь в сторону парламентаризма. Владимир Александрович тогда эту идею поддержал. Два других члена императорского дома, великий князь Александр Михайлович, представитель Леонида Михайловича, и его двоюродный племянник, родной брат Николая II, великий князь Михаил Александрович, который потом в Перми погиб в 1917 году за месяц до убийства здесь царской семьи. Вот они тогда же поддержали идею министра внутренних дел князя Святополка Мирского о привлечении выборных представителей в состав Государственного совета. Это был, соответственно, реальный шаг в сторону введения парламентаризма. Уже в 1905 году, когда были активно беспорядки, великий князь Александр Михайлович даже говорил, что нужно немедленно созывать Земский собор. Но вот, например, великий князь Константин Константинович, с кем он поделился этой идеей, написал мне: «Был у меня Сандров. Он думает о необходимости Земского собора. Я же полагаю, что это было бы не слишком». Как бы там ни было, и несмотря на государственную реформу 1905-1907 года, когда самодержавная неограниченная монархия была трансформирована в монархию дуалистическую, когда появился парламент в лице двух палат, реформированного Государственного Совета и появившейся Государственной Думы, и, соответственно, законодательная власть теперь стала принадлежать не одному императору, а императору совместно с парламентом. Чтобы закон прошел, он должен был утвержден быть всем императором, Государственным Советом и Государственной Думой. Так вот, тем не менее, все равно многие члены Дома Романовых по-прежнему самодержавие считали залогом существования России. Эту мысль даже переняла императрица Александра Федоровна, жена Николая II, рожденная принцесса Гессенская, а воспитывалась она вообще в парламентской Англии, поскольку рано потеряла мать, 6 лет, английскую принцессу, то во многом заботу о воспитании взяла на себя бабушка, английская королева Виктория. Так вот, Александра Федоровна, приехав в Россию, проникнувшись в русской культуре, русской цивилизации, она полностью стала разделять идею необходимости самодержавия. И, например, мужа Николая II она писала во время Первой мировой войны: «Никогда не забывай, что ты есть и должен остаться самодержавным императором. Мы не подготовлены к конституционному управлению». Императрица считала, что монарх должен скорее отказаться от трона, чем нарушить клятву сохранять самодержавие и передать престол не только своему сыну. Императрица Александра Федоровна, надо сказать, вообще это уникальная женщина. Она приехала в Россию 22 года, стала императрицей, и, что называется, с колес учила русский язык и достигла невероятного успеха. В столь зрелом возрасте, изучая язык, еще сложный, как русский, она научилась на нем блестяще, прекрасно говорить и писать. Причем современники отмечают, вопреки тому, что мы образ ее в фильмах видим, где она говорит с акцентом, то немецкий, то английский. На самом деле акценты у нее могут быть только английский, поскольку английский язык ей ближе, чем немецкий, благодаря матери, а не бабушке. Так вот, Александра Федоровна говорила практически без акцента, как вспоминают. Акцент можно было иногда еле-еле уловить при долгом разговоре с императрицей. При этом императрица умела строить длинные сложные фразы на русском языке. Уникальная возможность, например, вот ее старшая сестра Елизавета Федоровна настолько блестяще русский язык освоить не смогла, а вот Александра не смогла. И при этом Александра Федоровна, воспитанная в чужих традициях, сумела воспринять, почувствовать основы и суть русской цивилизации. Дело в том, что Александра Федоровна – это одна из умнейших женщин своего времени. К 22 годам, когда она стала императрицей, она защитила диссертацию по философии и стала доктором философии. То есть в 22 года защитила диссертацию. Поэтому, действительно, она, благодаря своим исключительным интеллектуальным способностям, и русский язык блестяще освоила, и прекрасно смогла понять другую культуру императрицы. На этом фоне особенно парадоксально, что некоторые современники и даже историки, особенно в советское время, писали про ограниченность Александры Федоровны, ее узость, мировоззрение и так далее, тогда как наоборот. Она обладала чрезвычайно широким видением и могла видеть то, что другие люди не обращали внимания. Я вот уже на конференции, которая у нас была, приводил цитату известного современного златоуста нашего времени, известного оратора. Догадаетесь, кто это говорит? Сегодня, в завтрашний день смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать. Так вот, как раз Александра Федоровна была из тех людей, которые могут сегодня смотреть в завтрашний день. И мы это еще увидим дальше. Во время Первой мировой войны ряд членов династии начинали высказывать взгляды в пользу ограничения императорской власти. И вот историк Сергей Юрьевич Куликов, наш современный историк, отмечает, что в это время либеральные взгляды, цитата, неопределенные по содержанию, бесспорные по проявлениям, разделяли, если не полностью, то частично, императрица Мария Федоровна, господствующая, великий князь Михаил Александрович, великие князья Николай и Александр Михайлович, великая княгиня Мария Павловна Старшая, вдова Владимира Александровича. И вот после образования в Государственной Думе прогрессивного блока, объединения депутатов разных фракций, которые были, и вот это объединение было сторонников в пользу такого либерального ограничения императорской власти, и стал практически в оппозицию к Николаю II правительству с 2015 года. Так вот, после образования прогрессивного блока ряд представителей царствующей династии стали даже сознательными сторонниками превращения дуалистической монархии в монархию парламентскую, на манер английскую. Так, например, великий князь Николай Николаевич младший, который в первый год Первой мировой был верховным главнокомандующим, великие князья Николай и Георгий Михайловичи, они просили создать так называемое ответственное министерство. Под этой формулировкой ответственное министерство скрывалась идея подчинять министров не императору, а Государственной Думе, которая и формировала состав правительства. Ну, как в Англии происходит. Николай Николаевич младший вообще к тому времени давно дрейфовал в сторону либерализма. И не случайно 1 января 1917 года тифлисский городской голова Хатисов по поручению главы Зимбора объединения либеральных общественных деятелей князя Георгия Евгеньевича Львова, один из главных лидеров либеральной оппозиции, он потом станет, как вы знаете, первым министром-председателем временного правительства. Вот по поручению князя Львова Хатисов предложил Николаю Николаевичу присоединиться к готовившемуся заговору против императора и самому взойти на престол, как императору Николаю III. Великий князь не арестовал Хатисова, а пригласил прийти за ответом через 2 дня. И тогда, через 2 дня, он снова не арестовал Хатисова, а просто заявил о своем отказе, отмечая, что, цитата, «солдаты, отражающие русский народ, не поймут сложных комбинаций, заставляющих пожертвовать царем, и едва ли будут на стороне заговорщиков». То есть мы видим, что свой отказ великий князь мотивировал не присягой, а соображениями чисто прагматического характера. И вот историк Гулько характеризует данную ситуацию и говорит об атрофии фактически у Николая Николаевича не только родственных, но даже и верноподданнических чувств. В целом же идея необходимости самодержавия, она большинством членов императорского дома поддерживалась по-прежнему. И вот эта трансформация неограниченной императорской власти в сторону дуалистической монархии не считалось как отмена самодержавия. Считалось, что самодержавие все же сохраняется. Да и титул самодержец, он сохранялся в титуле императора. Все равно ни один закон не мог быть принят без одобрения императора. Вот это что касается аспекта необходимости самодержавия. А следующий момент, который мне хотелось затронуть, это понимание власти как служения. Что имеется в виду? Дело в том, что члены императорского дома воспринимали императорскую власть не как привилегию, а как долг и подвиг. Будущий император Александр III, когда стал в 1865 году после кончины старшего брата престолонаследником, он в дневнике зафиксировал осознание тяжелой ответственности, которая теперь на него свалилась. Сын Александра III, Николай II, твердо верил, что самодержавная власть, которую он унаследовал, есть, цитата, «тяжелая и ответственная царская ноша». Есть священный долг, как главного правителя и первого слуги Богом веренного ему попечению народа российского. И вот вскоре после восшествия Николая II на престол его

0: тяжесть, которую я несу сознательно один. И Николай II неоднократно демонстрировал стремление взять на себя ответственность в решении. Дело в том, что власть понималась как ответственность. У кого власть, у того и ответственность. И наоборот, кто несет ответственность, тот обладает властью. В 20 веке вот это представление о власти стало трансформироваться в том плане, что люди, целые институции, они стали стремиться к тому, чтобы власть осуществлять, а при этом ответственность лежала на ком-то другом. Ну и, собственно, западноевропейский и американский строй в настоящее время – это как раз классический пример такого строя, когда демократия является фактически фидовым языком для олигархического управления. То есть когда реальную политику диктуют олигархические структуры, они избирают, финансируют предвыборные кампании, партии, представителей, и те проводят ту политику, которая нужна им, своим спонсорам. И при этом ответственность ложится на них. А те, кто принимает решение, в итоге ни за что ответственность не несет. И, соответственно, Победоносцев понимал, что уже тогда, в конце 19-го, начале 20 века, западноевропейский строй представляет собой именно это. Он об этом писал, об этом говорил. И Николай II и Александр III полностью разделяли такое убеждение, что парламентаризм, он вращается в такую систему. По крайней мере, может.
1: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о лекции Дмитрия Михайловича Софина, кандидата исторических наук, доцента Пермского государственного национального исследовательского университета, председателя Пермского отделения Императорского православного палестинского общества. Тема встречи звучала так: «Дом Романовых. Об императорской власти. Конец 19-го, начало 20 века». А с вами была Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.
2: В Екатеринбурге 14 часов.
3: Новости.
4: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Скоро исполнится 5 лет, как в Екатеринбурге при Центре гуманитарной помощи открылся первый благотворительный магазин «Две лепты». Сюда попадают лучшие из пожертвованных в православную службу милосердия вещей, чтобы найти нового хозяина и поддержать работу большой благотворительной организации. За 5 лет работы этот необычный магазин доказал свою эффективность, и поэтому сегодня у него уже 2 филиала. В Центре гуманитарной помощи, улица Фучика, 3, и в торговом центре «Мегаполис», улица 8 марта, 149. Руководитель магазина «Две лепты» Юлия Шарифуллина рассказала, что принцип его работы основан не только на желании помочь тем, кто находится в стесненных обстоятельствах. Важно то, что, покупая вещь за символическую цену, у человека остается ощущение, что он справился сам. Кроме того, деньги, которые он оставляет на кассе, направляют на дела милосердия, то есть на помощь другому человеку, которому сегодня, возможно, гораздо тяжелее. Получается удивительная вещь. Тот, кому нужна поддержка, одновременно становится тем, кто помогает. Так магазин «Две лепты» стал еще и источником средств для благотворительных проектов. Идея социального секонд-хенда заинтересовала многих людей. Они заходили и спрашивали, как это работает, куда идут средства, кто наши подопечные. Люди узнавали про службу милосердия, про существование гуманитарного центра и его филиалы по всей Свердловской области. И постепенно магазин «Две лепты» стал очень эффективной площадкой, на которой социальная служба епархии популяризирует дела милосердия. Среди покупателей магазина люди с разными судьбами. Например, Анна Николаевна уже около 10 лет одна растит 2 внуков. Их мама погибла, когда дети были маленькими. До этого семья жила в достатке, дети привыкли хорошо одеваться. Сейчас основной доход – это бабушкина пенсия. Конечно, можно предложить подросткам бесплатную одежду, но вряд ли

0: они захотят за ней идти. А в 2 лепты они приходят в магазин и, как все, выбирают джинсы, толстовки, кроссовки. Могут отказаться от вещи, если не понравится. Могут искать именно то, что хочется. А бабушка может позволить себе за это заплатить. Анатолию Игоревичу немного за 50. Он работает, содержит семью, платит ипотеку. Деньги в семье есть. Просто после всех обязательных расходов на его собственную одежду почти ничего не остается. А на работе нужно выглядеть прилично. Здесь он находит рубашки, брюки, пиджаки. Иногда попадаются хорошие ботинки. И семейный бюджет от этого не рушится. Таких людей среди покупателей магазина «Две лепты» очень много. Далее в этом выпуске. Атака беспилотников на инфраструктуру в Рязанской области вызвала сбой в работе облачного сервиса Яндекса. В дата-центре Яндекса в Сасове в результате атаки БПЛА произошел пожар, затронувший часть инфраструктуры. Пострадавших нет. Профильные службы на месте устраняют последствия, цитирует РБК сообщение пресс-службы компании. Сбой доступа к ряду сервисов Яндекса и другим ресурсам вызван перебоями с электропитанием в одном из дата-центров публичной облачной платформы, которая предоставляет частным и корпоративным пользователям вычислительные мощности, хранилища, базы данных, сети, инструменты для искусственного интеллекта и аналитики. В зоне доступности наблюдаются перебои с электропитанием. Команда работает над устранением проблемы, говорится в сообщении, опубликованном в 1 час 31 минуту по московскому времени. Мы продолжаем работу над устранением последствий инцидента и будем сообщать о ходе восстановления, заявили в компании. Ранее сообщалось, что в Сасове Рязанской области, в бывших помещениях завода «Саста», создан дата-центр Яндекса, содержащий десятки тысяч серверов и соединений с Москвой несколькими линиями оптической связи. И в завершении выпуска. В праздник воздвижения Креста Господня после божественной литургии в воскресной школе при храме во имя святого страстотерпца царевича Алексея в селе Кашино взрослые девочки провели для младших воспитанниц занятия. Это было не просто уроком, а теплым общением. Малышки с горящими глазами слушали историю праздника, потом отвечали на вопросы, а затем вместе со старшими девочками мастерили открытки, посвященные празднику, рассказали в храме. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Вы планируете что-то продать или приобрести в сети интернет? Не торопитесь переводить свои деньги. Под видом продавца может скрываться мошенник. Прежде чем приобрести товар, ознакомьтесь с отзывами и уточните, когда был создан данный интернет-магазин. Покупая товары у частных лиц, старайтесь расплачиваться наличными деньгами и только в момент получения товара. Не совершайте слепые покупки в сети интернет.
0: Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16 часов 15 минут с повтором в воскресенье в 15 часов 15 минут.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Сегодня, дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, мы встречаемся вновь с протоиереем Александром Дубасовым, батюшка-настоятель храма святых мучеников Флоры и Лавры в селах Косулино, Каменской епархии. Отец Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Евгений, дорогие радиослушатели.
1: Благословите
2: Бог нас. Благословит всех нас.
1: Ну что же, мы сегодня тоже постараемся вновь поговорить о чтении Псалтыри. И я вот тоже открываю сразу святителя Феофана Затворника, как он своим духовным чадом пишет в одном из писем. «Псалтырь читать по уставу на всяк день — это хорошее дело, но надо размышлять при сем и свою молитву вставлять между стихами. Лучше не все прочитать, чем все без мысли и чувства». То есть как мы читаем одним языком, а сердце не подключается. «Выучи на память несколько псалмов, и когда идешь дорогою, читай, размышляй». И вот еще одно интересное у него такое размышление. Тоже в жизни сталкиваешься с этим, люди рассказывают, что так оно и есть. «Поминать живых и умерших за псалтыри хорошо, это дело любви есть. А браться читать псалтырь по умершим за деньги, и деньги за то брать никуда не гоже».
2: Ну да, сейчас хоть бы, как говорится, так бы почитали за деньги, бы уже, я думаю, кто-нибудь был бы благодарен. Ну да, конечно. Я бы, знаете, вначале, наверное, вообще сказал, чуть бы и захватил пораньше, да, или скажу в общие какие-то фразы. Да. Что такое псалтырь? Да, это богослужебная книга. Вот у нас есть два вида богослужебных книг. Они подразделяются на там священно-богослужебные, первый разряд, и второй разряд церковно-богослужебные. Вот, священно-богослужебные книги входят в те книги, которые взяты целиком из Библии. Да, это несложно догадаться. Евангелие, апостольские послания или апостол, говоря богослужебным языком, и, конечно же, псалтырь. Вот эти три книги являются священно-богослужебными. Вот. Ну, если нашим радиослушателям интересно, можно еще сказать, что церковно-богослужебные книги — это что такое? Это Часослов, это Минея, это Актоих, это Триоть, это различные молебные пения, да, то есть это типикон, это служебник для священника, да, то есть, ну, еще там определенный ряд, требник и так далее. Да. Вот, поэтому псалтырь относится к книгам священно-богослужебным, да, то есть, потому что вот, ну, это книга Библии, то есть книга Священного Писания, которая, соответственно, взята оттуда целиком. Вот. Остальные книги, которые вот, мы сейчас перечислили выше, там, конечно же, скажем так, библейское присутствие везде есть, да, то есть в разных видах, да, то есть в разной степени, в разной наполняемости, но там уже они были составлены, соответственно, последующими, значит, церковными авторами, да, которые писали каноны, писали тропарии, кандакии, вот, и так далее. Вот, поэтому вот псалтырь, а вообще, если еще изначально посмотреть, да, то псалтырь — это такой инструмент был, да, то есть под который пели молитвы Богу в Древнем Израиле. Да, то есть вот типа арфы, что ли, да, такое вот видели, может быть, на, значит, иногда, ну, бывает, изображает же царя Давида.
1: Царь Давид, да, какой он был, да, вот, красивый.
2: Да, то есть вот образ он как раз под эту вот, под этот инструмент. Вот он. И поэтому и порой еще называют, да, то есть книга царя Давида.
1: Да.
2: Да, то есть псалмы, почему? Да, потому что многие псалмы написаны именно были Давидом, были записаны. Вот, во время его, видимо, молитвенных богослужебных размышлений и так далее, да, вот. И поэтому, то есть такая, ну, действительно, боговдохновенная книга, да, то есть и церковь этой книгой премного пользуется. Как-то я давно, еще на заре своего, значит, скажем так, воцерковления, услышал такую цифру, что богослужение стоит примерно из 70% псалтыри. А впоследствии я стал смотреть и увидел, да, действительно так. Вот давайте вот посмотрим, если нашим, опять же, радиослушателям интересно, да, то есть с чего начинается, например, вечерняя служба. Ну, вообще, день в церкви, да, день в храме богослужебное начинается с вечера, да, то есть начинается с чего? И сразу же открываем, да, то есть начало богослужения, да, предначинательный псалом 103. Предначинательный псалом 103. То есть вот сразу же, то есть целиком псалом читается, если простое богослужение, простая служба. Если же все ночные объявления, то поются из 103-го псалма некоторые избранные стихи, то есть торжественно. Далее, иктинья мирная, да, то есть тоже частично составлена из, в том числе, именно библейскими выражениями, да, обращения к Богу, то есть прошения к Богу, да, то есть такие иктинья, то есть такое вот моление. А что дальше? Блажен муж. А что это такое? А это ведь, оказывается, первый псалом
1: псалтыри. Такой мощный.
2: Да, первый псалом псалтыри, пожалуйста. Или, если, скажем, это не все ночные бдения, то 18-я кафизма, да, то есть кафизма 18-я, да, то есть все. Потом далее стихиры на Господе возвах, опять же, да, то есть стихиры составлены уже впоследствии церковными авторами, да, а сами стихи как раз взяты из псалтыри. Да, то есть «Сподоби Господи вечер сей». Псалтырь, да. Ну, опять же, ныне отпущаешь Евангелие, да. Ну, всеночное бдение заканчивается 33-м псалом, псалмом, да. Начинается утреннее шестопсалмием, да. Вот, тропарин на Бог Господь, опять же, явися нам, взятые, да. Еще не сказали, что прокимны также все взято из псалтыри, да, то есть прокимен стих. Вот. Далее тропари пропели, кафизмы идут на богослужение, на каждом богослужении, да, две или три кафизмы на утренний, да, то есть в зависимости от времени года. Далее палеолей, с чего начинается палеолей, да, со стихов из псалтыри, да, то есть несколько стихов, то есть там они могут исполняться полностью, да, но в практике приходской исполняется там с двух псалмов по два стиха. Далее чтение, если это палеолей есть, то чтение Священного Писания, да, то есть взято из Библии, да, то есть вот мы смотрим, да, то есть, ну, Библия, вот 70, я сказал, процентов, да, то есть, а так вот мы посмотрим, так, наверное, так 70
1: больше.
2: Плюс,
1: да.
2: 70 плюс, пожалуй, да, вот. И псалтырь в основном, так раз, да, вот палеолей, да, 50-й псалом, опять же, да, то есть вот на палеолее читается. Каноны начинаются, да, то есть каноны составлены таким образом, что, например, Ирмос, это как раз Ветхий Завет, а сами тропари канона в связи с тем праздным событием, которое, да, вот сейчас отмечается в церкви. То есть, вот, ну и завершается, опять же, великое словословие, да, это, опять же, взято из различных мест псалтыри, да, то есть богослужебные стихи. И вот и наша служба подошла к концу. То есть...
1: А 30%? Богослужение из чего? Если 70% из псалтыри, что там остальное?
2: Остальное, ну, уже, скажем так, переживания церковного, того или церковного автора, да, то есть такие свои, опять
1: прям
2: же...
1: Прям личные вот такие.
2: Такие
1: вот,
2: вначале,
1: да?
2: Личные, да, потом положенные уже как где-то, вот, соответственно, введенные в богослужение, а потом уже церковью это богослужение принято и уже отрефлексировано и вот так, скажем, положено так, как вот мы сейчас это воспринимаем, как мы это знаем, как это у нас есть, да, то есть это, конечно же, привносилось, наверное, в церковь достаточно всего много, да, но оставалось именно то, что действительно считалось наилучшим образом, как обращение к Богу, то есть наилучшим образом, как можно было бы обратиться к Богу, вот таким вот, так вот, да. Поэтому и сами эти, скажем так, обращения-то, они не то, что у человека из головы измышлены. Это Дух Святой. Дух Святой через этого человека таким образом вот хвалу Богу изливает. Поэтому, так, ну, какие-то, может, еще даже, ну, миром Господу помолимся, да, например. Ну,
1: это, Господи, помилуй.
2: Может быть, да, у царя Давида, может, миром Господу помолимся, вот так вот и нету, да, то есть, ну, Господу помолимся, Господи, помилуй, да, буду постоянно обращаться к Тебе, Господи, это же постоянные, скажем так, обращение.
1: Всякое дыхание да, да хвалит Господа. Поэтому... Любимое мое выражение.
2: Вот, да, поэтому вот, ну, все преисполнено, да, молитвы, которые, вот, опять же, интересный такой момент, да, чистослов составлен вот для того, чтобы им пользовались чтецы, певцы на клиросе, да, а ведь до определенного времени других молитв и у мирян не было. Миряне, да, то есть всякий человек учился по чистослову, по псалтыри. Да, то есть чистослов это правило, да, то есть вечернее правило, по вечере, то есть вы читали дома, да, читались, ну, сейчас в монастырях сейчас служится это все, да, то есть потом, когда постепенно происходило обмерщение, да, народа Божьего, да, то есть, скажем так, говоря это со скорбью, да, то есть рассорковление какое-то, то стали составлять специальные утренние и вечерние правила. Да, то есть, хотя вот вчера ко мне молодые ребята подошли, нас в храме, значит, возрастают, они говорят, батюшка, а можно вместо утреннего вечернего правила читать там шестопсалмия? Я говорю, а почему шестопсалмия? Чистослов. Чистослов. Там вечерняя, там повечерие, там первый час, третий, шестой, девятый. Там утренне, пожалуйста. То есть не только шестопсалмия, то есть все, вот, что мы на богослужении используем, да, то есть это, в принципе, можно в домашней практике все это вот употреблять и прекрасно, да, то есть это единственное, скажем, по дню ориентировать это, да, то есть, если, ну, то есть по, ориентировать по суточный круг, накладывать на недельный круг богослужебный, да, то есть если не среда, то, соответственно, антропари будут среды, да, если там или пятница, или четверг, или вторник, да, то есть, поэтому, а так, честно слов, это прекрасно, то есть, но только другое дело, что до него надо вырасти.
1: Ну, вот я и говорю, что да. Интересно, что подростки вот такие вопросы задают,
2: ну, это,
1: что если молиться утренним правилам не могут, можно ли, ну, действительно...
2: Нет, могут, они уже просто перерастают его, и уже
1: вот
2: когда...
1: Я об этом вот, и говорю, да, что сейчас они, вот им уже хочется что-то
2: они
1: другого.
2: Могут, они уже как бы вот его насыщены, да, и говорят, а что-то можно еще, а можно вот так вот, да, вот, если не успеваем то и то, как можно ли сделать замену? Я говорю, так не можно, нужно, если ты уже действительно в полноте освоил утреннее и вечернее правило. То же самое с чтением псалтыри, надо сказать, ведь то же самое. Нельзя, может быть, сразу же на псалтырь...
1: Вообще, вот как ее читать?
2: Выходить, да.
1: Выходить,
2: сразу. Сказали, почему? Потому что если текст ведь это настолько высокий, настолько вот он, скажем так, человека заряжает и наполняет, да, то если он не подготовлен, если он еще страстный, если он еще вот, как бы так живет по законам мира сего, да, на них ориентируется, то ему, пожалуй, долго-то такой высокий текст и не выдержать, да, чтение-то, ну, или будет просто механически его читать. Поэтому, когда вот, ну, в храмах существует так называемый круг псалтыри, да, то есть избирается 20 человек, да, то есть по желанию, да, кто может, ну, то есть, соответственно, руководитель какой-то есть определенный, вот, составляют, да, то есть круг, и каждый день, каждый человек по одной кафизме прочитывает.
1: Вот, да, мы при тоже этом, так делали.
2: Да, при этом поминает еще и тот список, который прилагается, да, то есть за всю эту двадцатку молится, да,
1: то есть за него. Это тоже псалтырь по соглашению получается.
2: Примерно так, да, значит, за этого человека, за его близких родственников, mm-hmm. да, за упокоение, здравие, упокоение. Вот, и это, ну, такое огромное, сильное молитвенное правило, да. И, конечно, чтобы до этого правила дорасти, надо вначале, конечно, познакомиться и, в общем-то, полноценно читать утреннее и вечернее правило. Когда человек уже полноценно читает, то он может добавлять псалтырь. Вот. Когда же он не научился читать утренние и вечерние правила, то, скорее всего, псалтырь-то пока ему еще будет просто сложно. То есть, пожалуйста, попробовать-то можно, да, но ведь тут еще какая ситуация. Если эта двадцатка читает, то есть один уверен, что все остальные 19 человек, как и он, сегодня все это делают, все прочитывают, да. Ну, есть определенные правила, да, например, что по первой славе читается о здравии, по второй – о покоении, да, по третьей…
1: Значит... Нет, наоборот, первые две – о здравии, а третья – о покоении.
2: Вот у нас было по-другому. Первое здравие, второе покоение, а третье как бы о своих. Вот такое вот было. Ну, свой, вот более расширенный список. Там же у нас есть список короткий, который, да, то есть несколько человек, потому что вот у нас два круга вот этих вот две двадцатки в храме. То есть и, ну, ограничения действуют, да, то есть один одного человека напишет, другой 15, ну, не получается. То есть у нас ограничение 1+4, да, то есть один человек может 4 оздравия, 4 упокоения, или может 8 упокоения, но тогда без здравия, то есть чтобы вместе...
1: Это огромная работа.
2: Это огромная работа,
1: конечно,
2: огромная. И поэтому, когда я смотрел списки других, вот и писал, кто читает псалмы, и видел, когда там люди, например, вот так вот, ну, огромные свои выставляют, это немножко, я считаю,
1: неправильно. Мы просто на радио так молились. Мы сначала вот такие огромные списки читали, вот, и когда вот молимся, а потом мы сократили.
2: Да, и поэтому я объясняю так. Мы собираемся время от времени собранием для того, чтобы какие-то вопросы, недоумения разрешить. Поэтому я говорю, что свой список, вот у меня, например, да, список достаточно расширенный. Да, я говорю, если я свой список положу, то вы целый день будете его читать, и вам больше ни на что уже времени не хватит. Поэтому... Я отдаюсь тех же своих, там, 4+4, да, человека, да, ну, вот и поэтому больше понимаю. Остальное делаю сам, сам читаю, что мешает. Я знаю, что мы все вместе молимся, и у нас вся двадцатка молится, да, то есть если даже силы зла, как любят, да, подойдет, да, кому-то из нас, этот, да, то есть он никого, не человека там обнаружит, да, он обнаружит там мощный молитвенный такой заслон.
1: Щит,
2: да.
1: Забор.
2: Да, да, да. Вот стену. Вот, поэтому, говорю, понимаете, да, но мы должны быть уверены друг за друга, да, то есть, что мы все читаем, и если кто-то вдруг кому-то стало сложно, тяжело, старость, там что-то, там какие-то обстоятельства, все, человек подходит, выражает ситуацию, мы, если, например, человек уже не может читать, мы его оставляем, переводим в разряд тех, кто читал, не читает, а читал псалтырь, да, живой он или уже умер, да, то есть мы их переводим туда или туда, в тот или иной список, вот, потому что человек потрудился, и мы это как благодарственное такое, вот, оставляем его, да, но уже его родственников, конечно, оставляем ему, потому что, ну, все, скажем, весь этот список, так наращиваем, это нести, или, даже выразимся, просто тащить уже, да, ну, не всякий сможет. Это будет порой непосильно, и поэтому будут уже другие члены, да, псалтыри, может, менее сильные, да, маломощные, уже будут, скажем так, дополнительно выпадать, поэтому еще бы не хотелось. Вот. Где-то бывает, например, если мы знаем, что кто-то читающий, да, не совсем устойчив, да, по разным причинам, мы знаем эту какую-то некоторую, может, подоплеку, да, мы ставим второго человека туда, добавляем, да, то есть, скажем, такую поддержку, да, мало ли что, он говорит, ты читаешь, что читаешь, а у нас не какое-то небольшое сомнение, сам уж не всегда читает, может, что-то еще где-то, это, какую-то слабинку дает, а у нас второй человек, то есть мы знаем, что это номер псалтыри, да, номер на это у нас закрыто, да, то есть если и это даже вдруг по какой-то причине прочитает, то второго, которого мы ставим, да, это, он достаточно такой, так делаем, да. Еще что у нас есть интересного в псалтыри, я когда в свое время служил в храме Рождества Христова, я там начинал мирянином читать, да, вот, когда стал священником, меня отец Владимир освободил, говорит, тебя сейчас пока большая нагрузка, тебе пока не надо. И я уже стал читать псалтырь где-то, наверное, спустя лет 5-7 после рукоположения, когда немножко чуть-чуть вот как бы так структурировалось, все установилось, все как бы так вошло в такой более-менее такой равномерный режим. Вот. И вот с того времени вот уже стало, вот, наверное, да, лет 7, наверное, так, вот 2007 года, вот скоро 20 лет, как уже вот мне удается в этой двадцатке присутствовать. Вот, но начинал даже не со своей двадцатки, а еще с московской, вот, в московскую двадцатку меня включили, вот, и оттуда, и потом уже подошла наша, из нашего храма, я уже здесь, в нашей оказался. Так вот, что вот мы видоизменили, модернизировали, я бы сказал, в хорошем смысле это слово, то есть я видел такие, да, вот есть, значит, список, кто читает псалтырь, люди. Да? А потом список, кто, соответственно, за кого, ну, чьи родственники там о здравии, упокоении отдельно. Мы совместили, значит, делаем, значит, имя, за кого, значит, кто читает псалтырь выделенным, да, и рядом идут из-за того, за кого он молится о здравии. Да, то есть дальше следующее имя, следующее. Да. То есть я уже всегда могу посмотреть, что вот этот человек, о котором мы молимся, да, вот, который член 20-й, и за кого он молится, о ком он просит молиться.
3: Вот. И еще у нас такое, и, то есть получается более-менее картина полная, потому что если я буду отдельным списком молиться, то я вообще не представляю, что там за люди, что там за имена. Это очень бы не хотелось. А тут я вижу привязка, да, вот человек, я его знаю, он член нашей двадцатки, да, то есть, соответственно, вот те люди, о которых он молится. Иногда мы встречаемся и расспрашиваем, да, кто это, о ком там, да, какие-то. Кто-то, например, выражает какое-то усиленное моление, да. Вот, и еще одно правило. Если человек в храм не ходит, то мы пишем вразумление, вр.
1: Да, вразумление.
3: То есть, да, то есть это, во-первых, тут два, мы преследуем две цели. Первое, мы понимаем об этом человеке, надо именно молиться в разумлении, чтобы он пришел в храм. И другое, когда, знаете, такие есть боязни, я считаю, они не обоснованы, но боязни есть, и на них все равно надо отвечать. Да, говорит, а я вот буду за другого молиться, да, это проблемы ко мне придут. Так вот, чтобы, я говорю, смотрите, вот чтобы это, вас это не смущало, да, мы молимся о вразумлении, да, то есть, поэтому не переживайте, мы молимся не просто так, что это всем там глаза закрыли, молимся за всех, да, то есть мы понимаем,
1: так
3: что...
1: Так это же язычество.
3: Туда, совершенно верно, но оно не убирается, никак не убирается, поэтому говорю, вы не переживайте, вас никаких проблем, это бывало еще когда-то человек делает первый или время от времени кто-то, знаете, ой, знаете, а мне сказали, что я сейчас вот молюсь за эти, а у них есть проблема, они потом ко мне вот возвращаться будут. Я говорю, не переживайте, мы же молимся в разумлении об этих. Тот, кто ходит в храм, так он и сам за себя помолится, за него мы просто за него с радостью молимся.
1: Так и говорит, что это язычество.
3: Да, да, конечно.
1: Да, и вот так все намешано у нас.
3: Ну, на каждый роток не накинешь платок, как говорят, да, поэтому...
1: Мы и сами за собой не замечаем порой, как это проявляется,
3: совершенно, совершенно верно. Вот, и я вот обращаю внимание, что у меня есть руководитель, значит, который постоянно, значит, мониторит всех, значит, это держит, как говорится, внимание, да, вот, и порой вот подходит и говорит, батюшка, вы знаете, вот, ну, за год у нас ничего не поменялось. Я говорю, как хорошо. Ну, в каком смысле хорошо?
1: Что читали псалтырь, а что, лучше не стало,
3: что,
1: да?
3: Не в этом смысле, да, а что все на местах. Никто не отказался, никто не сказал, я больше не буду, да, то есть у нас вот ничего не поменялось, только вот тут, скажем, попросили поменять, например, да, что-то тут вот как-то вот, ну, да, кто-то действительно из вразумления переходит, начинает какие-то делать шаги в храме, да, то есть его, соответственно, убирает им гриф вразумления, да, то есть он уже начинает подавать надежды, да, то есть кто-то там еще что-то, ну, кто-то, конечно, умирает, но вот более-менее такое вот мне нравится, что есть стабильность. Есть стабильность. Вот нет вот этой, как
1: там
3: вы знаете,
1: сказали бы,
3: текучки нет. Вот в псалтыре, да, то есть у нас стабильная.
1: Как
3: вот
1: в монастыре прям читаете или только в посты?
3: Каждый день.
1: Каждый день читаете.
3: Двадцатка читает каждый день. Единственное, какое облегчение я делаю, да, говорю, смотрите, вот есть предписание пославить это читать, пославить, значит, это читать. Я говорю, смотрите, давайте сделаем так. Нам с вами нужно за сутки прочитать кафизму, прочитать помянник. Вот это железобетонно. Как вы прочитаете? Где вы прочитаете? Куда вы прочитаете? Получится у вас пославие читать прекрасно и великолепно. Это, как говорится, задача, ну, выполнена на отлично, да. Но если по какой-то причине вам удобнее вначале где-то прочитать псалтырь, где-то помянуть, почитать помянник, где-то как-то, да. То есть и самая главная задача, да, это прочитать и то, и другое. Если, например, человек подходит и говорит, я, вот, знаете, так получилось, несколько дней пропустил, вот, я говорю, ну, значит, нагоняйте, да, то есть вот у вас там пропущено 5 дней.
1: А как он нагонять будет?
3: Пусть читает больше, да,
1: читает.
3: А как быть с помянником уже? Я говорю, а помянник так, смотрите, вы помянник читаете каждый день, да, раз, а тут читаете утром и вечером. И, скажем, 5 дней вы пропустили, да, у вас будет 5 дней, да, когда вы
1: вот объясните еще людям, что такое помянник.
3: Помянник, ну, о здравии и упокоении.
1: О здравии и упокоении мы читаем.
3: О здравии и упокоении читаем. То есть для нас это пища для наших живых и для наших усопших. Когда мы за них молимся, мы их духовно питаем. Здесь ли они с нами, или они уже перешли в другой мир, да, мы их духовно... Это наша прямая
1: проявление
3: обязанность,
1: любви.
3: Проявление любви, прямая обязанность христианина верующего. Да. Другой может по-другому питать. Другой деньги зарабатывает, да, там строит дома, там что-то еще там устраивает. Пожалуйста. Каждый, как правильно вы говорите, да, всякое дыхание дохвалит Господа, да, то есть каждый по-своему может это делать, да, мы, как христиане, это для себя, для нас, мы ставим себе задачу, да, питать наших ближних, да, потому что это мы считаем самое возможное, самое главное, самое необходимое.
1: Вот прям правильно вот, дом, вы сказали,
3: я не могу, не умею строить, предположим.
1: Читать, да, псалтырь — это питание наших ближних.
3: Это питание себя, во-первых, да, прежде всего, да, своей души, и питание через это, косвенное питание душ людей живых и умерших. Вот, тоже, и также по детям, да, если мы читаем молитвы, читаем, ну, уже или мы уже такие уже, скажем так, совершенные в молитве, да, уже даже считаем псалтырь, да, то есть тем самым мы питаем своих детей. Дети сами еще питаться не могут. Ну, как младенец, он сам не может питаться. Он, его, если его мама не накормит, да, то есть он не жизнеспособен, да, то же самое дети, они не жизнеспособны духовно, да, они питаются через своих родителей, через своих крестных, через своих родственников и так далее. Поэтому для всех, вот, кто, скажем так, какое-то причастие имеет, должен понимать, да, что молитва — это не только молитва «Господи, дай мне», да, или, ну, скажем так, в следующий этап развития, «Господи, помоги мне», да, то есть, «Господи, помилуй меня», да, то есть, или на самой высоте, «Господи, благодарю тебя», да, то есть, это уже не только я, да, не только мне, да, но и те, кто рядом со мной, да, то есть, те, кто меня окружает, да, кто живет рядом со мной, да, или уже не живет, но я кого знаю, о ком я беспокоюсь, о ком я, соответственно, молюсь. Да. Вот. Поэтому это наша, ну, опять же, повторюсь, христианская прямая обязанность, да, то есть питать тех, кто рядом с тобой, да, то есть мы пеликаны в этом смысле.
1: Да, вопрос у меня есть, отец Александр, тоже очень важный. Вот когда мы тоже очень много с вами об этом говорили, вот когда человек молится за другого, что он хочет, чего он ждет от Бога?
3: Помилуй.
1: Вот он же
3: что такое помилуй,
1: не
3: да?
1: знает, что
3: вот.
1: Будет.
3: Что такое помилуй? Да, то есть, Господи, помилуй, да,
1: пожалей
3: Господи,
1: меня.
3: Возлюби меня.
1: Да.
3: Да, возлюби меня. Господь говорит, так я тебя и так люблю. Господи, так я это понимаю. Но я не всегда достоин твоей любви, да. И я иногда делаю так, что ухожу из твоего объятия, да, из-под твоей любви, да, и поэтому, Господи, помилуй, чтобы мне не уходить, чтобы мне...
1: А мы можем вообще как-то вот вы понимаете, о чем речь?
3: То же самое просим для наших ближних.
1: Вот смотрите, помилуй, мы сейчас очень часто говорим о том, что мы все время думаем о плохом. Вот даже батюшка у нас, у него много тоже детей, он говорит, ну вот разговор начинается о здравии, заканчивается о упокоении. Обязательно мы о чем-то будем говорить вот таком страшном таком. И вот сегодняшняя психология, у них, кстати, есть вот такое вот размышление. И мне говорили об этом. Я это тоже сама знаю, потому что у меня так же происходит, что вот если человек о чем-то думает, плохом, да, вот о своих детях, например, вот что у них там не сложится в жизни, или там что вот у них там, знаете, всякое приходит темное от этих всех, то вот то точно это и будет сбываться. Вот что вы об этом думаете? То есть о плохом не думать? Вот, кстати, мне вот матушка тоже одна рассказала, она говорит, у меня есть еще одна подруга-матушка, она говорит так, с моими детьми все будет хорошо. Вот как вот?
3: Так нет, вы знаете, вообще на определенном этапе слово «плохо» исчезает. Все, что не делается, все к лучшему. Поэтому, да, как еще многострадальный Иов говорил, что если мы доброе из рук Бога будем принимать, а злого не будем, то ж какие же мы, в общем-то, верующие
1: христиане,
3: люди?
1: Христиане, да.
3: Ну, тогда еще не христиане, но какие, в общем, мы верующие, да? Если мы только от Бога хотим сладкого, да? Вот, а каких-то сложностей, трудностей, каких-то испытаний, которые нас закаляют, и которые нас...
1: Я это понимаю.
3: Вот,
1: это
3: поэтому
1: вот
3: плохо
1: понимаю.
3: Будет плохо. Это когда человек еще где-то в пути к христианству или только-только делает первые какие-то шажки робкие, да, если человек уже встал на дорогу нормальную, широкую, крепкую, сильную, идет ко Христу, идет со Христом, то, в общем-то, для него какое-то понятие не должно, наверное, быть.
1: Он принимает
3: то, что есть.
1: Что Господь,
3: если даже я не понимаю, почему это происходит,
1: детям.
3: Да, то, Господи, да. Ты-то ведь знаешь, зачем мне это нужно. Помоги
1: Конечно.
3: Мне, да, пройти это, ну, если необходимо, то разобраться, да, зачем мне, куда и почему. Вот поэтому... Ну, кто-то, вот, опять же, светский человек считает, что плохо это говорить о смерти. Только не говорите при мне это. А ведь в Библии это вообще центральная идея, да, то есть помни о смерти и вовек не согрешишь. Память смертная — это то, что, в общем-то, нас и делает на первом этапе-то...
1: Людьми.
3: Да, и вначале из страха, потом из желания что-то получить, как мы говорим, да, это возрастает человек пред Богом, да, а потом из, в состояние заходит, в состояние сыновства, да, когда уже жить по-другому не может. И что в этом сыновстве он будет получать? Это уже Господь видит, знает, это уже ведет и человеку дает. Поэтому слово «плохо»-то, оно такое вот, ну, знаете, вот все-таки на таком каком-то определенном этапе у человека присутствует. Постепенно оно, это слово
1: «плохо». А с мыслями-то что делать? Вот они же ведь картинки-то рисуются.
3: А псалтирь тогда зачем? Псалтирь тогда зачем?
1: Да, вот правильно, отец Александр.
3: Вот он, да.
1: Псалтирь сильнейший все вышибет. Всю дурь из головы.
3: Все наполнит, все преобразует, все благоукрасит, да, все. И опять же, всякое дыхание дохвалит, и всякое дыхание будет хвалить Господа. Вот поэтому, в общем-то, ведь в церкви все устроено, и все уже, как говорится, ничего придумывать-то идти не надо, да. То есть утром проснулся, умылся, первое, что сделал, да, то есть... наполни душу молитвой, да, то есть дела какие-то, значит, пошли, там завтраки, все остальное, да, о Боге помни, да, то есть о Боге вспоминай, к Богу обращайся, да. Вечером все закончилось, проанализируй день, опять же помолись.
1: Попроси у Бога, да, прощения.
3: В воскресенье иди в храм, да, и там уже вот все это за седмицу накопленное в личных молитвах, да, вознеси к Богу уже в общей молитве, да, то есть примерно...
1: Я радиослушателям нашим напоминаю, что сегодня, как вы поняли, мы говорим о чтении псалтыри, даже о ее механизме, как ее правильно,
3: да,
1: читать.
3: Да, да. Ну, тут могут быть нюансы, тут могут быть какие-то определенные в каждой двадцатке какие-то свои такие наработки, да, то есть я вот своих наработках сказал, да, потому что мы читаем давно уже, и поэтому как-то вот все это приходит, какое-то понимание, да, ну, вот опять же, в каждом коллективе могут быть какие-то свои особенности, да, то есть мы вот так это увидели, да, то есть придет, кто нам скажет, слушайте, вот давайте вот это что-то привнесем, да, увидим, что это действительно работает, ну, прекрасно, конечно, привнесем это и так далее.
1: Есть у меня еще вопрос. Я вспоминаю одну учительницу из православной школы. Это mm-hmm. была давняя уже история, почти, ну, давно это было, но это тоже в памяти остается. И к ней пришел мальчик, она хотела как-то его подтянуть по занятиям, то есть это было после уроков. А поскольку гимназия православная, то учительница предложила ему помолиться. Она говорит, ну, там, допустим, Васенька, Алёшенька, ну, давай теперь вот помолимся перед тем, как мы с тобой заниматься будем, вот дополнительно, давай помолимся. И такая была пауза, мальчик говорит, я не люблю молиться. Вот это вот я к тому, что я не люблю молиться. Вот это вот состояние, отец Александр, оно тоже иногда вот на тебя накрывает, что тебе вот не хочется тебе молиться. Ну вот просто не хочется. Я сама это понимаю, могу объяснить, почему 10 раз, что ты там мирским живешь. Там...
3: Да.
1: Ну вот не хочется.
3: Разница детского возраста и разница взрослого, да, то есть детский, почему у него так происходит, да, то есть что где-то это в семье, что ли, да, там пережали, перегнули. Вот, и что у нее вдруг сформировалось такое?
1: Да,
3: вот,
1: я не люблю молиться.
3: Да? У взрослого человека, конечно же, должно быть немножко по-другому, если он действительно уже сознательно идет на это. Конечно, молиться трудно, безусловно. Трудно. Когда человек молится вот как бы так легко, просто все это, ну, скорее всего, пока он еще только...
1: мы говорили, что это человек молится просто вот словами.
3: Да, может, еще на первых этапах еще, да, когда вот это вот действует, эта первичная благодать, когда у человека все прямо выросли крылья, он такой...
1: Или наоборот, когда человек уже 30 лет, а потом раз на автомате.
3: Да, то есть какие-то всякие разные варианты бывают, да. Так молиться должно быть достаточно тяжело, да. То есть это труд, это вот надо себя подвигать, надо постоянно себя настраивать,
1: тоже
3: все остальное,
1: у вас ведь
3: да.
1: Так, да?
3: Я думаю,
1: ну, бывает.
3: Что...
1: Ну, оно неровное, вот такое вот состояние.
3: У каждого, наверное,
1: хочется,
3: так или иначе это присутствует,
1: да,
3: в той или иной степени, в той или иной мере. Вот.
2: И поэтому, да, то есть, ну, вот в семье, я вот много лет спустя уже даже косвенно узнал, да, что когда вот мы, как же, пока дети-то были маленькие, да пока не выросли, да не разлетелись, вот, что молились постоянно, да, каждый вечер, утром-то сложно, там, потому что разное время, все, только в машине уже, а вот вечером все молились, да, и потом говорит, что вот, ага, пойдете, там, кто-то вот в саду, кто-то рассказывал, там, мальчик уже другой, там, ну, уже взрослый, говорит, а я у ваших детей спрашиваю, да нет, там, сейчас надо молиться, будет все такое, так, я говорю, и что, говорит, ну, они...
1: Убегают.
2: И было немножко тяжеловато, типа, я говорю, так да. Я на самом деле, ну, были, конечно, моменты, когда такие, знаете, вот это вот неофитство, когда-то надо было подождать, предуждать, да, а в основном-то впоследствии мы от этого ушли, и уже, в общем-то, не, ну, не то, что хочешь, не хочешь, да, то есть, ну, присутствуешь ты на молитве, скажем так, вот, красиво, ярко, чисто, высоко, да, то есть прямо стоишь, делаешь поклоны, да, или просто ты на ней присутствуешь, да, ты уже выбираешь сам, да, то есть, ну, а уже, соответственно, прочитай свою молитву, да, у нас у каждого своя молитва была, да, то есть, мы скажем...
1: Как тебя Господь настроил на молитву.
2: Да, да, то есть, и, в общем-то, особого какого-то понуждения, принуждения, понуждения было, но такого принуждения, чтобы прямо вот перегнуть человека, там, это через колено
1: ну, вот
2: сломать.
1: Девочка одна православная, вот, мы учились делать. На теологии, она сказала, о, сразу начинаешь молиться, когда тебя что-нибудь накрывает, какие-то скорби, тут же бежишь и в храм бежишь, и, ну, и псалтырь начинаешь, когда тебе плохо, больно.
2: Да, да, да. А это же определенная форма защиты.
1: Отпустила тебя, и все, ты опять расслабился.
2: Да, да, это определенная форма защиты, поэтому, ну, вот так вот, да, человек порой делает.
1: Так устроен, вот такой вот он.
2: Видите, опять же, мы понимаем механизм, да, то есть, когда человеку стало плохо, его душа начинает от какого-то вот этого вот наносного освобождаться, да, как только она освобождается, она сразу же чувствует, что надо сделать, помолиться надо. Другое дело, когда немножко что успокоилось, вот, человеку подхватить это было, да, и уже вчера я просил, умолял, а сегодня прийти бы с благодарностью. Нет, прийти бы с благодарностью. И сказать, Господи,
1: да,
2: как
1: да,
2: хорошо.
1: Конечно.
2: Ты мне был. Так я тогда вот не буду сейчас вот это вот в таких вот только в кризисных точках
1: каждый
2: прибегать.
1: День понуждать себя, а буду, помнить о Боге каждый
2: да,
1: день.
2: Буду
1: вот, чтобы
2: вот, на постоянной
1: вот
2: основе. И наверное, и это будет прекрасный, скажем так, итог того затруднения, которое случилось в твоей жизни, да, то есть из этого затруднения ты вышел вот таким вот образом.
1: Я еще хотела несколько слов в заключении беседы нашей спросить о таких вот псалмах важных, ну, это мы знаем, там, 26-й, и 50-й, и 90-й псалом. Вот иногда в каких-то сложных случаях люди, ну, и прям нам и священники советуют читать какие-то определенные псалмы из псалтыри. Вот у вас есть свои любимые псалмы?
2: Ну, нет, 50-й, 90-й, конечно, и 142-й, и там вот это все присутствует. Вот, но я все-таки как-то вот сторонник
1: общего такого, общего. Не выделять,
2: не выделять
1: да. отдельные псалмы,
2: да,
1: а читать, чтобы, как положено.
2: Да, дабы не уклониться в какое-то вот это вот именно опять бы обрядоверие, язычество да. и так далее, да, то есть вот.
1: Ну, я думаю, что это правильно. Это то только, есть, может, для начинающих как-то, а
2: всё,
1: вообще это вот
2: цельное
1: должно быть.
2: Все благодохновенно, да, и поэтому выделять что-то специально, да. То есть, ну, я просыпаюсь, например, да, я читаю 90-й псалом. То есть уже прочитаю, встаю, пока, значит, этого, да, на память, потому что я его знаю, да, то есть как-то...
1: На ночь его тоже да. надо читать от беспилотников.
2: Ну, вот я на постоянной основе так, да, то есть там потом... несколько псалмов, вот 142-й псалом, да, то есть вот уже пока, значит, пока раскачиваюсь, да, потом утреннее правило читаю, в утреннее правило там 50-й псалом присутствует, да, вот.
1: Покаянный.
2: Да, вот, и потом в течение дня псалтырь, да, то есть кафизма, вот, поэтому вот все как бы на своем месте, все есть, и поэтому вот специально что-то выделять, сказать, что 26-й от чего-то помогает, а 90-й от этого, ну, я
1: да,
2: как-то не склонен
1: это вот
2: так
1: оно
2: думать.
1: Это есть язычество.
2: Да, да, я думаю, что вот помогает именно твое настроенное на Бога сердце.
1: Хотя интернет прямо вот весь пищерит этим.
2: Так
1: вот,
2: видите, интернет это да, интернет это же
1: вот
2: как
1: такой.
2: Раз, и они ищут, да, вот эту вот спасительную палочку-выручалочку, да, когда надо вот это сделать, и больше ничего, да, вот это сделай и
1: вот,
2: получишь.
1: Вот оно язычество.
2: Это магия даже. Более, да. Это еще хуже.
3: что еще хуже, это язычество, магия в язычестве. Даже поэтому вот просто... лучше, конечно, этим. И даже тоже я почитаю утром правила, и у меня что-то будет. Да не будет ничего. Да.
1: Ты а просто... я никогда не читаю в интернете вот, такие статьи.
3: Утром мы позавтракали. Ну что у нас от этого должно быть? Что мы там, скажем, если мы, скажем, худеем, мы похудеем. А если мы худые, мы наберем массу? Да нет, мы просто поддержали свои силы. Если мы не будем завтракать, ужинать, обедать, то через какое-то время мы не сможем существовать телесно. То есть, естественно, мы поддерживаем. То же самое молитвенное правило, молитвы, псалмы и другие молитвы, да, то есть они...

0: контекстом, да, хорошей молитвой, она съест все подряд. Что-то увидит, что-то услышит, где-то что-то залипнет, где-то с кем-то там в разговоре начнет это. То есть, а душа по-другому не может. Она тоже голодная. Так вот, чтобы и не быть голодной, я ее с утра напитаю молитвой, да, чтобы вот она вот хорошо чувствовала. Да, и в течение дня буду это поддерживать состояние. Да, и тогда уже у меня не будет необходимости на что-то, к чему-то прилепляться и ненужному, да, и на какую-нибудь духовную помойку, свалку идти. Да, телевизор, телефон, компьютер, там где-то какой-то скандал, какой-то, какие-то разборки. Это же вот все, это вот все духовные вот эти вот сложности и проблемы. Поэтому давайте не будем как бы душу обрекать на такое, да, а будем ее сознательно, нормально, полноценно питать. То есть начнем с малого и потихоньку. Молитва должна развиваться. Если вчера я начал читать «Отче наш», прекрасно, хорошо. Сегодня, ну, уже немножко недостаточно. Завтра мало. Да, поэтому вчера «Отче наш», завтра, сегодня это уже более-менее какое-то небольшое, пусть, но молитвенное правило, да, а завтра это уже и чтение псалтырь, а может быть, часослово, а может быть, и священного писания, и все остальное. То есть тут, как говорится, простор огромный, да, и совершенству нет предела.
1: Все. Сегодня мы заканчиваем нашу программу о чтении псалтыри. Дорогие наши слушатели, настоятели храма святых мучеников Флоры и Лавры села Косулино, протоиерей Александр Дубасов был в нашей студии. До встречи в эфире.
0: Спасибо, Господи, до свидания.
2: В Екатеринбурге 15 часов.
3: Новости.
4: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Победителем специальной программы «Вечные ценности. Фильмы духовного осмысления» кинофестиваля «Россия», проходившей в центре Царский с 1 по 5 октября, стала картина Спаса Евдокиевского храма города Казани «Но мы остаемся здесь». Награду, статуэтку святой великомученицы Екатерины, покровительницы нашего города, специально подготовленную вместе со школьниками из лицея номер 110 имени Лидии Константиновны Гришиной города Екатеринбурга, вручил председатель жюри Центра Царский, настоятель храма в честь иконы Божией Матери Порт-Артурская города Екатеринбурга, иерей Андрей Щукин. Церемония награждения состоялась 5 октября во время закрытия 37-го фестиваля документального кино «Россия». Режиссерами-документалистами фильма «Призера» выступили Ольга Павлова и Анастасия Козлова. Их работа посвящена судьбе священника Николая Еланского, чье имя было найдено в селе Державино. Став епископом Феофаном, он прошел через трагические испытания революции, лагерей и ссылок. Фильм соединяет в себе архивные документы, краеведческие исследования и личные истории, демонстрируя неразрывную связь прошлого и настоящего, а также силу человеческой верности. Живой интерес к судьбе священника, служившего в одном из храмов, нескольких людей, которые его спасли, вылился вот в такое интересное кино. Большое спасибо за высокую оценку. Мы действительно не ожидали этого, поблагодарил продюсер картины Владислав Ларкин. Напомним, на конкурс были присланы 464 фильма из России, Беларуси, Казахстана, Ирана. 34 из них вошли в конкурсную программу. В Центре Царский в программе «Вечные ценности. Фильмы духовного осмысления» было показано 18 картин о святых, о православных священниках, о жизни и деятельности Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны, воинах СВО и защитниках нашей Родины во время Великой Отечественной войны, о людях, которые сохраняют традиции русской национальной культуры своей малой Родины. В культурно-просветительском центре «Царский» работала собственная жюри, оценивавшая участников, в состав которого вошли настоятель храма в честь иконы Божией Матери Порт-Артурская иерей Андрей Щукин, клирик храма во имя святого преподобного Серафима Саровского города Новоуральска иеромонах Василий Молчанов, ведущий киноклуба «Хорошее кино» культурно-просветительского центра «Царский» Сергей Николаевич Кухаренко и старший преподаватель Уральского федерального университета имени Бориса

Николаевича Ельцина Татьяна Сергеевна Романюк. Далее в этом выпуске. В Челябинске у мемориала скорбящей матери состоялся традиционный братский молебен об отечестве и воинстве. Его совершил настоятель храма в честь Табынской иконы Божией Матери иерей Стефан Кокшаров. Участники помолились о мире и благополучии Отечества, народе, властях и российском воинстве. Молебен перед иконой Божией Матери «Августовская» собрал представителей движения «40-40», Челябинского отделения Всемирного Русского Народного Собора, «Линии жизни», «Северного человека», «Добровольцев тыла», а также спортивных организаций региона. В это же время в храме перед чтимым образом Табынской иконы Божией Матери молились женщины, участницы службы в защиту жизни «Спас» при Одигитриевском женском монастыре. Братский молебен за веру, отечество и народ совершается в Челябинске в первое воскресенье каждого месяца. Участники организации также вместе пройдут крестным ходом 11 октября, в день праздника Собора святых Челябинской митрополии. И в завершение выпуска. 29 сентября состоялось занятие по основам владения казачьей шашкой с учениками казачьего класса Курганской школы номер 43. Как рассказал куратор проекта «Курс гражданских и тактических игр», стратег Евгений Измайлов, проводивший занятия, главный посыл молодому поколению – изучать дисциплину прежде всего в мирных целях, развивать, используя учебные шашки, силу, ловкость и координацию. Предшествующие формы боевой шашки могли иметь хозяйственное значение, например, для рубки виноградной лозы и расчистки кустарника. Педагогически верно учить детей, объясняя им такой хозяйственный контекст предшествующих форм боевого клинка, рассказал Евгений Амирович. Боевые шашки – это необходимость, вызванная внешними и внутренними угрозами. Они создавались в целях защиты, но не нападения. Как известно, лучшая схватка – это та, которой не было. Мастерство жизни заключается в том, чтобы обходить острые углы, а не бросаться на них. Во время занятия ребята уяснили принципы постепенности, поняли, как важно выполнение упражнений без спешки. Проект реализуется Курганской епархией с использованием гранта президента Российской Федерации, представленного Фондом президентских грантов. Вы слышали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

Дорогие братья и сестры, продолжается наш радиоэфир. Святитель Игнатий Брянчанинов. Слово утешения находящемуся в скорби. Блажен муж, поет вдохновенный божественный певец, ударяет в звучные струны. Поет святой Давид, вещает слова неба. И звуки псалтыри его, звуки небесные, предмет песнопения, блаженство человека. Братья, послушаем учение божественного, изложенного в божественном песнопении. Блажен муж, воспевает он, в каком бы месте, в каком бы звании, в каком бы состоянии и сани не был этот муж, и же не иди на совет нечестивых, и на пути грешних не ста, и на седалище губителей не сиди. Блажен муж, который хранится от греха, который отражает от себя грех, в каком бы образе, в каком бы облачении не предстал ему грех, предстанет ли он в беззаконном поступке, представится ли в помышлении, советующем беззаконие, или в чувстве, приносящем наслаждение, упоение греховное. И если с таким крепким мужеством слабая жена отражает от себя грех, то и она блажен муж, воспетый Давидом. Участники этого блаженства, участники мужеского о Христе возраста, отроки и дети, твердо противостоящие греху. Нет лицеприятия у праведного Бога. Блажен муж, которого вся воля в законе Божьем. Блаженно сердце, созревшее в познании воли Божией, увидевшее, яко благ Господь, стяжавшее это видение вкушением заповедей Господних, соединившее волю свою с волей Господа. Такое сердце — муж. Блаженно сердце, разожженное ревностью божественной. Блаженно сердце, сгорающее ненасытимым желанием воли Божией. Блаженно сердце, сладостно и нестерпимо страждущее любовью к Богу. Восходит солнце, люди спешат к своим занятиям. У каждого своя цель, свое намерение. Что душа в теле, то цель и намерение во всяком человеческом занятии. Один трудится, заботится для снискания тленных сокровищ. Другой трудится для доставления себе обильных наслаждений, иной — для приобретения земной суетной славы. Наконец, иной говорит, думает, что его действия имеют целью государственную и общественную пользу. Наперстник закона Божия во всех упражнениях, во всех делах своих имеет целью богоугождение. Мир — обращается для него в книгу заповедей Господних. Прочитывает он эту книгу делами, поведением, своей жизнью. Сердце его чем более прочитывает эту книгу, тем более просвещается духовным разумом, тем более разгорячается к течению по пути благочестия и добродетели. Оно стяжевает огненные крылья веры, начинает попирать всякий страх враждебный, переноситься через всякую пропасть, дерзать на всякое благое начинание. Блаженно такое сердце. Такое сердце — блажен муж. Скорби при изучении Слова Божия, слово утешения находящемуся в скорби. Учение святителя Игнатия Брянчанинова. Продолжение следует.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа о писателях и не только. И я ее ведущая Ольга Мануйлова. В гостях у цикла сегодня Марина Теунова, доброволец православной службы милосердия. Здравствуйте, Марина!
1: Здравствуйте, Ольга! Всех приветствую!
0: Спасибо, Марина, что вы с нами. Сегодня у нас речь пойдет не о писателях, не о поэтах, а о святых. О каких святых, Марина, или, может быть, о каком святом, или о какой святой, мы с вами поговорим в сегодняшней программе.
1: Ну, во-первых, мне бы хотелось рассказать о святой Марине, моей небесной покровительнице. Не так давно был ее день памяти, 30 июля.
0: То есть относительно еще... недавно, относительно. Время быстро летит.
1: Вот, и хотелось бы рассказать об этой святой поподробнее, ну и вообще о том подвиге, который она совершила ради Господа Иисуса Христа.
0: Давайте попробуем, расскажите нашим слушателям, я тоже с удовольствием послушаю о святой.
1: Ну, еще мне хочется, почему говорить о Марине, потому что все-таки имя это красиво звучит, многие делают комплименты, но не так оно все-таки распространено в наше время, и, может быть, стоило бы напомнить людям о том, какая это достойная была христианка, в честь которой можно называть наших девочек. Она родилась недалеко от Антиохии и жила там, ну, в такой сельской местности, детство ее проходило среди лугов, среди пастбищ. Она присматривала за животными, за ягнятами, за овцами. Вот. И однажды она встретила странника, который рассказал про Иисуса Христа. В то время уже в конце 3 века были гонения на христиан, в начале 4 века. И, в общем, вот какой-то такой странник ей встретился. И она сразу же поверила и открылась, и вот из его рассказа она поняла, что это такой значимая фигура, что это Господь, Спаситель, и все, что с ним связано было, с его страданиями, ну, точнее, даже сначала с его исцелениями, а потом страданиями и воскресением, это, в общем, проникло в ее душу чистую.
0: Вот разные, да, версии существуют. То есть я когда тоже знакомилась с житием, я читала версию, что няня у нее была верующая, и вроде как от няни она именно стала христианкой. Но я говорю, разные версии, то есть и про страдания тоже разные версии. И тогда, ну, слушаем вашу версию, да, как это немножко расходится.
1: Нет, именно ей встретился такой старец, ну или странник какой-то вот гонимый. Вот. И потом она исповедала себя христианкой, но она была красивая девушка, там 14-15 лет, то есть как раз уже, в принципе, ну, как созревание шло. И правитель, узнав, что некая девушка, дочь идолослужителя, вдруг стала христианкой, то он ее вызвал на допрос. И она сразу стала говорить, что да, она верит в Иисуса Христа. Вот, он сначала ее уговаривал, чтобы она перестала, отказалась от этого убеждения, а потом стал различные над ней пытки испытывать, уже физически.
0: Опять же, так же говорю, что версии вот разные, что я читала, что сначала он, как девушку-то увидел, девушку-то понравилось, то сначала он ее начал искушать золотом, богатством, что вот ты приезжай, там вот показал ей там дворец, всю эту роскошь, но Марина устояла, да. Потом он сделал прилюдное предложение, вот как бы руки и сердце, говорит, вот все будет твое, но она и тут устояла, и вот тогда уже он дал ее как-то на растерзание, можно так сказать. Сказать, да?
1: Ну, так и было, да, то есть ее подвергали мучениям, там, строгали тело и поджигали, подвешивали, там, значит, всякие такие пытки устраивали. И после вот этих вот избиений ее бросили в темницу, ну, чтобы, может быть, все-таки она одумалась, отказалась, так сказать, от этих убеждений. Но ей явился Господь Иисус Христос и сказал, что будет ей награда. И исцелил ее раны. Когда на следующий день она вышла, ее вывели, точнее, снова к правителю, и он увидел, что она снова
0: здорова,
1: да, вот он, ну, как-то сказал, что типа это мои боги тебя исцелили, так что поклоняйся им. Она все равно уверенно исповедовала, что это Иисус Христос ее исцелил, и что она будет верна ему и не хочет быть как все.
0: Идолослужителем.
1: Да. Вот, и потом...
0: А вот этот еще момент, тоже я читала, что ей сатана являлся в тюрьме.
1: Да,
0: вот об этом, она, как там история рассказывает.
1: Я когда читала вот этот момент, просто так трепетало сердце, то есть вот, ну, юная девушка и смогла побороть верой с крестным знаменем вот эту вот бесовскую силу, и даже потом так и указано тоже в ее житии, что ей от Господа дана сила бесов изгонять. И, видя ее мучения, потом многие стали просто исповедовать тоже себя христианами. И в тот же день, когда ее казнили... А, да, ведь она же еще была не крещенная, а только вот приобрела убеждение.
0: Да-да-да, вот этот момент крещения, как произошло, тоже интересный же момент.
1: Да, то есть ее хотели утопить, связали, чтобы она не могла освободиться и как-то себя спасти. И она перед чаном воды, огромным таким сосудом, стала молиться прям вот прилюдно при всех, говорит: «Господи Иисусе Христе, пусть эти воды станут мне водами крещения». И когда ее туда погрузили, она всплыла, и все увидели яркое сияние, и там голубица, и голос, что вот голубица свинцом, что сказал, ну, такой голос прозвучал, что вот девушка это Мария,
0: Марина,
1: да, вот она венчается.
0: А, то есть она
1: мученическая,
0: да, крещена.
1: И крещена. Угу. Да,
0: она крещена. Да. А вот линия с отцом, то есть отец же был жрецом. То есть если, допустим, та же святая Кристина, у которой тоже отец был жрецом, и он-то прямо собственноручно совершал гонение на собственную дочь, то вот к Марине-то как отец относился к ее вере? То есть или он спокойно отнесся?
1: Или... Он ее выгнал из дома.
0: А, он ее выгнал из дома. То есть он ее просто выгнал, и вот тогда она оказалась где-то с няней, они отдельно жили.
1: Понятно.
0: Вот такая история, да. И в итоге как дальше-то события развивались? И тоже я читала, что вот тот человек, который усекал ее мечом,
1: он не хотел.
0: Он тоже стал христианином.
1: Да, да, он не хотел, но она прямо просила его, что выполни все-таки этот
0: долг.
1: Да,
0: то не будешь со мной в раю.
1: Да, да, да.
0: Ну тут такое условие, как тут отказать-то девушке в ее просьбе, да, после такого момента.
1: Да, вот такая крепкая вера. Ведь, если от Марины немножко отвлечься, то мы знаем, что других, например, мучеников укрепляли родители, прямо вот они их упрашивали, мол, ну, терпи до конца, ты будешь с Господом Иисусом Христом. И кажется вот нам странным, да, что сам родитель, например, своего сына или там дочь...
0: Ну, тут, в принципе, вполне все очевидно, это же родители-то христиане были.
1: Том-то
0: и есть они же не были язычниками, которые говорили, вот надо отречься, надо там отказаться.
1: Да, сохрани жизнь себе, чтобы ты не стал... Вот.
0: Вспоминаю книги макиавельские, которые вот не вошли в канон. Там вот, значит, история, что женщина вдова, и у нее 7 детей. И вот они все, значит, всех убивают,
1: да,
0: за веру.
1: Макавеи, да.
0: Да-да-да-да-да, как раз там эти гонения на Израиль, на ее глазах каждого по очереди убивают. Там, причем не просто, там жестокие очень пытки. И она каждому говорит вот и молится, чтобы держались до конца. Вера, надежда, любовь, мать их София. Вот
1: совершенно
0: тот же, да,
1: верно.
0: Пример, то же самое. И там старец еще был, Симеон, если я не ошибаюсь, в макавейских книгах, которому предлагали, ты сделай вид, что ты как бы вот...
1: Там, зернышко, да?
0: Да-да-да, что все вот, ну а сам-то, ну как бы...
1: Оставайся.
0: Да, сам оставайся, делай как тебе надо. Но говорит, да как я ж людей в искушение веду? Нет, я честным буду. Ну и в итоге тоже погиб за веру.
1: Uh-huh.
0: Да, вот такая вот история. То есть нам-то как в итоге пример-то брать-то как? То есть у нас, слава Господу, таких искушений нет. То есть можно спокойно ходить в храм, спокойно говорить людям, что да, вот я верующий православный человек. Ну, в худшем случае назовут религиозным фанатиком, скажут, что да вы устарели, эти убеждения ваши несовременные. Но, собственно говоря, ведь и все. То есть у нас хорошо, что гонений нет за веру. Так и то не так часто в храм-то и не все ходят.
1: Да, ну вот святая Марина, после нее остались мощи, они были обретены. И сначала они находились в Антиохии, потом частицу мощей увезли в Царьград, ну, тогдашний Константинополь. Ну и потом ее мощи попали в Италию и там сохранены. А также частица мощи отправлена в один из монастырей на Афон. Но у нас в Екатеринбурге, в храме, в соборе Александра Невского, в Новотихвинском монастыре, есть святыня, такой, как называется-то, мощевик, который уже у нас в Екатеринбурге 215 лет, его из Санкт-Петербурга вместе с первой настоятельницей, ну, в миру Татьяны Костроминой, а впоследствии монашестве игумени Таисий, он прибыл, чтобы благословлять новенький тогда, в то время, женский монастырь Новотихвинский. Вот мощевик, где вместе со святой Мариной еще много других святых, но я, конечно, больше всего ценю вот именно эту возможность подойти к частице мощей моей небесной покровительницы. Но и еще есть у нас небольшой храм на территории следственного изолятора, в честь иконы Божьей Матери «Нечаянная радость». И там тоже такой солидный мощевик уже собран. И там тоже есть частица мощей святой Марины. Так что в Екатеринбурге, если у нас есть Марины и хотят попросить помощи у нашей небесной покровительницы у мощей, то можно вот в эти храмы обратиться и получить такую благодать, такую возможность.
0: Спасибо вам, Марина, что вы рассказываете о тех возможностях, которые есть, что обращаете наше внимание, что очень важно. То есть у нас батюшка всегда тоже благословляет после службы. Вот, говорит, благословляю вас, подойдите к книжной лавке, купите какую-нибудь книжку, почитайте житие святых, там еще что-то вот для вразумления. То есть важно очень, да, действительно, православному христианину, это же тоже укрепляет веру. То есть думаешь, вот нам тут кажется, что у нас все так трудно, все так как-то не просто в жизни, а люди-то, ну, по факту, кто Марина-то была до того, как стала святой? Обычная девушка, то есть простая вот девушка там, ну, может быть, там из обеспеченной семьи, вот, занималась животными, но благодаря своей вере стала...
1: Чистая душа.
0: Да-да-да, то есть стремиться нужно, то есть если уж хоть не святым, но хоть кающимся грешником быть.
1: Да. Я, кстати, Ольга, вас тоже очень благодарю за то, что вообще вот вы тему святых мне предложили. Дело в том, что я в прошлом году разговаривала тоже с корреспондентом Православного радио «Воскресенье» Евгением Боярским, и очень, так помню, что душевно, так вообще вот искренне рассказывал про святых июля. И очень многих перечислила и забыла вот это 30 июля и свою святую Марину.
0: И вот как
1: сейчас
0: раз,
1: у меня,
0: да,
1: это возможность высказаться и все-таки напомнить, что 30 июля очень важная дата.
0: Для тех, кто носит имя Марина, особенно, да, именины. Здорово. Спасибо вам, Марина, огромное. И мы будем прощаться. В гостях у цикла сегодня Марина Теунова, доброволец православной службы милосердия. И мы будем прощаться. Всем до свидания.
1: До свидания. И попросим Марину, святая великомученица Марина Антиохийская, моли Бога о нас.
0: Спасибо вам, Марина. До свидания. До новых встреч.

0: Дорогие друзья, послушайте обращение архимандрита Дмитрия Байбакова, руководителя телеканала «Союз», православной газеты и нашей радиостанции «Воскресенье».
1: Божьего вам всем благословения. Начался октябрь, а это значит, что это значит? Это значит, что началась подписная кампания на газеты и журналы на 2027 год, в том числе и на нашу замечательную православную газету. Всем нашим зрителям и слушателям очень рекомендуем выписать это еженедельное душеполезное издание. В газете заблаговременно печатается программа телеканала, текстовые версии многих любимых вами передач. Подписка принимается во всех почтовых отделениях России, в том числе Крыма. Подписной индекс по каталогу Почты России ПП805. Адрес подписки через интернет – подписка почта.ру. А в рамках акции «Дерево добра» вы можете выписать православную газету для социальных учреждений своего региона – детдомов, пансионатов, для пожилых, кадетских корпусов и других. Не забудьте и не опоздайте оформить подписку на православную газету на 2027 год. Ну и в каждом номере нашего издания обязательно печатается QR-код, по которому газету можно выписать. И на сайтах наших, в социальных сетях, везде также есть гиперссылка, по которой в интернете можно выписать православную газету, а в отделении к связи по индексу ПП805. Когда-то совсем не так давно мы были самые читающие нации на планете. А теперь, увы, нас обогнали по чтению даже некоторые африканские страны, которые считаются как бы вот типа отсталыми. А получается, что они скоро станут культурными. А мы, ничего не читая, превратимся в дикие племена. Это очень печально. И надо эту ситуацию выправлять. И вот в свежем номере православной газеты у нас публикуется такой очень полезный календарь. Вот он сейчас перед вами прямо на экране. И я вот вам его еще дополнительно покажу. Церковный октябрь или 15 причин прийти в храм. Кстати, подписчикам вот этот номер газеты мы уже отправили. Вы его уже должны были получить. Так вот, каждый из нас наверняка многократно сталкивался с вопросом от кого-то из своих ближних. А зачем мне идти в храм? Да, я верю в Бога, молюсь дома, стараюсь никому не делать зла, делать добро. Разве этого недостаточно? Давайте в поисках ответа на этот вопрос посмотрим на наш церковный октябрь. Ведь каждый его день словно отвечает на этот вопрос. И, может быть, среди них найдется именно ответ вам на ваш вопрос. И первая такая причина, когда болит. Октябрь начинается с праздника иконы Божьей Матери Целительница 1 октября. А значит, первая причина прийти в храм очень человеческая, когда нам больно, когда заболели мы сами, когда заболел ребенок, когда врачи произнесли слова, после которых, может быть, земля уходит из-под ног. Церковь не говорит: не лечитесь, достаточно только молитвы. Нет, мы идем к врачам, принимаем лекарства, проходим лечение, но есть то, чего не выпишешь в рецепте. Надежда, терпение, внутренний мир. И потому мы приходим и говорим: «Матерь Божья, я не знаю, что будет дальше, но будь рядом». В Вторая причина, когда душе нужны ответы. И вот 4 октября память святителя Дмитрия Ростовского. Мы живем среди невероятного количества информации. Читаем новости, смотрим ролики, листаем телефоны, знаем очень многое. Но стали ли мы от этого мудрее? Святитель Дмитрий был выдающимся церковным писателем, проповедником, просветителем. И его память напоминает, душу тоже нужно образовывать. Приходить в храм нужно не только для того, чтобы поставить свечу, хотя это тоже замечательно, но чтобы слушать Евангелие, слушать проповедь, открывать для себя веру. Потому что страшно прожить жизнь, зная обо всем на свете и почти ничего не узнать о собственной душе и о Боге. Третья причина, чтобы почувствовать, что церковь – это мы. Вот, например, 6 октября исполняется 15 лет Екатеринбургской митрополии. 15 лет назад была она образована. Но церковь – это не только епархии, учреждения, управления, храмы. Церковь – это люди, все мы, наши архипастыри, священники, монашествующие, наши приходы, бабушка у подсвечника, молодая семья с детьми, человек, впервые, может быть, переступивший порог храма. Церковь – это каждый из нас. Четвертая причина прийти в церковь, чтобы обрести мир. И об этом нам напоминает 8 октября память преподобного Сергия игумена Радонежского. Мы очень устали от шума вокруг, от споров, от раздражения, от необходимости куда-то спешить, успеть что-то. А преподобный Сергий словно говорит человеку 21 века: «Остановись, побудь с Богом». И вот удивительный парадокс. Человек, Сергий Радонежский, уходит от мира в леса, чтобы быть наедине только с Богом, и потом вокруг него собираются тысячи людей. Троица Сергиева Лавра, Сергиев Посад. Почему? Потому что человек, нашедший мир в своей душе, сам становится источником мира для других. Может быть, поэтому нам так нужен храм, чтобы мы хотя бы ненадолго обретали мир и тишину внутри себя. Пятая причина, чтобы научиться любить. 9 октября апостол Иоанн Богослов. Мы часто произносим слово «любовь», но апостол Иоанн говорит гораздо серьезнее: «Бог есть любовь». Значит, христианство проверяется не количеством красивых слов, оно проверяется очень просто. Стал ли я больше любить? Стал ли я меньше осуждать? Научился ли прощать? Замечаю ли чужую боль? Можно годами ходить в храм и, увы, оставаться жестокими. Поэтому приходить сюда нужно еще и за тем, чтобы Христос постепенно научил наше сердце любить. 6 причина – помолиться о семье. 11 октября – память преподобных Кирилла и Марии. Перед нами родители Сергия Радонежского. И это очень важное напоминание. Святые не появляются вдруг, из ниоткуда. За ними часто стоит семья. Молитва родителей, их пример, их вера. Вот мы беспокоимся, и справедливо беспокоимся, кем станет наш ребенок, куда поступит, какую профессию выберет. Но ведь есть вопрос важнее: каким человеком он станет. Поэтому приходите в храм, приходите молиться о детях. Даже если они уже взрослые, даже если они сейчас далеки от церкви, родительская молитва не имеет срока давности. Седьмая причина – научиться милосердию. В этот же день, 11 октября, мы вспоминаем преподобную мученицу, великую княгиню Елизавету Федоровну. Она могла прекрасно жить для себя, но выбрала служение страдающим. И это еще один ответ на вопрос, зачем приходить в храм. Мы приходим сюда не для того, чтобы спрятаться, в том числе от чужого горя, например. Мы приходим ко Христу, чтобы потом увидеть человека, которому хуже, чем нам, который нуждается в нашей помощи. Настоящая молитва должна продолжаться за дверями храма. Настоящая молитва должна побуждать нас накормить, позвонить, навестить, поддержать, простить. Иногда самое настоящее продолжение воскресной литургии – это доброе дело, которое мы совершили в понедельник. Восьмая причина – понять, что святость возможна и сегодня. И вот 12 октября нам об этом напоминает, мы вспоминаем святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского. Иногда мы представляем святых людьми из какого-то параллельного, потустороннего, не знаю какого, другого мира. Древние одежды, далекие века. Но святитель Иоанн жил совсем недавно. Пожалуйста, найдите, прочитайте его житие. Это был удивительный человек. Современные города, самолеты, автомобили, эмиграция, документы, больницы. И среди всего этого святой. Значит, проблема не в эпохе. Можно стремиться к Богу и в 21 веке. Можно молиться и среди небоскребов. Можно оставаться христианином и среди суеты. Святость не устарела и не устареет никогда. Девятая причина. Когда нам страшно? 14 октября – покров Пресвятой Богородицы. Есть моменты, когда человеку особенно хочется сказать: «Матерь Божья, покрой нас честным своим амофором». Когда страшно за ребенка, когда рушится семья, когда вообще неизвестно, что будет завтра, когда собственных сил уже не хватает. Покров говорит нам удивительно простые слова – мы не одни. Но здесь есть еще один вопрос. Мы просим Богородицу покрыть нас своей любовью. А кого своей любовью покрываем мы? Кого защищаем? Кого утешаем? Кому прощаем? Может быть, лучший способ отпраздновать этот праздник, покров Пресвятой Богородицы, самому стать хоть для одного человека покровом любви и милосердия. Десятая причина – научиться соединять веру и долг. 15 октября празднуется память праведного воина Федора Ушакова. Есть опасная ошибка думать, будто духовная жизнь начинается только тогда, когда мы вошли в храм или затворились у себя в комнате в молитвенном уголке. Нет. Христианинам нужно быть и на работе, и дома, в семье, и в кабинете руководителя, и в армии, и в школе, и за рулем, и тогда, когда никто не видит. Праведный Федор Ушаков напоминает: служить Богу можно честным исполнением своего долга. Не обязательно совершать какие-то подвиги, совершать какие-то великие чудеса. Надо начать с простого – делать свое дело по совести. 11-я причина, когда хочется, чтобы тебя просто поняли. 23 октября мы вспоминаем преподобного Амвросия, старца Оптинского, многими очень любимого святого. И раньше, и теперь к оптинским старцам всегда приезжали тысячи людей, и при их жизни, и сейчас, совершенно разными бедами, семейными, духовными, житейскими, людям нужен был человек, рядом с которым можно было открыть душу. Как этого не хватает сегодня? У нас сотни контактов в телефоне, а иногда некому рассказать, что происходит внутри. И вот храм – это как раз то место, где человек должен знать, здесь меня выслушают, здесь за меня помолятся, здесь меня не прогонят из-за того, что моя жизнь сложилась как-то неправильно. 12-я причина – вернуться домой. 26 октября мы вспоминаем Иверскую икону Божьей Матери. Иверский образ еще называют вратарницей. И здесь есть удивительный образ. Двери храма открыты. Но Бог ожидает не просто нашего физического прихода. Он ждет возвращения сердца. Кто-то не исповедовался, может быть, 10 лет, а кто-то и 20. А кто-то однажды обиделся на священника, а кто-то считает себя недостойным, а кто-то говорит, вот исправлю свою жизнь, там брошу, допустим, курить или брошу пить, тогда приду. А Христос говорит, приходи сейчас, никогда станешь хорошим, а сейчас приходи, чтобы вместе с Богом начать становиться другим. 13-я причина – научиться благодарить. 28 октября – празднование иконы Божьей Матери «Спарительница хлебов». Мы удивительно быстро привыкаем к хорошему. Есть хлеб – привычно, есть дом – привычно, есть близкие рядом – привычно, проснулся утром – привычно. А если задуматься – сколько всего сегодня было нам дано абсолютно даром. И вот праздник образа «Спарительница хлебов» напоминает, хлеб – это тоже чудо. Труд человека, земля, дождь, солнце, урожай и Божье благословение. В храм нужно приходить не только с просьбой «Господи, дай», но и с тем, чтобы сказать «Господи, спасибо». 14-я причина – научиться доверять воле Божией. 29 октября мы вспоминаем еще одного удивительного святого, святителя Иоанна, митрополита Тобольского. Мы хотим, чтобы все в нашей жизни происходило по-нашему, чтобы Бог исполнял наши планы. Но духовная зрелость начинается там, где человек способен сказать: «Господи, я не понимаю, но доверяю Тебе». Не бездействовать, нет, не опускать руки, нет. Делать все, что от нас зависит. Но то, чего изменить невозможно, передавать Богу. Это труднейшая школа. И храм – то место, где мы ей учимся. А еще об этом святитель Иоанн очень хорошо пишет в своей книге «Илиотропион». Очень-очень ее вам рекомендую. 15-я причина. Чтобы любовь была сильнее смерти. 30 октября мы вспоминаем всех безвинно убиенных христиан. Да, есть люди, которым мы уже не можем позвонить, не можем их обнять, не можем попросить прощения, не можем сказать то, что когда-то не успели сказать, но можем молиться. Церковь удивительным образом соединяет живых и усопших в молитве. Поэтому приходите в храм с именами своих усопших, подавайте записки, будьте на панихиде, помните их, потому что христианская любовь не заканчивается у могилы. И вот здесь, дорогие друзья, мы дошли до 31 октября, памяти апостола и евангелиста Луки. И появляется еще одна причина, которая объединяет все остальные. Прийти в храм, чтобы услышать Христа. Апостол Лука оставил нам Евангелие. И в конце нашего церковного октября церковь словно снова кладет прямо перед нами эту книгу. Потому что можно прийти к святыне, можно поставить свечу, можно попросить здоровья, можно почтить святого, можно даже полюбить красоту богослужения, запах ладана. Но все это не само по себе ценно. Все это должно привести нас ко Христу. Иначе мы остановились на полпути. Вот для чего храм открыт. Не только, чтобы здесь было красиво. Не только, чтобы сохранялись традиции. Не только потому, что сюда ходили наши дедушки и бабушки. Здесь человека ждет Христос. И вот если собрать весь октябрь в несколько строк, получится удивительная дорога. Заболел – приходи. Ищешь ответа – приходи. Устал – приходи. Не умеешь любить – приходи. Тревожишься о детях – приходи. Хочешь научиться милосердию – приходи. Не веришь, что сегодня можно жить свято? Приходи. Страшно? Приходи. Нужны силы честно исполнять свой долг? Приходи. Некому рассказать о своей боли? Приходи. Давно отошел от Бога? Возвращайся. Хочешь поблагодарить? Приходи. Не понимаешь волю Божью? Приходи. Скорбишь об умерших? Приходи. Хочешь услышать Евангелие? Приходи. Мы приходим потому, что нам нужен Бог. И каждый раз, когда переступаем

0: красивых лишь только дат. Пусть хотя бы одна из этих 15 причин приведет наши ножки и наше сердце в храм. А придя однажды, постараемся уже не уходить от Бога. И когда-нибудь мы поймем, причин прийти в храм может быть не 15, а 100 и 1000. Но главная причина одна. Здесь нас ждет Христос. Божьего благословения всем нашим добрым союзникам. И, пожалуйста, не забывайте поддерживать телеканал «Союз».
1: Вы слушали обращение руководителя телеканала «Союз», православной газеты и нашей радиостанции «Воскресенье» архимандрита Дмитрия Байбакова.
2: В Екатеринбурге 16 часов.
3: Новости.
4: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Конференция «Четвертые пивоваровские чтения», приуроченная к 60-летию направления религиоведения в Уральском университете, пройдет 14-15 ноября при поддержке Екатеринбургской духовной семинарии. Основным организатором форума выступит Уральский федеральный университет. Конференция также объединит еще два значимых для религиоведческого сообщества события. Обсуждение научного наследия философа Даниила Валентиновича Пивоварова «Годы жизни 1943-2016» и «Круглый стол памяти Елены Алексеевны Степановой. Годы жизни 1956-2026», посвященный теме присутствия религии в публичной сфере. Тематика конференции охватывает широкий спектр актуальных проблем, парадоксы присутствия религии в публичной сфере, осмысление религии в условиях цифровой трансформации, исторические и библейские исследования. К участию в конференции приглашаются исследователи, ученые, заинтересованные лица из академической и образовательной среды, культурные деятели. Основные направления работы конференции. Даниил Валентинович Пивоваров. Наследие и современность. Концепция конфессионализации в истории России. Старообрядчество и единоверие в России и за рубежом. Круглый стол памяти Елены Алексеевны Степановой. Религия в публичной сфере. Парадоксы присутствия. Молодежный круглый стол «Мир Библии. Соотношение сакрального и профанного». Соорганизаторами конференции выступают Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Букетова, кафедра философии и теории культуры, Минская духовная академия имени святителя Кирилла Туровского, Белорусской православной церкви Московского патриархата, кафедра апологетики, Екатеринбургская духовная семинария, Оренбургский государственный университет имени Виктора Анатольевича Бондаренко, Институт общественных наук, кафедра философии, культурологии и социологии, региональное отделение Российского исторического общества. Далее в этом выпуске. В пятницу 2 октября в трапезной храма праведного Симеона Верхотурского села Обуховская Каменской епархии прошла первая встреча в формате совместного приготовления еды. Прихожане, жители села и их гости собрались, чтобы вместе лепить пельмени и обсудить жизнь прихода. Инициатива встречи принадлежала настоятелю храма иерею Артемию Фоминых. По его словам, главная цель таких собраний – помочь новым людям влиться в общину и укрепить дружеские связи между постоянными участниками. Поскольку встреча выпала на постный день, на ужин подали пельмени с картофелем и капустой. Мясные полуфабрикаты, слепленные в тот же вечер, по традиции оставили на воскресенье. После совместной лепки участники не только поужинали, но и получили приглашение на воскресную божественную литургию, за которой последует общая трапеза. Какое счастье видеть столько знакомых и новых лиц за одним столом, поделилась впечатлениями одна из участниц. От такого простого, живого общения на сердце становится по-настоящему тепло. Именно так, встречаясь вместе, мы становимся не просто соседями по храму,

программу о настоящей семьей во Христе. И в завершение выпуска. По сообщениям Минтранса, пожар на нефтяном танкере возле Сочи потушен. Загрязнений не выявлено. В ведомстве сообщили, что к ликвидации последствий ЧП приступает сводная группировка сил и средств Минтранса, МЧС, Минобороны и Краснодарского края. Ранее об отсутствии выявленных в Черном море нефтяных загрязнений заявили также в Минприроде. По данным, полученным с пунктов наблюдения во всех районах Сочи, превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано. Наблюдение за качеством атмосферного воздуха продолжается, рассказали в городской администрации. Шедший под либерийским флагом танкер «Афромакс Рио» вез в Индию до 107 тысяч тонн российской нефти. Причиной его возгорания называют атаку безэкипажных катеров. Все 23 члена команды спасены, пострадавших нет. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 9 октября по новому стилю или 26 сентября по старому. И сегодня Церковь празднует представление апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Прославление в 1989 году святителя Тихона Белавина, патриарха Московского и всея России. Праведного Гедеона, судьи Израильского 12 века до Рождества Христова. Преподобного Ефрема Перекомского, игумена Новгородского, чудотворца 15 века. Священномучеников, пресвитеров Афанасия Докукина, Александра Левицкого, Дмитрия Розанова, Владимира Вятского, мучеников Иоанна Золотова, Николая Гусева. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, в день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова было бы очень уместно поговорить о Священном Писании. И поможет нам в этом и вспоминаемый сегодня праведный Гедеон, судья израильский 12 века до Рождества Христова. Он был младшим сыном Иоаса из рода Манассии и жил в городе Офре в Палестине. Однажды Гедеон обмолачивал пшеницу. И тут предстал Гедеону ангел Господень. Он повелел ему собрать войско и выступить против неприятеля. Избранный Богом для спасения своего народа от медианитского ига, Гедеон начал дело избавления с искоренения идолопоклонства. Со временем около судьи собралось 32 тысячи воинов из колен Манассиина, Асирова, Завулонова и Нефалиева. Бог повелел Гедеону отпустить из войска всех, кто боязлив и робок. 22 тысячи человек вернулись домой. Оставшихся Бог повелел вести к воде и посмотреть, как они будут пить. Тех, которые пили воду, черпая ее горстью, отделили от тех, которые пили ртом, наклоняясь к воде. Пивших горстью оказалось 300 человек. И сказал Господь Гедеону: «Тремястами я спасу вас». С ними Гедеон и выступил против 100-тысячной армии медианитян. По внушению свыше Гедеон разделил отряд на три части. Каждому воину дал по трубе и скрытому в кувшине светильнику. Ночью евреи окружили стан неприятеля. По сигналу воины разбили кувшины, затрубили в трубы и стали громко восклицать: «Меч Господа и Гедеона!». Внезапные огни, гром труб и крики поразили медианитян. Страх и ужас объял их. В темноте, в великом смятении, они стали убивать друг друга и, наконец, обратились в бегство. Гедеон возвратился домой с огромной добычей. Слава о победителе разнеслась по всей стране. Благодарные израильтяне предложили Гедеону и его потомкам царскую власть. Но могучий воин отказался, так как знал, чья заслуга в деле спасения израильского народа. Это чудо совершил Бог. И только он – единственный царь Израиля. В мире и покое Гедеон дожил до глубокой старости. Чем же поможет нам праведный Гедеон в разговоре о Священном Писании? Мало кто не сталкивался на улицах с молодыми людьми, раздающими маленькие книжки «Новый Завет» и «Псалтирь». Эти молодые люди принадлежат к межцерковному содружеству христиан – Гедеоновы братья. Их миссия – издание и донесение Евангелия всему миру. Многие, к сожалению, считают их сектантами и их издание неправославными. Но это ошибка, братья и сестры. Стать Гедеоном может совершенно любой христианин, вне зависимости от конфессии. Так уж получилось, что протестанты гораздо более нашего трудятся на ниве распространения Слова Божия в массы. А началось у них все так. Осенью 1898 года в одной из гостиниц города Боскобелл, штата Вирджиния, два христианина-бизнесмена, бывшие в деловой поездке в этом городе, встретились в двухместном номере и в результате общения и совместных молитв приняли решение оставить Библию администратору с условием, что тот берет на себя обязательство одалживать ее любому постояльцу, желающему ознакомиться с ее содержанием. Через год ими было принято решение оставлять в каждой гостинице у администраторов Библии, купленные на свои средства, с тем, чтобы постояльцы при желании могли их одолжить, и решено было дать название ассоциации «Гедеон». 19 октября 1907 года в Чикаго состоялось заседание правления ассоциации, на котором был рассмотрен вопрос о расширении деятельности организации. Один из участников предложил, чтобы «Гедеоны» обеспечили библиями все номера гостиниц в Соединенных Штатах. Так, в 2002 году «Гедеонами» в мире было распространено чуть меньше 60 миллионов экземпляров Библии, а суммарные затраты на издание Библии в том году составили 80 миллионов долларов. Важно подчеркнуть, что одним из основных положений «Гедеонов» является не распространение вероучения какой-либо из христианских деноминаций, только Слово Божие. Вот как они сами пишут о себе на сайте gedeoni.rf. «Мы не распространяем никакой веры. Мы дарим людям Новый Завет, который является Словом Божьим. Эта книга предназначена для спасения людей. В Библии написано: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Книга Иисуса Навина, глава 1, стих 8. Что же касается самого текста, то в России «Гедеон» распространяют наш традиционный синодальный перевод. Так что, братья и сестры, завидев «Гедеонов», смело берите у них Библии и с радостью дарите их своим друзьям и близким. Святые апостоли и евангелисты Иоанне Богослове и праведные Гедеоне, молите Бога о нас. Всего вам доброго!
2: Дорогие слушатели, братья и сестры, в нашем эфире звучал православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

Дорогие братья и сестры, мы продолжаем наш радиоэфир. Владимир Соловухин, «Камешки на ладони». Иногда мне приходилось сидеть на морском берегу, усыпанном мелкими разноцветными камешками, пишет писатель. Они, правда, сначала не кажутся разноцветными. Это такая однообразная сероватая масса. Их называют галькой. Сидя на берегу, невольно начинаешь перебирать камешки вокруг себя. Возьмешь горсть, просеешь сквозь пальцы. Возьмешь горсть, снова просеешь сквозь пальцы. Или возьмешь камешек и бросишь его в воду, пойдут круги. Снова возьмешь камешек и бросишь в воду. Занятие не то чтобы очень интеллектуальное, но нисколько не хуже домино или подкидного дурака. И неожиданно один из камешков останавливает ваше внимание. Он округлый, полупрозрачный, но полупрозрачная сердцевина его слегка красновата, как будто в нем растворена капля крови. Или напротив, он черный, как лаковый, а по черному лаку желтый узор, похожий, скажем, на пальму. И так красивых камней набирается все больше, и тут вы начинаете понимать то, что можно назвать вторым туром. Вы уже не обращаете внимания на рассыпанные прибрежные камешки. Вы отбираете из тех, что были отобраны вами раньше. Вы кладете на ладонь с десяток камешков и пальцем долго перекатываете их с места на место, пока не остановите свой выбор на трех, а остальные семь выбросите обратно на берег. Много лет назад я завел себе тетрадь в темно-коричневом переплете из тех, что у нас называются общими. При чтении книги, в разговоре с друзьями, на писательском собрании, во время одиноких прогулок, в жарком споре мелькала иногда мысль. Впрочем, не то чтобы мысль, а некая формулировка, некое представление, касающееся чаще всего литературы. Это представление, эту формулу, эту мысль я старался либо запомнить, либо записать на клочке бумаги, на авиационном билете, на листочке, выдранном из чужого перекидного календаря. И когда такие бумажки накапливались по карманам, я доставал их, разглаживал на ладони, потому что происходил отбор. И некоторые я переписывал в тетрадку. Поэзия не любит, чтобы ее объясняли и пересказывали, но она любит, чтобы ее читали вслух. Есть несколько стихотворений, которые открылись мне и которые я полюбил после того, как мне прочитали их другие люди. Точно так же я знаю, многие стихи, Блока в частности, открыли для себя другие люди после моего их прочтения. Муравей не знает человека. Мы для него, как таковые, в нашем обличии не существуем. Он нас не видит внешне, а тем более за семью печатями для него наша сущность. Мы существуем для него только как некая непонятная неизбежность, вроде тайфуна, землетрясения, внезапной гибели. Между тем, мы можем косвенно влиять на поведение муравьев. Положив падаль в определенном месте, мы можем заставить их ползти в эту сторону. Мы для них как бы высшая воля. Ну, не совсем высшая, конечно, но все-таки. Солнце погасить не можем, но загородить его навесом в нашей власти. Вырубив лес, поджигая лес, посыпав лес химическим порошком, затопив лес водохранилищем, насадив новый лес, мы выступаем для них как сила почти что космического порядка. Принято на могильных плитах соединять короткой черточкой две даты — родился, умер. Чаще всего в этом заключается непреложная, хотя и зловещая справедливость. Но есть люди, для которых такой порядок вещей как бы неправомочен. Люди эти живут, хотя погребены.
Так и хочется, чтобы на их могилах стояла одна только дата — дата рождения, а черточка соединяла бы эту дату просто со временем, просто с миром. Я бы никогда не спрашивал про стихи, о чем они. Я бы скорее спрашивал, что в них. Природа прекрасна. Но все же нетрудно заметить, что лучшие картины, изображающие природу, обязательно имеют какую-нибудь черту человеческой деятельности. Прясло, мостик, тропинку, церковный крестик. Говорят, что, уезжая из Москвы, уединяясь среди природы, малолюдия, можно многое прозевать. Например, новинку кино, премьеру спектакля, вернисаж, интересное застолье, важные совещания, раков в писательском ресторане. Но самая большая потеря — прозевать мысль. В Москве прозевать мысль как раз легче всего. В одинокой аллее Карачаровского парка, если уж мысль мелькнет, ее ни в коем случае не прозеваешь. Трудно представить себе космонавтов, летящих на корабле через космическое пространство и сознательно портящих свой корабль, сознательно разрушающих сложную и тонкую систему жизнеобеспечения, рассчитанную на длительный полет. Земля — космическое тело. И все мы никто иные, как космонавты, совершающие очень длительный полет вокруг Солнца, а вместе с Солнцем по бесконечной Вселенной. Система жизнеобеспечения на нашем прекрасном корабле устроена столь остроумно, что она постоянно самообновляется и таким образом обеспечивает возможность путешествовать миллиардам пассажиров в течение тысяч и тысяч лет. Но вот постепенно, но последовательно, с безответственностью, поистине изумляющей, мы эту систему жизнеобеспечения выводим из строя, отравляя реки, сводя леса, портя мировой океан, загрязняя атмосферу. И если на маленьком космическом корабле космонавты начнут развинчивать гайки и обрезать проводки, то это надо квалифицировать как самоубийство. Но принципиальной разницы у маленького корабля с большим нет. Вопрос размеров и времени. В Японии группу туристов привезли на место, с которого открывался прекрасный вид на гору Фудзияма, и сказали, что автобус придет через 2 часа. «А что же мы здесь делать будем 2 часа?» — возмутились туристы. «Существует же программа!» «Да», — вежливо ответили японцы. «По программе с 9 до 11 часов запланировано любование». Владимир Солоухин. «Камешки на ладони». Продолжение следует.

0: Детям о Боге.
1: Дорогие братья и сестры, продолжаются наши передачи «Детская Библия. Библейские рассказы». Текст читает Алексей Рассашанский.
2: Молитва в Гефсимании. В ту же ночь после вечери Иисус с 11 учениками вышел из Иерусалима и через поток Кедрон пришел в селение возле Иерусалима, называемое Гефсиманией. Там Иисус со своими учениками вошел в сад и сказал им: «Посидите тут, пока я пойду, помолюсь там». Взяв Петра, Иакова и Иоанна, он начал скорбеть и тосковать, потому что бремя наших грехов лежало на нем и угнетало его. Иисус сказал ученикам: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною». Отойдя немного от них, он пал на колени и стал молиться: «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Явился же ему ангел с небес и укреплял его. Находясь в барении, он прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Вернувшись к ученикам, он нашел их спящими и, разбудив их, сказал: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Отойдя от них, он опять молился, говоря: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя». В этой молитве Христос говорил о чаше страданий, которую Он должен был испить за грехи наши. Никто не может даже представить себе всей глубины ее горечи и ужаса. Но Сын Божий принял ее покорно. Он знал, что жертвует собой, чтобы спасти каждого из нас. Если бы он не испил этой чаши страданий, наши грехи остались бы неискупленными. Евангелие от Матфея, глава 26, стихи с 36 по 44. Евангелие от Луки, глава 22, стихи с 39 по 46. Иисуса берут под стражу. Три раза Иисус приходил к ученикам и каждый раз находил их спящими. Придя в третий раз, Он сказал им: «Вы все еще спите и почиваете. Вот, приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот, приблизился предающий меня». Когда Он говорил это, вдруг появился Иуда, один из 12 учеников. Он обещал первосвященникам предать Иисуса за 30 серебряных монет. С Иудой пришло множество воинов и людей от фарисеев и первосвященников со светильниками, мечами и кольями. Предатель Иуда дал им знак, сказав: «Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его». Он подошел к Иисусу и сказал: «Радуйся, Равви», и поцеловал его. Иисус же сказал ему: «Друг, для чего ты пришел? Целованием ли предаешь Сына Человеческого?» Тогда Иисус обратился к пришедшим с Иудой воинам и спросил их: «Кого ищете?» Они ответили: «Иисуса Назарея». Господь сказал им: «Это я». Услышав это, они отступили назад и пали ниц. Затем Иисус сказал им: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня. Но теперь ваше время и власть тьмы. Да сбудутся писания пророков». Воины взяли Иисуса и повели его в дом первосвященника, а ученики, оставив его, убежали. Евангелие от Матфея, глава 26, стихи с 45 по 57. Евангелие от Луки, глава 22, стихи с 45 по 53. Евангелие от Иоанна, глава 18, стихи с 1 по 12. Отречение Петра. Петр и еще один ученик издали следовали за Иисусом до двора первосвященника, чтобы видеть конец. Первосвященники и старейшины, и весь Синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли, в чем обвинить Иисуса. Наконец пришли два лжесвидетеля и сказали: «Он говорил: могу разрушить храм Божий и в три дня создать его». И, встав, первосвященник сказал ему: «Что же ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» Иисус молчал. И первосвященник сказал ему: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус говорит ему: «Ты сказал, даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: «Он богохульствует! На что еще нам свидетелей? Вот, теперь вы слышали богохульство его. Как вам кажется?» Они же сказали в ответ: «Повинен смерти». Тогда плевали ему в лице и заушали его. Другие же ударяли его полонитом и говорили: «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?» Петр же был во дворе и грелся у огня со служителями. Было холодно. И подошла к нему одна служанка и сказала: «И ты был с Иисусом Галилеянином». Но он отрекся пред всеми, сказав: «Не знаю, что ты говоришь». Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там: «И этот был с Иисусом Назареем». И он опять отрекся с клятвою, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: «Точно, и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя». Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека. И вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». И, выйдя вон, плакал горько. Евангелие от Матфея, глава 26, стихи с 58 по 75. Иисус перед Пилатом. Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать его смерти. Они связали его, отвели и предали его Понтию Пилату. Пилат был римским правителем в Иудее и Самарии, так как тогда Святая Земля была завоевана римлянами. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря: «Согрешил я, предав кровь невинную». иудеи не вошли в преторию, дворец язычника Пилата, чтобы не оскверниться. Пилат вышел к ним и сказал: «В чем вы обвиняете человека сего?» Они сказали ему в ответ: «Если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе». И начали обвинять его, говоря: «Мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом царем». Тогда Пилат опять вошел в преторию и призвал Иисуса и сказал ему: «Ты царь иудейский?» Иисус отвечал ему: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня». Пилат сказал ему: «Итак, ты царь?» Иисус отвечал: «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает голоса моего». Пилат сказал ему: «Что есть истина?» Пилат узнал, что Иисус из области Иродовой, то есть Галилеи, и послал его к царю Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме. Ирод предлагал ему многие вопросы, но он ничего не отвечал ему. Первосвященники же и книжники стояли и усильно обвиняли его. Но Ирод со своими воинами, уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом. Пилат же, созвав первосвященников и начальников и народ, сказал им: «Вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ. И вот, я при вас исследовал и не нашел человека сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его». А Пилату и нужно было для праздника отпустить им одного узника. Но весь народ стал кричать: «Смерть ему, а отпусти нам Варавву». Варавва был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса. Но они кричали: «Распни, распни его!» И превозмог крик их и первосвященников. Неся крест свой. Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. И воины, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и одели его в багряницу и говорили: «Радуйся, царь иудейский!» И били его полонитом. Пилат опять вышел и сказал им: «Вот, я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице. И сказал им Пилат: «Се, человек!» Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: «Распни, распни его!» Пилат говорил им: «Я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему: «По закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим». Пилат, услышав это слово, больше убоялся и опять вошел в преторию и сказал Иисусу: «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе». С этого времени Пилат искал отпустить его. Он вывел вон Иисуса и сел на судилище, на месте, называемом Лифастратон, а по-еврейски Гаввафа. И сказал Пилат иудеям: «Се, царь ваш?» Но они закричали: «Возьми, распни его!» Первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варраву, а Иисуса погубить. Пилат говорит им: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все: «Да будет распят!» Правитель сказал: «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее кричали: «Да будет распят!» Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы!» И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших!» Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Воины взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал: «Дщери иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и детях ваших. Ибо приходят дни, тогда начнут говорить горам: «Падите на нас», и холмам: «Покройте нас». Распятие Иисуса. Вели с ним на смерть и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: «Иисус Назарей, царь иудейский», и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды его и разделили на четыре части, каждому воину по части, а Ахитоне бросили жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, и говоря: «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого, а около девятого часа возопил Иисус громким голосом: «Или, Или, лама савахфани», то есть: «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось». Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки

0: устрашились весьма и говорили: «Воистину, он был Сын Божий». И весь народ, сшедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь.
1: Вы слушали цикл «Детям о Боге», «Библейские рассказы», «Детская Библия». Текст читал Алексей Росошанский.
2: В Екатеринбурге 17 часов.
3: Новости.
4: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Традиционная неделя молитвы пройдет в пенитенциарных учреждениях Среднего Урала с 8 по 14 октября и завершится Днем милосердия и сострадания ко всем вузах и темницах находящимся. Это традиционный праздник, приуроченный ко Дню Покрова Пресвятой Владычицы, нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Неделя молитвы совершается дважды в год с 8 по 14 октября и на крестопоклонной неделе Великого Поста, рассказал благочинный приходов Екатеринбургской епархии в местах лишения свободы, помощник начальника ГУФСИН по Свердловской области по организации работы с верующими, настоятель храма во имя Покрова Пресвятой Богородицы села Большое Сидельниково протоиерей Алексей Елисеев. Духовно-просветительская и благотворительная акция «Неделя молитвы» проходит в епархиях Русской Православной Церкви по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. По данным ГУФСИН, пенитенциарные учреждения Среднего Урала сегодня окормляют 47 священнослужителей Екатеринбургской митрополии. На территории региона в системе УИС действует 21 отдельно стоящий православный храм, а также десятки молитвенных комнат и часовен. Напомним, тюремное служение в Русской Православной Церкви как отдельное направление пастырства стало складываться в XIX веке. После учреждения в 1819 году попечительного о тюрьмах общества до 1917 года в тюрьмах повсеместно сооружались церкви, а в штат тюрьмы с 1887 года были введены священники, прежде всего для нравственного исправления преступников и наставления их в правилах христианского благочестия. Роль Русской Православной Церкви в социальной работе в пенитенциарной системе значима и сегодня. Миссия тюремного служения Церкви направлена на оказание духовно-просветительской, богослужебной, пасторско-душепопечительной и нравственно-реадаптационной помощи заключенным, пребывающим в местах принудительного содержания и освободившимся из заключения, и обращена ко всем участникам уголовно-исполнительного процесса. Далее в этом выпуске. Синодальный отдел по благотворительности организует 10-дневный курс по обучению русскому жестовому языку. Он пройдет в Ростове-на-Дону с 16 по 25 ноября. По благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия обучение будет проходить в Донской духовной семинарии. Курс станет частью системной работы по развитию церковного служения глухим и слабослышащим людям. Его участники смогут получить практические знания и навыки, необходимые для общения и духовного окормления людей с нарушениями слуха. По итогам обучения слушатели получат сертификат. Синодальный отдел по благотворительности регулярно проводит обучение для священнослужителей, которые хотят развивать служение глухим и слабослышащим людям, а также семьям, в которых живут такие дети или взрослые. Это направление требует особой подготовки и понимания особенностей пасторской работы. Мы рассчитываем, что в обучении смогут принять участие священнослужители, а также сотрудники светских учреждений, которые работают с людьми с нарушениями слуха. Такие специалисты смогут получить практические знания, которые помогут сделать церковную и социальную помощь более доступной для неслышащих людей, отметила руководитель направления помощи инвалидам Синодального отдела по благотворительности Вероника Леонтьева. Обучение пройдет в рамках проекта «Профессионалы 2.0», реализуемого Синодальным отделом по благотворительности

0: при поддержке фонда президентских грантов. И в завершении выпуска. В воскресной школе храма Блаженной Матроны Московской в Дмитровском начался новый учебный год. За 12 лет число воспитанников выросло с 30 до 80 человек. Основу программы составляют знакомство с православной верой, священным писанием и историей церкви. Дети занимаются хоровым пением, посещают театральную студию и творческую мастерскую. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Добрый день, я представитель брокерской компании и предлагаю вам дополнительный заработок, который обеспечит вам большую прибыль. Чтобы начать зарабатывать, вам нужно открыть свой счет в специальном приложении биржи через наш онлайн-сервис, в который вы можете зайти прямо сейчас, перейдя по ссылке.
2: Осторожно, это мошенники. МВД предупреждает. Не доверяйте незнакомцам, обещающим огромные прибыли от форекс-трейдинга. Не переходите по предлагаемым вам ссылкам. Не устанавливайте по просьбе звонящих какое-либо программное обеспечение. Не дайте мошенникам шанса вас обмануть.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Дорогие друзья, просим вас обратить внимание на то, что время выхода некоторых наших передач в эфире может иногда сдвигаться от привычного вам. Это связано с большим хронометражом передач, и чаще такой сдвиг может происходить в вечернее время. Поэтому просим вас быть внимательными, и если какую-то передачу вы особенно ждете, то включите, пожалуйста, приемник немного раньше заявленного в программе передач времени, чтобы не пропустить ее начало. Надеемся на ваше понимание и приносим извинения за, возможно, некоторые неудобства.

0: гость в нашей студии.
1: Дорогие наши слушатели, продолжается наш эфир. Сегодня в нашей студии Владимир Сергеевич Токарев, руководитель книжного отдела Екатеринбургской епархии. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
2: Уважаемая Евгения Игоревна, здравствуйте. Уважаемые слушатели Православного радио, здравствуйте.
1: Я хотела бы немного спросить вас о том, вот какое вы служение несете в Екатеринбургской епархии, Екатеринбургской митрополии, уже больше 20 лет, являясь руководителем книжного отдела. С чем вам вообще приходится сталкиваться в вашей работе? Тоже такое непростое и немножечко как бы такая вот справка о именно вашем служении.
2: Евгения Игоревна, как я понял, что мы сегодня вообще планировали говорить о пользе, о важности, о необходимости чтения святых отцов, да? И как мне кажется, вот место моей работы, оно как раз в какой-то мере, ну, соответствует, да, соответствует сегодняшней теме. И так сложилось промыслом Божьим, милостью Божией, да, что вот Господь поставил меня на такое место работы, где мне как раз пришлось глубоко, ну, вникнуть в литературу издания, в святых отцов.
1: Читать много.
2: Читать много, иметь много, распространять их много, потому что они же все были нами заказаны, заказывались, находились, ну и распространялись, да.
1: Книги.
2: Естественно, по храмам книги, да, книги, литература. И эта работа в какой-то мере, ну, она, что ли, глубже помогла, ну, во-первых, увидеть и важность, необходимость вот этого, такой литературы, увидеть, что ли, отношение в современной церкви, да, к этой литературе, увидеть отношение людей православных, да, прихожан, тех людей, кто приходил там на православные выставки или приходит, да, кто приходит в церковные магазины, кто обращается в церковные лавки, да, как это все случается и какое место, что ли, святые отцы, книги святых отцов занимают, ну, в сегодняшней церкви, да, как это важно, как это необходимо в деле спасения человека.
1: Ну вот вы сейчас замечательно сказали, что какое место, вот такое на самом деле ключевое слово, какое место книги святых отцов занимают в сегодняшней церкви. Я, конечно, очень хорошо помню наш последний разговор с вами, и потом мы уехали в отпуск, и это вот у меня так вот осталось, внутренняя такая боль, когда вы рассказывали о том, что сегодня святые отцы не востребованы, что сегодня православные люди не покупают творения святых отцов в церкви. Ну, во-первых, для начала нужно сказать, кто это святые отцы. Да, я сейчас вот еще раз напомню. Ну, та же вот из третьего деяния Пятого Вселенского Собора мы читаем, что мы во всем следуем и святым отцам, и учителям церкви. Афанасию, Иларию, Василию, все они великие, Григорию Богослову, Григорию Низкому, Амвросию, Августину, Феофилу, Иоанну, Константинопольскому, Кириллу, Льву. И дальше у нас перечисляются уже авторитетные, их называют канонисты. Это правило VI Вселенского Собора. Архиепископ Дионисий Александрийский, тоже архиепископ Василий Великий, епископ Григорий Низкий, Григорий Богослов и так далее. Мученик, архиепископ Киприан Карфагенский. Вот мне вот как-то надо, чтобы вы вот это нам объяснили, что это за святые отцы церкви и как вот сегодня они могут на нас влиять. И возможно ли вообще современному человеку взять такую книгу и начать ее читать? Это исключительно вот вопрос не к священнику даже, а к человеку, который уже вот, ну, 23 года возглавляет книжный отдел Екатеринбургской митрополии, епархии.
2: Ну вот, смотрите, Евгения Игоревна, если сказать вот так вот кратко, перед тем, ну, объяснением о святых отцах, да, если сказать уже кратко вообще о сути спасения человека, вот в чем оно заключается. Мы все знаем, что мы все находимся в состоянии грехопадения, да, мы падшие, мы убитые грехом. На землю пришел Господь Иисус Христос, который, во-первых, нас искупил своей крестной смертью на кресте. Во-вторых, Он основал церковь свою, в которой есть учение Христово, да, в которой есть Евангелие, да. И какая задача нас, наша вот простых христиан, прихожан, в чем она заключается вообще людей, да? Она заключается в том, чтобы мы вот эти вот, мы люди, убитые грехом, мы за место вот, вот этого своего падшего естества, мы приняли как бы новую жизнь, да, новую жизнь, которая заключается в Евангелии. Мы должны от себя, грешных, падших, отречься, а Евангелие принять, принять Евангелие, да, жизнь по Евангелию, да. То есть вот таким образом, можно сказать, и совершается спасение человека. Господь пришел на землю, принес свое учение, да, которое в Евангелии. Дальше. Евангелие все мы знаем, да, Новый Завет. Евангелие, где мы уже его все читали, все читаем. В православной традиции есть такое важное правило, что Евангелие мы читаем в объяснении святых отцов.
1: В толковании
2: святых отцов, в объяснении святых отцов. Цель какая? Цель какая этого всего? В нашем чтении, да, мы должны научиться жить по Евангелию. Мы должны научиться жить по заповедям Божьим. Научиться от кого? От святых отцов. Да? Так оно говорится, так принято в церкви. Под святыми отцами, вот для нас, простых людей, что нам нужно? Нам нужно научиться жить по вере. То есть мы должны учиться у тех людей, кто учит жить по вере, да? Кто учит жить по вере. И под святыми отцами есть действительно такое, такая важная рекомендация. Вот мы можем в своих размышлениях, да, сегодня опираться на, например, на труды святителя Игнатия Брянчанинова. Они есть, это делать очень просто, ну, чтобы была определенная точность, точность, правильность, да, в изложении понимания этого вопроса. И они рекомендуют обращаться к трудам тех святых отцов, которых мы понимаем. Да? Вот мы сегодня, видите, вот вы перечислили вот те столпы православия, святые отцы, которыми устроилось это здание церкви, укрепилось, да, вот это со всех сторон, которые сегодня, ну, мы можем их найти там на сайтах, там на Азбуке Веры, там на других православных, наверное, у них есть эти творения, они, ну, мало, наверное, издаются, мало востребованы сегодня, ну, вот нами, простыми людьми, может быть, они больше нужны именно учителям церкви, священникам, да, там, епископам, которые должны это знать, понимать, охранять церковь. У них оно больше вот о сохранности церкви, да, о догматах уже, о бережном отношении к ним. Вот это вот святые отцы, да, тех канонические святые отцы, да, которые первых веков святые отцы, которые выполнили ту важную работу, предоставив нам, ну, возможность быть сегодня в церкви. Церковь устояла, пережила все искушения, все попытки ее разрушить в те века, особенно в первые. Вот. А сегодня мы, когда говорим о чтении святых отцов, мы говорим о тех святых отцах, которые нам должны быть понятными. Так человек устроен, он должен понимать, да, понимать вот это учение, научаться ему, да, как бы, чтобы жить уже по вере, чтобы жить по Евангелию, чтобы в своей жизни, ну, выходить из состояния греховности, да, из состояния вот этого падения, выходить из этого состояния и приходить в состояние новое уже, новое христианское, да, состояние уже не в грехах, в страстях, а уже в добродетелях, да, которые объяснены нам, опять же, святыми отцами, и которые мы должны в своей жизни, восприняв учение святых отцов, мы должны как раз принести плод определенный. Вот святые отцы подразумеваются как раз те, которые нам понятны, да, про них мы говорим, особенно для нас, для мирян. То есть это важно. Вот тот же святитель Игнатий, он дает вот эту рекомендацию, что ну, миряне должны читать святых отцов, которые написаны были для нас. Вот если сказать вот так вот, не совсем на ходу, на бегу, да, ну, мы можем вспомнить это, кого привести в пример. Ну, святой праведный Иоанн Кронштадтский. Немало у него книг, проповедей, да. Святитель Феофан, затворник, у которого тоже немало проповедей, объяснений, толкований, ну и много всего. Святитель Тихон Задонский, который, опять же, немало у него творений, трудов, да, которые объясняют, как нам, христианам современным, жить. Есть те учителя церковные, у которых также хватает их каких-то их трудов. Священномученики Иоанн Восторгов, да, ну, их можно много перечислять, да, которыми написаны книги, да, важно, чтобы они были нам понятны, чтобы мы могли это воплотить в своей жизни. Вот, и процесс как происходит, еще вернусь немножко, вот, получается, человек, мы говорили, что он находится в состоянии падения, падший, да, в греховности, вне веры, вне Христа, вне благодати Божией. То есть под человеком что подразумевается? У человека есть такая важная его составляющая, это ум. Да? Ум. Ну, главное, вот мы с вами сидим, разговариваем, это наш ум, можно сказать, делает, понимаем, разумеваем. И вот этот ум, он засорен вне веры, вне истины, вне Евангелия ложью. Ложью, разными ложными понятиями, неправильными, которые не соответствуют Евангелию, евангельской жизни, евангельским заповедям. И когда мы начинаем изучать святых отцов, читать святых отцов, мы исправляем свой ум. Мы принимаем правильные их понятия на то, как нам правильно поступать в этой жизни, как нам правильно жить.
1: Книги святых отцов подобны богатому собранию врачебных средств.
2: Да, и мы ищем, чем мы больны, какие у нас есть проявления, что нам мешает жить. Мы, может быть, даже то, что мы любим, но это не соответствует Евангелию, да, как бы, может быть, мы очень там умные, мы все знаем, да, мы на все там ответим, мы знаем, кому как жить, что там наше руководство страны делает, что правильно, что неправильно, там, что там дома кто делает, да, мы очень умные, может быть, да. Ну и много-много разных есть грехов, страстей у человека, да, которые вот как раз с помощью святых отцов в церкви, они у нас есть, и мы, пользуясь этими трудами, должны исправлять свой ум, чтобы нам уже ничто не препятствовало благодати Божией в нас быть и уже следовать за Христом, чтобы наше спасение совершилось, и чтобы мы могли, ну, подготовиться уже правильно к переходу в вечность, к вечной жизни. Да? Вот, в принципе, в двух-трех словах кратенько о сути спасения, о необходимости святых отцов. Вот, и вот та проблема, которую вы озвучили, что святые отцы, они мало востребованы, да, это, конечно же, это большая проблема нашего времени. Она является последствием. Видите, святых отцов, их же трудно читать. Это высокая добродетель. Чтение святых отцов – это высокая добродетель. И вот этой добродетели, конечно же, сильно воспрепятствуют злые духи, бесы, да, которые мы знаем, да, по-простому, бесы, злые духи, как это объясняется в творении святых отцов, которые, конечно же, нам мешают, которые не хотят, чтобы мы приняли истину, очистили свой ум, разобрались там со своими проблемами, да, примирились со Христом, стали христианами, и они нам в этом здорово мешают. Почему сегодня современный мир, утопающий в грехах, почему в нем сегодня вот такое отношение к святым отцам? Ну вот оно объясняется. Мир утопает в грехах, в страстях. У нашего мира современно новые, там, как бы это сказать, увлечения, да? То есть люди увлечены деньгами, помрачены, да? Сегодня это, наверное, у современных жители России – это бог номер один, да, это деньги, да. дальше там увлечены там стремлением какой-то власти, там, к чему-то, каким-то там регалиям, да, каким-то там, если ты там не имеешь там каких-то званий, ты, значит, ну, неудачник какой-то, да, так скажем, и так далее, и тому подобное. Ну, много-много грехов сегодня в современной жизни людей, которые, ну, действительно, так скажем, заняли место умы современных людей.
1: И поэтому, в том числе христианские умы.
2: И в том числе христиан, да. И поэтому много сегодня проблем, да, говорить надо в мире, ну, и в земной, и современной церкви, да, как бы, когда, к сожалению, вот Слово Божие оказывается в забвении, в непонимании. Вот мне как, вот по месту моей работы, вот мне очень понятно, да, понятно, какую роль вот эта православная литература, святые отцы, они сегодня, когда вот хотим или не хотим, но это имеет место быть, оскудение, да, оскудение духовности, оскудение духовных наставников. Бывает, порой удивляешь, смотришь на это, и как будто, знаете, по логике же должно развиваться все, все должны укрепляться, должны более-более становиться образованы духовно. А смотришь вокруг, и как будто происходит все более-более деградация. Деградация, и это также, наверное, связано с грехом, связано с развитием этого интернета, из которого вот люди там себе находят подпитку своим страстям своеобразно во многом. Вот люди же сегодня, мы как знаем, вот сегодня куда ни зайди, сидит человек и смотрит в телефон. Вот когда я к вам заходил, сторож сидит в телефон, смотрит. Следующий там идет в телефон, смотрит. Сегодня, куда мы ни зайдем, все смотрят. Все смотрят в телефон. Ну вот вы где-то его потеряли, да? Специально, умышленно. Вот. И вот сегодня у нас греховность, да, развилась уже до такого предела, да, что сегодня мы уже дожили до новых каких-то глобальных проблем, да, как бы. И те святые отцы, они оказываются, к сожалению, не у дела, да, как бы не у дела. И это очень понятно, это можно понять
1: это
2: современных
1: вот
2: людей.
1: Объясняется, да,
2: да, оно что объясняется, что это действительно
1: считает.
2: Трудно. Это не просто, это большой труд, это важный труд, это необходимый труд. И в этом деле, конечно, приобщать нас к чтению святых отцов должны наши церковные руководители. Это священники, да, которые должны нас этому научать, и мы надеемся, что они каждый на своем месте продолжают это усиленно, всеусердно делать. Очень бы это бы хотелось, да, и думается, что так оно на самом деле и есть. Ну вот я бы хотел зачитать цитату из святителя Игнатия. Вот он красиво так это говорит в своем таком стиле. «Отныне, во время краткой земной жизни, которую Писание не назвало даже жизнью, а странствованием, познакомься со святыми. Ты хочешь принадлежать на небе к их обществу, хочешь быть участником их блаженства, отныне поступи в общение с ними. И когда выйдешь из храмины тела, они примут тебя к себе, как своего знакомого, как своего друга». Это я читаю выдержку из творения святителя Игнатия Брянчанинова, из «Аскетических опытов», том номер 1, о чтении святых отцов. И далее. «Нет ближе знакомства, нет теснее связи, как связь единством мыслей, единством чувствования, единством цели. Где единомыслие, там непременно единодушие, там непременно одна цель, одинаковый успех достижения цели». Вот чем важен нам святитель Игнатий, почему мы опираемся на его труды, да, сегодня в том числе. Вот святитель Игнатий Брянчанинов – это такой уникальный человек, который в своей жизни изучил труды творения древних отцов и адаптировал их к современному ему обществу. Адаптировал. То есть мне сегодня не нужно, например, ну, читать, может быть, труды Григория, святителя Григория Богослова, да, они мне не по зубам. Они, ну, для этого нужно действительно, может быть, какая-то образованность, какая-то нужна база, какая-то нужна подготовка большая, может быть, образование, может, учеба, да, какая-то, может быть, вот просто понимание этого языка древнего. Я не смогу его читать. Это очень сложно, да. Но я спокоен. Почему? Потому что, читая труды святителя Игнатия, я нахожу в них ссылки ну, на всех этих древних отцов, на святителя Иоанна Златоуста, на святителя Василия Великого, на святителя Григория Богослова, на тех пустынников, монахов, Антония Великого, преподобного, Макария Египетского, да, все, они все, все есть в трудах святителя Игнатия, да, необходимое, важное, все, что нужно, да, и оно мне более доступно, оно мне более понятно. Но чтение трудов святителя Игнатия, это изучение трудов святителя Игнатия, это тоже определенная высота, это тоже нужна определенная подготовка, да, это определенная работа, это не чтение такое, это не простое чтение, это не легкое чтение, для него тоже нужна определенная база, да, определенная база, которая христианином должна набираться, когда он приходит в храм и начинает читать жития святых, может быть, тех же древних святых, там этих великомучениц Екатерин, Ирин, Светлан, там, Фатиний, да, и других. Читаем жития оптинских старцев, да, их там с десяток. Читаем жития других, читаем беседы на Евангелие Василия Кинешемского, ну и многие-многие другие современные книги, которые нам известны. И таким образом, ну, современных нам читаем архимандрита Рафаила Карелина, да, архимандрита Лазаря Абашиза, да, вот этих людей, игумена Никона Воробьева, да, еще есть немало-немало современных
1: очень,
2: книг.
1: Очень мне нравится еще Валентин Свинцицкий, протоиерей.
2: Ой, да, очень. Иннокентий Херсонский, и пошло-поехало-поехало, да, их действительно немало, этих авторов современных. То есть самое главное, мы должны что понимать? Что вот это все чтение вместе, оно же для чего? Мы же не просто читаем, что нам вот нечего делать, скучно, и вот и пойду поразвлекаюсь, да, почитаю. Нет, ни в коем
1: понимание
2: случае.
1: Понимание цели, спасение.
2: Мы научаемся жить, да, мы для чего читаем? Чтобы научиться жить по вере, да, чтобы научиться исполнению заповедей, да, чтобы научиться пониманию Евангелия, да, чтобы все это воплотить в своей жизни. Вот для этого мы читаем. И здесь мы сталкиваемся с препятствием, которое исходит откуда? Откуда исходит оно? Оно исходит, о ужас, да? Оно исходит из нашего сердца. Оно противится истине. Вот что мы должны понимать и знать. Нам это сложно, нам это трудно, у нас нет времени, нам это сложно, нам не дают сесть, сосредоточиться, да? Нам мешают всячески, но вот в этом заключается эта борьба, да? Духи злобы используют все против того, чтобы мы не начали эту духовную, эту важную работу. Они придумали сегодня целое направление современного православного фэнтези. Лишь бы мы чем-то заняли свой ум, силы, там, куда-то ушли в другое направление, да, как бы вот от этого, ну, уже от этого действительно истинной пищи творения святых отцов, вот которых я перечислил так, поразмышляв, подумал, что я сам читал, что у нас сегодня есть, предлагается в приходах, в нашем отделе для храмов, для монастырей. Ну вот еще можно из этой статьи святителя Игнатия вот прочитать вот в подтверждение моих слов, что это не я сам так думаю, это так святые отцы учат. А я только прочитал это все, ну и пытаюсь в своей жизни этому следовать, этому учению. Усвой себе мысли и дух святых отцов чтением их писаний. Святые отцы достигли цели спасения, и ты достигнешь этой цели по естественному ходу вещей, как единомысленный, единодушный святым отцам. Ты спасешься. То есть мы должны стать им единомысленными. Мы должны вот этот свой ум, очень умный, зараженный грехами, страстями, да, разнообразными, какими-то несоответствующими Евангелию понятиями, исправить, привести его в полное соответствие. Вот для этого нам дана жизнь, этим мы усиленно должны заниматься на этой земле. Усердно, усиленно. Святые отцы, вот дальше о чем я говорил, святые отцы научают, как приступать к Евангелию, как читать его, как правильно понимать его, что содействует, что препятствует к уразумению его. И потому сначала более занимайся чтением святых отцов.
1: Это вот такие, Владимир Сергеевич, прям прописные истины.
2: Да. Когда же они научат тебя читать Евангелие, тогда уже преимущественно читай Евангелие. Да? Вот. И важные слова. «Не сочти для себя достаточным чтением одного Евангелия без чтения святых отцов с восклицательным знаком. Это мысль гордая, опасная. Лучше пусть приведут к тебя к Евангелию святые отцы, как возлюбленное свое дитя, получившее предварительное воспитание и образование посредством их писаний». То есть мы должны получить воспитание, мы должны себя образовать чтением святых отцов. Мы должны также, причем должны и обязаны также мыслить, также думать, также понимать эту жизнь. Не просто так, а мы должны привязать все, что мы прочитали, все, что мы изучили, к нашей жизни, к действительности, к реалии, чтобы мы воплотили вот это понимание, знание в своей жизни.
1: Вот сегодня уже заканчивается наша программа, и я внимательно очень слушала, и я понимаю, что это вот как раз для тех христиан, которые действительно истинно хотят спасаться. Потому что есть люди, которые называют себя христианами, они не будут в этом преуспевать. И это правда. То есть вот это как раз должны понимать те, которые очень любят Бога и хотят жить по заповедям, и понимать вот эту вот истинную цель христианской жизни — это спасение своей души. Вот это вот самое главное, что вот думается.
2: Этому, да, этому всему главному этому настрою научают нас как раз святые отцы в лице... Кто такие святые отцы? Это лучшие представители, да, земной церкви, которые потрудились для нас много, которые объяснили нам этот путь спасения и объяснили нам, как вот правильно он совершается. Вот мне бы еще хотелось вот последнюю цитатку прочитать, такую, мне кажется, важную. «Чтение Писания отеческих, родители царь всех добродетелей», да? «Из чтения отеческих писаний научаемся истинному разумению священного писания, вере правой, жительству по заповедям евангельским, глубокому уважению, которое должно иметь к евангельским заповедям, словом сказать, спасению и христианскому совершенству. Чтение святых отцов должно быть тщательное, внимательное и постоянное. Невидимый враг наш, ненавидящий глаз утверждения, ненавидит в особенности, когда этот глаз исходит от святых отцов». Каким образом в жизни это должно происходить? Например, ну, христианин должен находить время, например, немножко, может быть, лучше всего утром, чтобы минуток 20 внимательно прочитать один абзац, пусть один абзац, одну страничку внимательно, с размышлением, чтобы понять, подумать, как применить это в своей жизни, поразбираться, если не понял, еще раз перечитать, подумать, поразмышлять. И в течение дня, когда христианин, например, едет в транспорте, появилась у него какая-то свободная минутка в обеденный перерыв, чтобы он мог размышлением вернуться к прочитанному, поразмышлять, подумать о том, что он сегодня прочитал.
1: Владимир Сергеевич, как у него будет складываться тогда жизнь с окружающими его людьми? Будут ли искушения какие-то или наоборот, все как будет тишь, гладь, да Божья благодать?
2: А сегодня, видите, сегодня у всех искушения везде, во всем и вся, да, так скажем. И поэтому на земле, конечно же, когда человек вступит в борьбу со своими страстями, да, потрудится, придет согласие, да, уже с Богом, с небом, конечно же, такая жизнь, она уже поможет человеку разобраться в самом себе, познать себя, познать то, что ему мешает жить, познать там свои немощи, да, свои качества, которые эту жизнь и делают не жизнью, а мучением, да, когда человек страдает, мучается, и как мы всегда думаем, что это в окружающие виноваты, а вина-то она всегда во мне, да, получается, в каких-то моих качествах, и когда мы разберемся в этих вопросах истинно, правильно, разберемся от
1: святых отцов. Психологи нам этого не дадут.
2: От святых отцов.
1: Ой. Вот и ответ.
2: Святые отцы, вот да, наши учителя, наши руководители, и в церкви, действительно в церкви есть это учение о спасении, учение о том, как победить свои страсти, грехи, как им научиться правильно их понять. и в жизни своей применить, да. Только вот, вот здесь как раз есть то, то, что нам поможет, да, в этой жизни преодолеть все наши трудности, сложности. На практике, да, когда мы из трудов святых отцов разберемся в них, в теории, ну, на практике будем это все применять и с Божьей помощью преодолевать уже те трудности, которые присутствуют в наших жизнях.
1: В наших странствованиях. Ну что ж, я хочу сказать о том, что мы вот эту тему сейчас так начали поднимать, серьезную тему святых отцов. У нас и святитель Игнатий зазвучал в эфире более подробным образом, и другие святые отцы так или иначе читаются. Поэтому слышащий слово «да» слышит, и желающий спасаться «да» будет спасаться. Спасибо вам, Владимир Сергеевич, большое.
2: Слава Богу, Евгения Игоревна. Благодарю за внимание слушателей Православного радио. Спасибо.
1: Дорогие наши слушатели, сегодня в студии Православного радиоканала «Воскресение» был руководитель книжного отдела Екатеринбургской митрополии Владимир Сергеевич Токарев. Спаси Господь, до встречи в эфире.
2: Слава Богу. До свидания.

Дорогие наши слушатели, вечернее время, работает православный радиоканал «Воскресенье». Сегодня 9 октября, пятница, постный день. С вами ведущий сегодняшнего дня Евгения Боярских и звукорежиссер нашего эфира Людмила Пенигина. Познакомьтесь с вечерней передачей, с передачами, которые прозвучат до 00:20. Итак, 18:05 для детей вечерняя сказка, 18:45 художественное чтение, литературно-драматическая редакция, рассказ Антона Павловича Чехова «Убийство». Вы слушаете продолжение. В 19:20 звучащая книга. Продолжение, также чтение романа Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо». Затем мы приглашаем вас на цикл передач «Беседы о вечном» в 20:15. В программе принимает участие священник Александр Дубасов. Речь пойдет о чтении Псалтыри. В 21:10 слушайте вечернее молитвенное правило. Повторяем мы его в 23:10. Псалмы царя Давида на русском языке читает их Лев Прыгунов. Сегодня слушайте псалмы из Псалтыри с 51 по 55 в 21:40. В 22:15 святитель Игнатий Брянчанинов «Слово утешения находящемуся в скорби». Затем «Духовное слово». Слушайте его в 22:30. В «Духовном слове» «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского. В 23:30 «Школа православия» Борис Ильич Гладков «Толкование Евангелия» издательство книги «Азбука веры». С книгой вас знакомит Дмитрий Поляков. И в 00:20 слушайте «Акафист дня». Одним из 70 апостолов был святой апостол Карп, последователь апостола Павла, сопровождающий его в миссионерских путешествиях. Апостол Павел поставил апостола Карпа епископом во фракийском городе Верии. Впрочем, святой Карп проповедовал Евангелие и на Крите, где принял в свой дом святого Дионисия Ареопагита. Святой Дионисий свидетельствует о том, что Карп был человеком необычайно чистого ума, кротости и незлобия, что в видении явился ему сам Господь Иисус с ангелами своими, и что никогда не начинал он святой литургии, пока предварительно не сподоблялся небесного откровения. Претерпев многие напасти за имя Христово, святой апостол Карп напоследок пострадал от неверных иудеев. Умерщвленный ими, он переселился в Царство Божие, дабы вечно наслаждаться

0: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Руководитель епархиального миссионерского отдела принял участие в заседании Межведомственной комиссии по профилактике экстремизма и терроризма в муниципальном образовании город Алапаевск. 30 сентября по благословению Преосвященного Сергия, епископа Алапаевского и Ирбитского, в заседании Консультационного совета по профилактике экстремизма и терроризма муниципального образования города Алапаевска принял участие иеромонах Серафим Шанин, руководитель миссионерского отдела Алапаевской епархии. Заседание прошло под руководством заместителя главы муниципального образования города Алапаевск по социальной работе Вихаревой Виктории Леонидовны. В ходе встречи участники обсуждали важные и актуальные вопросы, связанные с профилактикой экстремистских проявлений на территории округа, межведомственным взаимодействием в сфере противодействия идеологии терроризма. Далее в этом выпуске. 5 октября в одном из столичных кинотеатров прошел закрытый показ фильма «Святые предприниматели». Его посмотрели 400 зрителей, сотрудники группы компаний «Новард». Картина посвящена предпринимателям, для которых создание и развитие своего дела было связано не только с профессиональным успехом, но и со служением Богу, людям и Отечеству. Авторы фильма обращаются к судьбам представителей дореволюционного российского предпринимательства. В их числе преподобный Серафим Вырицкий, праведный Василий Павлово-Посадский, исповедник Иоанн Летников, а также к историям известных меценатов Третьяковых, Бахрушиных, фон Мек, Абрикосовых и других. В фильме представлены и современные предприниматели, руководители компаний. В основе ленты – материалы исследовательского проекта, который Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей реализует совместно с Фондом созидательного предпринимательства «Дело во имя веры» на протяжении нескольких лет. Создатели картины стремились показать, что нравственные ориентиры русских предпринимателей прошлого могут служить опорой и для современного бизнеса. После показа состоялась беседа с создателями и героями фильма. В обсуждении приняли участие идеолог и генеральный продюсер фильма, вице-президент Фонда православного телевидения и генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников, креативный продюсер Анна Захарова, режиссер-постановщик Юрий Однопозов. В ходе дискуссии речь шла об актуальности созидательного предпринимательства, о роли веры и нравственных принципов в принятии деловых решений, а также об истории создания фильма. В частности, Борис Корчевников рассказал, как возник замысел проекта и почему эта идея для него особенно важна. В фойе кинотеатра гости могли увидеть икону «Святые покровители предпринимателей». По словам авторов фильма, именно она во многом стала отправной точкой для работы. Одним из вдохновителей исследовательского проекта о жизни святых предпринимателей стал Андрей Гусаров, президент фонда «Дело во имя веры». По заказу фонда в 2023 году был написан первый образ на этот сюжет, а в 2025 году его представили на Петербургском международном экономическом форуме. На иконе изображены святые, чье земное служение было связано с предпринимательской деятельностью. 5 ноября картина выйдет в широкий прокат. И в завершение выпуска. Договор о сотрудничестве между храмом великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах и школой номер 199 Приморского района Санкт-Петербурга подписали 6 октября в Приходском духовно-просветительском центре настоятель протоиерей Александр Рябков и директор школы Ольга Протасова. Учебное заведение принимает участие в организованных приходом солунских чтениях и приглашает преподавателей приходской воскресной школы для бесед с учащимися в рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики». Достигнута договоренность об участии духовенства храма в уроках «Разговоры о важном». Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: Продолжаются наши вечерние передачи, уважаемые слушатели, дорогие.

0: и братья и сестры. Ну а сейчас страничка для детей.
1: Бим-бом, дилли-бом. На дворе высокий дом, ставенки резные, окна расписные, а на лестнице ковер, шитый золотом узор. По узорному ковру сходит кошка поутру. У нее у кошки на ногах сапожки, на ногах сапожки, а в ушах сережки. На сапожках лак-лак, а сережки бряк-бряк.

0: Жила она не так, как другие кошки, спала не на рогожке, а в уютной спаленке на кроватке маленькой, укрывалась алым теплым одеялом и в подушке пуховой утопала головой. Тили-тили-тили-бом! Был у кошки новый дом. Ставинки резные, окна расписные, а кругом широкий двор, с четырех сторон забор. Против дома у ворот жил в сторожке старый кот. Век он в дворниках служил, дом хозяйский сторожил. Подметал дорожки перед домом кошки, у ворот стоял с метлой, посторонних гнал долой. Вот пришли к богатой тетке два племянника-сиротки. Постучались под окном, чтобы их пустили в дом.
1: Тетя, тетя-кошка, выгляни в окошко. Есть хотят котята. Ты живешь богато. Обогрей нас, кошка. Покорми немножко.
2: Кто там стучится у ворот? Я кошкин дворник, старый кот.
1: Мы кошкины племянники.
2: Вот я вам дам на пряники. У нас племянников не счесть, и всем охота пить и есть.
1: Скажи ты нашей тетке, мы круглые сиротки.
3: Изба у нас без крыши,
4: а пол прогрызли мыши,
3: а ветер дует в щель,
4: а хлеб давно мы съели.
3: Скажи своей хозяйке.
2: Пошли вы, попрошайки. Небось, хотите сливок? Вот я вас за загривок.
5: С кем говорил ты, старый кот? Привратник мой, Василий.
2: Котята были у ворот. Поесть они просили.
5: Какой позор! Была сама котенком я когда-то. Тогда в соседние дома не лазили котята. Чего от нас они хотят, бездельники и плуты? Для голодающих котят есть в городе приюты. Нет от племянничков житья. Топить их в речке надо. Добро пожаловать, друзья. Я вам сердечно рада.
0: К богатой кошке гость пришел. Известный в городе козел с женой, седой и строгой, козою длиннорогой. Петух явился боевой. За ним пришла наседка. И в мягкой шали пуховой пришла свинья-соседка.
5: Козел Козлович, как дела? Я вас давно к себе ждала.
6: Мое почтение, кошка. Промокли мы немножко. Застиг нас дождик на пути. Пришлось по лужам нам идти.
7: Да, мы сегодня с мужем все время шли по лужам.
5: Привет, мой Петя-петушку.
6: Благодарю, кукареку.
5: А вас, кума-наседка, я вижу очень редко.
8: Ходить к вам, право, нелегко. Живете очень далеко. Мы, бедные наседки, такие домоседки.
5: Здорово, тетушка-свинья. Как ваша милая семья?
9: Спасибо, кошечка, хрю-хрю. От всей души благодарю. Я и семья, покуда живем, совсем не худо.
7: Сейчас пришли мы впятером взглянуть на ваш чудесный дом. О нем весь город говорит.
5: Мой дом для вас всегда открыт. Здесь у меня столовая, вся мебель в ней дубовая. Вот это стул, на нем сидят. Вот это стол, за ним едят.
10: Вот это стол, на нем сидят.
6: Вот это стул, его и едят.
5: Вы ошибаетесь, друзья, совсем не то сказала я. Зачем вам стулья наши есть? На них вы можете присесть. Хоть мебель несъедобна, сидеть на ней удобно.
7: Сказать по правде, мы с козлом есть не привыкли за столом. Мы любим на свободе обедать в огороде.
9: А посади свинью за стол, я ноги положу на стол.
6: Вот потому о вас идет весьма дурная слава. В какую комнату ведет вот эта дверь? Направо?
5: Направо шкаф, мои друзья. Я вешаю в нем платье. Налево спаленка моя с лежанкой и кроватью.
6: Смотри, перина чистый пух.
11: Она цыплят крадет, петух.
6: А это что?
5: Обновка. Стальная мышеловка. Мышей ловить я не люблю. Я мышеловкой их ловлю. Чуть только хлопнет крышка, в плен попадает мышка. Коты на родине моей не мастера ловить мышей. Я из семьи заморской. Мой прадед – кот ангорской. А здесь моя гостиная. Ковры и зеркала. Купила пианино я у одного осла. Весною каждый день я беру уроки пенья.
1: Тетя! Тетя-кошка! Выгляни в окошко!
3: Ты пусти нас ночевать!
1: Уложи нас на кровать!
3: Если нет кровати,
1: ляжем на палате!
3: На скамейку или печь!
1: Или на пол можем лечь!
3: А укрой рогожкой!
1: Тетя! Тетя-кошка!
7: Василий кот за весь окно!
5: Уже становится темно. 200 ареновых свечи зажги для нас в столовой, да разведи огонь в печи.
2: Пожалуйте, готово.
5: Спасибо, Васенька, мой друг. А вы, друзья, садитесь в круг. Найдется перед печкой для каждого местечко. Пусть дождь и снег стучат в стекло. У нас

0: уже темно. Пора нам в путь. Хозяйке надо отдохнуть.
1: Прощай, хозяюшка, хрю-хрю. Я от души благодарю. Прошу вас в воскресенье ко мне на день рождения.
2: А я прошу вас в среду пожаловать к обеду. В простом курятнике моем пшена мы с вами поклюем. А после на насесте подремлем с вами вместе.
3: А мы попросим вас прийти во вторник вечером к 6 на наш пирог козлиный с капустой и малиной.
0: Соседка, с нынешнего дня я ваш слуга до смерти. Пожалуйста, поверьте.
4: Прощайте, до свидания. Спасибо за компанию. Я и Василий, и старый кот, гостей проводим до ворот.
5: Хозяйка и Василий, усатый старый кот, не скоро проводили соседей до ворот. Словечко за словечком, и снова разговор. А дома перед печкой огонь прожег ковер. Еще одно мгновение, и легкий огонек сосновые поленья окутал, обволок. Забрался по обоям, вскарабкался на стол и разлетелся роем золотокрылых пчел. Вернулся кот Василий и кошка вслед за ним, и вдруг заголосили: пожар! Горим! Горим! С треском, щелканьем и громом встал огонь над новым домом. Озирается кругом, машет красным рукавом. Как увидели грачи это пламя с каланчи, затрубили, зазвонили, тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-бом, загорелся кошкин дом. Загорелся кошкин дом. Бежит курица с ведром, а за нею во весь дух с помелом бежит петух, поросенок с решетом и козел с фонарем. Тили-бом, тили-бом.
6: Эй, пожарная бригада, поторапливаться надо. Запрягайте 10 пар, едем, едем на пожар. Поскорей без проволочки наливайте воду в бочки. Тили, тили, тили, бам, загорелся кошкин дом.
7: Мы бобры, народ рабочий, свои бьем с утра до ночи. Поработать мы не прочь, если можем вам помочь. Все заборы мы обрушим, на земле огонь потушим. Не позволим мы огню расползаться по плетню.
1: Погоди, старик-бобер, для чего ломать забор? Дом от пламени спасите, наши вещи выносите, кресла, стулья, зеркала, все сгорит у нас допла. Попроси-ка ты, Василий, чтобы мебель выносили.
7: Не спасете вы добра, вам себя спасать пора.
1: Мне ковров персидских жалко.
7: Торопись, ударит балка. Разбегайся, кто куда.
2: Куда? Беда! Беда!
0: Вот и рухнул кошкин дом. Погорел совсем добром.
4: Где теперь мы будем жить?
8: Что я буду сторожить?
5: Черный дым по ветру стелится, плачет кошка-погорелица. Нет ни дома, ни двора, ни подушки, ни ковра.
4: Эх, Василий мой, Василий, Нас в курятник пригласили. Не пойти ли к петуху? Там перинка на пуху.
8: Что ж, хозяюшка, пойдем ночевать в куриный дом.
9: Вот шагает по дороге кот Василий хромоногий. Спотыкаясь, чуть бредет, кошку под руку ведет. На огонь в окошке щурится. Тут живут петух и курица, говорит наседка. Тут, да гостей к себе не ждут.
4: Кума моя наседка, сердобольная соседка, нет теперь у нас жилья, где ютиться буду я? И Василий, мой привратник, ты пусти нас в свой курятник.
2: Я бы рада и сама приютить тебя, кума. Но мой муж дрожит от злости, если к нам приходят гости. Несговорчивый супруг, кохинхинский мой петух. У него такие шпоры, что боюсь вступать с ним в споры.
10: Ко-ко-ко, кукареку! Нет покоя старику! Спать ложусь я вместе с вами, а встаю я с петухами. Не смыкаю ночью глаз. В полночь петь мне первый раз. Только я глаза закрою, надо петь перед зарею. На заре опять встаю, в третий раз для вас пою. На часах стою я сутки, а покоя ни минутки.
2: Слышишь, злится мой петух. У него отличный слух. Если он бывает дома, даже с курицей знакомой не могу я поболтать, чтобы время скоротать.
4: А зачем же в эту среду ты звала меня к обеду?
2: Я звала не навсегда. И сегодня не среда. А живем мы тесновато, у меня... Растут цыплята, молодые петушки, драчуны, озорники, горлодеры, забияки. Целый день проводят в драке. Ночью спать нам не дают. Раньше времени поют.
4: Что ж, пора нам, милый Вася, убираться во свояси.
2: Постучись в соседний дом. Там живут... Коза с козлом.
8: Ох, не весело бездомным по дворам скитаться темным.
9: Идет, бредет Василий кот, хозяйку под руку ведет. Вот перед ними старый дом на горке у реки. Коза с козлом перед окном играют в дураки.
0: Ты с ума сошла, коза? Бьешь десяткою туза.
3: Что ворчишь ты, бестолковый? Бью десяткою бубновой. Бубны козыри у нас.
0: Бубны были в прошлый раз. А теперь наш козырь крести.
3: Пропади ты с ними вместе. Ой, надоела мне игра. Ой, да и спать давно пора. Нынче за день я устала.
0: Нет, начнем игру сначала. Кто останется из нас в дураках на этот раз?
3: И без карт я это знаю.
0: Ты потише, забодаю.
3: Борода твоя долга, да не выросли рога. У меня длиннее вдвое, живо справлюсь я с тобою. Ты уж лучше не шути.
4: Эй, хозяюшка, впусти. Это я и Вася дворник. Ты звала к себе во вторник. Долго ждать мы не могли. Раньше времени пришли.
3: Добрый вечер, я вам рада. Но чего от нас вам надо?
4: На дворе и дождь, и снег. Ты пусти нас на ночлег.
3: Нет кровати в нашем доме.
4: Можем спать и на соломе. Не жалей для нас угла.
3: Вы спросите у козла. Мой козел хоть и безрогой, а хозяин очень строгой.
4: Что ты скажешь нам, сосед?
3: Говори, что места нет.
0: Мне казалось, сейчас сказала, что у нас тут места мало. Не могу я спорить с ней. У нее рога длиннее.
3: Шутит, видно, бородатый. Да, у нас здесь тесновато. Постучитесь вы к свинье. Место есть в ее жилье. От ворот пойдете влево и дойдете вы до хлева.
4: Что же, Васенька, пойдем, постучимся в третий дом. Ох, как тяжко быть без крова. До свидания.
3: Будь здорова.
4: Что же делать нам, Василий? На порог нас не пустили наши прежние друзья. Что-то скажет нам свинья.
11: Вот забор ее и хата. Смотрят в окна поросята. 10 толстых поросят. Все по лавочкам сидят. Все по лавочкам сидят. Из лоханочек едят.
4: Постучимся к ним в окошко.
12: Кто стучится?
11: Кот и кошка.
4: Ты впусти меня, свинья. Я осталась без жилья. Буду мыть тебе посуду. Поросят качать я буду.
12: Не твоя, кума, печаль поросят моих качать. А помойная корыта хорошо, хоть и не мыта. Не могу я вас пустить в нашем доме погостить. Нам самим простора мало, повернуться негде стало. Велика моя семья, муж кабан, да я свинья. Да еще у нас десяток малолетних поросяток. Есть просторнее дома. Постучись туда, кума.
4: Ах, Василий мой, Василий, и сюда нас не пустили.

0: Вот, напротив, чья-то хата. И темна, и тесновата, и убога, и мала, в землю, кажется, вросла. Кто живет в той хате с краю, я и сам еще не знаю. Попытаемся опять попроситься ночевать.
1: Вот шагает по дороге кот Василий хромоногий. Спотыкаясь, чуть бредет, кошку под руку ведет. Вниз спускается дорожка, а потом бежит на скат. И не знает тетя-кошка, что в избушке у окошка двое маленьких котят, двое маленьких котят под окошечком сидят. Слышат малые, что кто-то постучался к ним в ворота.
2: Кто там стучится у ворот?
0: Я, кошкин дворник, старый кот. Прошу вас ночлега, укройте нас от снега.
3: Ах, кот Василий, это ты? С тобою тетя кошка? А мы весь день до темноты стучались к вам в окошко. Ты не открыл для нас вчера калитки, старый дворник.
0: Какой я дворник без двора? Я нынче беспризорник.
4: Простите, если я была пред вами виновата.
0: Теперь наш дом сгорел дотла. Впустите нас, котята!
3: Я навсегда забыть готов обиды и насмешки, но для блуждающих котов есть в городе ночлежки.
4: Мне до ночлежки не дойти, я вся дрожу от ветра.
0: Туда окольного пути 4 километра.
3: Ну что поделать, в дождь и снег нельзя же быть без крова. Кто сам просился на ночлег, скорее поймет другого. Кто знает, как мокра вода, как страшен холод лютый, тот не оставит никогда прохожих без приюта.
5: Да ведь у нас убогий дом. Ни печки нет, ни крыши. Почти под небом мы живем, а пол прогрызли мыши.
0: А мы, ребята, вчетвером авось починим старый дом. Я и печник, и блотник, и на мышей охотник.
4: Ах, я буду вам вторая мать. Умею сливки я снимать. Мышей ловить я буду, мыть языком посуду. Впустите бедную родню.
3: Да я вас, тетя, не гоню. Хоть у нас и тесно, хоть у нас и скудно, но найти нам место для гостей нетрудно.
5: Нет у нас подушки, нет и одеяла. Жмемся мы друг к дружке, чтоб теплее стало.
4: Жметесь вы друг к дружке? Бедные котята. Жаль, мы вам подушки не дали когда-то.
0: Не дали кровати, не дали перины. Был бы очень кстати нынче пух куриный. Зябнет ваш теть, да и я простужен. Может быть, найдете хлебца нам на ужин?
3: Вот сухая корка, можем поделиться.
5: А вот для вас ведерко, полное водицы.
2: Хоть у нас и тесно, хоть у нас и скудно, но найти нам место для гостей нетрудно.
4: Спать мне хочется, нет мочи, наконец нашла я дом.

0: бом, бом, тилли, бом. Был на свете кошкин дом. Справа, слева крыльца, красные перильца, ставинки резные, окна расписные. Тили, тили, тили, бом. Погорел у кошки дом. Не найти его примет, то ли был он, то ли нет. А идет у нас молва. Кошка старая жива. У племянников живет, домоседкою слывет. Уж такая домоседка из ворот выходит редко. Ловит в погребе мышей, дома нянчит малышей. Поумнел и старый кот, он совсем уже не тот. Днем он ходит на работу, темной ночью на охоту. Целый вечер напролет детям песенки поет. Скоро вырастут сиротки, станут больше старой тетки. Тесно жить им вчетвером, нужно ставить новый дом.
1: Непременно ставить нужно. Ну-ка сильно, ну-ка дружно, всей семьёю вчетвером будем строить новый дом. Ну, готово. А теперь ставим лесенку и дверь.
2: Щелки паклею забьем.
3: И готов наш новый дом.
2: Завтра будет новоселье.
1: На всю улицу веселье.
3: Тили, тили, тили, бом. Приходите в новый дом.
0: Тили, тили, тили, бом. Приходите в новый дом.

0: С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Сегодня мы завершаем наш цикл художественного чтения по мотивам рассказа Антона Павловича Чехова «Убийство». Слушайте заключительную, четвертую часть.
1: Только когда он повернулся и быстро пошел в сени, а оттуда наружу, Яков понял, кто это, и пошел за ним. Вытирая на ходу руки о снег, он думал. Промелькнула мысль о том, что работник отпросился ночевать к себе в деревню и ушел уже давно. Вчера резали свинью, и громадные кровяные пятна были на снегу. На санях и даже одна сторона колодезного сруба была обрызгана кровью, так что если бы теперь вся семья Якова была в крови, то это не могло бы показаться подозрительным. Скрывать убийство было бы мучительно, но то, что явится со станции жандарм, который будет посвистывать и насмешливо улыбаться, придут мужики и крепко свяжут руки Якову и Аглае и с торжеством поведут их в волость, а оттуда в горы. Дорогой все будут указывать на них и весело говорить. Богомоловых ведут. Богомоловых ведут. Вот это-то представлялось Якову мучительнее всего. И хотелось протянуть как-нибудь время, чтобы пережить этот срам. Не теперь, а когда-нибудь после. Я могу одолжить 1000 рублей. Могу, сказал Яков, догнав Сергея Никанорыча. Только это, если вы кому скажете, то от этого никакой пользы. А человека все равно не воскресишь. И едва поспевая за буфетчиком, который не оглядывался и старался идти все скорее, он продолжал. И 1500 могу дать. 1500. Он остановился, потому что запыхался. Сергей Никанорыч пошел дальше, все так же быстро, вероятно, боясь, чтобы его также не убили. Только миновав переезд и пройдя половину шоссе, которое вело от переезда до станции, он остановился, потому что запыхался. А Сергей Никанорыч пошел дальше, все так же быстро, вероятно, боясь, чтобы его также не убили. Только миновав переезд и пройдя половину шоссе, которое вело от переезда до станции, он мельком оглянулся и пошел тише. На станции и по линии уже горели огни, красные и зеленые. Ветер утих, но снег все еще сыпался хлопьями, и дорога опять побелела. Но вот почти около самой станции Сергей Никанорыч остановился, подумал минуту, и решительно пошел назад. Становилось темно.
2: Пожалуйте, 1500, Яков Иванович, пожалуйте. Я согласен.
0: Деньги Якова Ивановича лежали в городском банке и были розданы под вторые закладные. Дома у себя он держал немного, только то, что нужно было для оборота.
1: Войдя в кухню, он нащупал жестянку со спичками, и пока синим огнем горела сера, успел разглядеть Матвея, который лежал по-прежнему на полу около стола, но уже был накрыт белой простыней, и были видны только его сапоги.
3: Аглаи и Дашутки не было в комнатах. Обе они сидели в чайной за прилавком и молча мотали нитки.
1: Яков Иваныч с лампочкой прошел к себе в комнату и вытащил из-под кровати сундучок, в котором держал расхожие деньги. В этот раз набралось всего 420 одними мелкими бумажками и серебра на 35 рублей. От бумажек шел нехороший, тяжелый дух. Забрав деньги в шапку, Яков Иваныч вышел на двор, потом за ворота. Он шел и глядел по сторонам, но буфетчика не было.
4: Гоп! Гоп! Эй!
1: Громко крикнул Яков. У самого переезда от шлагбаума отделялась темная фигура и нерешительно пошла к нему.
0: «Что вы все ходите и ходите, а?» — проговорил Яков с досадой, узнав буфетчика. «Вот вам. Тут немного не хватило до 500. Дома нет больше».
2: «Хорошо, хорошо, хорошо. Очень вам благодарен, очень благодарен».
1: Сергей Никанорыч, хватая деньги с жадностью, запихивал их в карманы. Он весь дрожал, и это было заметно, несмотря на потемки.
2: Я вы, Яков Иванович. Будьте покойны, я... К чему мне болтать? Так, это сюда. Мое дело такое. Я был, да ушел. Все. Как говорится, знать ничего не знаю, ведать не ведаю. Все. Фу, жизнь проклятая.
1: Минуту стояли молча, не глядя друг на друга.
2: Так это у вас из пустяков, бог его знает. Сижу я, считаю себе, и вдруг шум. Гляжу, и дверь-то... А вы из постного масла... А где он теперь-то, а? Где?
0: Лежит там, в кухне.
2: А вы бы свезли куда, а? Чего ждать-то? Чего?
1: Яков проводил его до станции молча. Потом вернулся домой и запряг лошадь, чтобы везти Матвея в Лимарово. Он решил, что свезет его в Лимаровский лес и оставит там на дороге, а потом будет говорить всем, что Матвей ушел в Веденяпино и не возвращался. И все тогда подумают, что его убили прохожие. Он знал, что этим никого не обманешь. Но двигаться, делать что-нибудь, хлопотать было не так мучительно, как сидеть и ждать. Он кликнул Дашутку и вместе с ней повез Матвея. А Аглая осталась убирать в кухне. Когда Яков и Дашутка возвращались назад, их задержал у переезда опущенный шлагбаум. Шел длинный товарный поезд, который тащили два локомотива, тяжело дыша и выбрасывая из-под дувал снопы багрового огня. На переезде, ввиду станции, передний локомотив издал пронзительный свист.
5: Свистит! Смотри, свистит!
1: Поезд, наконец, прошел, и сторож не спеша поднял шлагбаум.
0: «А,
5: Это ты, Яков Иванович? Не узнал. Богатым будешь, стало быть.
1: А потом, когда приехали домой, надо было спать.
3: Аглая и Дашутка легли рядом, постлавши себе в чайной на полу.
1: Яков расположился на прилавке. Перед тем, как ложиться, Богу не помолились и лампад не зажгли. Все трое не спали до самого утра, но не промолвили ни одного слова. И казалось им всю ночь, что наверху в пустом этаже кто-то ходит. Через два дня приехали из города становой пристав и следователь и сделали обыск сначала в комнате Матвея, потом во всем трактире. Допрашивали прежде всего Якова, и он показал, что Матвей в понедельник под вечер ушел в Веденяпино говеть. И что, должно быть, дорога его убили пильщики, работающие теперь по линии. А когда следователь спросил его, почему же так случилось, что Матвея нашли на дороге, а шапка его оказалась дома, разве он пошел в Веденяпино без шапки? И почему около него на дороге на снегу не нашли ни одной капли крови, в то время как голова у него была проломлена, и лицо и грудь были черны от крови? И Яков смутился, растерялся и ответил только одно. Не могу знать. И произошло именно то, чего так боялся Яков. Приходил жандарм. Урядник курил в молельной. И Аглая набросилась на него с бранью и нагрубила становому приставу. И когда потом Якова и Аглаю вели со двора, у ворот толпились мужики и говорили: «Богомолова ведут». И, казалось, все были рады. Жандарм на допросе показал прямо, что Матвея убили Яков и Аглая, чтобы не делиться с ними, и что у Матвея были свои деньги. И если их не оказалось при обыске, то, очевидно, ими воспользовались Яков и Аглая.
3: И Дашутку спрашивали. Она сказала, что дядя Матвей и тетка Аглая каждый день бронились и чуть не дрались из-за денег. А дядя был богатый, так как он даже какой-то своей душеньке подарил 900 рублей. Дашутка осталась в трактире одна. Никто уж не приходил пить чай и водку. И она то убирала в комнатах, то пила мед и ела баранки.
1: Но через несколько дней допрашивали сторожа на переезде. И он сказал, что в понедельник поздно вечером видел, как Яков ехал с Дашуткой из Лимарова.
3: Дашутку тоже арестовали. Повели в город и посадили во строк. В скорости, со слов Аглаи, стало известно, что во время убийства присутствовал Сергей Никанорыч.
1: У него сделали обыск и нашли деньги в необычном месте, в валенке под печкой. И деньги были все мелкие, одних рублевых бумажек было 300. Он божился, что эти деньги он наторговал, и что в трактире он не был уже более года, а свидетели показывали, что он был беден и в последнее время сильно нуждался в деньгах и ходил в трактир каждый день, чтобы взять у Матвея взаймы. И жандарм рассказал, как в день убийства сам он два раза ходил с буфетчиком в трактир, чтобы помочь ему сделать заем. Вспомнили, кстати, что в понедельник вечером Сергей Никанорыч не выходил к товаропассажирскому поезду, а уходил куда-то. И его тоже арестовали и отправили в город.
6: Через 11 месяцев был суд.
1: Яков Иванович сильно постарел, похудел и говорил уже тихо, как больной. Он чувствовал себя слабым, жалким, ниже всех ростом, и было похоже на то, как будто от мучений совести и мечтаний, которые не покидали его в тюрьме, душа его также постарела и отощала, как тело. Когда зашла речь о том, что он не ходит в церковь, председатель спросил его:
5: «Вы раскольник?»
1: «Не могу знать, не могу». Он не имел уже никакой веры, ничего не знал и не понимал, а прежняя вера ему была теперь противна и казалась неразумной и темной.
3: Аглая не смирилась нисколько и продолжала бранить покойного Матвея, обвиняя его во всех несчастьях.
0: У Сергея Никаноровича на месте Бакинов выросла борода. На суде он потел, краснел и, видимо, стыдился серого халата и того, что его посадили на одну скамью с простыми мужиками. Он неловко оправдывался и, желая доказать, что в трактире он не был целый год, вступал в спор с каждым свидетелем, и публика смеялась над ним.
3: Да шутка, пока была в тюрьме, пополнела. На суде она не понимала вопросов, которые задавали ей, и сказала только, что когда дядю Матвея убивали, то она очень испугалась, а потом ничего.
0: Все четверо были признаны виновными в убийстве с корыстной целью. Яков Иванович был приговорен к каторжным работам на 20 лет, Аглая на 13,5, Сергей Никанорович на 10, а Дашутка на 6.
1: На Дуэском рейде на Сахалине поздно вечером остановился иностранный пароход и потребовал угля. Просили командира подождать до утра, но он не пожелал ждать и одного часа, говоря, что если за ночь погода испортится, то он рискует уйти без угля. В Татарском проливе погода может резко измениться в какие-нибудь полчаса, и тогда Сахалинские берега становятся опасны. А уже свежело и разводила порядочную волну. Из воеводской тюрьмы, самой неприглядной и суровой из всех сахалинских тюрем, погнали в рудник партию арестантов. Предстояло нагружать углем баржи, затем тащить их на буксире парового катера к борту парохода, который стоял более чем в полуверсте от берега. И там должна была начаться перегрузка. Мучительная работа, когда баржу бьет о пароход, и рабочий едва держится на ногах от морской болезни. Каторжные, только что поднятые из постели, сонные, шли по берегу, спотыкаясь в потемках и звеня кандалами. Налево был едва виден высокий крутой берег, чрезвычайно мрачный, а направо была сплошная беспросветная тьма, в которой стонало море, издавая протяжный, однообразный звук. И только когда надзиратель закуривал трубку и при этом мельком освещался конвойный с ружьем и 2-3 ближайших арестанца с грубыми лицами, или когда он подходил с фонарем близко к воде, то можно было разглядеть белые гребни передних волн. В этой партии находился Яков Иванович, прозванный на каторге Веником за свою длинную бороду. По имени и отчеству его давно уже никто не величал, а звали просто Яшкой. Был он здесь на плохом счету, так как месяца через три по пребывании на каторгу, чувствуя сильную непобедимую тоску по родине, он поддался искушению и бежал, а его скоро поймали и присудили к бессрочной каторге и дали ему 40 плетей. Потом его еще два раза наказывали розгами за растрату казенного платья, хотя это платье в оба раза было у него украдено. Тоска по родине началась у него с тех самых пор, как его везли в Одессу, и арестантский поезд остановился ночью на Прогонной. И Яков, припав к окну, старался увидеть родной двор и ничего не увидел в потьмах. Не с кем было поговорить и о родной стороне.
3: Сестру Аглаю отправили на каторгу через Сибирь, и было неизвестно, где она теперь. Да шутка была на Сахалине, но ее отдали какому-то поселенцу в сожительнице, в дальнее селение. Слухов о ней не было никаких, и раз только один поселенец, попавший в воеводскую тюрьму, рассказывал Якову, будто да шутка имела уже троих детей.
1: Сергей Никанорыч служил лакеем у чиновника тут же недалеко, в Дуэ. Но нельзя было рассчитывать повидаться с кем-нибудь, так как он стыдился знакомства с каторжными из простого звания.
0: Партия пришла в рудник и расположилась на пристани. Говорили, что нагрузки не будет, так как погода все портится, и пароход будто бы собирается уходить. Видно было три огня. Один из них двигался, это паровой катер ходил к пароходу, и теперь, кажется, уже возвращался, чтобы сообщить, будет работа или нет. Дрожа от осеннего холода и морской сырости, кутаясь в свой короткий рваный полушубок, Яков Иванович, пристально не мигая, смотрел в ту сторону, где была родина. С тех пор, как он пожил в одной тюрьме вместе с людьми,

0: обходил весь его род, начиная с бабки Авдотьи. Все уже он знал и понимал, где Бог и как должно ему служить. Но было непонятно только одно: почему жребий людей так различен? Почему эта простая вера, которую другие получают от Бога даром вместе с жизнью, ему досталась так дорого, что от всех этих ужасов и страданий, которые, очевидно, будут без перерыва продолжаться до самой его смерти, у него трясутся, как у пьяницы, руки и ноги. Он вглядывался напряженно в потемки, и ему казалось, что сквозь тысячи верст этой тьмы он видит родину, видит родную губернию, свой уезд, прогонную, видит темноту, дикость, бессердечие и тупое, суровое скотское равнодушие людей, которых он там покинул. Зрение его туманилось от слез, но он все смотрел вдаль, где еле-еле светились бледные огни парохода, и сердце щемило от тоски по родине, и хотелось жить. Хотел свернуться домой, рассказать там про свою новую веру и спасти от погибели хотя бы одного человека и прожить без страданий хотя бы один. Катер пришел, и надзиратель объявил громко, что нагрузки не будет.
1: Назад! Назад! Смирно!
0: Было слышно, как на пароходе убирали якорную цепь. Дул уже сильный пронзительный ветер. И где-то вверху, на крутом берегу, скрипели деревья. Вероятно,

Вы слушали заключительную четвертую часть цикла художественного чтения по мотивам рассказа Антона Павловича Чехова «Убийство» в исполнении актеров Светланы Абашевой, Дмитрия Бабушкина и священника отца Андрея Щукина. Всего вам доброго, храни всех Господь!

0: Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Скоро исполнится 5 лет, как в Екатеринбурге при Центре гуманитарной помощи открылся первый благотворительный магазин «Две лепты». Сюда попадают лучшие из пожертвованных

0: православную службу милосердия вещей, чтобы найти нового хозяина и поддержать работу большой благотворительной организации. За 5 лет работы этот необычный магазин доказал свою эффективность, и поэтому сегодня у него уже 2 филиала. В Центре гуманитарной помощи, улица Фучика, 3, и в торговом центре «Мегаполис», улица 8 марта, 149. Руководитель магазина «Две лепты» Юлия Шарифуллина рассказала, что принцип его работы основан не только на желании помочь тем, кто находится в стесненных обстоятельствах. Важно то, что, покупая вещь за символическую цену, у человека остается ощущение, что он справился сам. Кроме того, деньги, которые он оставляет на кассе, направляют на дела милосердия, то есть на помощь другому человеку, которому сегодня, возможно, гораздо тяжелее. Получается удивительная вещь. Тот, кому нужна поддержка, одновременно становится тем, кто помогает. Так магазин «Две лепты» стал еще и источником средств для благотворительных проектов. Идея социального секонд-хенда заинтересовала многих людей. Они заходили и спрашивали, как это работает, куда идут средства, кто наши подопечные. Люди узнавали про службу милосердия, про существование гуманитарного центра и его филиалы по всей Свердловской области. И постепенно магазин «Две лепты» стал очень эффективной площадкой, на которой социальная служба епархии популяризирует дела милосердия. Среди покупателей магазина люди с разными судьбами. Например, Анна Николаевна уже около 10 лет одна растит 2 внуков. Их мама погибла, когда дети были маленькими. До этого семья жила в достатке, дети привыкли хорошо одеваться. Сейчас основной доход – это бабушкина пенсия. Конечно, можно предложить подросткам бесплатную одежду, но вряд ли они захотят за ней идти. А в «Две лепты» они приходят в магазин и, как все, выбирают джинсы, толстовки, кроссовки. Могут отказаться от вещи, если не понравится. Могут искать именно то, что хочется. А бабушка может позволить себе за это заплатить. Анатолию Игоревичу немного за 50. Он работает, содержит семью, платит ипотеку. Деньги в семье есть. Просто после всех обязательных расходов на его собственную одежду почти ничего не остается. А на работе нужно выглядеть прилично. Здесь он находит рубашки, брюки, пиджаки. Иногда попадаются хорошие ботинки. И семейный бюджет от этого не рушится. Таких людей среди покупателей магазина «Две лепты» очень много. Далее в этом выпуске. Атака беспилотников на инфраструктуру в Рязанской области вызвала сбой в работе облачного сервиса Яндекса. В дата-центре Яндекса в Сасове в результате атаки БПЛА произошел пожар, затронувший часть инфраструктуры. Пострадавших нет. Профильные службы на месте устраняют последствия, цитирует РБК сообщение пресс-службы компании. Сбой доступа к ряду сервисов Яндекса и другим ресурсам вызван перебоями с электропитанием в одном из дата-центров публичной облачной платформы, которая предоставляет частным и корпоративным пользователям вычислительные мощности, хранилища, базы данных, сети, инструменты для искусственного интеллекта и аналитики. В зоне доступности наблюдаются перебои с электропитанием. Команда работает над устранением проблемы, говорится в сообщении, опубликованном в 1 час 31 минуту по московскому времени. Мы продолжаем работу над устранением последствий инцидента и будем сообщать о ходе восстановления, заявили в компании. Ранее сообщалось, что в Сасове Рязанской области, в бывших помещениях завода «Саста», создан дата-центр Яндекса, содержащий десятки тысяч серверов и соединений с Москвой несколькими линиями оптической связи. И в завершении выпуска. В праздник Воздвижения Креста Господня после Божественной Литургии в воскресной школе при храме во имя святого страстотерпца царевича Алексея в селе Кашино взрослые девочки провели для младших воспитанниц занятия. Это было не просто уроком, а теплым общением. Малышки с горящими глазами слушали историю праздника, потом отвечали на вопросы, а затем вместе со старшими девочками мастерили открытки, посвященные празднику, рассказали в храме. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.
2: Звучащая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
3: Иван Сергеевич Тургенев. Роман «Дворянское гнездо».
4: Глава 42. Лиза накануне написала Лаврецкому, чтобы он явился к ним вечером. Но он сперва отправился к себе на квартиру. Он не застал дома ни жены, ни дочери. От людей он узнал, что она отправилась с ней к Калитиным. Это известие поразило его и взбесило. «Видно, Варвара Павловна решилась не давать мне жить», — подумал он с волнением злобы на сердце. Он начал ходить взад и вперед, беспрестанно отталкивая ногами и руками попадавшиеся ему детские игрушки, книжки, разные женские принадлежности. Он позвал Жюстину и велел ей убрать весь этот хлам. «Ви, месье», — сказала она с ужимкой, и начала прибирать комнату, грациозно наклоняясь и каждым своим движением давая Лаврецкому чувствовать, что она считает его за необтесанного медведя. С ненавистью смотрел он на ее истасканное, но все еще пикантное, насмешливое парижское лицо, на ее белые нарукавнички, шелковый фартук и легкий чепчик. Он услал ее, наконец, и после долгих колебаний Варвара Павловна все не возвращалась, решился отправиться к Калитиным, не к Марии Дмитриевне. Он бы ни за что не вошел в ее гостиную, в ту гостиную, где находилась его жена, но к Марфе Тимофеевне. Он вспомнил, что задняя лестница с девичьего крыльца вела прямо к ней. Лаврецкий так и сделал. Случай помог ему. Он на дворе встретил Шурочку. Она провела его к Марфе Тимофеевне. Он застал ее против обыкновения одну. Она сидела в уголку, простоволосая, сгорбленная, скрещенными на груди руками. Увидев Лаврецкого, старушка очень всполошилась, проворно встала и начала ходить туда и сюда по комнате, как будто отыскивая свой чепец. «А, вот ты, вот», — заговорила она, избегая его взора и суетясь. «Ну, здравствуй». «Ну что ж, что же делать? Где ты был вчера?» «Ну, она приехала». «Ну да, но надо уж так как-нибудь». Лаврецкий опустился на стул. «Ну, садись, садись», — продолжала старушка. «Ты прямо наверх прошел?» «Ну да, разумеется». «Что ж, ты на меня пришел посмотреть, спасибо». Старушка помолчала. Лаврецкий не знал, что сказать ей, но она его понимала. «Лиза, да, Лиза сейчас здесь была», — продолжала Марфа Тимофеевна, завязывая и развязывая шнурки своего ридикюля. «Она не совсем здорова». «Шурочка, где ты?» «Пойди сюда, мать моя, что это ты посидеть не можешь? И у меня голова болит. Должно быть от этого, от пенья, да от музыки».
5: «От какого пенья, тетушка?»
4: «Да как же? Тут шейте они, как бишь они, по-вашему, дуэты пошли. И все по-итальянски, чи-чи-чи, да ча-ча-ча, настоящие сороки. Начнут ноты выводить просто так за душу и тянут. Паншин этот, да вот твоя. И как это все скоро уладилось? Уж точно по-родственному, без церемоний. А впрочем, и то сказать, собака и та пристанище ищет. Не пропадать же, благо люди не гонят».
5: «Все-таки, признаюсь, я этого не ожидал», — возразил Лаврецкий. «Тут смелость нужна большая».
4: «Нет, душа моя, это не смелость, это расчет. Да Господь с ней. Ты ее, говорят, в Лаврики посылаешь, правда?»
5: «Да, я предоставляю это имение Варваре Павловне».
4: «Денег спрашивала?» «Пока еще нет, но это не затянется. А я тебя только теперь разглядела. Здоров ты?»
5: «Здоров».
4: «Шурочка!» — вскрикнула вдруг Марфа Тимофеевна. «Поди-ка скажи Лизавете Михайловне. То есть, нет, спроси у ней. Ведь она внизу?»
5: «Внизу-с».
4: «Ну да, так спроси у ней. Куда, мол, она мою книжку дела, она уж знает».
5: «Слушаюсь».
4: Старушка опять засуетилась, начала раскрывать ящики в комоде. Лаврецкий сидел неподвижно на своем стуле. Вдруг послышались легкие шаги по лестнице, и вошла Лиза. Лаврецкий встал и поклонился. Лиза остановилась у двери.
6: «Лиза, Лизочка», — хлопотливо заговорила Марфа Тимофеевна, — «куда ты мою книжку? книжку куда положила?
5: Какую книжку, тетенька?
6: Да книжку, боже мой!
5: Я тебя, впрочем, и не звала. Но все равно. Что вы там внизу делаете? Вот и Федор Иванович приехал. Что твоя голова?
7: Ничего.
5: Ты все говоришь ничего? Что у вас там внизу? Опять музыка?
7: Нет. В карты играют.
5: Да ведь она на все руки.
6: Шурочка, я вижу, тебе по саду бегать хочется, ступай.
5: Да нет, Марфа Тимофеевна,
6: не рассуждай, пожалуйста, ступай. Настасья Карповна в сад пошла одна, ты с ней побудь, у вас старуху.
5: Шурочка вышла.
6: Да где же ты, мой чепец? Куда это он делся, право?
5: Позвольте, я поищу, промолвила Лиза.
6: Сиди, сиди, у меня самой ноги еще не отвалились. Должно быть, он меня там, в спальне.
5: И, бросив из-под лобья взор на Лаврецкого, Марфа Тимофеевна удалилась. Она оставила было дверь отворенной, но вдруг вернулась к ней и заперла ее. Лиза прислонилась к спинке кресла и тихо занесла себе руки на лицо. Лаврецкий остался, где был.
8: «Вот как мы должны были увидеться», — проговорил он наконец.
5: Лиза приняла руки от лица.
8: «Да», — сказала она глухо, — «мы скоро были наказаны».
5: «Наказаны», — проговорил Лаврецкий. «За что же вы-то наказаны?»
8: Лиза подняла на него свои глаза. Ни горя, ни тревоги они не выражали. Они казались меньше и тусклей. Лицо ее было бледно. Слегка раскрытые губы тоже побледнели. Сердце в Лаврецком дрогнуло от жалости и любви.
5: «Вы мне написали, все кончено», — прошептал он.
8: «Да, все кончено, прежде чем началось».
5: «Это все надо забыть», — проговорила Лиза. «Я рада, что вы пришли. Я хотела вам написать, но это к лучше. Только надо скорее пользоваться этими минутами. Нам обоим остается исполнить наш долг. Вы, Федор Иванович, должны примириться с вашей женой.
8: Лиза, я вас прошу об этом. Этим одним можно загладить все, что было. Вы подумаете и не откажете мне. Лиза, ради Бога, вы требуете невозможного. Я готов сделать все, что вы прикажете. Но теперь примириться с нею. Я согласен на все. Я все забыл. Но не могу же я заставить свое сердце. Помилуйте, это жестоко. Я и не требую от вас того, что вы говорите. Не живите с ней, если вы не можете. Но примиритесь, — возразила Лиза и снова занесла руку на глаза. Вспомните вашу дочку. Сделайте это для меня.
5: Хорошо, — проговорил сквозь зубы Лаврецкий. Это я сделаю, положим. Этим я исполню свой долг.
8: Ну а вы? В чем же ваш долг состоит?
5: Про это я знаю. Лаврецкий вдруг встрепенулся. Уж не собираетесь ли вы выйти за Паншина? — спросил он. Лиза чуть заметно улыбнулась.
8: О, нет, — промолвила она. «Ах, Лиза, Лиза! — воскликнул Лаврецкий. — Как бы мы могли быть счастливы!»
5: Лиза опять взглянула на него.
8: «Теперь вы сами видите, Федор Иванович, что счастье зависит не от нас, а от Бога».
5: «Да, потому что вы...» Дверь из соседней комнаты быстро растворилась, и Марфа Тимофеевна вошла щипцом в руке.
6: «На силу нашла», — сказала она, становясь между Лаврецким и Лизой. «Сама его заложила. Вот что значит старость и беда. А, впрочем, и молодость не лучше. Что ты сам с женой в Лаврики поедешь?» — прибавила она, обратясь к Федору Ивановичу.
5: «С ней в Лаврики я?» «Не знаю», — промолвил он, погодя немного.
6: «Ты вниз не сойдешь?»
5: «Сегодня нет».
6: «Ну хорошо, как знаешь. А тебе, Лиза, я думаю, надо бы вниз пойти».
5: «Ах, батюшки Светы, я и забыла Снегирю корму насыпать.
6: Да вот постойте, я сейчас». И Марфа Тимофеевна выбежала, не надев чепца. Лаврецкий быстро подошел к Лизе.
5: «Лиза», — начал он умоляющим голосом, — «мы расстаемся навсегда. Сердце мое разрывается.
8: дайте мне вашу руку на прощание.
4: Лиза подняла голову. Ее усталый, почти погасший взор остановился на нем.
8: Нет, промолвила она и отвела назад уже протянутую руку. Нет, Лаврецкий. Она в первый раз так его называла. Не дам я вам моей руки.
4: К чему?
8: Отойдите, прошу вас. Вы знаете, я вас люблю.
4: Да, я люблю вас, прибавила она с усилием.
8: Но нет. Нет.
4: И она поднесла платок к своим губам.
8: Дайте мне, по крайней мере, этот платок.
4: Дверь скрипнула. Платок скользнул по коленям Лизы. Лаврецкий подхватил его, прежде чем он успел упасть на пол, быстро сунул его в боковой карман и, обернувшись, встретился глазами с Марфой Тимофеевной.
9: «Лизочка, мне кажется, тебя мать зовет», — промолвила старушка.
4: Лиза тотчас встала и ушла. Марфа Тимофеевна опять села в свой уголок. Лаврецкий начал прощаться с нею.
9: «Федя», — сказала она вдруг.
4: «Что, тетушка?»
9: «Ты честный человек?»
4: «Как?»
9: «Я спрашиваю тебя, честный ли ты человек?»
4: «Надеюсь, да».
9: «Так? А дай мне честное слово, что ты честный человек?»
4: «Извольте, но к чему это?»
9: «Уж я знаю, к чему. Да и ты, мой кормилец, коли подумаешь хорошенько, ведь ты не глуп, сам поймешь, к чему я это у тебя спрашиваю. А теперь прощай, батюшка». «Спасибо, что навестил. А слово сказанное помни, Федя. Да поцелуй меня!»
4: «Ох, душа моя, тяжело тебе, знаю.
9: Да ведь и всем нелегко. Уж на что я, бывало, завидовала мухам. Вот думала я, кому хорошо на свете пожить. Да услыхала раз ночью, как муха у паука в лапках ноет. Нет, думаю, и на них есть гроза. Что делать, Федя?» «А слово свое все-таки помни. Ступай».
4: Лаврецкий вышел с заднего крыльца и уже приближался к воротам. Его нагнал лакей.
9: «Марья Дмитриевна, приказали просить вас к ней пожаловать», — доложил он Лаврецкому.
4: «Скажи, брат, что я не могу теперь», — начал было Федор Иванович.
9: «Приказали очень напросить», — продолжал лакей. «Приказали сказать, что они одни».
4: «А разве гости уехали?» — спросил Лаврецкий.
9: «Точно так-с», — возразил лакей и осклабился.
4: Лаврецкий пожал плечами и отправился вслед за ним. Глава 43. Марья Дмитриевна сидела одна у себя в кабинете на вольтеровском кресле и нюхала одеколон. Стакан воды с флёрдоранжем стоял возле нее на столике. Она волновалась и как будто трусила. Лаврецкий вошел. «Вы желали меня видеть?» — сказал он, холодно кланяясь.
9: «Да», — возразила Марья Дмитриевна и отпила немного воды. «Я узнала, что вы прошли прямо к тетушке. Я приказала вас просить к себе. Мне нужно переговорить с вами. Садитесь, пожалуйста».
4: Марья Дмитриевна перевела дыхание.
9: «Вы знаете», — продолжала она, — «ваша жена приехала».
4: «Это мне известно», — промолвил Лаврецкий.
9: «Ну да. То есть я хотела сказать, она ко мне приехала». И я приняла ее. Вот о чем я хочу теперь объясниться с вами, Федор Иванович. Я, слава богу, заслужила, могу сказать, всеобщее уважение. И ничего неприличного ни за что на свете не сделаю. Хоть я и предвидела, что это будет вам неприятно, однако я не решилась отказать ей, Федор Иванович. Она мне родственница по вас. Войдите в мое положение. Какое же я имела право отказать ей от дома? «Согласитесь?»
4: «Вы напрасно волнуетесь, Марья Дмитриевна», — возразил Лаврецкий. «Вы очень хорошо сделали, я нисколько не сержусь. Я вовсе не намерен лишать Варвару Павловну возможности видеть своих знакомых. Сегодня я не вошел к вам только потому, что не хотел встретиться с ней, вот и все».
9: «Ах, как мне приятно слышать это от вас, Федор Иванович», — воскликнула Марья Дмитриевна. «Впрочем, я всегда этого ожидала от ваших благородных чувств». «А что я волнуюсь, это неудивительно. Я женщина и мать, а ваша супруга... Конечно, я не могу судить вас с нею. Это я ей самой сказала, но она такая любезная дама, что кроме удовольствия ничего доставить не может».
4: Лаврецкий усмехнулся и поиграл шляпой.
9: «И вот что я хотела вам еще сказать, Федор Иванович», — продолжала Марья Дмитриевна, слегка подвигаясь к нему. «Если б вы видели, как она скромно себя держит, как почтительно, право это даже трогательно, а если бы вы слышали, как она о вас отзывается, я, говорит, перед ним кругом виновата, я, говорит, не умела ценить его, говорит, это, говорит, ангел, а не человек, право так и говорит, ангел, раскаяние у ней такое, я, ей-богу, и не видывала такого раскаяния». «А что, Мария Дмитриевна, — промолвил Лаврецкий, — позвольте полюбопытствовать. Говорят, Варвара Павловна у вас пела. Во время своего раскаяния она пела или как?»
8: «Ах, как вам не стыдно так говорить! Она пела и играла для того только, чтобы сделать мне угодное, потому что я настоятельно ее просила об этом, почти приказывала ей. Я вижу, что ей тяжело, так тяжело. Думаю, чем бы ее развлечь? Да и слышала-то я, что талант у ней такой прекрасный. Помилуйте, Федор Иванович, она совсем уничтожена. Спросите Сергея Петровича, убитая женщина. Окончательно. Что бы это?» Лаврецкий только плечами пожал. «А потом, что это у вас за ангелочек, эта Адочка? Что за прелесть? Как она мила, какая умненькая, по-французски, как говорит, и по-русски понимает, меня тетенькой назвала. И знаете ли, это, чтобы дичиться, как все почти дети в ее годы дичатся, совсем этого нет. На вас так похоже, Федор Иванович, что ужас. Глаза, брови. Ну вы, как есть вы. Я маленьких таких детей не очень люблю, признаться, но в вашу дочку просто влюбилась».
9: «Марья Дмитриевна», — произнес вдруг Лаврецкий, — «позвольте вас спросить, для чего вы все мне это говорить изволите?»
8: «Для чего?» — Марья Дмитриевна опять понюхала одеколон и отпила воды. «А для того, Федор Иванович, я это говорю, что ведь я вам родственница. Я принимаю у вас самое близкое участие. Я знаю, сердце у вас добрейшее. Послушайте, мон кузен, я все-таки женщина опытная и не буду говорить на ветер. Простите, простите вашу жену». Глаза Марии Дмитриевны вдруг наполнились слезами. «Подумайте, молодость, неопытность, ну, может быть, дурной пример. Не было такой матери, которая наставила бы ее на путь. Простите ее, Федор Иванович, она довольно была наказана». Слезы закапали по щекам Марьи Дмитриевны. Она не утирала их, она любила плакать. Лаврецкий сидел как на угольях. «Боже мой», — думал он, — «что же это за пытка? Что за день мне выдался сегодня?» «Вы не отвечаете?» — заговорила снова Марья Дмитриевна. «Как я должна вас понять? Неужели вы можете быть так жестоки? Нет, я этому верить не хочу. Я чувствую, что мои слова вас убедили. Федор Иванович, Бог вас наградит за вашу доброту. А вы примите теперь из рук моих вашу жену». Лаврецкий невольно поднялся со стула. Марья Дмитриевна тоже встала и, проворно зайдя за ширмы, вывела оттуда Варвару Павловну. Бледная, полуживая, с опущенными глазами, она, казалось, отреклась от всякой собственной мысли, от всякой воли, отдалась вся в руки Марьи Дмитриевны. Лаврецкий отступил на шаг. «Вы были здесь!» — воскликнул он. «Не вините ее!» — поспешно проговорила Марья Дмитриевна. «Она ни за что не хотела остаться, но я приказала ей остаться. Я посадила ее за ширмы. Она уверяла меня, что это еще больше вас рассердит. Я и слушать ее не стала. Я лучше ее вас знаю. Примите же из рук моих вашу жену. Идите, Варя, не бойтесь. Припадите к вашему мужу», — она дернула ее за руку, — «и мое благословение».
9: «Постойте, Марья Дмитриевна», — перебил ее Лаврецкий глухим, но потрясающим голосом. «Вы, вероятно, любите чувствительные сцены». Лаврецкий не ошибался. Марья Дмитриевна еще с института сохранила страсть к некоторой театральности. «Они вас забавляют, но другим от них плохо приходится. Впрочем, я с вами говорить не буду. В этой сцене не вы главное действующее лицо. Что вы хотите от меня, сударыня?» — прибавил он, обращаясь к жене. Не сделал ли я для вас, что мог? Не возражайте мне, что не вы затеяли это свидание, я вам не поверю. И вы знаете, что я вам верить не могу.
8: Что же вы хотите?
9: Вы умны, вы ничего не делаете без цели. Вы должны понять, что жить с вами, как я жил прежде, я не в состоянии. Не от того, что я на вас сержусь, а от того, что я стал другим человеком. Я сказал вам это на второй же день вашего возвращения. И вы сами в это мгновение в душе со мной согласны. Но вы желаете восстановить себя в общем мнении. Вам мало жить у меня в доме. Вы желаете жить со мной под одной кровлей, не правда ли?
8: Я желаю, чтобы вы меня простили, проговорила Варвара Павловна, не поднимая глаз. Она желает, чтобы вы ее простили, повторила Марья Дмитриевна. И не для себя, для Ады, шепнула Варвара Павловна. Не для нее, для вашей Ады, повторила Марья Дмитриевна.
9: Прекрасно. Вы этого хотите, произнес с усилием Лаврецкий. Извольте. Я и на это согласен.
8: Варвара Павловна бросила на нее быстрый взор, а Марья Дмитриевна воскликнула: «Ну, слава Богу!» Я опять потянула Варвару Павловну за руку. «Примите же теперь от меня!»
9: «Постойте, — говорю вам, — перебил ее Лаврецкий. Я соглашаюсь жить с вами, Варвара Павловна, — продолжал он. То есть я вас привезу в Лаврики и проживу с вами, сколько сил хватит, а потом уеду и буду наезжать. Вы видите, я вас обманывать не хочу, но не требуйте больше ничего. Вы бы сами рассмеялись, если бы я исполнил желание почтенной нашей родственницы и прижал бы вас к своему сердцу, стал бы уверять вас, что прошедшего не было, что срубленное дерево опять зацветет. Но я вижу, надо покориться. Вы это слово не так поймете, это все равно. Повторяю, я буду жить с вами или нет, я этого обещать не могу. Я сойдусь с вами, буду вас снова считать моей женой.
8: Дайте же ей, по крайней мере, на том руку, промолвила Марья Дмитриевна, у которой давно высохли слезы.
9: Я до сих пор не обманывал Варвару Павловну, возразил Лаврецкий. Она мне поверит и так. Я ее отвезу в Лаврики. И помните, Варвара Павловна, уговор наш будет считаться нарушенным, как только вы выйдете оттуда. А теперь позвольте мне удалиться. Он поклонился обеим дамам и торопливо вышел вон.
8: «Вы не берете ее с собою!» — крикнула ему вслед Марья Дмитриевна.
9: «Оставьте его!» — шепнула ей Варвара Павловна и тотчас же обняла ее, начала ее благодарить, целовать у нее руки, называть своей спасительницей. Марья Дмитриевна снисходительно принимала ее ласки, но в душе она не была довольна ни Лаврецким, ни Варварой Павловной, ни всей подготовленной ею сценой. Чувствительности вышло мало. Варвара Павловна, по ее мнению, должна была броситься к ногам мужа.
8: «Как это вы меня не поняли?» — толковала она. «Ведь я вам сказала, припадите». «Это к лучше, милая тетушка, не беспокойтесь. Все прекрасно», — твердила Варвара Павловна.
9: «Ну да ведь и он холодный, как лед», — заметила Марья Дмитриевна. «Положим, вы не плакали. Да ведь я перед ним разливалась. В Лавриках запереть вас хочет. Что ж, и ко мне вам нельзя будет ездить? Все мужчины бесчувственны», — сказала она в заключении и значительно покачала головой.
8: «Зато женщины умеют ценить доброту и великодушие», — промолвила Варвара Павловна, и, тихонько опустившись на колени перед Марьей Дмитриевной, обняла ее полный стан руками и прижалась к ней лицом. Лицо это втихомолку улыбалось, а у Марьи Дмитриевны опять закапали слезы. А Лаврецкий отправился к себе, заперся в комнатке своего камердинера, бросился на диван и пролежал так до утра.
3: Вы слушали в звучащей книге продолжение романа «Дворянское гнездо» писателя Ивана Тургенева.
1: Дорогие друзья, послушайте обращение архимандрита Дмитрия Байбакова, руководителя телеканала «Союз», православной газеты и нашей радиостанции «Воскресенье».
10: Божьего вам всем благословения! начался октябрь. А это значит... Что это значит? Это значит, что началась подписная кампания на газеты и журналы на 2027 год. В том числе и на нашу замечательную православную газету. Всем нашим зрителям и слушателям очень рекомендуем выписать это еженедельное душеполезное издание. В газете заблаговременно печатается программа телеканала, текстовые версии многих любимых вами передач. Подписка принимается во всех почтовых отделениях России, в том числе Крыма. Подписной индекс по каталогу Почты России ПП805. Адрес подписки через интернет – подписка почта.ру. А в рамках акции «Дерево добра» вы можете выписать православную газету для социальных учреждений своего региона – детдомов, пансионатов, для пожилых, кадетских корпусов и других. Не забудьте и не опоздайте оформить подписку на православную газету на 2027 год. Ну и в каждом номере нашего издания обязательно печатается QR-код, по которому газету можно выписать. И на сайтах наших, в социальных сетях, везде также есть гиперссылка, по которой в интернете можно выписать православную газету. А в отделении к связи по индексу ПП805. Когда-то совсем не так давно мы были самые читающие нации на планете. А теперь, увы, нас обогнали по чтению даже некоторые африканские страны, которые, ну, считаются как бы вот типа отсталыми. А получается, что они скоро станут культурными, а мы, ничего не читая, превратимся в дикие племена. Это очень печально, и надо эту ситуацию выправлять. И вот в свежем номере православной газеты у нас публикуется такой очень полезный календарь. Вот он сейчас перед вами прямо на экране. И я вот вам его еще дополнительно покажу. Церковный октябрь или 15 причин прийти в храм. Кстати, подписчикам вот этот номер газеты мы уже отправили. Вы его уже должны были получить. Так вот, каждый из нас наверняка многократно сталкивался с вопросом от кого-то из своих ближних. А зачем мне идти в храм? Да, я верю в Бога, молюсь дома, стараюсь никому не делать зла, делать добро. Разве этого недостаточно? Давайте в поисках ответа на этот вопрос посмотрим на наш церковный октябрь. Ведь каждый его день словно отвечает на этот вопрос. И, может быть, среди них найдется именно ответ вам на ваш вопрос. И первая такая причина, когда болит. Октябрь начинается с праздника иконы Божьей Матери Целительница 1 октября. А значит, первая причина прийти в храм очень человеческая, когда нам больно, когда заболели мы сами, когда заболел ребенок, когда врачи произнесли слова, после которых, может быть, земля уходит из-под ног. Церковь не говорит: не лечитесь, достаточно только молитвы. Нет, мы идем к врачам, принимаем лекарства, проходим лечение, но есть то, чего не выпишешь в рецепте. Надежда, терпение, внутренний мир. И потому мы приходим и говорим: «Матерь Божья, я не знаю, что будет дальше, но будь рядом». Вторая причина, когда душе нужны ответы. И вот 4 октября память святителя Дмитрия Ростовского. Мы живем среди невероятного количества информации. Читаем новости, смотрим ролики, листаем телефоны. знаем очень многое. Но стали ли мы от этого мудрее? Святитель Димитрий был выдающимся церковным писателем, проповедником, просветителем. И его память напоминает, душу тоже нужно образовывать. Приходить в храм нужно не только для того, чтобы поставить свечу, хотя это тоже замечательно, но чтобы слушать Евангелие, слушать проповедь, открывать для себя веру. Потому что страшно прожить жизнь, зная обо всем на свете и почти ничего не узнать о собственной душе и о Боге. Третья причина, чтобы почувствовать, что церковь – это мы. Вот, например, 6 октября исполняется 15 лет Екатеринбургской митрополии. 15 лет назад была она образована. Но церковь – это не только епархии, учреждения, управления, храмы. Церковь – это люди, все мы, наши архипастыри, священники, монашествующие, наши приходы, бабушка у подсвечника, молодая семья с детьми, человек, впервые, может быть, переступивший порог храма. Церковь – это каждый из нас. Четвертая причина – прийти в церковь, чтобы обрести мир. И об этом нам напоминает 8 октября – память преподобного Сергия игумена Радонежского. Мы очень устали от шума вокруг, от споров, от раздражения, от необходимости куда-то спешить, успеть что-то. А преподобный Сергий словно говорит человеку 21 века: «Остановись, побудь с Богом». И вот удивительный парадокс. Человек, Сергий Радонежский, уходит от мира в леса, чтобы быть наедине только с Богом, и потом вокруг него собираются тысячи людей. Троица Сергиева Лавра, Сергиев Посад. Почему? Потому что человек, нашедший мир в своей душе, сам становится источником мира для других. Может быть, поэтому нам так нужен храм, чтобы мы хотя бы ненадолго обретали мир и тишину внутри себя. Пятая причина, чтобы научиться любить. 9 октября апостол Иоанн Богослов. Мы часто произносим слово «любовь», но апостол Иоанн говорит гораздо серьезнее: «Бог есть любовь». Значит, христианство проверяется не количеством красивых слов, оно проверяется очень просто: стал ли я больше любить? Стал ли я меньше осуждать? Научился ли прощать? Замечаю ли чужую боль? Можно годами ходить в храм и, увы, оставаться жестокими. Поэтому приходить сюда нужно еще и за тем, чтобы Христос постепенно научил наше сердце любить. Шестая причина – помолиться о семье. 11 октября – память преподобных Кирилла и Марии. Перед нами родители Сергия Радонежского. И это очень важное напоминание. Святые не появляются вдруг, из ниоткуда. За ними часто стоит семья. Молитва родителей, их пример, их вера. Вот мы беспокоимся, и справедливо беспокоимся, кем станет наш ребенок, куда поступит, какую профессию выберет. Но ведь есть вопрос важнее: каким человеком он станет. Поэтому приходите в храм, приходите молиться о детях. Даже если они уже взрослые, даже если они сейчас далеки от церкви, родительская молитва не имеет срока давности. Седьмая причина – научиться милосердию. В этот же день, 11 октября, мы вспоминаем преподобную мученицу, великую княгиню Елизавету Федоровну. Она могла прекрасно жить для себя, но выбрала служение страдающим. И это еще один ответ на вопрос, зачем приходить в храм. Мы приходим сюда не для того, чтобы спрятаться, в том числе от чужого горя, например. Мы приходим ко Христу, чтобы потом увидеть человека, которому хуже, чем нам, который нуждается в нашей помощи. Настоящая молитва должна продолжаться за дверями храма. Настоящая молитва должна побуждать нас накормить, позвонить, навестить, поддержать, простить. Иногда самое настоящее продолжение воскресной литургии – это доброе дело, которое мы совершили в понедельник. Восьмая причина – понять, что святость возможна и сегодня. И вот 12 октября нам об этом напоминает, мы вспоминаем святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского. Иногда мы представляем святых людьми из какого-то параллельного, потустороннего, не знаю какого, другого мира. Древние одежды, далекие века. Но святитель Иоанн жил совсем недавно. Пожалуйста, найдите, прочитайте его житие. Это был удивительный человек. Современные города, самолеты, автомобили, эмиграция, документы, больницы. И среди всего этого святой. Значит, проблема не в эпохе. Можно стремиться к Богу и в 21 веке. Можно молиться и среди небоскребов. Можно оставаться христианином и среди суеты. Святость не устарела и не устареет никогда. Девятая причина. Когда нам страшно? 14 октября – покров Пресвятой Богородицы. Есть моменты, когда человеку особенно хочется сказать: «Матерь Божья, покрой нас честным своим амофором». Когда страшно за ребенка, когда рушится семья, когда вообще неизвестно, что будет завтра, когда собственных сил уже не хватает. Покров говорит нам удивительно простые слова – мы не одни. Но здесь есть еще один вопрос. Мы просим Богородицу покрыть нас своей любовью. А кого своей любовью покрываем мы? Кого защищаем? Кого утешаем? Кому прощаем? Может быть, лучший способ отпраздновать этот праздник, покров Пресвятой Богородицы, самому стать хоть для одного человека покровом любви и милосердия. Десятая причина – научиться соединять веру и долг. 15 октября празднуется память праведного воина Федора Ушакова. Есть опасная ошибка думать, будто духовная жизнь начинается только тогда, когда мы вошли в храм или затворились у себя в комнате в молитвенном уголке. Нет. Христианинам нужно быть и на работе, и дома, в семье, и в кабинете руководителя, и в армии, и в школе, и за рулем, и тогда, когда никто не видит. Праведный Федор Ушаков напоминает: служить Богу можно честным исполнением своего долга. Не обязательно совершать какие-то подвиги, совершать какие-то великие чудеса. Надо начать с простого – делать свое дело по совести. Одиннадцатая причина – когда хочется, чтобы тебя просто поняли. 23 октября мы вспоминаем преподобного Амвросия старца Оптинского, многими очень любимого святого. и раньше, и теперь. К оптинским старцам всегда приезжали тысячи людей, и при их жизни, и сейчас, совершенно разными бедами, семейными, духовными, житейскими, людям нужен был человек, рядом с которым можно было открыть душу. Как этого не хватает сегодня? У нас сотни контактов в телефоне, а иногда некому рассказать, что происходит внутри. И вот храм – это как раз то место, где человек должен знать, здесь меня выслушают, здесь за меня помолятся, здесь меня не прогонят из-за того, что моя жизнь сложилась как-то неправильно. 12-я причина – вернуться домой. 26 октября мы вспоминаем Иверскую икону Божьей Матери. Иверский образ еще называют вратарницей. И здесь есть удивительный образ. Двери храма открыты. Но Бог ожидает не просто нашего физического прихода. Он ждет возвращения сердца. Кто-то не исповедовался, может быть, 10 лет, а кто-то и 20. А кто-то однажды обиделся на священника, а кто-то считает себя недостойным, а кто-то говорит, вот исправлю свою жизнь, там брошу, допустим, курить или брошу пить, тогда приду. А Христос говорит, приходи сейчас, никогда станешь хорошим, а сейчас приходи, чтобы вместе с Богом начать становиться другим. 13-я причина – научиться благодарить. 28 октября – празднование иконы Божьей Матери «Спарительница хлебов». Мы удивительно быстро привыкаем к хорошему. Есть хлеб – привычно, есть дом – привычно, есть близкие рядом – привычно, проснулся утром, привычно. А если задуматься, сколько всего сегодня было нам дано абсолютно даром? И вот праздник образа «Спарительница хлебов» напоминает, хлеб – это тоже чудо. Труд человека, земля, дождь, солнце, урожай и Божье благословение – в храм нужно приходить не только с просьбой «Господи, дай», но и с тем, чтобы сказать «Господи, спасибо». 14-я причина – научиться доверять воле Божьей. 29 октября мы вспоминаем еще одного удивительного святого, святителя Иоанна, митрополита Тобольского. Мы хотим, чтобы все в нашей жизни происходило по-нашему, чтобы Бог исполнял наши планы. Но духовная зрелость начинается там, где человек способен сказать «Господи, я не понимаю, но доверяю Тебе». Не бездействовать, нет, не опускать руки, нет, делать все, что от нас зависит, но то, чего изменить невозможно, передавать Богу. Это труднейшая школа. И храм – то место, где мы ей учимся. А еще об этом святитель Иоанн очень хорошо пишет в своей книге «Илиотропион». Очень-очень ее вам рекомендую. 15-я причина – чтобы любовь была сильнее смерти. 30 октября мы вспоминаем всех безвинно убиенных христиан. Да, есть люди, которым мы уже не можем позвонить, не можем их обнять, не можем попросить прощения, не можем сказать то, что когда-то не успели сказать, но можем молиться. Церковь удивительным образом соединяет живых и усопших в молитве. Поэтому приходите в храм с именами своих усопших. Подавайте записки, будьте на панихиде, помните их, потому что христианская любовь не заканчивается у могилы. И вот здесь, дорогие друзья, мы дошли до 31 октября, памяти апостола и евангелиста Луки. И появляется еще одна причина, которая объединяет все остальные. Прийти в храм, чтобы услышать Христа. Апостол Лука оставил нам Евангелие. И в конце нашего церковного октября церковь словно снова кладет прямо перед нами эту книгу. Потому что можно прийти к святыне, можно поставить свечу, можно попросить здоровья, можно почтить святого, можно даже полюбить красоту богослужения, запах ладана. Но все это не само по себе ценно. Все это должно привести нас ко Христу. Иначе мы остановились на полпути. Вот для чего храм открыт. Не только чтобы здесь было красиво, не только чтобы сохранялись традиции, не только потому, что сюда ходили наши дедушки и бабушки. Здесь человека ждет Христос. И вот если собрать весь октябрь в несколько строк, получится удивительная дорога. Заболел – приходи. Ищешь ответа – приходи. Устал – приходи. Не умеешь любить – приходи. Тревожишься о детях – приходи. Хочешь научиться милосердию – приходи. Не веришь, что сегодня можно жить свято? Приходи. Страшно? Приходи. Нужны силы честно исполнять свой долг? Приходи. Некому рассказать о своей боли? Приходи. Давно отошел от Бога? Возвращайся. Хочешь поблагодарить? Приходи. Не понимаешь волю Божью? Приходи. Скорбишь об умерших? Приходи. Хочешь услышать Евангелие? Приходи. Мы приходим потому, что нам нужен Бог. И каждый раз, когда переступаем порог храма, нужно помнить: я пришел сюда не просто поставить свечу, я пришел встретиться со Христом. И самое великое, что происходит здесь, в храме, божественная литургия. Здесь мы не только вспоминаем Бога, здесь Христос сам дает нам себя в таинстве Святой Евхаристии. Поэтому пусть церковный октябрь станет для нас не календарем красивых лишь только дат. Пусть хотя бы одна из этих 15 причин приведет наши ножки и наше сердце в храм. А придя однажды, постараемся уже не уходить от Бога. И когда-нибудь мы поймем, причин прийти в храм может быть не 15, а 100 и 1000. Но главная причина одна. Здесь нас ждет Христос. Божьего благословения всем нашим добрым союзникам. И, пожалуйста, не забывайте поддерживать телеканал «Союз».
11: Вы слушали обращение руководителя телеканала «Союз», православной газеты и нашей радиостанции «Воскресенье» архимандрита Дмитрия Байбакова.
12: В Екатеринбурге 20 часов.
13: Новости.
0: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Победителем специальной программы «Вечные ценности. Фильмы духовного осмысления» кинофестиваля «Россия», проходившей в Центре Царский с 1 по 5 октября, стала картина Спаса Евдокиевского храма города Казани «Но мы остаемся здесь». Награду, статуэтку святой великомученицы Екатерины, покровительницы нашего города, специально подготовленную вместе со школьниками из лицея номер 110 имени Лидии Константиновны Гришиной города Екатеринбурга, вручил председатель жюри Центра Царский, настоятель храма в честь

краеведческие исследования и личные истории, демонстрируя неразрывную связь прошлого и настоящего, а также силу человеческой верности. Живой интерес к судьбе священника, служившего в одном из храмов, нескольких людей, которые его спасли, вылился вот в такое интересное кино. «Большое спасибо за высокую оценку. Мы действительно не ожидали этого», – поблагодарил продюсер картины Владислав Ларкин. Напомним, на конкурс были присланы 464 фильма из России, Беларуси, Казахстана, Ирана. 34 из них вошли в конкурсную программу. В Центре Царский в программе «Вечные ценности. Фильмы духовного осмысления» было показано 18 картин о святых, о православных священниках, о жизни и деятельности Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны, воинах СВО и защитниках нашей Родины во время Великой Отечественной войны, о людях, которые сохраняют традиции русской национальной культуры своей малой Родины. В культурно-просветительском центре «Царский» работала собственная жюри, оценивавшая участников, в состав которого вошли настоятель храма в честь иконы Божией Матери Порт-Артурская иерей Андрей Щукин, клирик храма во имя святого преподобного Серафима Саровского города Новоуральска иеромонах Василий Молчанов, ведущий киноклуба «Хорошее кино» культурно-просветительского центра «Царский» Сергей Николаевич Кухаренко и старший преподаватель Уральского федерального университета имени Бориса Николаевича Ельцина Татьяна Сергеевна Романюк. Далее в этом выпуске. В Челябинске у мемориала «Скорбящей матери» состоялся традиционный братский молебен об отечестве и воинстве. Его совершил настоятель храма в честь Табынской иконы Божией Матери иерей Стефан Кокшаров. Участники помолились о мире и благополучии Отечества, народе, властях и российском воинстве. Молебен перед иконой Божией Матери «Августовская» собрал представителей движения «40-40», Челябинского отделения Всемирного Русского Народного Собора, «Линии жизни», «Северного человека», добровольцев тыла, а также спортивных организаций региона. В это же время в храме перед чтимым образом Табынской иконы Божией Матери молились женщины, участницы службы в защиту жизни «Спас» при Одигитриевском женском монастыре. Братский молебен за веру, отечество и народ совершается в Челябинске в первое воскресенье каждого месяца. Участники организации также вместе пройдут крестным ходом 11 октября, в день праздника Собора святых Челябинской митрополии. И в завершении выпуска. 29 сентября состоялось занятие по основам владения казачьей шашкой с учениками казачьего класса Курганской школы номер 43. Как рассказал куратор проекта «Курс гражданских и тактических игр», стратег Евгений Измайлов, проводивший занятия, главный посыл молодому поколению – изучать дисциплину прежде всего в мирных целях, развивать, используя учебные шашки, силу, ловкость и координацию. Предшествующие формы боевой шашки могли иметь хозяйственное значение, например, для рубки виноградной лозы и расчистки кустарника. Педагогически верно учить детей, объясняя им такой хозяйственный контекст предшествующих форм боевого клинка, рассказал Евгений Амирович. Боевые шашки – это необходимость, вызванная внешними и внутренними угрозами. Они создавались в целях защиты, но не нападения. Как известно, лучшая схватка – это та, которой не было. Мастерство жизни заключается в том, чтобы обходить острые углы, а не бросаться на них. Во время занятия ребята уяснили принципы постепенности, поняли, как важно выполнение упражнений без спешки. Проект реализуется Курганской епархией с использованием гранта президента Российской Федерации, представленного фондом президентских грантов. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Сегодня, дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, мы встречаемся вновь с протоиереем Александром Дубасовым, батюшка-настоятель храма святых мучеников Лоры и Лавры в селах Косулино, Каменской епархии. Отец Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Евгений, дорогие радиослушатели.
1: Благословите
2: Бог нас. Благословит всех нас.
1: Ну что же, мы сегодня тоже постараемся вновь поговорить о чтении псалтыри. И я вот тоже открываю сразу святителя Феофана Затворника, как он своим духовным чадом пишет в одном из писем. Псалтырь читать по уставу на всяк день – это хорошее дело. Но надо размышлять при сем и свою молитву вставлять между стихами. Лучше не все прочитать, чем все без мысли и чувства. То есть, как мы читаем одним языком, а сердце не подключается. Выучи на память несколько псалмов, и когда идешь дорогою, читай, размышляй. И вот еще одно интересное у него такое размышление – тоже в жизни сталкиваешься с этим, люди рассказывают, что так оно и есть. Поминать живых и умерших за псалтыри хорошо, это дело любви есть. А браться читать псалтырь по умершим за деньги, и деньги за то брать никуда не гоже.
2: Ну да, сейчас хоть бы, как говорится, так бы почитали за деньги, уже, я думаю, кто-нибудь был бы благодарен. Ну да, конечно. Я бы, знаете, вначале, наверное, вообще сказал, чуть бы и захватил пораньше, да, или скажу в общие какие-то фразы. Да. Что такое псалтырь? Да, это богослужебная книга. Вот у нас есть два вида богослужебных книг. Они подразделяются на там священно-богослужебные, первый разряд, и второй разряд церковно-богослужебные. Вот, священно-богослужебные книги входят в те книги, которые взяты целиком из Библии. Да, это несложно догадаться. Евангелие, апостольские послания или апостол, говоря богослужебным языком, и, конечно же, псалтырь. Вот эти три книги являются священно-богослужебными. Вот. Ну, если нашим радиослушателям интересно, можно еще сказать, что церковно-богослужебные книги – это что такое? Это часослов, это минея, это актоих, это триоть, это различные молебные пения, да, то есть это типикон, это служебник для священника, да, то есть, ну, еще там определенный ряд, требник и так далее, да. Вот, поэтому псалтырь относится к книгам священно-богослужебным, да, то есть, потому что вот, ну, это книга Библии, то есть книга Священного Писания, которая, соответственно, взята оттуда целиком. Вот, остальные книги, которые вот, мы сейчас перечислили выше, там, конечно же, скажем так, библейское присутствие везде есть, да, то есть в разных видах, да, то есть в разной степени, в разной наполняемости. Но там уже они были составлены, соответственно, последующими, значит, церковными авторами, да, которые писали каноны, писали тропари, кандаки. Вот, и так далее. Вот, поэтому вот псалтырь, а вообще, если еще изначально посмотреть, да, то псалтырь это такой инструмент был, да, то есть под который пели молитвы Богу в Древнем Израиле. Да, то есть вот типа арфы, что ли, да, такое вот видели, может быть, на, значит, иногда бывает, изображает же, царя Давида.
1: Царь Давид, да, какой он был, да, вот, красивый.
2: Да, то есть вот образ он как такой раз создается под эту вот, под этот инструмент. Вот он. И поэтому и порой еще называют, да, то есть книга царя Давида.
1: Да.
2: Да, то есть псалмы, почему, да, потому что многие псалмы написаны именно были Давидом, были записаны, вот, во время его, видимо, молитвенных богослужебных размышлений и так далее, да, вот. И поэтому, то есть такая, ну, действительно, боговдохновенная книга, да, то есть и церковь этой книгой премного пользуется. Как-то я давно, еще на заре своего, значит, скажем так, воцерковления, услышал такую цифру, что богослужение стоит примерно из 70% псалтыри. А впоследствии я стал смотреть и увидел, так действительно так. Вот давайте вот посмотрим, если нашим, опять же, радиослушателям интересно, да, то есть с чего начинается, например, вечерняя служба. Ну, вообще, день в церкви, да, день в храме богослужебное начинается с вечера, да, то есть начинается с чего? И сразу вот открываем, да, то есть начало богослужения, да, предначинательный псалом 103. Предначинательный псалом 103. То есть вот сразу же, то есть целиком псалом читается, если простое богослужение, простая служба. Если же все ночные обвинения, то поются из 103-го псалма некоторые избранные стихи, то есть торжественно. Далее, Иктинья мирная, да, то есть тоже частично составлена из, в том числе, именно библейскими выражениями, да, обращения к Богу, то есть прошения к Богу, да, то есть такие иктинья, то есть такое вот моление. А что дальше? Блажен муж. А что это такое? А это ведь, оказывается, первый псалом
1: псалтыри. Такой мощный.
2: Да, первый псалом псалтыри, пожалуйста. Или, если, скажем, это не все ночные обвинения, то 18-я кафизма, да, то есть кафизма 18-я, да, то есть все. Потом, далее, стихиры на Господи возвах, опять же, да, то есть стихиры составлены уже впоследствии церковными авторами, да, а сами стихи как раз взяты из псалтыри, да, то есть «Сподоби Господи вечер сей», псалтырь, да, ну, опять же, «Ныне отпущаешь». Евангелие, да. Ну, всеночное бдение заканчивается 33-м псалмом, да. Начинается утреннее шестопсалмием, да. Вот, тропонен на Бог Господь, опять же, явися нам, взятые, да. Еще не сказали, что прокимны также все взято из псалтыри, да, то есть прокимен стих, вот. Далее, тропари пропели, кафизмы идут на богослужении, на каждом богослужении, да, две или три кафизмы на утренний, да, то есть в зависимости от времени года. Далее полилей, с чего начинается полилей, да, со стихов из псалтыри, да, то есть несколько стихов, то есть там они могут исполняться полностью, да, но в практике приходской исполняется там с двух псалмов по два стиха. Далее чтение, если это полилей есть, то чтение Священного Писания, да, то есть взято из Библии, да, то есть вот мы смотрим, да, то есть, ну, Библия, вот, 70, я сказал, процентов, да, то есть, а так вот мы посмотрим, так, наверное, так 70 больше. Плюс, да. 70 плюс, пожалуй, да, вот. И псалтырь в основном, так раз, да, вот полилей, да, 50-й псалом, опять же, да, то есть вот на полилее читается. Каноны начинаются, да, то есть каноны составлен таким образом, что, например, Ирмос — это как раз Ветхий Завет, а сами тропари канона в связи с тем праздным событием, которое, да, вот сейчас отмечается в церкви. То есть, вот, ну и завершается, опять же, великое словословие, да, это, опять же, взято из различных мест псалтыри, да, то есть богослужебные стихи. И вот и наша служба подошла к концу. То есть...
1: А 30% богослужения из чего? Если 70% из псалтыри, что там остальное?
2: Остальное, ну, уже, скажем так, переживания церковного, того или церковного автора, да, то есть такие свои, опять
1: прям
2: же...
1: Прям личные вот такие.
2: Такие
1: вот,
2: вначале,
1: да?
2: Личные, да, потом положенные уже как где-то, вот, соответственно, введенные в богослужение, а потом уже церковью это богослужение принято и уже отрефлексировано и вот так, скажем, положено так, как вот мы сейчас это воспринимаем, как мы это знаем, как это у нас есть, да, то есть это, конечно же, приносилось, наверное, в церковь достаточно всего много, да, но оставалось именно то, что действительно считалось наилучшим образом, как обращение к Богу, то есть наилучшим образом, как можно было бы обратиться к Богу, вот таким вот, так вот, да. Поэтому и сами эти, скажем так, обращения-то, они не то, что у человека из головы измышлен, это Дух Святой. Через этого человека таким образом вот хвалу Богу изливает. Поэтому, так, ну, какие-то, может, еще даже, ну, миром Господу помолимся, да, например, ну,
1: ты, Господи, помилуй.
2: Может быть, да, у царя, да, может, миром Господу помолимся, вот такого вот и нету, да, то есть, ну, Господу помолимся, Господи, помилуй, да, буду постоянно обращаться к тебе, Господи, это же постоянное, скажем так, обращение.
1: Всякое дыхание, да, хвалит Господа, поэтому, любимое мое выражение.
2: Вот, да, поэтому, вот, ну, все... преисполнена, да, молитвы, которые, вот, опять же, интересный такой момент, да, чистослов составлен вот для того, чтобы им пользовались чтецы, певцы на клиросе, да, а ведь до определенного времени других молитв у мирян не было. Миряне, да, то есть всякий человек учился по чистослову, по псалтыри, да, то есть чистослов — это правило, да, то есть вечернее правило, по вечере, то есть читали дома, да, читались, ну, сейчас в монастырях сейчас служится это все, да, то есть потом, когда постепенно происходило обмерщение, да, народа Божьего, да, то есть, скажем так, говоря это со скорбью, да, то есть рассорковление какое-то, то стали составлять специальные утренние и вечерние правила. Да, то есть, хотя вот вчера ко мне молодые ребята подошли, нас в храме, значит, возрастают, они говорят: батюшка, а можно вместо утреннего вечернего правила читать там шестопсалми? Я говорю: а почему шестопсалми? Чистослов. Чистослов. Там вечерняя, там повечерие, там первый час, третий, шестой, девятый. Там утренне, пожалуйста. То есть не только шестопсалмия, то есть все, вот, что мы на богослужении используем, да, то есть это, в принципе, можно в домашней практике все это вот употреблять, и прекрасно, да, то есть это единственное, скажем, по дню ориентировать это, да, то есть, если, ну, то есть по, ориентировать по суточный круг, накладывать на недельный круг богослужебный, да, то есть если не среда, то, соответственно, тропари будут среды, да, если там или пятница, или четверг, или вторник, да, то есть, поэтому, а так, честно слов, это прекрасно, то есть, но только другое дело, что до него надо вырасти.
1: Ну, вот я и говорю, что интересно, да, что подростки вот такие вопросы задают, ну, это, что если молиться утренним правилам не могут, можно ли, ну, действительно...
2: Нет, могут, они уже просто перерастают его, и уже
1: вот
2: когда...
1: Я об этом вот, и говорю, да, что сейчас они, вот им уже хочется что-то
2: они
1: другого.
2: Могут, они уже как бы вот его насыщены, да, и говорят, а что-то можно еще, а можно вот так вот, да, вот, то есть если не успеваем то и то, как можно ли сделать замену? Я говорю, так не можно, нужно, если ты уже действительно в полноте освоил утренние и вечерние правила. То же самое с чтением псалтыри, надо сказать, ведь то же самое. Нельзя, может быть, сразу же на псалтырь...
1: Вообще, вот как ее читать?
2: Выходить, да.
1: Выходить
2: сразу. Сказали, почему? Потому что если текста ведь это настолько высокий, настолько вот он, скажем так, человека заряжает и наполняет, да, то если он не подготовлен, если он еще страстный, если он еще вот, как бы так живет по законам мира сего, да, на них ориентируется, то ему, пожалуй, долго-то такой высокий текст и не выдержать, да, чтение-то, ну, или будет просто механически его читать. Поэтому, когда вот, ну, в храмах существует так называемый круг псалтыри, да, то есть избирается 20 человек, да, то есть по желанию, да, кто может, ну, то есть, соответственно, руководитель какой-то есть определенный, вот, составляют, да, то есть круг, и каждый день каждый человек по одной кафизме прочитывает. Вот,
1: да, мы
2: при
1: тоже
2: этом,
1: так делали.
2: Да, при этом поминает еще и тот список, который прилагается, да, то есть за всю эту двадцатку молится, да,
1: то
2: есть за
1: него. Это тоже псалтырь по соглашению получается.
2: Примерно так, да, значит, за этого человека, за его близких родственников, да, за упокоение, о здравии, упокоение. Вот, и это, ну, такое огромное, сильное молитвенное правило, да. И, конечно, чтобы до этого правила дорасти, надо вначале, ну, конечно, познакомиться и, в общем-то, стать полноценно читать утреннее и вечернее правило. Когда человек уже полноценно читает, то он может добавлять псалтырь. Вот. Когда же он не научился читать утреннее и вечернее правило, то, скорее всего, псалтырь-то пока ему еще будет просто сложно. То есть, пожалуйста, попробовать-то можно, да, но ведь тут еще какая ситуация, если эта двадцатка читает, то есть один уверен, что все остальные 19 человек, как и он, сегодня все это делают, все прочитывают, да. Ну, есть определенные правила, да, например, что по первой славе читается о здравии, по второй о упокоении, да, по третьей...
1: Значит... Нет, наоборот, первые две о здравии, а третья о упокоении.
2: Вот у нас было по-другому, первое о здравии, второе о упокоении, а третье как бы о своих, вот такое вот было, ну, свой, вот более расширенный был список, там же у нас есть список короткий, который, да, то есть несколько человек, потому что вот у нас два круга вот этих вот, две двадцатки в храме, то есть и, ну, ограничения действуют, да, то есть один одного человека напишет, другой 15, ну, потом не получается, то есть у нас ограничение 1 плюс 4, да, то есть один человек может 4 о здравии, 4 о упокоении, или может 8 о упокоении, но тогда без здравия, то есть чтобы вместе
1: огромная работа.
2: Это огромная работа,
1: конечно,
2: огромная. И поэтому, когда я смотрел списки
1: какая?
2: Других, вот я писал, кто вот читает, писал, и видел, когда там люди, например, вот так вот, ну, огромные свои выставляют, это, ну, это немножко, я считаю,
1: это неправильно.
2: Неправильно.
1: Мы просто на радио так молились. Мы сначала вот такие огромные списки читали, вот и когда вот молимся, а потом мы сократили.
2: Да, и поэтому я объясняю так. Мы собираемся время от времени собранием для того, чтобы какие-то вопросы, недоумения разрешить. Поэтому я говорю, что свой список, вот у меня, например, да, список достаточно расширенный. Да, я говорю, если я свой список положу, то вы целый день будете его читать, и вам больше ни на что уже времени не хватит. Поэтому я отдаю тех же своих, там, 4 плюс 4, да, человека, да, ну, вот, и поэтому больше понимаю. Остальное делаю сам, сам читаю, что мешает. Я знаю, что мы все вместе молимся, и у нас вся двадцатка молится, да, то есть если даже силы зла, как любят, да, подойдет, да, кому-то из нас, да, то есть он никого, не человека там обнаружил, да, он обнаружил там мощный молитвенный такой заслон.
1: Щит,
2: да.
1: Забор.
2: Да. Вот стену. Вот, поэтому, говорю, понимаете, да, но мы должны быть уверены друг за друга, да, то есть, что мы все читаем, и если кто-то вдруг кому-то стало сложно, тяжело, старость, там что-то, там какие-то обстоятельства, все, человек подходит, выражает ситуацию, мы, если, например, человек уже не может читать, мы его оставляем, переводим в разряд тех, кто читал, не читает, а читал псалтырь, да, живой он или уже умер, да, то есть мы их переводим туда или да, в тот или иной список, вот, потому что человек потрудился, и мы это как благодарственное такое, вот, оставляем его, да, но уже его родственников, конечно, оставляем ему, потому что, ну, все, скажем, весь этот список так наращиваем, это нести, или, да уж выразимся, просто тащить уже, да, ну, не всякий сможет. Не всякий сможет, это будет порой непосильно, и поэтому будут уже другие члены, да, псалтыри, может, менее сильные, да, маломощные, уже будут, скажем так, дополнительно выпадать, поэтому чего бы не хотелось. Вот. Где-то бывает, например, если мы знаем, что кто-то читающий, да, не совсем устойчив, да, по разным причинам, мы знаем эту какую-то некоторую, может, подоплеку, да, мы ставим второго человека туда, добавляем, да, то есть, скажем, такую поддержку, да, мало ли чего. Он говорит, я, ты читаешь, что читаешь, а у нас не какое-то небольшое сомнение, не сам уж не всегда читает, может, что-то еще где-то, это, какую-то слабинку дает, а у нас второй человек, то есть мы знаем, что это номер псалтыри, да, номер в это, на это у нас закрыто, да, то есть если и это даже вдруг по какой-то причине прочитает, то второго, которого мы ставим, да, это, он достаточно такой,
1: серьезно,
2: так делаем, да. Еще что у нас есть интересного в псалтыри, я когда в свое время служил в храме Рождества Христова, я там начинал мирянином читать, да, вот, когда стал священником, меня отец Владимир освободил, говорит, у тебя сейчас пока большая нагрузка, тебе пока не надо. И я уже стал читать псалтырь где-то, наверное, спустя лет 5-7 после рукоположения, когда немножко чуть-чуть вот как бы так структурировалось, все установилось, все как бы так вошло в такой более-менее такой равномерный режим, вот, и вот с того времени вот уже стало, вот лет, наверное, да, лет 7, наверное, так вот, 2007, наверное, вот 2007 года, вот скоро 20 лет, как уже вот мне удается в этой двадцатке присутствовать. Вот, но начинал даже не со своей двадцатки, а еще с московской, вот, в московскую двадцатку меня включили, вот, и оттуда, и потом уже подошла наша, из нашего храма, я уже здесь в нашей оказался. Так вот, что вот мы видоизменили, модернизировали, я бы сказал, в хорошем смысле это слово, то есть я видел такие, да, вот есть, значит, список, кто читает псалтырь, люди, да, а потом список, кто, соответственно, за кого, ну, чьи родственники там о здравии, упокоении отдельно. Мы совместили, значит, делали, значит, имя, за кого, значит, кто читает псалтырь выделенным, да, и рядом идут из-за того, за кого он молится о здравии. Да, то есть дальше следующее имя, следующее. Да. То есть я уже всегда могу посмотреть, что вот этот человек, о котором мы молимся, да, вот который член 20, и за кого он молится, о ком он просит молиться. Вот. И еще у нас такое, то есть получается более-менее картина полная, потому что если я буду отдельным списком молиться, то я вообще не представляю, что там за люди, что там за имена, это очень бы не хотелось. А тут я вижу привязка, да, вот человек, я его знаю, он член нашей двадцатки, да, то есть вот те люди, о которых он молится. Иногда мы встречаемся и расспрашиваем, да, кто это, о ком там, да, какие-то, кто-то, например, выражает какое-то усиленное моление, да. Вот. И еще одно правило, если человек в храм не ходит, то мы пишем вразумление,
1: Да, об разумлении.
2: Да, то есть это, во-первых, тут два мы преследуем, две цели. Первое, ну, мы понимаем об этом человеке, надо именно молиться о вразумлении, чтобы он пришел в храм. И другое, когда, знаете, такие есть боязни, я считаю, они не обоснованы, но боязни есть, и на них все равно надо отвечать, да, говорит, а я вот буду за другого молиться, да, эти проблемы ко мне придут. Так вот, чтобы, я говорю, смотрите, вот чтобы это, вас это не смущало, да, мы молимся о вразумлении, да, то есть, поэтому не переживайте, мы молимся не просто так, что это всем там глаза закрыли, молимся за всех, да, то есть мы понимаем,
1: так
2: что...
1: Так это же язычество.
2: Туда, совершенно верно, но оно не оно никак не убирается, никак не убирается, ну, поэтому, говорю, значит, вы не переживайте, как у вас никаких проблем, ну, это бывало еще когда-то человек делает первый, или время от времени кто-то, знаете, ой, знаете, а мне сказали, что я сейчас вот молюсь за эти, а у них есть проблема, они потом ко мне вот возвращаться будут. Я говорю, не переживайте, мы же молимся в разумлении об этих. Тот, кто ходит в храм, так он и сам за себя помолится, за него мы просто за него с радостью
1: так и
2: молимся.
1: Так говорит, что это язычество.
2: Да, да, конечно.
1: Да, и вот так все намешано у нас.
2: Ну, на каждый роток не накинешь платок, как говорят, да, поэтому...
1: Мы и сами за собой не замечаем порой, как это проявляется.
2: Совершенно, совершенно верно. Вот, и я вот обращаю внимание, что у меня есть руководитель, значит, который постоянно, значит, мониторит всех, значит, это держит, как говорится, внимание, да, вот, и порой вот подходит и говорит, батюшка, знаете, вот, ну, за год у нас ничего не поменялось. Я говорю, как хорошо. Ну, в каком смысле хорошо
1: не поменялось? Что читали псалтырь, что, а никто, лучше не стало,
2: что,
1: да?
2: Нет, не то, что как? Нет, не в этом смысле, да, а что все на местах. Никто все не живы. Отказался, никто не сказал, я больше не буду, да, то есть у нас вот ничего не поменялось, да? Только вот тут, скажем, попросили поменять, например, да, что-то тут вот как-то вот, ну, да, кто-то действительно из вразумления переходит, начинает какие-то делать шаги в храме, да, то есть его, соответственно, убирает им гриф вразумления, да, то есть он уже начинает подавать надежды, да, то есть кто-то там еще что-то, ну, кто-то, конечно, умирает, но вот более-менее такое мне нравится, что есть стабильность. Есть стабильность. Вот нет вот этой, как вы знаете,
1: сказали бы,
2: текучки нет. Вот в псалтыре, да, то есть у нас стабильная.
1: Как
2: вот
1: в монастыре прям читаете или только в посты?
2: Каждый день.
1: Каждый день читаете псалтырь.
2: Двадцатка читает каждый день. Единственное, какое облегчение я делаю, да, говорю, смотрите, вот есть предписание пославить это читать, пославить, значит, это читать. Я говорю, смотрите, давайте сделаем так. Нам с вами нужно за сутки прочитать кафизму, прочитать помянник. Вот это железобетонно. Как вы прочитаете? Где вы прочитаете? Куда вы прочитаете? Получится у вас пославить читать прекрасно и великолепно. Это, как говорится, задача, ну, выполнена на отлично, да. Но если по какой-то причине вам удобнее вначале где-то прочитать псалтырь, где-то помянуть, почитать помянник, где-то как-то, да. То есть и самая главная задача, да, это прочитать и то, и другое. Если, например, человек подходит и говорит, я, вот, знаете, так получилось, несколько дней пропустил, вот, я говорю, ну, значит, нагоняйте, да, то есть вот у вас там пропущено 5.
1: А как он нагонять будет?
2: Пусть читает больше.
1: Больше,
2: да,
1: читает.
2: А как быть с помянником уже? Я говорю, а помянник так, смотрите, вы помянник читаете каждый день, да, раз, а тут читаете утром и вечером. И, скажем, 5 дней вы пропустили, да, у вас будет 5 дней, да, когда вы
1: вот объясните нагонить. Еще людям, что такое помянник.
2: Помянник, ну, о здравии и упокоении.
1: О здравии и упокоении мы читаем.
2: О здравии и упокоении читай. То есть для нас это пища для наших живых и для наших усопших. Когда мы за них молимся, мы их духовно питаем. Здесь ли они с нами, или они уже перешли в другой мир, да, мы их духовно... Это наша прямая
1: проявление
2: обязанность,
1: любви.
2: Проявление любви, прямая обязанность христианина верующего. Да. Другой может по-другому питать. Другой деньги зарабатывает, да, там строит дома, там что-то еще там устраивает. Пожалуйста. Каждый, как правильно вы говорите, да, всякое дыхание дохвалит Господа, да, то есть каждый по-своему может это делать, да, мы, как христиане, это для себя, для нас, мы ставим себе задачу, да, питать наших ближних, да, потому что это, мы считаем, самое возможное, самое главное, самое необходимое.
1: Вот прям правильно
2: вот,
1: вы сказали,
2: я не могу, не умею строить, предположим.
1: Читать,
2: да,
1: псалтырь — это питание наших ближних.
2: Это питание себя, во-первых, да, прежде всего, да, своей души, и питание через это, косвенное питание душ наверное, людей живых и умерших. Вот, тоже, и также по детям, да, если мы читаем молитвы, читаем, ну, уже или мы уже такие уже, скажем так, совершенные в молитве, да, уже даже считаем псалтырь, да, то есть тем самым мы питаем своих детей. Дети сами еще питаться не могут, ну, как младенец, он сам не может питаться. Он, его, если его мама не накормит, да, то есть он не жизнеспособен, да, то же самое дети, они не жизнеспособны духовно, да, они питаются через своих родителей, через своих крестных, через своих родственников и так далее. Поэтому для всех, вот кто, скажем так, какое-то причастие имеет, должен понимать, да, что молитва — это не только молитва «Господи, дай мне», да, или, ну, скажем так, в следующем этапе развития «Господи, помоги мне», да, то есть «Господи, помилуй меня», да, то есть или на самой высоте «Господи, благодарю тебя», да, то есть это уже не только я, да, не только мне, да, но и те, кто рядом со мной, да, то есть те, кто меня окружает, да, кто живет рядом со мной, да, или уже не живет, но я кого знаю, о ком я беспокоюсь, о ком я, соответственно, молюсь. Да. Вот. Поэтому это наша, ну, опять же, повторюсь, христианская прямая обязанность, да, то есть питать тех, кто рядом с тобой, да, то есть мы пеликаны в этом смысле.
1: Да, вопрос у меня есть, отец Александр, тоже очень важный. Вот когда мы тоже очень много с вами об этом говорили, вот когда человек молится за другого, что он хочет, чего он ждет от Бога?
2: Помилуй.
1: Вот он же что такое помилуй, не да? знает, что вот, будет.
2: Что такое помилуй? Да, то есть, Господи, помилуй, да,
1: пожалей
2: Господи,
1: меня.
2: Возлюби меня.
1: Да.
2: Да, возлюби меня. Господь говорит, так я тебя и так люблю. Господи, так я это понимаю. Но я не всегда достоин твоей любви, да. И я иногда делаю так, что ухожу из твоего объятия, да, из-под твоей любви, да, и поэтому, Господи, помилуй, чтобы мне не уходить, чтобы мне...
1: А мы можем вообще как-то вы понимаете, о чем речь?
2: То же самое просим для наших ближних.
1: Вот смотрите, мы сейчас очень часто говорим о том, что мы все время думаем о плохом. Вот даже батюшка у нас, у него много тоже детей, он говорит, ну вот... Разговор начинается о здравии, заканчивается о упокоении.
2: Начали
1: обязательно о здравии, закончили. Мы о чем-то будем говорить, вот таком страшном таком. И вот сегодняшняя психология, у них, кстати, есть вот такое вот размышление. И мне говорили об этом. Я это тоже сама знаю, потому что у меня так же происходит, что вот если человек о чем-то думает, плохом, да, вот о своих детях, например, вот что у них там не сложится в жизни, или там что вот у них там, знаете, всякое приходит темное от этих всех, то вот то точно это и будет сбываться. Вот что вы об этом думаете? То есть о плохом не думать? Вот, кстати, мне вот матушка тоже одна рассказала, она говорит, у меня есть еще одна подруга-матушка, она говорит так, с моими детьми все будет хорошо. Вот как вот?
2: Так нет, вы знаете, вообще на определенном этапе слово «плохо» исчезает. Все, что не делается, все к лучшему. Поэтому, да, как еще многострадальный Иов говорил, что если мы доброе из рук Бога будем принимать, а злого не будем, то ж какие же мы, в общем-то, верующие
1: христиане,
2: люди?
1: Христиане, да.
2: Ну, тогда еще не христиане, но какие вообще мы верующие, да? Если мы только от Бога хотим сладкого, да? Вот, а каких-то сложностей, трудностей, каких-то испытаний, которые нас закаляют, и которые нас...
1: Я это понимаю.
2: Вот,
1: это
2: поэтому
1: вот
2: плохо
1: понимаю.
2: Будет плохо. Это когда человек еще где-то в пути к христианству или только-только делает первые какие-то шажки робкие, да, если человек уже встал на дорогу нормальную, широкую, крепкую, сильную, идет ко Христу, идет со Христом, то, в общем-то, для него какое-то понятие не должно,
1: то есть
2: наверное,
1: он
2: быть.
1: Он принимает
2: то, что есть.
1: Что Господь,
2: если даже я не понимаю, почему это
1: детям.
2: Происходит, да, то, Господи, да. Ты-то ведь знаешь, зачем мне это нужно. Помоги
1: Конечно.
2: Мне, да, пройти это, ну, если необходимо, то разобраться, да, зачем мне, куда и почему. Вот поэтому... Ну, кто-то, вот, опять же, светский человек считает, что плохо это говорить о смерти. Только не говорите при мне это. А ведь в Библии это вообще центральная идея, да. То есть помни о смерти, и вовек не согрешишь. Память смертная — это то, что, в общем-то, нас и делает на первом этапе-то.
1: Людьми.
2: Да. И вначале из страха, потом из желания что-то получить, как мы говорим, да, это возрастает человек пред Богом, да, а потом из состояния заходит в состояние сыновства, да, когда уже жить по-другому не может, и что в этом сыновстве он будет получать, это уже Господь видит, знает, это уже ведет и человеку дает. Поэтому слово «плохо»-то, оно такое вот, ну, знаете, вот, то все-таки на таком каком-то определенном этапе у человека присутствует. Постепенно оно, это слово
1: «плохо». А с мыслями-то что делать? Вот они же ведь картинки-то рисуются.
2: А псалтырь-то нам зачем?
1: Да, вот правильно, отец Александр.
2: Вот он, да.
1: Псалтырь сильнейший, все вышибет. Всю дурь из головы.
2: Все наполнит, все преобразует, все благоукрасит, да, все. И опять же, всякое дыхание дохвалит, и всякое дыхание будет хвалить Господа. Вот поэтому, в общем-то, ведь в церкви все устроено, и все уже, как говорится, ничего придумывать-то идти не надо, да. То есть утром проснулся, умылся, первое, что сделал, да, то есть... наполни душу молитвой, да, то есть дела какие-то, значит, пошли, там, завтраки, все остальное, да, о Боге помни, да, то есть о Боге вспоминай, к Богу обращайся, да. Вечером все закончилось, проанализируй день, опять же помолись.
1: Попроси у Бога прощения.
2: В воскресенье иди в храм, да, и там уже все это за седмицу накопленное в личных молитвах, да, вознеси к Богу уже в общей молитве, да, то есть примерно...
1: Я радиослушателям нашим напоминаю, что сегодня, как вы поняли, мы говорим о чтении псалтыри, даже о ее механизме, как ее правильно читать.
2: Да, да. Ну, тут могут быть нюансы, тут могут быть какие-то определенные в каждой двадцатке какие-то свои такие наработки, да. То есть я вот о своих наработках сказал, да, потому что мы читаем давно уже, и поэтому как-то вот все это приходит, какое-то понимание, да. Ну, вот опять же, в каждом коллективе могут быть какие-то свои особенности, да. То есть мы вот так это увидели, да. То есть придет, кто нам скажет, слушайте, вот давайте вот это что-то привнесем, да, и увидим, что это действительно работает, ну, прекрасно, конечно, привнесем и это, и так
1: есть
2: далее.
1: Есть у меня еще вопрос. Я вспоминаю одну учительницу из православной школы. Это была давняя уже история, почти, ну, давно это было, но это тоже в памяти остается. И к ней пришел мальчик, она хотела как-то его подтянуть по занятиям, то есть это было после уроков. А поскольку гимназия православная, то учительница предложила ему помолиться. Она говорит, ну, там, допустим, Васенька, Алёшенька, ну, давай теперь вот помолимся перед тем, как мы с тобой заниматься будем, вот дополнительно, давай помолимся. И такая была пауза, мальчик говорит, я не люблю молиться. Вот это вот я к тому, что я не люблю молиться. Вот это вот состояние, отец Александр, оно тоже иногда вот на тебя накрывает, что тебе вот не хочется тебе молиться. Ну вот просто не хочется. Я сама это понимаю, могу объяснить, почему 10 раз, вот ты там мирским живешь, там все. Ну вот не хочется.
2: Разница детского возраста и разница взрослого, да, то есть детский, почему у него так происходит, да, то есть что где-то это в семье, что ли, да, там пережали, перегнули. Вот, и что у нее вдруг сформировалось такое?
1: Да,
2: вот,
1: я не люблю молиться.
2: Да? У взрослого человека, конечно же, должно быть немножко по-другому, если он действительно уже сознательно идет на это. Конечно, молиться трудно, безусловно. Трудно. Когда человек молится вот как бы так легко, просто все это, ну, скорее всего, пока он еще только...
1: Ну, вот как мы говорили, что это человек молится просто вот словами.
2: Да, или, знаете, может, еще на первых этапах еще, да, когда вот это вот действует, эта первичная благодать, когда у человека все прямо выросли крылья, он такой...
1: Или наоборот, когда человек уже 30 лет, а потом раз на автомате.
2: Да, то есть какие-то всякие разные варианты бывают, да. Так молиться должно быть достаточно тяжело, да, то есть это труд, это вот надо себя подвигать, надо постоянно себя настраивать,
1: тоже
2: все остальное,
1: у вас ведь
2: да.
1: Так, да?
2: Я думаю,
1: ну, бывает,
2: что...
1: ну, вот оно неровное вот такое вот состояние.
2: У каждого, наверное, так или иначе это присутствует, да, в той или иной степени, в той или иной мере. Вот. И поэтому, да, то есть, ну, вот в семье я вот много лет спустя уже даже косвенно узнал, да, что когда вот мы, как же, пока дети-то были маленькие, да пока не выросли, да не разлетелись, вот, и, что молились постоянно, да, каждый вечер, утром-то сложно, там, потому что разное время, все только в машине уже, а вот вечером все молились, да, и потом говорят, что вот, ага, пойдете, там, кто-то вот в саду кто-то рассказывал, там, мальчик уже другой, там, ну, уже взрослый, говорит, ну, а я у ваших детей спрашиваю, да нет, там, сейчас надо молиться, все такое, так я говорю, и что? Говорит, ну, они...
1: Убегают.
2: И было немножко тяжеловато. Типа, я говорю, так да. Я на самом деле... Ну, были, конечно, моменты, когда такие, знаете, вот это вот неофитство, когда там надо было подождать, предуждать, да. А в основном-то впоследствии-то мы от этого ушли, и уже, в общем-то, не, ну, не то, что хочешь, не хочешь, да, то есть, ну, присутствуешь ты на молитве, скажем так, вот... красиво, ярко, чисто, высоко, да, то есть прямо стоишь, делаешь поклоны, да, или просто ты на ней присутствуешь, да, ты уже выбираешь сам, да, то есть, ну, а уже, соответственно, прочитай свою молитву, да, у нас у каждого своя молитва была, да, то есть, мы скажем...
1: Как тебя Господь настроил на молитву.
2: Да, да, то есть, и, в общем-то, особого какого-то понуждения, принуждения, понуждение было, но такого принуждения, чтобы прямо вот перегнуть человека, там, это через колено сломать.
1: Девочка одна православная, мы учились на теологии, она сказала, о, сразу начинаешь молиться, когда тебя что-нибудь накрывает, какие-то скорби, тут же бежишь, и в храм бежишь, и, ну, и псалтырь начинаешь, когда тебе плохо, больно.
2: Да, да, да,
1: а
2: это же определенная форма защиты.
1: Отпустила тебя, и все, ты опять расслабился.
2: Да, да, это определенная форма защиты, поэтому, ну, вот так вот, да, человек порой делает.
1: Так устроен, вот такой вот он.
2: Видите, опять же, мы понимаем механизм, да, то есть, когда человеку стало плохо, его душа начинает от какого-то вот этого вот наносного освобождаться, да, как только она освобождается, она сразу же чувствует, что, так, что надо сделать, помолиться надо. Другое дело, когда немножко что успокоилось, вот, человеку подхватить это было, да, и уже вчера я просил, умолял, а сегодня прийти бы с благодарностью. Нет, прийти бы с благодарностью. И сказать, Господи,
1: да,
2: как
1: да,
2: хорошо.
1: Конечно.
2: Ты мне был. Так я тогда вот не буду сейчас вот это вот в таких вот только в кризисных точках
1: каждый
2: прибегать.
1: День понуждать себя, а вот буду... помнить о Боге каждый
2: да,
1: день.
2: Буду
1: вот, чтобы вот,
2: на постоянной
1: вот
2: основе. И наверное, и это будет прекрасный, скажем так, итог того затруднения, которое случилось в твоей жизни, да, то есть из этого затруднения ты вышел вот таким вот образом.
1: Я еще хотела несколько слов в заключении беседы нашей спросить о таких вот псалмах важных. Ну, это мы знаем, там, 26-й, и 50-й, и 90-й псалом. Вот иногда в каких-то сложных случаях люди, ну, и прям нам и священники советуют читать какие-то определенные псалмы из псалтыри. Вот у вас есть свои любимые псалмы?
2: Ну, нет, 50-й, 90-й, конечно, и 142-й, и там вот это все присутствует. Вот, но... Я все-таки как-то вот сторонник
1: общего такого, общего. Не выделять,
2: не выделять да.
1: отдельные псалмы,
2: да,
1: а читать, чтобы, как положено.
2: Да, дабы не уклониться в какое-то вот это вот именно опять бы обрядоверие, язычество да. и так далее, да, то есть вот.
1: Ну, я думаю, что это правильно. Это то только, есть, может, для начинающих как-то, а
2: всё,
1: вообще это вот цельное должно быть.
2: Все благодохновенно, да, и поэтому выделять что-то специально, да. То есть, ну, я просыпаюсь, например, да, я читаю 90-й псалом. То есть уже прочитаю, встаю, пока, значит, этого, да, на память, потому что я его знаю, да, то есть как-то...
1: На ночь его тоже да. надо читать от беспилотников.
2: Ну, вот я на постоянной основе так, да, то есть там потом... несколько псалмов, вот 142-й псалом, да, то есть вот уже пока, вот, значит, пока раскачиваюсь, да, потом утреннее правило читаю, в утреннее правило там 50-й псалом присутствует, да, вот.
1: Покаянный.
2: Да, вот, потом в течение дня псалтырь, да, то есть кафизма, вот, поэтому вот все как бы на своем месте, все есть, и поэтому вот специально что-то выделять, сказать, что 26-е чего-то помогает, а 90-е от этого, ну, я
1: да,
2: как-то не склонен
1: вот
2: так думать.
1: Есть,
2: да,
1: язычество.
2: Да, я думаю, что
1: вот
2: помогает именно твое настроенное на Бога сердце.
1: Хотя интернет прямо вот весь пищерит этим.
2: Так
1: вот,
2: видите, интернет это да, интернет это же
1: вот
2: как
1: такой.
2: Раз, и они ищут, да, вот эту вот спасительную палочку-выручалочку, да, когда надо вот это сделать, и больше ничего, да, вот это сделай,
1: вот,
2: и получишь.
1: Вот оно, язычество.
2: Это магия даже. Более, да. Это еще хуже. то есть хуже. Это язычество, магия в язычестве. Поэтому лучше, конечно, этим. И даже тоже я почитаю утром правила, и у меня что-то будет. Да не будет ничего.
1: А я никогда не читаю в интернете такие статьи.
2: Утром мы позавтракали. Ну что у нас от этого должно быть? А что мы там, скажем, если мы, скажем, худеем, мы похудеем. А если мы худые, мы наберем массу? Да нет, мы просто поддержали свои силы. Если мы не будем завтракать, ужинать, обедать, то через какое-то время мы не сможем существовать телесно. То есть, естественно, мы поддерживаем. То же самое молитвенное правило, молитвы, псалмы и другие молитвы, да, то есть они питают нашу душу, которой ей питание необходимо. Питаться душа в любом случае будет. Вот я иногда сравниваю, да, что если человек голодный, он съест все хоть что угодно, да, и хоть где поест, да, даже пойдет на, уже на свалку, на помойку, да, и а там будет есть, если он голодный, да, то есть кто сомневается, пусть попробует, да. Вспомни то же самое блокад. Ведь из... Сюда, то
1: обои, самое... клей, Иван, клей, обои, так
2: все съели, все съели.
1: Кошек, все.
2: Так живых. Кошки-то это деликатес, вы что? Кошки, мышки, вы что? Ты даже об этом что говорите? Вот. А то я про что говорю, да? А думаете, что в духовном плане как-то по-другому? Если я душу сознательно не напитал хорошим, правильным контекстом, да, хорошей молитвой, она съест все подряд. Что-то увидит, что-то услышит, где-то что-то залипнет, где-то с кем-то там в разговоре начнет это. То есть, а душа по-другому не может. Она тоже голодная. Так вот, чтобы и не быть голодной, я ее с утра напитаю молитвой, да, чтобы вот она вот хорошо чувствовала. Да, и в течение дня буду это поддерживать состояние. Да, и тогда уже у меня не будет необходимости на что-то, к чему-то прилепляться и ненужному, да, и на какую-нибудь духовную помойку, свалку идти. Да, телевизор, телефон, компьютер, там где-то какой-то скандал, какой-то, какие-то разборки. Это же вот все, это вот все духовные вот эти вот сложности и проблемы. Поэтому давайте не будем как бы душу обрекать на такое, да, а будем ее сознательно, нормально, полноценно питать. То есть начнем с малого и потихоньку. Молитва должна развиваться. Если вчера я начал читать «Отче наш», прекрасно, хорошо. Сегодня, ну, уже немножко недостаточно. Завтра... мало. Да, поэтому вчера «Отче наш», завтра, сегодня это уже более-менее какое-то небольшое, пусть, но молитвенное правило, да, а завтра это уже и чтение псалтырь, а может быть, часослова, а может быть, и священного писания, и все остальное. То есть тут, как говорится, простор огромный, да, и совершенству нет предела.
1: Все. Сегодня мы заканчиваем нашу программу о чтении псалтыри. Дорогие наши слушатели, настоятели храма святых мучеников Лоры и Лавры села Косулина, протоиерей Александр Дубасов был в нашей студии. До встречи в эфире.
2: Спасибо, Господи, до свидания.

0: В Екатеринбурге 21 час.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Конференция «Четвертые пивоваровские чтения», приуроченная к 60-летию направления религиоведения в Уральском университете, пройдет 14-15 ноября при поддержке Екатеринбургской духовной семинарии. Основным организатором форума выступит Уральский федеральный университет. Конференция также объединит еще два значимых для религиоведческого сообщества события. Обсуждение научного наследия философа Даниила Валентиновича Пивоварова, годы жизни 1943-2016, и круглый стол памяти Елены Алексеевны Степановой, годы жизни 1956-2026, посвященный теме присутствия религии в публичной сфере. Тематика конференции охватывает широкий спектр актуальных проблем, парадоксы присутствия религии в публичной сфере, осмысление религии в условиях цифровой трансформации, исторические и библейские исследования. К участию в конференции приглашаются исследователи, ученые, заинтересованные лица из академической и образовательной среды, культурные деятели. Основные направления работы

Православная Академия имени святителя Кирилла Туровского Белорусской Православной Церкви Московского Патриархата, кафедра апологетики, Екатеринбургская духовная семинария, Оренбургский государственный университет имени Виктора Анатольевича Бондаренко, Институт общественных наук, кафедра философии, культурологии и социологии, региональное отделение Российского исторического общества. Далее в этом выпуске. В пятницу 2 октября в трапезной храма праведного Симеона Верхотурского села Обуховская Каменской епархии прошла первая встреча в формате совместного приготовления еды. Прихожане, жители села и их гости собрались, чтобы вместе лепить пельмени и обсудить жизнь прихода. Инициатива встречи принадлежала настоятелю храма иерею Артемию Фоминых. По его словам, главная цель таких собраний – помочь новым людям влиться в общину и укрепить дружеские связи между постоянными участниками. Поскольку встреча выпала на постный день, на ужин подали пельмени с картофелем и капустой. Мясные полуфабрикаты, слепленные в тот же вечер, по традиции оставили на воскресенье. После совместной лепки участники не только поужинали, но и получили приглашение на воскресную божественную литургию, за которой последует общая трапеза. Какое счастье видеть столько знакомых и новых лиц за одним столом, поделилась впечатлениями одна из участниц. От такого простого, живого общения на сердце становится по-настоящему тепло. Именно так, встречаясь вместе, мы становимся не просто соседями по храму, а настоящей семьей во Христе. И в завершение выпуска. По сообщениям Минтранса, пожар на нефтяном танкере возле Сочи потушен. Загрязнений не выявлено. Ведомстве сообщили, что к ликвидации последствий ЧП приступает сводная группировка сил и средств Минтранса, МЧС, Минобороны и Краснодарского края. Ранее об отсутствии выявленных в Черном море нефтяных загрязнений заявили также в Минприроде. По данным, полученным с пунктов наблюдения во всех районах Сочи, превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано. Наблюдение за качеством атмосферного воздуха продолжается, рассказали в городской администрации. Шедший под либерийским флагом танкер «Афромакс Рио» вез в Индию до 107 тысяч тонн российской нефти. Причиной его возгорания называют атаку безэкипажных катеров. Все 23 члена команды спасены, пострадавших нет. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших. Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седень делом, словом и помышлением. И очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночисий сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющими враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь меня кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, оба Господи Боже, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославлен си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико Ти согреши гнесь, яко человек паче же и не яко человек, но и горейска та вольна мя грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же судьба бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почею, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя. Милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерной согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешне, я же Ти согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого и спаси страстную мою душу. Я сини мя светом лица Твоего, егда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети ми разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего стависен Твоим поучитися, и уныние бесовской далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сий препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты сих хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания, и не темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня видя немощь души моя, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий, Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твое сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покры меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнее, яко благословенны сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророк иже предтечи крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния небесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живы быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во отжива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради каянного в тленную плоти балкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукаво деяние, и получите блаженце Твоя, на Тя, Бо Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, ас окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды аще каюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи по Китай же творю, ведущийся владычице моя Госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранитель мой святый и покровитель души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойным мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственная восписуем Ти, раби Твоей Богородице, но яко имущи державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, кого истину блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба, Господи, яко недостоин есть человеколюбие Твоего, но достоин есть всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, якова истину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так это погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми, во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбчие, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, яже ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословен си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому, и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мышелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сей жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим прости ми и разреши от всех сих. Я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Псалмы царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессий Красного террора в 1919 году.
2: В конец, в поучение Давида. Когда пришел Даик идумеянин и возвестил Саулу и сказал ему: «Пришел Давид в дом Авимелеха». Псалом 51. «Что похваляешься злодейством своим сильный? Беззаконие творишь всяк день. Неправду поведал язык твой, как бритва изостренная стала ложь твоя. Возлюбил ты зло больше добра, неправду больше речей праведных. Возлюбил ты слова пагубные, язык лживый. Посему Бог сокрушит тебя в конец, возьмет тебя и переселит тебя из жилища твоего, и корень твой исторгнет из земли живых. Увидят это праведники и убоятся, посмеются над тобой и скажут: вот человек, который не искал помощи от Бога, но уповал на великое богатство свое и закоснел в суете своей. А я, как маслина плодовитая в доме Божием, уповаю на милость Божию вовеки, прославлю Тебя вовеки за все сотворенное Тобой и надеюсь на имя Твое, ибо оно — благо для праведных Твоих». В конец, на Моилефе, в поучение Давида, Псалом 52. «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога. Развратились они и мерзки стали в беззакониях. Нет творящих добро. Бог преклонился с небес к сынам человеческим, да увидит, есть ли знающий или ищущий Бога. Все уклонились от истины, все непотребными стали. Нет творящего добро, нет ни единого. Ужели не вразумятся творящие беззакония, поедающие народ мой, как едят хлеб? Не призывали они Господа, устрашились они, когда не было страха, ибо рассыпал Бог кости льстецов. Посрамлены они, ибо их унизил Бог. Кто дарует с высот Сиона спасение Израилю? Когда возвратит Бог из плена народ свой, возрадуется Иаков, возвеселится Израиль». В конец, песнь Давида в научение, когда пришли Зефеи и сказали Саулу: «Не Давид ли это скрывается у нас?» Псалом 53. «Боже, спаси меня именем Твоим и суди меня силой Твоей. Боже, услышь молитву мою, внемли словам уст моих. Ибо чужеземцы восстали на меня, и сильные ищут смерти моей, и не имеют Бога пред собою. Но Бог помогает мне, Господь — заступник души моей. Обратит Он зло на врагов моих, силой истины Твоей истреби их. По доброй воле я принесу жертву Тебе, прославлю имя Твое, Господи, ибо оно благо. Ибо от всякой печали избавлял Ты меня, и на гибель врагов моих взирало око мое». В конец песнь, в поучение Асафа. Псалом 54. Услышь, Боже, молитву мою, и не отвергни моления моего. Внемли мне и услышь меня. Воскорбел я в горести моей и впал в смятение от угроз врагов и притеснений грешников. Ибо обвинили они меня в беззаконии и в ярости враждовали со мной. Сердце мое пришло в смятение, и боязнь смерти напала на меня. Страх и трепет напал на меня, и покрыла меня тьма. И сказал я: кто даст мне крылья голубиные, да улечу и успокоюсь? Вот удалился я, бежал и водворился в пустыне. Ждал я, что Бог спасет меня от малодушия и от бури. Погуби врагов моих, Господи, и внеси разлад в речи их, ибо вижу я беззаконие и распри в городе. Днем и ночью ходят распри по стенам вокруг него, беззаконие и скорбь посреди него и неправда, и не иссякли на площадях его лихоимство и обман. Если бы враг поносил меня, претерпел бы я, и если бы ненавистник мой надо мной превозносился, укрылся бы от него. Но и ты с ними, человек единодушный, наставник мой и близкий мой, ты, наслаждавшийся со мной яствами, в дом Божий, ходивший со мною в единомыслии, да постигнет же их смерть, да сойдут во ад живыми, ибо лукавство в жилищах их, в среде их. Воззвал я к Богу, и Господь услышал меня. Вечером и поутру, и в полдень поведаю и возвещу Богу скорбь мою, и услышит Он голос мой. Избавит Он миром Своим душу мою от врагов, приступающих ко мне, ибо много их у меня. Услышит меня Бог, сущий прежде веков покарает их, ибо нет в них перемены, не убоялись они Бога. Простер он руку свою для воздаяния, нарушили они завет его. Рассеялись они от гнева его, но сблизились сердца их, стали мягче и елея слова их, но ранят они, как стрелы. Возложи на Господа печаль свою, и Он тебя пропитает. Вовеки не приведет праведника в смятение. Но ты, Боже, ввергнешь их в колодец гибели. Мужи, проливающие кровь, и лукавые не доживут до половины дней своих. А я, Господи, уповаю на Тебя. В конец о людях, удаленных от святынь, Давида, для написания на столпе, когда удерживали его иноплеменники в Гефе. Псалом 55. Помилуй меня, Боже, ибо меня попирал человек, всяк день нападая, преследовал меня. Попирали меня враги всяк день, ибо много надменных нападающих на меня. Вовеки не убоюсь, ибо я уповаю на Тебя. Бога восхвалю словами песнопений моих. На Бога уповал, не убоюсь, что сотворит мне плоть. Всяк день словами моими гнушаются враги, на меня замышляют они зло. Соберутся они и притаятся. За моей стопой наблюдать будут, подстерегая душу мою. Но легко ты отринешь их, во гневе не зложишь народы. Боже, поведал я жизнь мою тебе, дороги тебе слезы мои по обетованию твоему. Да обратятся враги мои вспять в тот день, когда я призову тебя. Вот познал я, что ты Бог мой. Восхвалю Бога речами, восхвалю Господа словами песнопений моих. На Бога уповаю, не убоюсь, что сотворит мне человек. На мне, Боже, обеты, и я исполню их во славу Твою. Ибо избавил Ты душу мою от смерти, очи мои от слез и стопы мои от преткновения. Угождать буду Господу во свете Его среди живых.
3: Вы слышали псалмы царя

0: Екатеринбурге 22 часа. Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Традиционная неделя молитвы пройдет в пенитенциарных учреждениях Среднего Урала с 8 по 14 октября и завершится Днем милосердия и сострадания ко всем вузах и темницах находящимся. Это традиционный праздник, приуроченный ко Дню Покрова Пресвятой Владычицы, нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Неделя молитвы совершается дважды в год с 8 по 14 октября и на крестопоклонной неделе Великого Поста, рассказал благочинный приходов Екатеринбургской епархии в местах лишения свободы, помощник начальника ГУФСИН по Свердловской области по организации работы с верующими, настоятель храма во имя Покрова Пресвятой Богородицы села Большое Сидельниково протоиерей Алексей Елисеев. Духовно-просветительская и благотворительная акция «Неделя молитвы» проходит в епархиях Русской Православной Церкви по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. По данным ГУФСИН, пенитенциарные учреждения Среднего Урала сегодня окормляют 47 священнослужителей Екатеринбургской митрополии. На территории региона в системе УИС действует 21 отдельно стоящий православный храм, а также десятки молитвенных комнат и часовен. Напомним, тюремное служение в Русской Православной Церкви как отдельное направление пасторства стало складываться в XIX веке. После учреждений в 1819 году попечительного о тюрьмах общества до 1917 года в тюрьмах повсеместно сооружались церкви, а в штат тюрьмы с 1887 года были введены священники, прежде всего,

0: Национальный отдел по благотворительности организует 10-дневный курс по обучению русскому жестовому языку. Он пройдет в Ростове-на-Дону с 16 по 25 ноября. По благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия, обучение будет проходить в Донской духовной семинарии. Курс станет частью системной работы по развитию церковного служения глухим и слабослышащим людям. Его участники смогут получить практические знания и навыки, необходимые для общения и духовного окормления людей с нарушениями слуха. По итогам обучения слушатели получат сертификат. Синодальный отдел по благотворительности регулярно проводит обучение для священнослужителей, которые хотят развивать служение глухим и слабослышащим людям, а также семьям, в которых живут такие дети или взрослые. Это направление требует особой подготовки и понимания особенностей пастырской работы. Мы рассчитываем, что в обучении смогут принять участие священнослужители, а также сотрудники светских учреждений, которые работают с людьми с нарушениями слуха. Такие специалисты смогут получить практические знания, которые помогут сделать церковную и социальную помощь более доступной для неслышащих людей, отметила руководитель направления помощи инвалидам Синодального отдела по благотворительности Вероника Леонтьева. Обучение пройдет в рамках проекта «Профессионалы 2.0», реализуемого Синодальным отделом по благотворительности при поддержке Фонда президентских грантов. И в завершении выпуска. В воскресной школе храма Блаженной Матроны Московской в Дмитровском начался новый учебный год. За 12 лет число воспитанников выросло с 30 до 80 человек. Основу программы составляют знакомство с православной верой, священным писанием и историей церкви. Дети занимаются хоровым пением, посещают театральную студию и творческую мастерскую. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Вы продаете товар при помощи сети интернет, и предполагаемый покупатель предлагает перевести деньги на вашу банковскую карту, для чего просит сообщить ее реквизиты. Помните, что сообщать можно только номер и имя владельца, указанные на лицевой стороне карты. Ни в коем случае не сообщайте код, указанный на обороте карты. После того, как злоумышленник получил номер вашей карты, он просит продиктовать код, который только что пришел в СМС-сообщении на ваш сотовый телефон. Как только вы выполните эти действия, все деньги на вашей карте будут доступны мошеннику. Никому не сообщайте код, пришедший.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Дорогие братья и сестры, продолжается наш радиоэфир. Святитель Игнатий Брянчанинов. Слово утешения находящемуся в скорби. Блажен муж, поет вдохновенный божественный певец, ударяет в звучные струны. Поет святой Давид, вещает слова неба. И звуки псалтыри его, звуки небесные, предмет песнопения, блаженство человека. Братья, послушаем учение божественного, изложенного в божественном песнопении. Блажен муж, воспевает он, в каком бы месте, в каком бы звании, в каком бы состоянии и сани не был этот муж, и же не иди на совет нечестивых, и на пути грешних не ста, и на седалище губителей не сиди. Блажен муж, который хранится от греха, который отражает от себя грех, в каком бы образе, в каком бы облачении не предстал ему грех, предстанет ли он в беззаконном поступке, представится ли в помышлении, советующем беззаконие, или в чувстве, приносящем наслаждение, упоение греховное. И если с таким крепким мужеством слабая жена отражает от себя грех, то и она блажен муж, воспетый Давидом. Участники этого блаженства, участники мужеского о Христе возраста, отроки и дети, твердо противостоящие греху. Нет лицеприятия у праведного Бога. Блажен муж, которого вся воля в законе Божьем. Блаженно сердце, созревшее в познании воли Божией, увидевшее, яко благ Господь, стяжавшее это видение вкушением заповедей Господних, соединившее волю свою с волей Господа. Такое сердце — муж. Блаженно сердце, разожженное ревностью божественной. Блаженно сердце, сгорающее ненасытимым желанием воли Божией. Блаженно сердце, сладостно и нестерпимо страждущее любовью к Богу. Восходит солнце, люди спешат к своим занятиям. У каждого своя цель, свое намерение. Что душа в теле, то цель и намерение во всяком человеческом занятии. Один трудится, заботится для снискания тленных сокровищ. Другой трудится для доставления себе обильных наслаждений, иной — для приобретения земной суетной славы. Наконец, иной говорит, думает, что его действия имеют целью государственную и общественную пользу. Наперстник закона Божия во всех упражнениях, во всех делах своих имеет целью богоугождение. Мир — обращается для него в книгу заповедей Господних. Прочитывает он эту книгу делами, поведением, своей жизнью. Сердце его чем более прочитывает эту книгу, тем более просвещается духовным разумом, тем более разгорячается к течению по пути благочестия и добродетели. Оно стяжевает огненные крылья веры, начинает попирать всякий страх враждебный, переноситься через всякую пропасть, дерзать на всякое благое начинание. Блаженно такое сердце. Такое сердце — блажен муж. Скорби при изучении Слова Божия, слово утешения находящемуся в скорби. Учение святителя Игнатия Брянчанинова. Продолжение следует.

0: Духовное слово.
1: Дорогие наши слушатели, отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читает Валентин Клементьев.
2: Глава 20. О созерцании. Отступивший от созерцания Бога, становится либо скотоподобным, либо звероподобным. Когда ум человека удаляется от разного рода божественных созерцаний, от молитвы, от духовных размышлений, об аде и рае, о бесчисленных благодеяниях Божиих, которые чудесным образом посылаются каждому, о своих прегрешениях и страстях, тогда приходит лукавый бес и наполняет его своими собственными созерцаниями, погружая его в трясину плотских страстных грехов или ввергая в прегрешение гнева и ярости. Если ум не поучается в спасительных духовных мыслях, превзойдя необходимые заботы для поддержания жизни, то он будет пленен созерцаниями греховными и станет либо плотским, либо звероподобным. Стало быть, чада мои, будем внимательно следить за тем, о чем мы помышляем, чтобы не позволять своему уму уклоняться к мыслям страстным и греховным, ибо это тяжелейший грех со всеми его худыми последствиями. Следите за воображательной частью ума. Не позволяйте своему уму принимать представления лиц и греховных образов, соблазняющих вас к плотским грехам или ведущих ко гневу и ярости. Наипаче приложите всякое доброе старание о сохранении чистоты ума от таких мечтаний, чтобы ваш ум, свободный и чистый от них, имел возможность постоянно находиться в молитве и принимать созерцания Божии, и посредством их одухотворяться и восходить на небеса во освящение души. Посему необходим страх Божий. «Пред зря Господа предо мною выну, да не подвижуся», — сказал Давид. Нужно помнить о том, что Бог везде сый и вся исполняй, что Бога мы вдыхаем, Бога вкушаем, в Бога облекаемся, Бога имеем в нашем сердце и уме. Бог ведает все наши помыслы, воспоминания, слова, дела, намерения. Ничто не ускользает от непогрешимого ока Божия. Он знает все не только в настоящем, но и в прошедшем, и в будущем. И не только о ныне живущих людях, но и от Адама до последнего человека при кончине мира. Не может человек сделать что-либо, чего бы Бог не знал, поскольку все происходит пред его очами. Когда человек размышляет обо всем этом, то чувствует суровое обличение совести за свои прегрешения и немощи. Его охватывает истинный страх Божий, и он старается через покаяние изменить свою жизнь и сделать ее согласной с божественными повелениями. Поучаясь в этом, человек чувствует присутствие Божие, чего раньше он по неведению не замечал. Подлинный страх приводит его к очищению внутренности сосуда по глаголу Господню, а не так, чтобы устами говорить одно, а в сердце иметь другое. Его совесть просыпается, и даже в малом слышен ее обличительный голос. Человек утончает свою духовную жизнь. У него открываются духовные очи, и он ясно видит, что гнездится в нем, и приносит Богу теплую молитву. «Господи, от тайных моих очисти меня, и от чуждых пощади раба Твоего». Человеку, хранящему в своей душе постоянную память о Боге, демоны не могут с легкостью причинить зло. Искушать – да, а вот причинить вред – затруднительно. Такой человек не позволяет демонам учинить ему препон, ибо он вооружен оружием постоянной памяти Божией. У кого открыты очи души и кто видит Бога, тому враги нелегко могут причинить вред. Многие духовные люди не имели нужды во продолжительном чтении святоотеческих книг, потому что они и без них непрерывно поучались в Боге. Все, что они видели, тут же давало им повод над чем-то поразмыслить, узнать что-то новое. Все творение было для них неким духовным университетом. Куда бы они ни обращали свой взор, они всегда могли увидеть что-нибудь поучительное. Иногда они видели тайный промысел Божий, иногда его премудрость, иногда его суд, а иногда его научение. Очами души они видели невидимое. Поучение в этом наполняло их сердца духовным ведением. Поскольку у нас, сегодняшних людей, очи души закрыты, то у нас нет возможности пребывать в непрестанном духовном поучении. И чтобы из видимого мы могли извлечь знания о Боге, нам нужны священные книги. Ум духовных людей был настолько глубок, что мог во всей полноте и премудрости постигать значение и смыслы происходящего. А наш ум настолько слаб, что может удержать лишь немногое. Отцы тогда были по большей части простыми людьми, однако они приобретали полное ведение, потому что Святый Дух помогал им постигать Писание. Память Божия – сильнейшее оружие, мощнейшее укрепление против сатаны и разнообразия греха. И наоборот, когда ум не занят памятью Божией и божественным поучением, в человеке господствует нерадение, лень, неведение и впоследствии злая похоть. Когда увидишь, что твой ум стремится к миру, знай, что душа лишена божественного утешения, почему и обращается к утешению мирскому. Когда душа человека горяча любовью к Богу, тогда она имеет просвещение и умиление, одновременно с которым ей делается невозможным приближаться к миру. Душа стремится к сношению с миром в том случае, когда не соединена неким особым образом с Богом. Ум можно уподобить некоему месту или пространству. Если его не займет Бог, то это сделает враг. Место это не может пребывать пустым, так чтобы в нем не было ни Бога, ни в конце концов зла, греха, искушения, какого-либо сатанинского действия. Ум подобен работающей мельнице. Что бросишь через воронку в жернова, которые внизу, то и выйдет перемолотым. Если бросишь пшеницу, выйдет пшеничная мука. Если бросишь колючки, то и получишь из колючек муку непотребного качества. Мельница работает всегда, и ум человека работает всегда, подобно мельнице. Хочешь, чтобы у тебя была хорошая продукция? Насыпай для помола хорошее сырье. Хочешь обрести умиление, слезы, радость, мир и тому подобное? Бросай в мельницу ума добрые мысли, например, размышления о своей душе, о памяти смертной, о суде, и тогда получишь столь же духовный результат. Но если человек будет засыпать в мельницу ума мысли греховные, то и на выходе обязательно получит грех. Будем всегда стараться иметь в своем уме спасительные мысли, полезные духовные впечатления, чтобы не давать сатане возможности подбрасывать нам его греховные мысли и мечтания. Тут зависит от произволения человека, какое сырье он будет давать уму. И произволение это увенчается либо похвалой, либо порицанием. Молитва приводит нас к созерцанию, и мы можем узреть неизреченные вещи. Созерцание приводит нас на суд, в рай, в вечную муку, поставляет пред престолом Божиим, вводит в небесный свет и так далее. Может быть, начнешь некое песнопение, остановишься на одном месте и примешься размышлять над ним. Может, станешь читать что-либо из песни песней, остановишься в каком-то месте, и вот созерцание распространяется и руководит ум туда, куда поведет его Бог. Можно читать Евангелие о страданиях Христовых, остановиться на одном месте, на том, например, как его арестовали, о его мучениях, распятии, воскресении, и с сопереживанием, умилением и самоукорением возделывать эти созерцания в своей душе. Иногда мы углубляемся в размышления о суде Божием. Если я, например, сейчас умру, то как предстану пред Богом? Как пройду мытарство? В другой раз мы созерцаем Богородицу, ее славу, ее девство, а в иной созерцаем святых и тому подобное. Отвершу тебе руку, всяческое исполнится благости, отвращу же тебе лице, возметутся. Наш всеблагий и богатый дарами Бог сотворил два мира. Первый — духовный мир на небесах, чины бесчисленных ангелов, бесчетное воинство служебных духов, множество обителей и различных селений. Потом он сотворил этот чувственный мир и, как венец высшей божественной премудрости, создал человека, которому была дана заповедь царствовать и господствовать над всем. Благость всеблагого Бога наполнила небесное пространство святыми ангелами, и от великого блаженства они в неумолкаемых словословиях непрестанно поют и воспевают его, благодаря таким образом вечную благость и милосердие святого Бога, удостоившего их такой чести, славы и наслаждения. Но, увы, первый из ангелов, прозванный Деницей, восстает и становится отступником Бога. Он жаждет и стремится быть равным Богу. Взыду, говорит, выше облак, буду подобен Вышнему. Но как только он сосложился с этим хульным и гордым помыслом, праведный Бог тотчас отвратил от него свой добрый и желанный лик, и тут же со страшным грохотом низвергнулся он со своего высокого места и чина и был связан во мраке ада неразрешимыми узами, увлекши за собой и все свое воинство, которое последовало его примерскому желанию. Вот что произошло некогда на небе. Теперь я, жалкий неуч, подхожу к тому, чтобы вкратце рассказать о значении для земного творения, в особенности же для человека, этих псаломских слов. «Отвершу тебе руку, всяческое исполнится благости, отвращу же тебе лице, возметутся». После того, как Бог с такой непостижимой премудростью сотворил человека, он дарует ему свой образ и подобие, наделяет его разумом и свободой. На востоке он сотворил чертоги прекрасного рая с бесчисленным множеством благоуханнейших цветов, растений и деревьев, различных по плоду и виду. И прозябе Бог еще от земли всякое древо красное в видении и доброе в снеть. Затем он обогатил рай и птицами разных видов и разного цвета, чтобы они летали и сладко пели. Еще Бог поселил в рай сожителей Адаму в виде лесных зверей и полевых животных, и сотворил реку посреди рая, чтобы она протекала по нему и изобильно орошала его ручейками и источниками прозрачнейшей воды, укрепляя и питая корни деревьев. Он повелел, чтобы свежий ветерок и благовоннейшие дуновения овивали лицо сего маленького Бога, человека. Писание говорит нам об этом лишь в нескольких словах. «И созда Бог еще от земли вся звери сельные и вся птицы небесные. Река же исходит из Едема, напоять и рай. На смену этому райскому и залитому солнцем дню не приходила ночь. Благость святого Бога вселилась и покоилась в чертогах праотца. И кто поистине может поведать о той благости и величии, которыми всесильная десница Божия одарила человека? Бог почтил его своим образом и подобием, соделал бессмертным, сподобил его своей божественной беседы, чтобы, радуясь сладкому общению с неисчерпаемым источником блаженства, человек изумлялся от изобилия духовной сладости, и в теле, и в душе его царствовало бесстрастие. Ничто не беспокоило его, он главенствовал надо всем. Простота и беззлобие составляли все его богатство. Все подчинялось человеку, как своему маленькому Богу и царю. Душа его была украшена девственной чистотой, отражавшейся в его совершенном теле, этом первозданном творении вседержительной руки Божией. Как в земном царе, так и в его обители во всем творении царствовало божественное попечение и благость. Все было окрашено в божественный цвет, ибо и человек был хранителем божественной заповеди. Но горе и увы мне, как и откуда начну я окаянный с рыданием свое повествование о разразившейся страшной буре, когда Бог отвратил свой лик? Какими словами и с какой скорбью оплакать мне окаянное падение и трагическое ниспадение из райской сладости человека, получившего столько почестей, но оказавшегося столь неблагодарным? Кто поистине сможет когда-нибудь постигнуть всю глубину этой трагедии? Отвращение лика Божия, изгнание Адама, страдание всей природы? Конечно, никто. И кто не зайдет в бездну рыдания и неутешного плача злосчастного преступника божественной заповеди, сидящего на месте изгнания и издалека взирающего на свой потерянный рай? Подумать только. Адам был повержен Деницей, сознательно отдал ему свою волю, тоже захотев стать равным Богу. Адам преступил заповедь, и наказание Божие, подобно ужасной буре, разразилось над Эдемом и превратило райское блаженство в жизнь, полную несчастья и слез. Возгордился несчастный царь земной. И вот он изгоняется из прекрасного и сладостного рая, из светлейших своих чертогов, изгоняется в горькую землю, полную терний и волчцев, чтобы трудиться до изнеможения и с потом вкушать хлеб страдания, отчаиваясь и стеная душой. «Отвращу же тебе лице, возметутся». Все приходит в смятение, теряет свою гармонию и красоту, лишается своего порядка, забывает райскую радость и доходит до разрушения. Все творение, но более всего человек. Мерзость проклятого греха, первый раз явившись в раю, изгнала властелина райской сладости, потому что он сам, приблизившись к греху, был увлечен им. И стал человек из бессмертного смертным, из бесстрастного страстным. Тварные стихии, которые сначала были ему послушны и безвредны для него, тотчас потряслись и восстали, чтобы погубить его и разорвать, ибо и они из-за него подпали осуждению. И вся земля стенает под грузом беззаконий, творимых на ней, с нетерпением и надеждой ожидая откровения чад Божиих, чтобы освободиться от рабства и прославиться, как и божественный Павел пишет римлянам. Отвращает Бог свое лице, и все изменяется. По первом падении тотчас следует второе – убийство Авеля Каином. Это нечестивое братоубийство, и царствует с тех пор грех по всей земле. Отвращает Бог свое лице по причине множества людского нечестия, и водная стихия затопляет вселенную и становится ужасной могилой человеческого рода. Кроме благочестивого Ноя, отвращает Бог свой божественный лик от человеческого распутства, и огонь пожигает землю Содома и Гоморры. Отвращает Бог свое лице, и милость, и гордый фараон тонет со всем своим войском, и воды морские делаются для него вечной могилой. Нравственное зло, грех, как преступление божественного закона, постоянно становится причиной того, что Бог отвращает свой лик от людей. А за этим неизбежно следует и природное зло, такое как болезни, разнообразные скорби и, наконец, смерть. Но когда дородатель Бог отверзает руку своей благости, тогда сердце человека становится царским дворцом. Роскошь царского великолепия наполняет его. Дворцовые слуги служат царю, сидящему на троне благодати, в непостижимом сиянии удивительной красоты. А царская охрана у высокого престола и врат неусыпно охраняет царя. Все это богатство и величие свидетельствует о присутствии царя и его благосклонности. Но кто этот царь, кто его слуги и его стража? Кто это, как не тот, кто через святое крещение сотворил сердце человека своим собственным домом, царством небесным? Как и сам он объявляет в своем Евангелии, «Царствие Божие внутрь вас есть». А кто есть эти дворцовые слуги? Это божественные помыслы, служащие благодати Божией, чтобы царский дворец украшался и сиял славой и благолепием Божиим. А царская охрана кто это? Это помыслы божественной ревности, трезвение, внимание, которыми охраняется дворец и царь. Тогда благость и сладкое упокоение в Боге господствуют во всем сердце. Но когда одни из царской стражи вознеродят об охране, другие же предадутся обжорству и пьянству, третьи кинутся в разврат, а иные предадут царя его врагам, тогда сей благий царь, благодать святого крещения, скрывается, уходит и уже не показывается более. Он отвращает свое лице от слуг и дворца, потому что предательство оскорбило его. Тогда, именно тогда, последнее для человека того становится хуже прежнего. Тогда он уподобляется тому, кто нисходит в ров могильный, и достоянием его будет несносное зловоние. Посему псалмопевец так пламенно молится: «Не отврати лица твоего от меня, и уподоблюся нисходящим в ров». О, какой красотой обладает юность, когда находится в славе своего расцвета! Такой красотой, что некоторые молодые люди не отличаются по красоте от ангелов Божиих. Но когда острый серп смерти настигнет и пожнет их, тогда люди спешат скорее погребсти их, потому что есть прямая опасность заражения. Умерших сокрывают в холодных гробах, ибо в скором времени страшное зловоние придет на смену прекрасной, благоухающей юности. Нечто подобное происходит и с душой человека. Когда человек чист от греха и следит за собой, тогда благодать Божия царствует в нем, божественная благость украшает его, и каждый радуется при взгляде на такого человека. Но, к сожалению, когда человек согрешит и не покается, тогда Бог отвращает свой божественный взор, и тотчас душу окутывает духовная тьма. И тогда она начинает творить злые дела, и нечистый бес все более и более оскверняет эту несчастную душу, низводит ее от греха ко греху и от страсти к страсти, и так соделывает ее настолько зловонной, что даже святые ангелы, не терпя ее зловония, не могут прийти ей на помощь. И отступает божественная благодать, а гниль греха начинает свое разрушительное дело. Душа тогда становится похожей на мертвеца, которого бросают в могилу. И если могилу эту в скором времени случайно откроют, то сам вид и зловоние червей и вообще все это отвратительное зрелище вызывают ужас. Воззовем, возлюбленные мои чада, вместе с архангелом Божиим Михаилом, желающим удержать других небесных ангелов от возможных поползновений к темному пути непослушания и гордости денницы, воскликнем, станем добры, восставим, о желанные мои чада, нашу всегда скорую к уклонению душу, станем со страхом, почтимся каждую секунду хранить внимание, ибо мрачная и отвратительная могила греха угрожающе отверзает свою пасть. Итак, если мы будем внимательны, если будем бдеть, если будем трезвиться, тогда, несомненно, отверстая рука Вседержителя наполнит наше сердце божественной благостью, и сам он посетит прибранную горницу нашей души, дабы с этой минуты она вкушала божественное веселье и радость, чтобы в нескончаемом его царстве по обетованию как награда последовало воздаяние во всей полноте, благо уготованные от сложения мира для любящих Его и творящих Его заповеди. Аминь. Будем.
1: Сегодня в Духовном Слове вы слушали отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского. Текст читал Валентин Клементьев.

0: В Екатеринбурге 23 часа.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Руководитель епархиального миссионерского отдела принял участие в заседании Межведомственной комиссии по профилактике экстремизма и терроризма в муниципальном образовании город Алапаевск. 30 сентября по благословению Преосвященного Сергия, епископа Алапаевского и Ирбитского, в заседании Консультационного совета по профилактике экстремизма и терроризма муниципального образования города Алапаевска принял участие иеромонах Серафим Шанин, руководитель миссионерского отдела Алапаевской епархии. Заседание прошло под руководством заместителя главы муниципального образования города Алапаевск по социальной работе Вихаревой Виктории Леонидовны. В ходе встречи участники обсуждали важные и актуальные вопросы, связанные с профилактикой экстремистских проявлений на территории округа, межведомственным взаимодействием в сфере противодействия идеологии терроризма. Далее в этом выпуске. 5 октября в одном из столичных кинотеатров прошел закрытый показ фильма «Святые предприниматели». Его посмотрели 400 зрителей, сотрудники группы компаний «Новард». Картина посвящена предпринимателям, для которых создание и развитие своего дела было связано не только с профессиональным успехом, но и со служением Богу, людям и Отечеству. Авторы фильма обращаются к судьбам представителей дореволюционного российского предпринимательства. В их числе преподобный Серафим Вырицкий, праведный Василий Павлово-Посадский, исповедник Иоанн Летников, а также к историям известных меценатов Третьяковых, Бахрушиных, фон Мек, Абрикосовых и других. В фильме представлены и современные предприниматели, руководители компаний. В основе ленты – материалы исследовательского проекта, который Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей реализует совместно с Фондом созидательного предпринимательства «Дело во имя веры» на протяжении нескольких лет. Создатели картины стремились показать, что нравственные ориентиры русских предпринимателей прошлого могут служить опорой и для современного бизнеса. После показа состоялась беседа с создателями и героями фильма. В обсуждении приняли участие идеолог и генеральный продюсер фильма, вице-президент Фонда православного телевидения.

стала отправной точкой для работы. Одним из вдохновителей исследовательского проекта о жизни святых предпринимателей стал Андрей Гусаров, президент фонда «Дело во имя веры». По заказу фонда в 2023 году был написан первый образ на этот сюжет, а в 2025 году его представили на Петербургском международном экономическом форуме. На иконе изображены святые, чье земное служение было связано с предпринимательской деятельностью. 5 ноября картина выйдет в широкий прокат. И в завершение выпуска. Договор о сотрудничестве между храмом великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах и школой номер 199 Приморского района Санкт-Петербурга подписали 6 октября в Приходском духовно-просветительском центре настоятель протоиерей Александр Рябков и директор школы Ольга Протасова. Учебное заведение принимает участие в организованных приходом солунских чтениях и приглашает преподавателей приходской воскресной школы для бесед с учащимися в рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики». Достигнута договоренность об участии духовенства храма в уроках «Разговоры о важном». Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер — время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души — общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся, исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, все эти молитвы, ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помини беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избавенный от враг наших, Ты бойся, Бог наш, и мы, люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и до спети, прости мне грехи, я же сотворил седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложи мое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотой в словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отце и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, и ликоти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота, вольно мои грехи невольные, ведомо и неведомая, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ приди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй меня, творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави меня, и отпусти, и прости меня, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящий семени на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития, прости мои согрешения, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруми восставшего стависен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благи человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания, и не темной сласти кроме, устави стремлений страстей, угаси рожение восстание телесного, дашь нам целомудренней пожитий дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия и камененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнее, яко благословенный сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотный Твоих ангел, пророкой же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради каянного в тленной плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тя Бог Господи повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божьей Матери, аз окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды аще каюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и почеси покитай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего, ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, Единочистая и Благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый и Покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукаста противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранный воеводе победительная, яко избавшийся от злых, благодарственное восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имущи державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная Преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину блажить Тебя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойне бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест во честный на прогнание всякого супостата, о, причестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми, во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, в вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, яже ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению прошение и жизнь вечную, помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому, и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедший же согрешение мое милосерден Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

0: Борис Ильич Гладков. Толкование Евангелия. Издательство книги «Азбука веры». Читает Дмитрий Поляков.
1: Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
2: Изображение корабля, креста.
3: Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
4: На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
5: Смерть Ирода. Ирод умер в начале апреля 750 года от основания Рима. Смерть его была ужасна. По словам Иосифа Флавия, Господь Бог наказывал его за все его беззакония. Медленный жар мучил и пожирал его внутри. Его внутренность была полна язв. Многие наружные части тела были изъедены червями. Он едва мог дышать, и его дыхание было так зловонно, что нельзя было приблизиться к нему. И вдобавок ко всему этому страшный голод мучил его, такой голод, которого не было возможности утолить. Предвидя свой близкий конец, Ирод знал, что никто не пожалеет его, никто не будет оплакивать его кончину, поэтому он собрал к себе в Иерихон знатнейших евреев и дал приказ умертвить их в минуту своей смерти для того, чтобы, как объяснил он сам цель этого нового злодеяния, смерть его была оплакана. Приказ этот не был, однако, исполнен. Но за 5 дней до своей смерти Ирод казнил сына своего Антипатра, иудейские древности. Возвращение святого семейства из Египта. По смерти Ирода Иосиф получил во сне повеление идти с младенцем и матерью его в землю Израилеву. Иосиф повиновался, встал от сна, взял младенца и матерь его и пошел в землю Израилеву, Евангелие по Матфею. Из этих слов евангелиста следует заключить, что выход из Египта последовал немедленно после явления ангела Иосифу во сне, то есть в тот же день. Если считать, что Иисус Христос родился в 748 году, то ко времени смерти Ирода ему было около 2 лет от рождения, то есть он был тогда еще младенцем. Младенцем называют его и ангел, передающий Иосифу во сне повеление Божие возвратиться в землю Израилеву. Поэтому следует признать, что выход святого семейства из Египта последовал тогда, когда Иисус был еще в младенческом возрасте, то есть вскоре после смерти Ирода. Дойдя до земли Израилевой, Иосиф намеревался поселиться в Иудее, то есть в Вифлееме, откуда по пророчеству Михея должен был выйти Христос. Но он узнал, что в Иудее царствует жестокий и кровожадный Архилай, сын Ирода. И потому, недоумевая, как тут поступить, получив же во сне откровение, пошел в Галилею, где царствовал менее кровожадный сын Ирода Антипа, и поселился в городе Назарете, в котором и прежде жил. Жизнь Иисуса в Назарете. Кровожадный Архилай, по сказанию Иосифа Флавия, первые дни своего царствования умертвил в храме в праздник Пасхи 3000 евреев. Поселение в Назарете произошло, по мнению евангелиста, для того, чтобы сбылось реченное через пророков, что он, то есть Иисус Христос, Назареем наречется. Евангелие по Матфею. Такого изречения нет в Ветхом Завете. Иоанн Златоуст полагал, что изречение это взято евангелистом из ветхозаветной книги, потерянной евреями. По мнению епископа Михаила, евангелист не указывает в частности ни на одно пророчество, но имеет в виду общий характер пророчеств об уничиженном состоянии Христа, так как не говорит «реченное через пророка», но «через пророков». Пророки, предвозвещая о Мессии, часто говорили об его униженном состоянии, а жители Назарета были презираемы евреями. Выйти из Назарета или быть назарецем, назарянином или назареем – это значило быть в пренебрежении, в презрении, быть уничиженным, отверженным. На Христе поселившимся в Назарете, бывшим в уничижении, дошедшим до смерти на кресте, и исполнилось в точности сказанное через пророков об этом уничижении его. Поселение в Назарете нисколько не противоречит пророчеству Михея о Вифлееме. Пророк не говорил, что в Вифлееме будет жить тот, происхождение которого из начала, от дней вечных. Пророк сказал, что он, долженствующий быть владыкой в Израиле, произойдет только из Вифлеема, выйдет из него. Так и сбылось пророчество. Иисус Христос родился в Вифлееме, вышел из него, но жил в другом городе. Про жизнь Иисуса Христа до 12-летнего возраста евангелист Лука говорит кратко. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Другие евангелисты не сообщают ничего из жизни Иисуса Христа до самого крещения его. А так как евангелист Лука писал свое Евангелие под тщательным исследованием всего сначала, то упоминание его лишь о беседе 12-летнего Иисуса с учителями иудейскими в храме и умолчание о всех прочих событиях этого периода его жизни доказывают, что кроме знаменательной беседы с раввинами, в жизни Иисуса Христа до появления его на Иордане не произошло ничего такого, что выдавало бы его как Мессию. Богу угодно было, чтобы Христос оставался до времени в неизвестности, дабы тем оградить его от злобы руководителей народа иудейского. По закону Моисея, книга Второзакония, все евреи мужского пола обязаны были 3 раза в год являться на место, которое изберет Господь Бог на праздники Пасхи, Пятидесятницы и Кущей. Впоследствии местом этим стал Иерусалим. Исключения допускались только для детей и больных. Особенно же строго соблюдалась обязанность путешествия в Иерусалим на праздник Пасхи. Обычаем было установлено, что мальчики должны были ходить в Иерусалим на праздники, начиная с 12-летнего возраста, так как с этого возраста они становились членами израильского общества, обязывались верно исполнять предписания закона и назывались сынами закона. Евангелист Лука говорит, что родители его, то есть Иисуса Христа, каждый год ходили в Иерусалим. Почему же евангелист, зная, что Иосиф не был отцом Иисуса, употребляет такое неправильное выражение? Потому что тайна рождения Иисуса Христа должна была оставаться до времени скрытой от всех. Не зная этой тайны, все жители Назарета отцом Иисуса считали и называли Иосифа как мужа его матери. Не желая обнаруживать эту тайну, сама Богоматерь называла Иосифа отцом Иисуса. Таким образом, евангелист Лука, называя в этом месте своего повествования Иосифа и Марию родителями Иисуса, передает чужие слова и оставляет их без пояснений, потому что они не без того должны быть понятны каждому. Впрочем, в другом месте своего Евангелия Лука поясняет, что Иосиф не был отцом Иисуса, но таковым считали его. Иисус был, как думали, сын Иосифов. Евангелие по Луке. На праздник Пасхи приходило в Иерусалим, по свидетельству Иосифа Флавия, по крайней мере, 2 миллиона евреев. Празднование продолжалось 8 дней, по прошествии которых богомольцы возвращались по домам. 12-летний Иисус в Иерусалимском храме. Путешествуя ежегодно в Иерусалим вместе с Иосифом на праздник Пасхи, Богоматерь, несомненно, каждый раз брала с собой своего божественного сына. В этом нас убеждают невозможность предположения, чтобы она решилась разлучаться с ним на такое продолжительное время, а также точный смысл повествования евангелиста Луки. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Евангелие по Луке. Выходя из Иерусалима по окончании праздничных дней и не видя около себя Иисуса, Иосиф и Мария думали, что он идет с их родственниками, возвращающимися в тот же Назарет, куда и они шли. Быть может, и в прежние годы отрок Иисус временно присоединялся в пути к другим партиям богомольцев, родственников или знакомых, а во время дневного отдыха или ночлега вновь переходил той партии, в которой шли его мать и Иосиф. Только такими кратковременными, вошедшими, вероятно, даже в обыкновение, отлучками и можно объяснить, что Иосиф и Богоматерь идут до первого ночлега и не беспокоятся, что нет при них отрока. Такое спокойствие их было следствием твердой уверенности, что отрок Иисус идет тут же, недалеко, в кругу своих. Если бы они могли подумать, что Иисус мог остаться в Иерусалиме, то, конечно, начали бы искать его ранее наступления вечера и немедленно вернулись бы за ним. Возвратясь в Иерусалим, переполненный еще богомольцами, Иосиф и Мария не предполагали, что Иисус мог остаться в храме, и потому тщетно искали его вне храма 3 дня. Войдя, наконец, в храм, вероятно, с целью помолиться, они увидели его среди учителей, удивлявшихся разуму и ответам его. В чем заключались вопросы и ответы 12-летнего Иисуса учителям иудейским? Евангелист ничего не говорит об этом, но так как беседа происходила в храме под руководством книжников, занимавшихся толкованием Священного Писания, и притом в то время, когда все ожидали пришествия Мессии, то можно с достоверностью предположить, что вопросы и ответы как учителей, так и Иисуса касались пророчеств о Мессии. В этой беседе отрок Иисус проявляет не только мудрость, но и знание Писания. Такое знание, которое приводит в изумление самих книжников. Откуда же такое знание? Где, в какой школе он учился? Ответ на эти вопросы мы находим в дальнейших повествованиях евангелистов. Когда Иисус вошел в синагогу Назарета и стал учить, то все дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили, откуда у него такая премудрость. Евангелие по Луке, Евангелие по Матфею. А когда Иисус учил в храме, то дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись. Евангелие по Иоанну. Таким образом, жители Назарета, знавшие Иисуса Христа с детства, и иудеи, то есть враги Иисуса, удостоверяют, что он не учился, не был ни в какой школе. Сам же Иисус Христос не только не опровергает такое мнение о нем иудеев, как он знает Писание, не учившись, но даже прямо утверждает его, говоря, «Мое учение не мое, но пославшего меня». Евангелие по Иоанну. Этому-то учению пославшего, этим-то словам самого Бога дивились иудеи, когда слышали проповедь Иисуса. Та же премудрость Божия проявилась и в вопросах и ответах 12-летнего Иисуса, не нуждавшегося в земных школах и учителях. Увидев Иисуса среди учителей, Иосиф и Мария удивились, вероятно, потому что не ожидали встретить его в таком сообществе и при такой обстановке. Обращаясь к нему со словами «Что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великою скорбью искали тебя» Евангелие по Луке. Мария была, конечно, уверена, что с ним, как состоявшим под охраной самого Бога, не могло случиться ничего дурного. Если, несмотря на это, скорбела, то единственно лишь потому, что такая продолжительная, впервые случившаяся разлука была неприятна, мучительна лично для нее. В этих словах Мария называет Иосифа отцом Иисуса. В глазах всех, не знавших тайны рождения Иисуса, Иосиф был отцом его, хотя в действительности и не был таковым. Тайна эта должна была быть сохранена до времени, и потому Богоматерь иначе и не могла назвать Иосифа в этом случае. Но в ответе Иисуса блаженный Феофилакт усматривает как бы поправку к этим словам. А когда нашли его, смотри, как он отвечает им. Так как дева назвала Иосифа отцом его, то он говорит, «Не он, Иосиф, мой истинный отец, хотя я и был в его доме, но Бог мой отец, и потому я в его доме, то есть во храме его». «Зачем было вам искать меня?» — говорит отрок своей матери Иосифу. «Зачем вы искали меня в других местах Иерусалима, а не в храме? Или вы, знающие тайну моего рождения, знающие, кто мой отец, не знали, что мне должно быть там, где мой отец, в том, что принадлежит отцу моему, Евангелие по Луке. В этих словах Иисус Христос впервые открывает свое назначение — исполнить волю пославшего Его. Но ни Мария, ни Иосиф не поняли всей глубины ответа Иисуса. Однако, по свидетельству евангелиста Луки, матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. Евангелие по Луке. А это свидетельство убеждает нас в том, что все повествование о 12-летнем Иисусе записано святым Лукой со слов самой Богоматери. По мнению профессора Несмелого, невозможно думать, что Иосиф и Мария забыли о чудесных событиях, предшествовавших рождению Иисуса и сопровождавших его. Но равным образом невозможно думать и то, чтобы они понимали спасение Богом своего народа в смысле христианского учения о спасении людей. Они вполне верили в мессианское достоинство Иисуса, но понимали это достоинство в смысле вожделений иудейского народа. Понятно поэтому, что 12-летний мальчик, думавший и говоривший о Боге, и совсем не помышлявший о политике, являлся для Марии и Иосифа пока еще не тем, чем, по их мнению, ему суждено было сделаться. Потому-то они и не поняли ответного слова его о доме и о делах отца своего. Возвращение Иисуса в Назарет и жизнь его до 30-летнего возраста. О дальнейшей жизни Иисуса, до появления его на Иордане, евангелисты ничего не говорят. Один только Лука свидетельствует, что Иисус возвратился из Иерусалима в Назарет, где и пребывал в повиновении у матери своей и Иосифа, преуспевая в премудрости и в любви у Бога и людей. Иосиф, названный отец Иисуса, был плотник, а так как на обязанности каждого еврея-отца лежало обрезать сына, научить его заповедям Господним и какому-нибудь ремеслу, то несомненно, что и Иисус Христос, пребывая в повиновении у Иосифа, сначала помогал ему в его ремесле, а после смерти его и сам зарабатывал средства к жизни этим ремеслом. В этом убеждают нас слова фарисеев, сказанные о нем в синагоге Назарецкой. «Не плотник ли он?» — Евангелие по Марку. Евангелисты умалчивают о дальнейших подробностях жизни Иисуса до 30-летнего возраста. И поступают так, потому что целью их было изобразить общественное служение, а не частную его жизнь. Неверующие в божество Иисуса Христа распространяют басни о том, будто бы он прежде выступления своего на проповедь много путешествовал, был в Египте и Индии, познакомился с различными религиями и заимствовал из них многое. В дальнейших повествованиях евангелистов мы ни слова не услышим об Иосифе. Очевидно, что ко времени крещения Иисуса Иосифа уже не было в живых. Когда он умер, неизвестно, но из повествования евангелиста Луки о том, что 12-летний Иисус пошел с матерью своей и Иосифом в Назарет и был в повиновении у них, можно заключить, что после того Иосиф прожил еще несколько лет. Во-первых, эти басни не основаны ни на чем. Нет ни одного исторического памятника, нет ни одного свидетельства, подтверждающего их. Во-вторых, люди, распространяющие эти басни, а также слепо принимающие их на веру, оказываются незнакомыми с Евангелием. Если бы они основательно изучили Евангелие, то не решились бы верить в такие нелепости. Из всех четырех канонических Евангелий видно, что первосвященники, книжники, фарисеи и старейшины иудейские стали в явно враждебные к Иисусу Христу отношения с первого же дня его всенародной проповеди, Евангелие по Иоанну. И потом они неотступно, хотя и не в полном составе, следили за ним, желая уличить его в нарушении законов Моисея и преданий старцев, чтобы предать его за это суду Синедриона. Куда бы ни пошел Господь, какой бы толпой народа ни был окружен, эти соглядатые всегда были тут. Они боялись, что с провозглашением Иисуса Мессией их влияние на народ падет безвозвратно, а с потерей влияния они лишатся значительных выгод и доходов. Следя неотступно за ним, Враги его, конечно, произвели тщательное расследование о его прежней жизни. Не только прежде, но и теперь люди, желающие унизить своего врага, с особенным рвением копаются в его прошлом, узнают все мельчайшие подробности его жизни и, найдя какое-либо пятнышко, сейчас же раструбят о нем по всему свету. И враги Христовы, несомненно, узнали все его прошлое. И, несмотря на это, никто из них не решился сказать, что Иисус путешествовал по разным странам и надолго отлучался из Назарета. А случаи к тому были. Когда, например, Господь говорил книжникам и фарисеям, что проповедуемое им учение не его учение, а пославшего его отца, то враги его имели прекрасный повод сказать ему: «Да, это учение не твое. Ты заимствовал его от индусов и египтян. Ведь ты жил там». Однако никто не сказал ему ничего подобного. Напротив, когда народ восхищался учением Христа, фарисеи и книжники прямо и открыто засвидетельствовали перед всеми, окружавшими тогда Господа, что он жил в Назарете и занимался там ремеслом плотника. Не Иисус ли это, сын Иосифа, которого отца и мать мы знаем? Евангелие по Иоанну. Еще раньше этого, когда Христос проповедовал в Назаретской синагоге, и слушатели дивились словам благодати, исходившим из уст его, Евангелия по Луке, то книжники и фарисеи с некоторыми назаретянами, желая рассеять произведенное проповедью впечатление, говорили: «Откуда у него такая премудрость и силы? Не плотник ли он, сын Марии, брата Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры?» Евангелие по Матфею. Что так называемые братья и сестры Иисуса были ему только троюродными, смотри ниже. А этот, невольно вырвавшийся из уст книжников и фарисеев возглас: «Как он знает Писание, не учившись?» Евангелие по Иоанну. Разве не служит он неопровержимым доказательством, что Иисус Христос не был ни в одной раввинской школе и вообще нигде, ни в Назарете, ни на стороне не учился? А в те времена нельзя было человеку знать Писание, не учившись ни в какой школе. Тогда евреи не понимали уже еврейского языка и говорили на арамейском наречии. Книги же ветхозаветные были написаны на еврейском языке одними согласными буквами безгласных, и потому чтение их представляло большие трудности. Перевод 70 толковников на греческий язык был в употреблении лишь у ученых эллинов. В еврейских же школах изучали Писание только по еврейскому тексту. Итак, сами враги Христовы, разузнавшие, несомненно, от назаретян все относившееся к жизни Иисуса Христа, всенародно засвидетельствовали, что он плотник, нигде не учившийся, которого в Назарете все знают. Это свидетельство, полагаю, достаточно, чтобы опровергнуть басни о путешествии к Иисуса Христа в Индию и Египет с целью изучения религиозных верований народов, населявших

Вы слушали «Школу православия», «Толкование Евангелия», книга издательства «Азбука веры» Бориса Ильича Гладкова. Текст книги читал Дмитрий Поляков.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. О мере воздержания в пище и питии отцы говорят, что должно употреблять того и другого несколько менее надлежащего, то есть не наполнять совершенно желудок. И всякий должен сам себе определить меру как в вареной пище, так и в вине. Впрочем, мера воздержания не ограничивается только пищей и питьем, но простирается и на разговоры, и на сон, и на одежду, и на все чувства. Во всем этом должна быть своя мера воздержания. Как определять меру пищи и питья, чтоб она была несколько менее надлежащего? От всего количества пищи, то есть хлеба и других снедей, отделять без малого одну унцию. А в отношении вина и воды от обеих отделять менее половины чаши. Если ты внимаешь себе и нетрудно тебе пить один только раз, это было бы хорошо. Если же не можешь, то пей два раза, но всякий раз менее надлежащего. А во время смущения и брани помыслов должно и обыкновенное количество пищи и питья несколько уменьшать, то есть пищу еще на одну унцию, а все питье еще на одну чашу, так, чтобы вообще уменьшить количество пищи на две унции, а питья на одну чашу.

Дорогие слушатели, продолжается передача православного радиоканала «Воскресенье. Вечернее время». С вами ведущий Евгений Боярских, звукорежиссер эфира Людмила Пенигина. Я познакомлю вас с нашими дальнейшими передачами. Акафист дня вы будете слушать в 0 часов 20 минут, а в час 10 слушайте псалмы, которые читает Александр Бондаренко из Псалтыри. Это псалмы с 51 по 55. В час 30 ночи звучащая книга Иван Сергеевич Тургенев, роман «Дворянское гнездо». Слушайте продолжение. На беседу о вечном мы пригласим вас ночью в 2 часа 20 минут ночи. В программе принимает участие настоятель храма святых мучеников Флора и Лавра. Это Косулинский храм Каменской епархии. С батюшкой мы говорим о чтении Псалтыри. Далее в нашем эфире в 3 часа 20 минут программа Виктории Кауган. Лекция Дмитрия Софьина «Дом Романовых» об императорской власти. В 3 часа 40 минут слушайте новости культуры, чтение Псалтыри в 4 часа 20 минут утра, звучит 11-я кафизма, в 5 часов 20 минут утра духовное слово, вашему вниманию отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского, ну а затем мы приглашаем вас на утреннее молитвенное правило, которое звучит дважды в утренние часы в 6:20 и в 7 часов 20 минут. Православный календарь на 10 октября в 6 часов 45 минут. Евангелие дня в 7 часов 50 минут и в 8 часов 20 минут. Цикл передач «Гость в студии». Апостолов святых сон не богат и мал. Небесным светом всей вселенной просиял. На крыльях духа мир святые облетели, спасение возвестить всем людям захотели. В дворцы они входили, в дома, в лачуги бедные, от зноя изможденные, усталые и бледные. Ведь каждый день борьбу им новую вещал, на битву с миром их все время посылал. Христос их укреплял, свою являя силу, и всякий из них готов был за Него в могилу сойти, лишь бы Его в душе своей держать. За это все могли апостолы подъять. Гонения, узы, казематы, бичевания. Бесстрастные к почету и страданиям, они за веру много претерпели и в проповеди Божьей преуспели.

Архангельский собор, умоленный падением гордых ангел, и вами всеми святыми восполняемый, светло торжествует в день памяти вашей, и всю вселенную созывает на веселье.

К славе небесней, радуйтесь от всех родов, мест и времен служения Господу избранней. Радуйтесь о избрании ваше подвигами благочестия оправдавшие. Радуйтесь образом добрых дел ваших, правый путь к небесинам показавшие. Радуйтесь о прежде писаного закона Божия, по закону совести праведно пожившие. Радуйтесь в законе сени благочестное житие свое совершившие. Радуйтесь в новой благодати светло добродетельми просиявшие. Радуйтесь в последние сия времена, Богу благоугодившие и мзду с первыми получившие. Радуйтесь от земной скорби, пришедшие к небесному покою. Радуйтесь, сподобившиеся зреть неисповедимую славу Божию. Радуйтесь, слики бесплотных, непрестанно хвалящие Пресвятую Троицу. Радуйтесь, всегда молящиеся ей о всех почитающих вас.

Церковь, многочисленными лики святых, яко прекрасными райскими цветы себе украшену, светло почитает память их, и пречистую Богоматерь, сросшимся от нея, Христом Богом величает вопиющих.

просвещение у Господа и спросите святие угодницы Божии, да отрясшее земное пристрастие, вознесемся сердцем и мыслью, наследованное вами и нам обещанное селение райское, и возопием вам радостно. Радуйтесь, ветхозаветние праотцы и патриархи, родоначальницы по плоти Христа, Сына Божия. Радуйтесь, яко благословением Божиим умножишася роды ваша, яко звезды небесные. Радуйтесь среди мрака древнего, нечестия правую вашу веру во истинного Бога сохранившая. Радуйтесь с надеждою чайшие обетованного Искупителя. Радуйтесь, яко от вашего пламени воссия пресветлая свеща, Богородица Мария. Радуйтесь, яко от нея родися победитель смерти и ада. Радуйтесь верою во грядущего Христа спасение улучившая. Радуйтесь вместо древней клятвы благословение тем получившая. Радуйтесь его аде Христова пришествия ожидавшая. Радуйтесь адских мучений им избавлении. Радуйтесь на небеса со славою возведении. Радуйтесь с лики ангельскими в вечные обители Отца Небесного вселения.

Силою Вышнего, осени не бывши святи, дерзновенно ополчитеся противу начал и властей злобы поднебесные, и победивши тех коварства, вся благая начинание ваше добре совершисте, воспевающе всесильному человеку.

мощи святие пророцы, преславное селение в обителях Дому Отца Небесного, и пресносущным светом лица Божия просвещаеми, неизреченного воистину со всеми святыми наслаждаетесь о блаженства, Его же мы, земные причастницы, быть и желающие, воспеваем вам сице. Радуйтесь!

Радуйтесь, послани от Господа вразумляйте заблудшие сыны Израилевы. Радуйтесь, предвозвестившие Христово от Девы славное рождение. Радуйтесь, звезды, предварившие пришествие истинного солнца. Радуйтесь, законопреступных царей Израилевых, дерзновенно обличившие. Радуйтесь, всякое людское нечестие, мечем Слово Божие нещадно посекшие. Радуйтесь, верные раби Господни, вся хотение Его исполнившие. Радуйтесь, истину небоязненно пред властьми вещавшие. Радуйтесь, многие скорби в мире претерпевшие. Радуйтесь, со всеми избранными торжествующие на небеси в славе.

Христе избавшися, все святые предыдости в небесный покой, на место злачно и прохладно, иди же потоцы сладости неисповедимые, пища славы Божия нетленная, пение и гласы празднующих, тому уботоржествуете со всеми

и на сердце земного человека не взыдоша радости и сладости, их же вы ныне наслаждаетесь, апостоли святии. Сего ради благоговейно взываем вам, радуйтесь, святые апостоли, с предтечею Иоанном, ближайшие друзи Христовы, радуйтесь по Пресвятей Деве Марии, первостоятели у престола святые Троицы, радуйтесь, возвестившие миру таинство нашего искупления, радуйтесь светом веры Христовой, омраченные люди просветившие, радуйтесь, семя Слова Божия в сердца человеческое всеявшие, радуйтесь, плоды трудов ваших в небесном вертограде пожинающие, радуйтесь, святые отцы, седьмию вселенскими соборы исповедания православной веры утвердившие, радуйтесь, утишившие бурю еретического нечестия, радуйтесь, изъяснившие нам догматы православной веры, радуйтесь и до ныне учением вашим, ограждающие Церковь Христову от ереси и расколов, радуйтесь, святые иерархи, словом и житием светло просиявшие, радуйтесь во свете невечернем с духовными вашими.

и верно Тебе на земли послужившие все святые, ныне на тверди церковней, яко звезды пресветлые сияют, и всех нас, по морю страстнаго сего жития плавающих на путь правый к небесному Отечеству, ведущие наставляют, о сему бо с радостью благодарно поем Богу,

Все мученицы, яко в мире сем вся суетная суть и тлению причастна, почастися предвечному Богу благоугодите, и претерпением лютых мук тленное на нетленное примените, заеже сподобитеся предстояния у страшного престола владычня в славе вечней, в ней же не забудете и нас, память вашу совершающих и вопиющих вам таковая. Радуйтесь, святые страстотерпцы, кровью своею запечатлевшие правую вашу во Христа веру. Радуйтесь, не убоявшиеся убивающих тело, души же не могущие убить. Радуйтесь, претерпевшие страшные мучения. Радуйтесь, явившие на себе Христовых страстей изображения. Радуйтесь, победившие лютых мучителей свирепства. Радуйтесь, через огни воду прошедшие и в покой вечный вшедшие. Радуйтесь, исповедницы и священномученицы, пострадавшие за благочестие и почитание святых икон. Радуйтесь, преподобномученицы, в молитве Богу собеседовавшие и страданием дьявола поправшие. Радуйтесь, за славу и честь Царя Небесного мужественно воинствовавшие. Радуйтесь, победную почесть от Христа на небеси приимшие. Радуйтесь, велию благодать от Господа получившие. Радуйтесь, многое различные чудеса, славу Божию поднебесней содевающие. Радуйтесь.

проповедует христианство и роди славу вашу все святые. Вы, бо яко рай насажденный, явистися посреди церкви, имущие древо жизни самого Господа, от него же вкусивши сладости райские, вся скоро гибнущая в мире всем презрести, и радостно в небесный вертоград в недости поющие.

Твоей добродетели, преподобных Отец, яко солнце всему миру сияют, и нам мрачный путь жизни сия просвещают, да не заблудим в пустыне греха и душепагубных ересей, сего ради хвалебно им воспеваем. Радуйтесь, преподобные отцы, мир я же в мире любви ради Божию волею оставившие. Радуйтесь, преподобные матери, в подвизях дневных и ночных земное течение совершившие. Радуйтесь, пустынницы, в пещерах и горах со зверьми пожившие. Радуйтесь, постницы, волчбе и жажде временное житие препроводившие. Радуйтесь, столпницы, мраз и зной царствия ради небесного претерпевшие. Радуйтесь, затворницы, сердечной тишине Бога взыскавшие. Радуйтесь, девственницы, целомудрие сохранившие и непорочному Агнцу Христу последовавшие. Радуйтесь, послушницы, Христово смирение стяжавшие. Радуйтесь, в общежитиях во взаимной братской любви ангельски пожившие. Радуйтесь, мудрые и кротцые монахов наставницы бывшие. Радуйтесь, все трудолюбцы добродетелей совершенство стяжавшие. Радуйтесь, в покой Господа своего вшедшие.

Хотя все благи Господь, явите миру, яко не в суе труждаются все благоугождающие Ему, но яко велием сда уготовася им Царствие Небеснем. Сего ради прослави сонмы святых угодник своих, различни тому на земли послуживших, да и мы поревнуем тех житию, и то я же вечные славы чающие.

Веруя в мя, аще умрет, жив будет, рече Господь. Вам же, святие, все изрядно приличествуют сии владычни глаголы. Вы, бо аще умросте на земли плотью, но душами в вышнем селении всегда живи сущи, многое неизреченное совершаете в мире чудеса, и теплым вашим к Богу ходатайством пособствуете нам, сице возглашающим вам, радуйтесь горнее мудрствующим вашим умом истинного Бога познавшие, радуйтесь правую вашу в Святую Троицу веру непорочно сохранившие, радуйтесь Христа Сына Божия, истинного Бога и совершенного человека исповедавшие, радуйтесь спасительные Его страсти несумненно веровавшие, радуйтесь православием, яко звезды блистающие, радуйтесь праведностью, яко феникс процветающие, радуйтесь плотью на земли, умом же на небеси пожившие, радуйтесь временную смертью, на бесконечную жизнь пришедшие, радуйтесь тесным путем, евангельски шествовавшие, радуйтесь узкими враты, царствия небесного достигшие, радуйтесь вечных благ наследницы, радуйтесь о спасении нашим теплее к Богу ходатаи, радуйтесь все святи, теплее всем мире.

все святые по трудах земных почивают, умным очи всем своим представляющие, а еще и не можем постигнуть Иисущего там блаженства. Мы земные, плотью облажений, обачи верою сие проразумевающие и сердцем предвкушающие, поем дивному во святых своих Богу.

исчитая множество звезд и всем имена нарицай, Вседержителю Господи, Ты един весь и по имени всех благоугодивших Тебе. Мы же дело сущи руку Твоею, якоже песка морского из чести, сицы и всех святых по имени нарищи немогуще, токмо изряднейшая рабы Твоя, от начала мира Тебе благоугодившая, именуем глаголюще, радуйтесь, Адам и Ева, правцы всего рода человеческого, радуйтесь, Авели и Сифе, первые в мире благочестия рачи.

плотью смерти не вкусившие, и на небо восхищении. Радуйтесь, Исаии, Давиде и Данииле, зрители тайн Бога Вседержителя. Радуйтесь, Иоакиме и Анно, родившие Деву Марию, Матерь Христа Бога нашего. Радуйтесь, Петре, Павле, Иакове и Иоанне, избраннейшие апостоли Христовы. Радуйтесь, Николае, Василии, Григории, Иоанне и Афанасии, непоколебимые столпы Церкви Христовой. Радуйтесь, Антонии, Пахомии, Ефимии, Ларионии, Савво, великие монахов-наставницы. Радуйтесь, Георгии, Димитрии, Евстратии, Пантелеимоне, велиции мученицы Христовы. Радуйтесь, Варвару, Ирину, Параскево, Екатерино и все мученицы, кровью своею торжество веры возвеличившие.

словецы, не преодолени страстьми бысти, мужеством вашим бесплотные враги победисти. Мы же, прославляющие укрепившего вас Господа, хвалим доблести вашей, умиленно вопием. Радуйтесь, святии, вседушно Господа возлюбившие, радуйтесь о любви Его ради живота своего не щадившие, радуйтесь о мир и миродержителя победившие, радуйтесь о вся сети древнего змия, яко паучину разорившие, радуйтесь о смирившиеся под крепкую руку всеблагого промысла Божия, радуйтесь о покорившие волею свою воле Отца Небесного, радуйтесь о прославившие Господа в душах и телесех ваших, радуйтесь о возвеличившие Его во всех делях ваших, радуйтесь о воздвизавшие руцы ваши на творении дел благих, радуйтесь о направлявшие стопы ваши на путь правый, радуйтесь о неприложившие сердец ваших к земному богатству и наслаждению, радуйтесь о всегда помышлявшие о благих небесных,

спасение путем правошествующее, и о судьбах правды Божией поучающейся, си святии, явитеся, яко древеса благоплодное при исходящих вод,

Стена тверда нам противу лица вражия, вы есть все святи, и тепли молитвенницы ко Христу во всем роде христианским, тем же отстрел невидимого борителя присну вами защищаеми, радостно взываем, радуйтесь, рода человеческого вели и украшения, радуйтесь в странстве земном, присная нам отрада и утешение, радуйтесь в брани со врагами, спасение нашего сильнее нам помощницы, радуйтесь от меча гнева Божия, молитвами вашими нас защищающие, радуйтесь сами искушений бывше, и нам во искушениях помогающие, радуйтесь покаянию нас грешных, зело радующийся, радуйтесь на различных местах земли во вся времена праведно пожившие, радуйтесь аще и согрешившие, обаче истинным покаянием и слезами скверну грехов омывшие, радуйтесь от Адама даже до дней в надежде жизни вечной скончавшиеся, радуйтесь от востока и запада пришедшие, и на лоне Авраам ли почившие, радуйтесь, яко сон ваш новыми с земли пришельцами всегда умножается, радуйтесь, яко вами место падших духов в соборе ангельском восполняется,

Светильницы света невечернего вы есте, все святи, у престола Пресвятые Троицы, с ангельскими чинами в молитве о нас присно горящий, и на светлую спасение стезю наставляющие вопиющих вам сице, радуйтесь о светильнице огня невещественного, радуйтесь о насельнице обителей Отца Небесного, радуйтесь о грозде и винограда Христова, радуйтесь о благоухании цветы райстии, радуйтесь о животочнии реки, в жажде духовней нас напояющие, радуйтесь о дожденосней облаце, в зное искушений нас прохлаждающие, радуйтесь о духовней ветре, зиму ныне от сердец наших прогоняющие, радуйтесь о сладкопесвине, славе и духовную весну вечного блаженства нам возвещающие, радуйтесь о мысленные горы к небеси нас возводящие, радуйтесь о умного солнца лучи, милость его на нас изливающие, радуйтесь о добрые кормчие, от потопления греховного нас спасающие, радуйтесь о вернее путевождие в небесное отечество нас путеводящие,

вам воздаяние многих добродетелей ваших, кто от земнородных исповести может освятить, як уже бо капли морские поедини исчерпати сицы чудодействий ваших и подаваемых вами нам благодеяний несть мощно исчести, сего ради радостно совершаем славное ваше торжество и вся действующему в вас Господу завет.

Поющийся, Владыко Вседержителю, восхваляем вси Пресвятое имя Твое, яко от начала мира в различные времена явил еси преснопамятные святые Твоя, Тебе единому в Троице славимому Богу благоугодившия, их же молитвами от всех зол избавляешь, вопиющая к ним. Радуйтесь, святие Божии угодницы, с Пресвятейшею всея твари присно Девою Мариею. Радуйтесь и вы, бесплотные ангели, хранители рода человеческого. Радуйтесь, святие цари и князи, на земли благочестиво царствовавшие и небесное царствие наследившие. Радуйтесь, добрые градоправители, в небесном граде обитать исподоблившиеся. Радуйтесь, нелицеприятнее земные судьи, у небесного судьи оправдание и милость получившие. Радуйтесь, ревностнее словесных овец пастырие, от пастыря начальника Христа похваление и прославление. Радуйтесь, праведнее земледелатели, в простоте сердца и незлобии Богу послужившие. Радуйтесь, терпеливее странницы, небесного Отечества достигшие. Радуйтесь, юродивее поношение и укорение Христа ради претерпевшие. Радуйтесь, бессребреницы, туне болящим исцеление подаваешь и на небеси мзду приявшие. Радуйтесь, во всяком возрасте и звании угодившие Богу мужи и жены, яко вы едино есте, о Господи, и души ваша в руце Божией. Радуйтесь, яко в будущем веце купно с душами и телеса ваша вечные славы причастны будут.

Приятными вашими к Богу молитвами и спросите нам грехов оставления и вечных мук избавления, да с вами в небесном нашем Отечестве поем Богу.

Ответными вашими к Богу молитвами и спросите нам грехов оставления и вечных мук избавления, да с вами в небесном нашем Отечестве поем Богу.

О всеблаженней угодницы Божией, вси святии, приявшие наследие благ вечных, примите сие наше хвалебное пение и благоприятными вашими к Богу молитвами и спросите нам грехов оставления и вечных мук избавления, да с вами в небесном нашем Отечестве поем Богу.

Архангельский собор, умоленный падением гордых ангел, и вами всеми святыми восполняемый, светло торжествует в день памяти вашей, и всю вселенную созывает на веселье.

предуставленнее к славе небесней, радуйтесь от всех родов мест и времен служения Господу избрании. Радуйтесь о избрании ваше подвигами благочестия оправдавшие. Радуйтесь образом добрых дел ваших правый путь к небеси нам показавшие. Радуйтесь прежде писаного закона Божия, по закону совести праведно пожившие. Радуйтесь в законе сени благочестное житие свое совершившие. Радуйтесь в новой благодати светло добродетельми просиявшие. Радуйтесь в последние сия времена Богу благоугодившие и мзду с первыми получившие. Радуйтесь от земных скорбей пришедшие к небесному покою. Радуйтесь, сподобившиеся зреть неисповедимую славу Божию. Радуйтесь, слики бесплотных непрестанно хвалящие Пресвятую Троицу. Радуйтесь, всегда молящиеся ей о всех почитающих вас,

0: Каждый день с вами радиостанция «Воскресенье».
1: В Екатеринбурге час ночи.

0: кто сохранит путь добродетели неискривленным, тот будет уразумевать бывающие ему ради бесстрастия помещение Божие. Преподобный Максим Исповедник. Как добрые дела священников приносят пользу, побуждая многих к соревнованию, такие проступки их делают более нерадивыми о делах добродетели и располагают к уклонению от похвальных трудов. Святитель Иоанн Златоуст. Греховные помыслы, будучи приняты и усвоены уму, входят в образ мыслей или разум и лишают его правильности, а греховное чувство, затвердев в сердце, делается как бы его природным свойством. Святитель Игнатий Брянчанинов. Кто наслаждается в юности своей, тот делается рабом в старости и воздыхает в последние дни свои. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Нельзя насмеяться и поругаться над Богом. Нельзя обмануть Его никаким хитрым лукавству. Священномученик Киприан Карфагенский. Кто ежечасно следит за своей душой, у того сердце возвеселяется откровениями. Кто зрение ума своего сосредотачивает внутри себя самого, тот зрит в себе зарю духа. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Блистателен чин священства и священное облачение, но только тогда, когда посвященный имеет при этом внутри и душу, блестящую чистотой. Преподобный Феогност.
1: О угодниче Христов, Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим,

молитвами Твоими от всякого зла. Ей, Святче Божий, сподоби нас, кончину благую улучите и Царствие Небесное унаследите. Да прославим дивного святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава

Псалтирь звучащая. Литературно-музыкальная композиция с Александром Бондаренко.

0: Псалом 51. Начальнику хора учение Давида после того, как приходил Доег идумеянин и донес Саулу и сказал ему, что Давид пришел в дом Ахимелеха. Что хвалишься злодейством сильным? Милость Божия всегда со мною. Гибель вымышляет язык твой, как изощренная бритва, он у тебя коварный. Ты любишь больше зло, нежели добро, больше ложь, нежели говорить правду. Ты любишь всякие гибельные речи, язык коварный. Зато Бог сокрушит тебя в конец, изринет тебя и исторгнет тебя из жилища твоего, и корень твой из земли живых. Увидят праведники и убоятся, посмеются над ним и скажут: «Вот человек, который не в Боге полагал крепость свою, а надеялся на множество богатства своего, укреплялся в злодействе своем. А я, как зеленеющая маслина в доме Божием, и уповаю на милость Божию во веки веков. Вечно буду славить Тебя за то, что Ты соделал, и уповать на имя Твое, ибо оно благо пред святыми Твоими». Псалом 52. Начальнику хора на духовом орудии учение Давида. Сказал безумец в сердце своем: «Нет Бога». Развратились они и совершили гнусные преступления. Нет делающего добро. Бог с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Неужели не вразумятся делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Бога? Там убоятся они страха, где нет страха, ибо рассыплет Бог кости ополчающихся против тебя. Ты постыдишь их, потому что Бог отверг их. Кто даст Сиона спасение Израилю, когда Бог возвратит пленение народа своего? Тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Псалом 53. Начальнику хора на струнных орудиях. Учение Давида, когда пришли Зифеи и сказали Саулу: «Не у нас ли скрывается Давид?» Боже, именем Твоим спаси меня, и силою Твоею суди меня. Боже, услышь молитву мою, внемли словам уст моих, ибо чужие восстали на меня, и сильные ищут души моей. Они не имеют Бога пред собою. Вот Бог, помощник мой, Господь подкрепляет душу мою. Он воздаст за зло врагам моим, истиною Твоею истреби их. Я усердно принесу Тебе жертву, прославлю имя Твое, Господи, ибо оно благо, ибо Ты избавил меня от всех бед и на врагов моих смотрело око мое. Псалом 54. Начальнику хора на струнных орудиях учение Давида. Услышь, Боже, молитву мою, и не скрывайся от моления моего. Внемли мне и услышь меня, Я стенаю в горести моей и смущаюсь от голоса врага, от притеснения нечестивого, ибо они возводят на меня беззаконие и в гневе враждуют против меня. Сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня. Страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня, и я сказал: «Кто дал бы мне крылья, как у голубя? Я улетел бы и успокоился бы. Далеко удалился бы я и оставался бы в пустыне, поспешил бы укрыться от вихря, от бури. Расстрой, Господи, и раздели языки их, ибо я вижу насилие и распри в городе. Днем и ночью ходят они кругом по стенам его, злодеяние и бедствие посреди его пагуба. Обман и коварство нисходят с улиц его, ибо не враг поносит меня. Это я перенес бы. Не ненавистник мой величается надо мною, от него я укрылся бы. Но ты, который был для меня то же, что я, друг мой и близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в дом Божий, да найдет на них смерть, да сойдут они живыми в ад, ибо злодейство в жилищах их посреди их. Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня. Вечером и утром, и в полдень буду умолять и вопиять, и Он услышит голос мой, избавит в мире душу мою от восстающих на меня, ибо их много у меня. Услышит Бог и смирит их от века живущий, потому что нет в них перемены. Они не боятся Бога, простерли руки свои на тех, которые с ними в мире нарушили союз свой. Уста их мягче масла, а в сердце их вражда, слова их нежнее елея, но они суть обнаженные мечи. Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику. Ты, Боже, низведешь их в ров погибели. Кровожадные и коварные не доживут и до половины дней своих. А я на Тебя, Господи, уповаю. Псалом 55. Начальнику хора, о голубице, безмолвствующей в удалении. Писание Давида, когда филистимляне захватили его в Гефе. Помилуй меня, Боже, ибо человек хочет поглотить меня, нападая всякий день, теснит меня. Враги мои всякий день ищут поглотить меня, ибо много восстающих на меня. О Всевышний, когда я в страхе, на Тебя я уповаю. В Боге восхвалю я Слово Его, на Бога уповаю, не боюсь, что сделает мне плоть. Всякий день извращают слова мои, все помышления их обо мне на зло. Собираются, притаиваются, наблюдают за моими пятами, чтобы уловить душу мою. Неужели они избегнут воздаяния за неправду свою? Во гневе низложи, Боже, народы. У Тебя исчислены мои скитания. Положи слезы мои в сосуд у Тебя. Не в книге ли они Твоей? Враги мои обращаются назад, когда я взываю к Тебе. Из этого я узнаю, что Бог за меня. В Боге восхвалю я Слово Его, в Господе восхвалю Слово Его, на Бога уповаю, не боюсь. Что сделает мне человек? На мне, Боже, обеты Тебе. Тебе воздам хвалы, ибо Ты избавил душу мою от смерти, да и ноги мои от преткновения, чтобы я ходил пред лицом Божиим во свете живых.
1: псалтирь звучащая.

0: Книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Иван Сергеевич Тургенев. Роман «Дворянское гнездо».
2: Глава 42. Лиза накануне написала Лаврецкому, чтобы он явился к ним вечером. Но он сперва отправился к себе на квартиру. Он не застал дома ни жены, ни дочери. От людей он узнал, что она отправилась с ней к Калитиным. Это известие поразило его и взбесило. «Видно, Варвара Павловна решилась не давать мне жить», — подумал он с волнением злобы на сердце. Он начал ходить взад и вперед, беспрестанно отталкивая ногами и руками попадавшиеся ему детские игрушки, книжки, разные женские принадлежности. Он позвал Жюстину и велел ей убрать весь этот хлам. «Уви, месье», — сказала она с ужимкой, и начала прибирать комнату, грациозно наклоняясь и каждым своим движением давая Лаврецкому чувствовать, что она считает его за необтесанного медведя. С ненавистью смотрел он на ее истасканное, но все еще пикантное, насмешливое парижское лицо, на ее белые нарукавнички, шелковый фартук и легкий чепчик. Он услал ее, наконец, и после долгих колебаний Варвара Павловна все не возвращалась, решился отправиться к Калитиным, не к Марии Дмитриевне. Он бы ни за что не вошел в ее гостиную, в ту гостиную, где находилась его жена, но к Марфе Тимофеевне. Он вспомнил, что задняя лестница с девичьего крыльца вела прямо к ней. Лаврецкий так и сделал. Случай помог ему. Он на дворе встретил Шурочку. Она провела его к Марфе Тимофеевне. Он застал ее против обыкновения одну. Она сидела в уголку, простоволосая, сгорбленная, скрещенными на груди руками. Увидев Лаврецкого, старушка очень всполошилась, проворно встала и начала ходить туда и сюда по комнате, как будто отыскивая свой чепец. «А, вот ты, вот», — заговорила она, избегая его взора и суетясь. «Ну, здравствуй». «Ну что ж, что же делать? Где ты был вчера?» «Ну, она приехала». «Ну да, но надо уж так как-нибудь». Лаврецкий опустился на стул. «Ну, садись, садись», — продолжала старушка. «Ты прямо наверх прошел?» «Ну да, разумеется». «Что ж, ты на меня пришел посмотреть, спасибо». Старушка помолчала. Лаврецкий не знал, что сказать ей, но она его понимала. «Лиза, да, Лиза сейчас здесь была», — продолжала Марфа Тимофеевна, завязывая и развязывая шнурки своего ридикюля. «Она не совсем здорова». «Шурочка, где ты? Пойди сюда, мать моя, что это ты посидеть не можешь? И у меня голова болит. Должно быть от этого, от пенья, да от музыки».
3: «От какого пенья, тетушка?»
2: «Да как же? Тут шейте они, как бишь они, по-вашему, дуэты пошли, и все по-итальянски, чи-чи-чи, да ча-ча-ча, настоящие сороки. Начнут ноты выводить просто так за душу и тянут. Паншин этот, да вот твоя. И как это все скоро уладилось? Уж точно по-родственному, без церемоний. А впрочем, и то сказать, собака и та пристанище ищет. Не пропадать же, благо люди не гонят».
3: «Все-таки, признаюсь, я этого не ожидал», — возразил Лаврецкий. «Тут смелость нужна большая».
2: «Нет, душа моя, это не смелость, это расчет. Да Господь с ней. Ты ее, говорят, в Лаврики посылаешь, правда?»
3: «Да, я предоставляю это имение Варваре Павловне».
2: «Денег спрашивала?» «Пока еще нет, но это не затянется. А я тебя только теперь разглядела. Здоров ты?»
3: «Здоров».
2: «Шурочка!» — вскрикнула вдруг Марфа Тимофеевна. «Поди-ка, скажи Лизавете Михайловне. То есть, нет, спроси у ней. Ведь она внизу?»
3: «Внизу-с».
2: «Ну да, так спроси у ней. Куда, мол, она мою книжку дела, она уж знает».
3: «Слушаюсь».
2: Старушка опять засуетилась, начала раскрывать ящики в комоде. Лаврецкий сидел неподвижно на своем стуле. Вдруг послышались легкие шаги по лестнице, и вошла Лиза. Лаврецкий встал и поклонился. Лиза остановилась у двери.
4: «Лиза, Лизочка», — хлопотливо заговорила Марфа Тимофеевна, — «куда ты мою книжку? Книжку куда положила?»
3: «Какую книжку, тетенька?»
2: «Да книжку, боже мой! Я тебя, впрочем, и не звала».
4: «Ну, все равно. Что вы там внизу делаете?»
3: «Вот и Федор Иванович приехал».
4: «Что твоя голова?»
3: «Ничего. Ты все говоришь ничего? Что у вас там внизу? Опять музыка?
4: Нет. В карты играют.
3: Да ведь она на все руки. Шурочка, я вижу, тебя по саду бегать хочется. Ступай.
4: Да нет, Марфа Тимофеевна,
3: не рассуждай, пожалуйста, ступай. Настасья Карповна в сад пошла одна, ты с ней побудь, у вас старуху.
4: Шурочка вышла. Да где же ты, мой чепец? Куда это он делся, право?
3: Позвольте, я поищу, промолвила Лиза. Сиди, сиди, у меня самой ноги еще не отвалились. Должно быть, он меня там, в спальне. И, бросив из-под лобья взор на Лаврецкого, Марфа Тимофеевна удалилась. Она оставила было дверь отворенной, но вдруг вернулась к ней и заперла ее.
4: Лиза прислонилась к спинке кресла и тихо занесла себе руки на лицо. Лаврецкий остался, где был.
3: «Вот как мы должны были увидеться», — проговорил он наконец.
4: Лиза приняла руки от лица. «Да», — сказала она глухо, — «мы скоро были наказаны».
3: «Наказаны», — проговорил Лаврецкий. «За что же вы-то наказаны?»
4: Лиза подняла на него свои глаза. Ни горя, ни тревоги они не выражали. Они казались меньше и тусклей. Лицо ее было бледно. Слегка раскрытые губы тоже побледнели.
3: Сердце в Лаврецком дрогнуло от жалости и любви.
4: «Вы мне написали, все кончено», — прошептал он.
3: «Да, все кончено, прежде чем началось».
4: «Это все надо забыть», — проговорила Лиза. «Я рада, что вы пришли. Я хотела вам написать, но это к лучше. Только надо скорее пользоваться этими минутами. Нам обоим остается исполнить наш долг. Вы, Федор Иванович, должны примириться с вашей женой».
3: «Лиза, я вас прошу об этом. Этим одним можно загладить все, что было. Вы подумаете и не откажете мне. Лиза, ради Бога, вы требуете невозможного. Я готов сделать все, что вы прикажете. Но теперь примириться с нею. Я согласен на все. Я все забыл. Но не могу же я заставить свое сердце. Помилуйте, это жестоко. Я и не требую от вас того, что вы говорите. Не живите с ней, если вы не можете. Но примиритесь, — возразила Лиза и снова занесла руку на глаза. Вспомните вашу дочку. Сделайте это для меня.
4: Хорошо, — проговорил сквозь зубы Лаврецкий. Это я сделаю, положим. Этим я исполню свой долг.
3: Ну а вы? В чем же ваш долг состоит?
4: Про это я знаю. Лаврецкий вдруг встрепенулся. «Уж не собираетесь ли вы выйти за Паншина?» — спросил он. Лиза чуть заметно улыбнулась.
3: «О, нет», — промолвила она. «Ах, Лиза, Лиза!» — воскликнул Лаврецкий. «Как бы мы могли быть счастливы!»
4: Лиза опять взглянула на него.
3: «Теперь вы сами видите, Федор Иванович, что счастье зависит не от нас, а от Бога».
4: «Да».
3: «Потому что вы...» Дверь из соседней комнаты быстро растворилась, и Марфа Тимофеевна вошла щипцом в руке. «На силу нашла», — сказала она, становясь между Лаврецким и Лизой. «Сама его заложила. Вот что значит старость, беда. А, впрочем, и молодость не лучше. Что ты сам с женой в Лаврике поедешь?» — прибавила она, обратясь к Федору Ивановичу.
4: «С ней в Лаврике я?» «Не знаю», — промолвил он, погодя немного.
3: «Ты вниз не сойдешь?»
4: «Сегодня нет».
3: «Ну хорошо, как знаешь. А тебе, Лиза, я думаю, надо бы вниз пойти». «Ах, батюшки Светы, я и забыла Снегирю корму насыпать. Да вот постойте, я сейчас». И Марфа Тимофеевна выбежала, не надев чепца.
4: Лаврецкий быстро подошел к Лизе. «Лиза», — начал он умоляющим голосом, — «мы расстаемся навсегда. Сердце мое разрывается. Дайте мне вашу руку на прощание».
3: Лиза подняла голову. Ее усталый, почти погасший взор остановился на нем.
4: «Нет», — промолвила она, отвела назад уже протянутую руку.
3: «Нет, Лаврецкий». Она в первый раз так его называла.
4: «Не дам я вам моей руки».
3: «К чему?» Отойдите, прошу вас. Вы знаете, я вас люблю. Да, я люблю вас, прибавила она с усилием. Но нет, нет. И она поднесла платок к своим губам. Дайте мне, по крайней мере, этот платок. Дверь скрипнула. Платок скользнул по коленям Лизы. Лаврецкий подхватил его, прежде чем он успел упасть на пол, быстро сунул его в боковой карман и, обернувшись, встретился глазами с Марфой Тимофеевной. «Лизочка, мне кажется, тебя мать зовет», — промолвила старушка. Лиза тотчас встала и ушла. Марфа Тимофеевна опять села в свой уголок. Лаврецкий начал прощаться с нею. «Федя», — сказала она вдруг. «Что, тетушка?» «Ты честный человек?»
4: «Как?»
3: «Я спрашиваю тебя, честный ли ты человек?»
4: «Надеюсь, да».
3: «Так, а дай мне честное слово, что ты честный человек?»
4: «Извольте, но к чему это?»
3: «Уж я знаю, к чему. Да и ты, мой кормилец, коли подумаешь хорошенько, ведь ты не глуп, сам поймешь, к чему я это у тебя спрашиваю. А теперь прощай, батюшка». «Спасибо, что навестил. А слово сказанное помни, Федя. Да поцелуй меня!»
4: «Ох, душа моя, тяжело тебе, знаю.
3: Да ведь и всем нелегко. Уж на что я, бывало, завидовала мухам. Вот думала я, кому хорошо на свете пожить. Да услыхала раз ночью, как муха у паука в лапках ноет. Нет, думаю, и на них есть гроза. Что делать, Федя?» «А слово свое все-таки помни. Ступай».
2: Лаврецкий вышел с заднего крыльца и уже приближался к воротам. Его нагнал лакей.
3: «Марья Дмитриевна, приказали просить вас к ней пожаловать», — доложил он Лаврецкому.
2: «Скажи, брат, что я не могу теперь», — начал было Федор Иванович.
3: «Приказали очень просить», — продолжал лакей. «Приказали сказать, что они одни».
2: «А разве гости уехали?» — спросил Лаврецкий.
3: «Точно так-с», — возразил лакей и осклабился.
2: Лаврецкий пожал плечами и отправился вслед за ним. Глава 43. Марья Дмитриевна сидела одна у себя в кабинете на вольтеровском кресле и нюхала одеколон. Стакан воды с флёр-д'оранжем стоял возле нее на столике. Она волновалась и как будто трусила. Лаврецкий вошел. «Вы желали меня видеть?» — сказал он, холодно кланяясь.
4: «Да», — возразила Марья Дмитриевна и отпила немного воды. «Я узнала, что вы прошли прямо к тетушке. Я приказала вас просить к себе. Мне нужно переговорить с вами. Садитесь, пожалуйста».
2: Марья Дмитриевна перевела дыхание.
4: «Вы знаете», — продолжала она, — «ваша жена приехала».
2: «Это мне известно», — промолвил Лаврецкий.
4: «Ну да, то есть я хотела сказать, она ко мне приехала». «Я приняла ее. Вот о чем я хочу теперь объясниться с вами, Федор Иванович. Я, слава богу, заслужила, могу сказать, всеобщее уважение. И ничего неприличного ни за что на свете не сделаю. Хоть я и предвидела, что это будет вам неприятно, однако я не решилась отказать ей, Федор Иванович. Она мне родственница по вас. Войдите в мое положение. Какое же я имела право отказать ей от дома?» «Согласитесь?»
2: «Вы напрасно волнуетесь, Марья Дмитриевна», — возразил Лаврецкий. «Вы очень хорошо сделали, я нисколько не сержусь. Я вовсе не намерен лишать Варвару Павловну возможности видеть своих знакомых. Сегодня я не вошел к вам только потому, что не хотел встретиться с нею, вот и все».
4: «Ах, как мне приятно слышать это от вас, Федор Иванович», — воскликнула Марья Дмитриевна. «Впрочем, я всегда этого ожидала от ваших благородных чувств. А что я волнуюсь, это неудивительно. Я женщина и мать, а ваша супруга... Конечно, я не могу судить вас с нею. Это я ей самой сказала, но она такая любезная дама, что кроме удовольствия ничего доставить не может».
2: Лаврецкий усмехнулся и поиграл шляпой.
4: «И вот что я хотела вам еще сказать, Федор Иванович», — продолжала Марья Дмитриевна, слегка подвигаясь к нему. «Если бы вы видели, как она скромно себя держит, как почтительно, право это даже трогательно, а если бы вы слышали, как она о вас отзывается, я, говорит, перед ним кругом виновата, я, говорит, не умела ценить его, Говорит, это говорит ангел, а не человек. Право так и говорит, ангел. Раскаяние у ней такое. Я ей Богу и не видывала такого раскаяния.
2: А что, Марья Дмитриевна, промолвил Лаврецкий, позвольте полюбопытствовать. Говорят, Варвара Павловна у вас пела. Во время своего раскаяния она пела или как?
4: Ах, как вам не стыдно так говорить. Она пела и играла для того только, чтобы сделать мне угодное, потому что я настоятельно ее просила об этом, почти приказывала ей. Я вижу, что ей тяжело, так тяжело. Думаю, чем бы ее развлечь. Да и слышала-то я, что талант у ней такой прекрасный. Помилуйте, Федор Иванович, она совсем уничтожена. Спросите Сергея Петровича, убитая женщина. Окончательно. Что вы это? Лаврецкий только плечами пожал. А потом, что это у вас за ангелочек, эта Адочка? Что за прелесть? Как она мила, какая умненькая, по-французски, как говорит, и по-русски понимает, меня тетенькой назвала. И знаете ли, это, чтобы дичиться, как все почти дети в ее годы дичатся, совсем этого нет. На вас так похоже, Федор Иванович, что ужас. Глаза, брови. Ну вы, как есть вы. Я маленьких таких детей не очень люблю, признаться, но в вашу дочку просто влюбился.
2: Марья Дмитриевна, произнес вдруг Лаврецкий, позвольте вас спросить, для чего вы все мне это говорить изволите?
4: Для чего? Марья Дмитриевна опять понюхала одеколон и отпила воды. А для того, Федор Иванович, я это говорю, что ведь я вам родственница. Я принимаю у вас самое близкое участие. Я знаю, сердце у вас добрейшее. «Послушайте, мон кузен, я все-таки женщина опытная и не буду говорить на ветер. Простите, простите вашу жену!» Глаза Марьи Дмитриевны вдруг наполнились слезами. «Подумайте, молодость, неопытность, ну, может быть, дурной пример. Не было такой матери, которая наставила бы ее на путь. Простите ее, Федор Иванович, она довольно была наказана». Слезы закапали по щекам Марьи Дмитриевны. Она не утирала их, она любила плакать. Лаврецкий сидел как на угольях. «Боже мой!» — думал он, — «что же это за пытка? Что за день мне выдался сегодня?» «Вы не отвечаете?» — заговорила снова Марья Дмитриевна. «Как я должна вас понять? Неужели вы можете быть так жестоки?» «Нет, я этому верить не хочу. Я чувствую, что мои слова вас убедили». «Федор Иванович, Бог вас наградит за вашу доброту, а вы примите теперь из рук моих вашу жену». Лаврецкий невольно поднялся со стула. Марья Дмитриевна тоже встала и, проворно зайдя за ширмы, вывела оттуда Варвару Павловну.
2: Бледная, полуживая, с опущенными глазами, она, казалось, отреклась от всякой собственной мысли, от всякой воли, отдалась вся в руки Марьи Дмитриевны. Лаврецкий отступил на шаг.
4: «Вы были здесь!» — воскликнул он. «Не вините ее!» — поспешно проговорила Марья Дмитриевна. «Она ни за что не хотела остаться, но я приказала ей остаться. Я посадила ее за ширмы. Она уверяла меня, что это еще больше вас рассердит. Я и слушать ее не стала. Я лучше ее вас знаю. Примите же из рук моих вашу жену. Идите, Варя, не бойтесь». «Припадите к вашему мужу!» — она дернула ее за руку. «И мое благословение!»
2: «Постойте!» — Марья Дмитриевна перебила ее Лаврецкий глухим, но потрясающим голосом. «Вы, вероятно, любите чувствительные сцены!» Лаврецкий не ошибался. Марья Дмитриевна еще с института сохранила страсть к некоторой театральности. «Они вас забавляют, но другим от них плохо приходится. Впрочем, я с вами говорить не буду». В этой сцене не вы главное действующее лицо. «Что вы хотите от меня, сударыня?» — прибавил он, обращаясь к жене. «Не сделал ли я для вас, что мог? Не возражайте мне, что не вы затеяли это свидание, я вам не поверю. И вы знаете, что я вам верить не могу.
4: Что же вы хотите?»
2: «Вы умны, вы ничего не делаете без цели. Вы должны понять, что жить с вами, как я жил прежде, я не в состоянии. Не от того, что я на вас сержусь,
3: от того, что я стал другим человеком. Я сказал вам это на второй же день вашего возвращения. И вы сами в это мгновение в душе со мной согласны. Но вы желаете восстановить себя в общем мнении. Вам мало жить у меня в доме. Вы желаете жить со мной под одной кровлей, не правда ли? Я желаю, чтобы вы меня простили, проговорила Варвара Павловна, не поднимая глаз. Она желает, чтобы вы ее простили, повторила Марья Дмитриевна. И не для себя, для Ады, шепнула Варвара Павловна. Не для нее, для вашей Ады, повторила Марья Дмитриевна.
4: Прекрасно. Вы этого хотите, произнес с усилием Лаврецкий. Извольте. Я и на это согласен.
3: Варвара Павловна бросила на нее быстрый взор, а Марья Дмитриевна воскликнула: «Ну, слава Богу!» Я опять потянула Варвару Павловну за руку. «Примите же теперь от меня!»
4: «Постойте, — говорю вам, — перебил ее Лаврецкий. Я соглашаюсь жить с вами, Варвара Павловна, — продолжал он. То есть я вас привезу в Лаврики и проживу с вами, сколько сил хватит, а потом уеду и буду наезжать. Вы видите, я вас обманывать не хочу, но не требуйте больше ничего. Вы бы сами рассмеялись, если бы я исполнил желание почтенной нашей родственницы и прижал бы вас к своему сердцу, стал бы уверять вас, что прошедшего не было, что срубленное дерево опять зацветет. Но я вижу, надо покориться. Вы это слово не так поймете, это все равно. Повторяю, я буду жить с вами или нет. Я этого обещать не могу. Я сойдусь с вами, буду вас снова считать моей женой. Дайте же ей, по крайней мере, на том руку, промолвила Марья Дмитриевна, у которой давно высохли слезы. Я до сих пор не обманывал Варвару Павловну, возразил Лаврецкий. Она мне поверит и так. Я ее отвезу в Лаврики. И помните, Варвара Павловна, уговор наш будет считаться нарушенным, как только вы выйдете оттуда. А теперь позвольте мне удалиться. Он поклонился обеим дамам и торопливо вышел вон.
3: «Вы не берете ее с собою!» — крикнула ему вслед Марья Дмитриевна.
4: «Оставьте его!» — шепнула ей Варвара Павловна и тотчас же обняла ее, начала ее благодарить, целовать у нее руки, называть своей спасительницей.
3: Марья Дмитриевна снисходительно принимала ее ласки, но в душе она не была довольна ни Лаврецким, ни Варварой Павловной, ни всей подготовленной ею сценой. Чувствительности вышло мало. Варвара Павловна, по ее мнению, должна была броситься к ногам мужа. «Как это вы меня не поняли?» — толковала она. «Ведь я вам сказала, припадите».
4: «Это к лучше, милая тетушка, не беспокойтесь». «Все прекрасно», — твердила Варвара Павловна.
3: «Ну да ведь и он холодный, как лед», — заметила Марья Дмитриевна. «Положим, вы не плакали. Да ведь я перед ним разливалась. В Лавриках запереть вас хочет. Что ж, и ко мне вам нельзя будет ездить?» «Все мужчины бесчувственны», — сказала она в заключении и значительно покачала головой.
4: «Зато женщины умеют ценить доброту и великодушие», — промолвила Варвара Павловна, и, тихонько опустившись на колени перед Марьей Дмитриевной, обняла ее полный стан руками и прижалась к ней лицом. Лицо это втихомолку улыбалось, а у Марьи Дмитриевны опять закапали слезы. А Лаврецкий отправился к себе, заперся в комнатке своего камердинера, бросился на диван и пролежал так до утра.
1: Вы слушали в звучащей книге продолжение романа «Дворянское гнездо» писателя Ивана Тургенева.

клянущиеся не могут представить свою пользу никакого оправдания, кроме лишь пренебрежения к имени Божию. Святитель Иоанн Златоуст. «Ни небо, ни море, ни земля, ни сотворение всего сущего из ничего, ничто не служит столь великим доказательством человеколюбия Божия, как крест». Святитель Иоанн Златоуст. Блаженство поставляй не в обильной трапезе, не в веселом пении, не в текущем отовсюду богатстве, но в довольстве малым, в том, чтобы не иметь недостатка в необходимом. Первое делает душу рабою, а последнее – царицей. Преподобный Исидор Пелусиот. Для того, чтобы возвратить нам себе радость жизни, надобно умертвить в себе сего греховного и пришлого человека. Святитель Феофан Затворник. Нет никакой пользы от преимуществ природы человека, если они не сопровождаются совершенствами воли, так как только качества воли привлекают или похвалу, или укоризну. Святитель Иоанн Златоуст. Самая большая и неисцелимая болезнь души и гибель – богозабвение и тщеславие. Преподобный Антоний Великий. Спасает человека не собственное его дело, но даровавший силу. Преподобный Макарий Великий.

0: владычице Богородице. Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

Я собираю в ладонь теплые слезы дождя. Ты мою душу не тронь, не искушай ты меня. Я не от жизни устал, от одиночества. Так что не трать понапрасну слова, ваше высочество. Я не от жизни устал, от одиночества. Так что не трать понапрасну слова, ваше высочество. Господи, слава тебе, мытари, пойте со мною. Милостив буди нам и позови в небо идти за тобою. Милостив буди нам и позови в небо идти за тобою. Правильно кто-то сказал, вовремя надо уйти. Много я дров наломал из-за мирской суеты. В небе над заводью гром, словно пророчество. Я навсегда ухожу за Христом от одиночества.

души прости и позови за собою. Грехопадения наши прости и позови за собою. В небе верховный судья, он на расправу не скор. Нас разлучила судьба.

тобою, милостив буди нам и позови в небо идти за тобою. Милостив буди нам и позови в небо идти за тобою.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Сегодня, дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, мы встречаемся вновь с протоиереем Александром Дубасовым, батюшко-настоятель храма святых мучеников Лоры и Лавры в селах Косулино, Каменской епархии. Отец Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Евгений, дорогие радиослушатели.
1: Благословите
2: Бог нас. Благословит всех нас.
1: Ну что же, мы сегодня тоже постараемся вновь поговорить о чтении псалтыри. И я вот тоже открываю сразу святителя Феофана Затворника, как он своим духовным чадом пишет в одном из писем. «Псалтырь читать по уставу на всяк день — это хорошее дело, но надо размышлять при сем и свою молитву вставлять между стихами. Лучше не все прочитать, чем все без мысли и чувства». То есть как мы читаем одним языком, а сердце не подключается. «Выучи на память несколько псалмов, и когда идешь дорогою, читай, размышляй». И вот еще одно интересное у него такое размышление. Тоже в жизни сталкиваешься с этим, люди рассказывают, что так оно и есть. «Поминать живых и умерших за псалтыри хорошо, это дело любви есть. А браться читать псалтырь по умершим за деньги, и деньги за то брать никуда не гоже».
2: Ну да, сейчас хоть бы, как говорится, так бы почитали за деньги, уже, я думаю, кто-нибудь был бы благодарен. Ну да, конечно. Я бы, знаете, вначале, наверное, вообще сказал, чуть бы захватил пораньше, да, или скажу в общие какие-то фразы. Да. Что такое псалтырь? Да, это богослужебная книга. Вот у нас есть два вида богослужебных книг. Они подразделяются на там священно-богослужебные, первый разряд, и второй разряд церковно-богослужебные. Вот, священно-богослужебные книги входят в те книги, которые взяты целиком из Библии. Да, это несложно догадаться. Евангелие, апостольские послания или апостол, говоря богослужебным языком, и, конечно же, псалтырь. Вот эти три книги являются священно-богослужебными. Вот. Ну, если нашим радиослушателям интересно, можно еще сказать, что церковно-богослужебные книги — это что такое? Это Часослов, это Минея. Это актоих, это триоть, это различные молебные пения, да, то есть это типикон, это служебник для священника, да, то есть, и, ну, еще там определенный ряд, требник и так далее. Да. Вот, поэтому псалтырь относится к книгам священно-богослужебным, да, то есть, потому что вот, ну, это книга Библии, то есть книга Священного Писания, которая, соответственно, взята оттуда целиком. Вот. Остальные книги, которые вот, мы сейчас перечислили выше, там, конечно же, скажем так, библейское присутствие везде есть, да, то есть в разных видах, да, то есть в разной степени, в разной наполняемости. Но там уже они были составлены, соответственно, последующими, значит, церковными авторами, да, которые писали каноны, писали тропари, кандаки, вот, и так далее. Вот, поэтому вот псалтырь, а вообще, если еще изначально посмотреть, да, то псалтырь — это такой инструмент был, да, то есть под который пели молитвы Богу в Древнем Израиле, да, то есть вот типа арфы, что ли, да, такое вот видели, может быть, на, значит, иногда бывает, изображает же, царя Давида.
1: Царь Давид, да, какой он был,
2: да,
1: вот, красивый.
2: Да, то есть, и вот образ он как такой раз создается под эту вот, под этот инструмент. Вот он. И поэтому и порой еще называют, да, то есть книга царя Давида.
1: Да.
2: Да, то есть псалмы, почему? Да, потому что многие псалмы написаны именно были Давидом, были записаны вот, во время его, видимо, молитвенных богослужебных размышлений и так далее, да, вот. И поэтому, то есть, такая, ну, действительно, боговдохновенная книга, да, то есть, и церковь этой книгой премного пользуется. Как-то я давно, еще на заре своего, значит, скажем так, воцерковления, услышал такую цифру, что богослужение стоит примерно из 70% псалтыри. А впоследствии я стал смотреть и увидел, так действительно так. Вот давайте вот посмотрим, если нашим, опять же, радиослушателям интересно, да, то есть с чего начинается, например, вечерняя служба. Ну, вообще, день в церкви, да, день в храме богослужебное начинается с вечера, да, то есть начинается с чего? И сразу же вот открываем, да, то есть начало богослужения, да, предначинательный псалом 103. Предначинательный псалом 103. То есть вот сразу же, то есть целиком псалом читается, если простое богослужение, простая служба. Если же все ночные обвинения, то поются из 103-го псалма некоторые избранные стихи. То есть торжественно. Далее. Иктинья мирная, да, то есть тоже частично составлена из, в том числе, именно библейскими выражениями, да, обращения к Богу. То есть прошения к Богу, да, то есть такие иктинья, то есть такое вот моление. А что дальше? Блажен муж. А что это такое? А это ведь, оказывается, первый псалом
1: псалтыри. Какой мощный.
2: Да, первый псалом псалтыри, пожалуйста. Или, если, скажем, это не всеночное обвинение, то 18-е кафизма, да, то есть кафизма 18-е, да, то есть все. Потом, далее, стихиры на Господе возвах, опять же, да, то есть стихиры составлены уже впоследствии церковными авторами, да, а сами стихи как раз взяты из псалтыри. Да, то есть «Сподоби Господи вечер сей». Псалтырь, да. Ну, опять же, ныне отпущаешь Евангелие. Да? Ну, всеночное обдение заканчивается 33-м псалом. Псалмом, да. Начинается утреннее шестопсалмием. Да. Вот. Тропарин на Бог Господь, опять же, явися нам, взятые, да. Еще не сказали, что прокимны также все взято из псалтыри, да, то есть прокимен стих. Вот. Далее тропари пропели, кафизмы идут на богослужение, на каждом богослужении, да, две или три кафизмы на утренний, да, то есть в зависимости от времени года. Далее палеолей, с чего начинается палеолей, да, со стихов из псалтыри, да, то есть несколько стихов, то есть там они могут исполняться полностью, да, но в практике приходской исполняется там с двух псалмов по два стиха. Далее чтение, если это палеолей есть, то чтение Священного Писания, да, то есть взято из Библии, да, то есть вот мы смотрим, да, то есть, ну, Библия, вот, 70, я сказал, процентов, да, то есть, а так вот мы посмотрим, так, наверное, так 70
1: больше.
2: Плюс,
1: да.
2: 70 плюс, пожалуй, да, вот. И псалтырь в основном, так раз, да, вот палеолей, да, 50-й псалом, опять же, да, то есть вот на палеолее читается, каноны начинаются, да, то есть каноны составлены таким образом, что, например, Ирмос — это как раз Ветхий Завет, а сами тропари канона в связи с тем праздным событием, которое, да, вот сейчас отмечается в церкви. То есть, вот, ну и завершается, опять же, великое словословие, да, это, опять же, взято из различных мест псалтыри, да, то есть богослужебные стихи. И вот и наша служба подошла к концу. То есть...
1: А 30% богослужения из чего? Если 70% из псалтыри, что там остальное?
2: Остальное, ну, уже, скажем так, переживания церковного того или церковного автора, да, то есть такие свои, опять
1: прям
2: же...
1: Прям личные вот такие.
2: Такие
1: вот,
2: вначале,
1: да?
2: Личные, да, потом положенные уже как где-то, вот, соответственно, введенные в богослужение, а потом уже церковью это богослужение принято и уже отрефлексировано и вот так, скажем, положено так, как вот мы сейчас это воспринимаем, как мы это знаем, как это у нас есть, да, то есть это, конечно же, привносилось, наверное, в церковь достаточно всего много, да, но оставалось именно то, что действительно считалось наилучшим образом, как обращение к Богу, то есть наилучшим образом, как можно было бы обратиться к Богу, вот таким вот, так вот, да. Поэтому и сами эти, скажем так, обращения-то, они не то, что у человека из головы измышленны. Это Дух Святой. Дух Святой через этого человека таким образом вот хвалу Богу изливает. Поэтому, так, ну, какие-то, может, еще даже, ну, миром Господу помолимся, да, например. Ну,
1: Господи, помилуй.
2: Может быть, да, у у царя Давида, может, миром Господу помолимся, вот так вот и нету, да, то есть, ну, Господу помолимся, Господи помилуй, да, буду постоянно обращаться к Тебе, Господи, это же постоянные, скажем так, обращения.
1: Всякое дыхание дохвалит, да, поэтому... Господа. Любимое мое выражение.
2: Вот, да, поэтому вот, ну, все преисполнено, да, молитвы, которые, вот, опять же, интересный такой момент, да, чистослов составлен вот для того, чтобы им пользовались чтецы, певцы на клиросе, да, а ведь до определенного времени других молитв у мирян не было. Миряне, да, то есть всякий человек учился по чистослову, по псалтыри, да, то есть чистослов — это правило, да, то есть вечернее правило, повечерие, то есть вы читали дома, да, читались, ну, сейчас в монастырях сейчас служится это все, да, то есть потом, когда постепенно происходило обмерщение, да, народа Божьего, да, то есть, скажем так, говоря это со скорбью, да, то есть рассорковление какое-то, то стали составлять специальные утренние и вечерние правила. Да, то есть, хотя вот вчера ко мне молодые ребята подошли, нас в храме, значит, возрастают, они говорят: батюшка, а можно вместо утреннего вечернего правила читать там шестопсалми? Я говорю: а почему шестопсалми? Чистослов. Чистослов. Там вечерняя, там повечерие, там первый час, третий, шестой, девятый. Там утренне, пожалуйста. То есть не только шестопсалми, то есть все, что мы на богослужении используем, да, то есть это, в принципе, можно в домашней практике все это вот употреблять, и прекрасно, да, то есть это единственное, скажем, по дню ориентировать это, да, то есть, если, ну, то есть по, ориентировать по суточный круг, накладывать на недельный круг богослужебный, да, то есть если среда, то, соответственно, тропари будут среды, да, если там или пятница, или четверг, или вторник, да, то есть, поэтому, а так, честно слов, это прекрасно, то есть, но только другое дело, что до него надо вырасти.
1: Ну, вот я и говорю, что интересно, да, что подростки вот как... такие вопросы задают, ну, это... что если молиться утренним правилам не могут, можно ли, ну, действительно...
2: Нет, могут, они уже просто перерастают его. И уже
1: вот
2: когда
1: я об этом вот, и говорю, да, что сейчас они, вот им уже хочется что-то
2: они
1: другого.
2: Могут, они уже как бы вот его насыщены, да, mm-hmm. и говорят, а что-то можно еще, а можно вот так вот, да, вот, то есть если не успеваем то и то, как можно ли сделать замену? Я говорю, так не можно, нужно, если ты уже действительно в полноте освоил утренние и вечерние правила. То же самое с чтением псалтыри, надо сказать, ведь то же самое. Нельзя, может быть, сразу же на псалтырь
1: вообще, вот как ее читать?
2: Выходить, да.
1: Выходить,
2: да, сразу. Почему? Потому что если текст ведь это настолько высокий, настолько вот он, скажем так, человека заряжает и наполняет, да, то если он не подготовлен, если он еще страстный, если он еще вот, как бы так живет по законам мира сего, да, на них ориентируется, то ему, пожалуй, долго-то такой высокий текст и не выдержать, да, чтение-то, ну, или будет просто механически его читать. Поэтому, когда вот, ну, в храмах существует так называемый круг псалтыри, да, то есть избирается 20 человек, да, то есть по желанию, да, кто может, ну, то есть, соответственно, руководитель какой-то есть определенный, вот, составляют, да, то есть круг, и каждый день каждый человек по одной кафизме прочитывает.
1: Вот, да, мы при тоже этом, так делали.
2: Да, при этом поминает еще и тот список, который прилагается, да, то есть за всю эту двадцатку молится, да,
1: то есть за него. Это тоже псалтырь по соглашению получается.
2: Примерно так, да, значит, за этого человека, за его близких родственников, mm-hmm. да, за упокоение, здравие, упокоение. Вот, и это, ну, такое огромное, сильное молитвенное правило, да. И, конечно, чтобы до этого правила дорасти, надо вначале, ну, конечно, познакомиться и, в общем-то, стать полноценно читать утреннее и вечернее правило. Когда человек уже полноценно читает, то он может добавлять псалтырь. Вот. Когда же он не научился читать утренние и вечерние правила, то, скорее всего, псалтырь-то пока ему еще будет просто сложно. То есть, пожалуйста, попробовать-то можно, да, но ведь тут еще какая ситуация. Если эта двадцатка читает, то есть один уверен, что все остальные 19 человек, как и он, сегодня все mm-hmm. это делают, mm-hmm. все прочитывают, да. Ну, есть определенные правила, да, например, что по первой славе читается о здравии, по второй о покоении, да, по третьей...
1: Значит... Нет, наоборот, первые две о здравии, а третья о покоении.
2: Вот у нас было по-другому. Первое о здравии, второе покоение, а третье как бы о своих. Вот такое вот было. Ну, свой, вот более расширенный был список. Там же у нас есть список короткий, который, да, то есть несколько человек, потому что вот у нас два круга вот этих вот две двадцатки в храме. То есть и ну, ограничения действуют, да, то есть один одного человека напишет, другой 15, ну, не получается. То есть у нас ограничение 1+4, да, то есть один человек может 4 оздоровить, 4 упокоения, или может 8 упокоения, но тогда без здравия, то есть чтобы вместе
1: это выходил. Огромная работа.
2: Это огромная работа,
1: конечно,
2: огромная. И поэтому, когда я смотрел списки
1: какая?
2: Других, вот и писал, кто читает, писал, и видел, когда там люди, например, вот так вот ну, огромные свои выставляют, это, ну, это немножко, я считаю,
1: это неправильно.
2: Неправильно.
1: Мы просто на радио так молились. Мы сначала вот такие огромные списки читали, вот и когда вот молимся, а потом мы сократили.
2: Да, и поэтому я объясняю так. Мы собираемся время от времени собранием для того, чтобы какие-то вопросы, недоумения разрешить. Поэтому я говорю, что свой список, вот у меня, например, да, список достаточно расширенный. Да, я говорю, если я свой список положу, то вы целый день будете его читать, и вам больше ни на что уже времени не хватит. Поэтому я отдаю тех же своих, там, 4+4, да, человека, да, ну, вот и поэтому больше понимаю. Остальное делаю сам читаю, что мешает. Я знаю, что мы все вместе молимся, и у нас вся двадцатка молится, да, то есть если даже силы зла, как любят, да, подойдет, да, кому-то из нас, этот, да, то есть он никого, не человека там обнаружит, да, он обнаружит там мощный молитвенный такой заслон.
1: Щит,
2: да.
1: Забор.
2: Да. Вот стену. Вот, поэтому, говорю, понимаете, да, но мы должны быть уверены друг за друга, да, то есть, что мы все читаем, и если кто-то вдруг кому-то стало сложно, тяжело, старость, там что-то, там какие-то обстоятельства, все, человек подходит, выражает ситуацию, мы, если, например, человек уже не может читать, мы его оставляем, переводим в разряд тех, кто читал, не читает, а читал псалтырь, да, живой он или уже умер, да, то есть мы их переводим туда или да, в тот или иной список, вот, потому что человек потрудился, и мы это как благодарственное такое, вот, оставляем его, да, но уже его родственников, конечно, оставляем ему, потому что, ну, все, скажем, весь этот список так наращиваем, это нести, или даже выразимся, просто тащить уже, да, ну, не всякий сможет. Не всякий сможет, это будет порой непосильно, и поэтому будут уже другие члены, да, псалтыри, может, менее сильные, да, маломощные, уже будут, скажем так, дополнительно выпадать, поэтому чего бы не хотелось. Вот. Где-то бывает, например, если мы знаем, что кто-то читающий, да, не совсем устойчив, да, по разным причинам, мы знаем эту какую-то некоторую, может, подоплеку, да, мы ставим второго человека туда, добавляем, да, то есть, скажем, такую поддержку, да, мало ли чего. Он говорит, я, ты читаешь, что читаешь, а у нас не какое-то небольшое сомнение, не сам уж не всегда читает, может, что-то еще где-то это, какую-то слабинку дает. Да, у нас второй человек, то есть мы знаем, что это номер псалтыри, да, номер на это у нас закрыто, да, то есть если и это даже вдруг по какой-то причине прочитает, то второго, которого мы ставим, да, это достаточно такой...
1: Серьезно,
2: так делаем, да. Еще что у нас есть интересного в псалтыри. Я, когда в свое время служил в храме Рождества Христова, я там начинал мирянином читать, да, вот, когда стал священником, меня отец Владимир освободил, говорит, у тебя сейчас пока большая нагрузка, тебе пока не надо. И я уже стал читать псалтырь где-то, наверное, спустя лет 5-7 после рукоположения, когда немножко чуть-чуть вот как бы так структурировалось, все установилось, все как бы так вошло в такой более-менее такой равномерный режим, вот. И вот с того времени вот уже стало, вот, наверное, да, лет 7, наверное, так, вот 2007, наверное, вот 2007 года, вот скоро 20 лет, как уже вот мне удается в этой двадцатке присутствовать. Вот, но начинал даже не со своей двадцатки, а еще с московской, вот, в московскую двадцатку меня включили, вот, и оттуда, и потом уже подошла наша, из нашего храма, я уже здесь, в нашей оказался. Так вот, что вот мы видоизменили, модернизировали, я бы сказал, в хорошем смысле это слово, то есть я видел такие, да, вот есть, значит, список, кто читает псалтырь, люди, да, а потом список, кто, соответственно, за кого, ну, чьи родственники, там, о здравии, упокоении отдельно. Мы совместили, значит, делаем, значит, имя, за кого, значит, кто читает псалтырь выделенным, да, и рядом идут из-за того, за кого он молится о здравии. Да, то есть дальше следующее имя, следующее. Да. То есть я уже всегда могу посмотреть, что вот этот человек, о котором мы молимся, да, вот который член 20-й, и за кого он молится, о ком он просит молиться. Вот. И еще у нас такое... И, то есть получается более-менее картина полная, потому что если я буду отдельным списком молиться, то я вообще не представляю, что там за люди, что там за имена. Это очень бы не хотелось. А тут я вижу привязка, да, вот человек, я его знаю, он член нашей двадцатки, да, то есть, соответственно, вот те люди, о которых он молится. Иногда мы встречаемся и расспрашиваем, да, кто это, о ком там, да, какие-то. Кто-то, например, выражает какое-то усиленное моление, да. Вот, и еще одно правило. Если человек в храм не ходит, то мы пишем вразумление, вр.
1: Да, вразумление.
2: Да, то есть это, во-первых, тут два мы преследуем, две цели. Первое, мы понимаем об этом человеке, надо именно молиться в разумлении, чтобы он пришел в храм. И другое, когда, знаете, такие есть боязни, я считаю, они не обоснованы, но боязни есть, и на них все равно надо отвечать. Да, говорит, а я вот буду за другого молиться, да, эти проблемы ко мне придут. Так вот, чтобы, я говорю, смотрите, вот чтобы это, вас это не смущало, да, мы молимся о вразумлении, да, то есть, поэтому не переживайте, мы молимся не просто так, что это всем там глаза закрыли, молимся за всех, да, то есть мы понимаем,
1: так
2: что...
1: это же язычество.
2: Туда, совершенно верно, но оно не оно никак не убирается, никак не убирается,
1: ну,
2: поэтому,
1: говорю,
2: вы не переживайте, вас никаких проблем, ну, это бывало еще когда-то человек делает первый, или время от времени кто-то знает, ой, знаете, а мне сказали, что я сейчас вот молюсь за эти, а у них есть проблема, они потом ко мне вот возвращаться будут. Я говорю, не переживайте, мы же молимся в разумлении об этих. Тот, кто ходит в храм, так он и сам за себя помолится, за него мы просто за него с радостью
1: так и
2: молимся.
1: Так говорит, что это язычество.
2: Да, да, конечно.
1: Да, и вот так все намешано у нас.
2: Ну, на каждый роток не накинешь платок, как говорят, да, поэтому...
1: Мы сами за собой не замечаем порой, как это проявляется.
2: Совершенно, совершенно верно. Вот, и я вот обращаю внимание, что у меня есть руководитель, значит, который постоянно, значит, мониторит всех, значит, это держит, как говорится, внимание, да, вот, и порой вот подходит и говорит, батюшка, вы знаете, вот, ну, за год у нас ничего не поменялось. Я говорю, как хорошо. Ну, в каком смысле хорошо
1: не поменялось? Что читали псалтырь, что, а никто... лучше не стало,
2: что,
1: да?
2: Нет, не то, что как... нет, не в этом смысле, да, а что все на местах. Никто не отказался, никто не сказал, я больше не буду, да, то есть у нас вот ничего не поменялось, да? Только вот тут, скажем, попросили поменять, например, да, что-то тут вот как-то вот, ну, да, кто-то действительно из вразумления переходит, начинает какие-то делать шаги в храме, да, то есть его, соответственно, убирает им гриф вразумления, да, то есть он уже начинает подавать надежды, да, то есть кто-то там еще что-то, ну, кто-то, конечно, умирает, но вот более-менее такое мне нравится, что есть стабильность. Есть стабильность. Вот нет вот этой, как вы знаете, сказали, текучки нет. Вот в псалтыре, да, то есть у нас стабильная.
1: Как
2: вот
1: в монастыре прям читаете или только в посты?
2: Каждый день.
1: Каждый день читаете.
2: Двадцатка читает каждый день. Единственное, какое облегчение я делаю, да, говорю, смотрите, вот есть предписание пославить это читать, пославить, значит, это читать. Я говорю, смотрите, давайте сделаем так. Нам с вами нужно за сутки прочитать кафизму, прочитать помянник. Вот это железобетонно. Как вы прочитаете? Где вы прочитаете? Куда вы прочитаете? Получится у вас пославить читать прекрасно и великолепно. Это, как говорится, задача, ну, выполнена. На отлично, да. Но если по какой-то причине вам удобнее вначале где-то прочитать псалтырь, где-то помянуть, почитать помянник, где-то как-то, да. То есть и самая главная задача, да, это прочитать и то, и другое. Если, например, человек подходит и говорит, я, вот, знаете, так получилось, несколько дней пропустил, вот, я говорю, ну, значит, нагоняйте, да, то есть вот у вас там пропущено 5.
1: А как он нагонять будет?
2: Пусть читает больше.
1: Больше,
2: да,
1: читает.
2: А как быть с помянником уже? Я говорю, а помянник так, смотрите, вы помянник читаете каждый день, да, раз, а тут читаете утром и вечером. И, скажем, 5 дней вы пропустили, да, у вас будет 5 дней, да, когда вы
1: вот объясните нагонить еще людям, что такое помянник.
2: Помянник, ну, о здравии и упокоении.
1: О здравии и упокоении мы читаем.
2: О здравии и упокоении читай. То есть для нас это пища для наших живых и для наших усопших. Когда мы за них молимся, мы их духовно питаем. Здесь ли они с нами, или они уже перешли в другой мир, да, мы их духовно... Это наша прямая
1: проявление
2: обязанность,
1: любви.
2: Проявление любви, прямая обязанность христианина верующего. Да. Другой может по-другому питать. Другой деньги зарабатывает, да, там строит дома, там что-то еще там устраивает. Пожалуйста. каждый, как правильно вы говорите, да, всякое дыхание дохвалит Господа, да, то есть каждый по-своему может это делать, да, мы, как христиане, это для себя, для нас, мы ставим себе задачу, да, питать наших ближних, да, потому что это мы считаем самое возможное, самое главное, самое необходимое.
1: Вот прям правильно вот дом, вы сказали,
2: я не могу, что... не умею строить, предположим.
1: Читать,
2: да,
1: псалтырь — это питание наших ближних.
2: Это питание себя, во-первых, да, прежде всего, да, своей души, и питание через это, косвенное питание душ людей живых и умерших. Вот, так, тоже, и также по детям, да, если мы читаем молитвы, читаем, ну, уже, или мы уже такие уже, скажем так, совершенные в молитве, да, уже даже считаем псалтырь, да, то есть тем самым мы питаем своих детей. Дети сами еще питаться не могут, ну, как младенец, он сам не может питаться. Он, его, если его мама не накормит, да, то есть он не жизнеспособен, да, то же самое дети, они не жизнеспособны духовно, да, они питаются через своих родителей, через своих крестных, через своих родственников и так далее. Поэтому для всех, вот кто, скажем так, какое-то причастие имеет, должен понимать, да, что молитва — это не только молитва, Господи, дай мне, да, или, ну, скажем так, в следующем этапе развития, Господи, помоги мне, да, то есть, Господи, помилуй меня, да, то есть, или на самой высоте, Господи, благодарю Тебя, да, то есть, это уже не только я, да, не только мне, да, но и те, кто рядом со мной, да, то есть, кто меня окружает, да, кто живет рядом со мной, да, или уже не живет, но я кого знаю, о ком я беспокоюсь, о ком я, соответственно, молюсь. Да. Вот. Поэтому это наша, ну, опять же, повторюсь, христианская прямая обязанность, да, то есть питать тех, кто рядом с тобой, да, то есть мы пеликаны в этом смысле.
1: Да, вопрос у меня есть, отец Александр, тоже очень важный. Вот когда мы тоже очень много с вами об этом говорили, вот когда человек молится за другого, что он хочет, чего он ждет от Бога?
2: Помилуй.
1: Вот он же
2: что такое помилуй,
1: не
2: да?
1: знает, что
2: вот.
1: Будет.
2: Что такое помилуй? Да, то есть, Господи, помилуй, да,
1: пожалей
2: Господи,
1: меня.
2: Возлюби меня.
1: Да.
2: Да, возлюби меня. Господь говорит, так я тебя и так люблю. Господи, так я это понимаю. Но я не всегда достоин твоей любви, да. И я иногда делаю так, что ухожу из твоего объятия, да, из-под твоей любви, да, и поэтому, Господи, помилуй, чтобы мне не уходить, чтобы мне...
1: А мы можем вообще как-то вот вы понимаете, о чем речь?
2: То же самое просим для наших ближних.
1: Вот смотрите, мы сейчас очень часто говорим о том, что мы все время думаем о плохом. Вот даже батюшка у нас, у него много тоже детей, он говорит, ну вот... Разговор начинается о здравии, заканчивается о покаянии.
2: Начали
1: обязательно
2: о здравии,
1: закончили. Мы о чем-то будем говорить, вот таком страшном таком. И вот сегодняшняя психология, у них, кстати, есть вот такое вот размышление. И мне говорили об этом. Я это тоже сама знаю, потому что у меня так же происходит, что вот если человек о чем-то думает, плохом, mm-hmm. да, вот о своих детях, например, вот что у них там не сложится в жизни, или там что вот у них там, знаете, всякое приходит темное от этих всех, то вот то точно это и будет сбываться. Вот что вы об этом думаете? То есть о плохом не думать? Вот, кстати, мне вот матушка тоже одна рассказала, она говорит, у меня есть еще одна подруга-матушка, она говорит так, с моими детьми все будет хорошо. Вот как вот?
2: Так нет, вы знаете, вообще на определенном этапе слово «плохо» исчезает. Все, что не делается, все к лучшему. Поэтому, да, как еще многострадальный Иов говорил, что если мы доброе из рук Бога будем принимать, а да. злого не будем, да. то ж какие же мы, в общем-то, верующие
1: христиане,
2: люди?
1: Христиане, да.
2: Ну, тогда еще не христиане, но какие вообще мы верующие, угу. да? Если мы только от Бога хотим сладкого, да? Вот, а каких-то сложностей, трудностей, каких-то испытаний, которые нас закаляют, и которые нас...
1: Я это понимаю.
2: Вот,
1: это,
2: поэтому
1: вот
2: плохо
1: понимаю.
2: Будет плохо. Это когда человек еще где-то в пути к христианству или только-только делает первые какие-то шажки робкие, да, если человек уже встал на дорогу нормальную, широкую, крепкую, сильную, идет ко Христу, идет со Христом, то, в общем-то, для него какое-то понятие не должно,
1: то есть
2: наверное,
1: он
2: быть. Он принимает
1: он
2: то, что,
1: принимает,
2: что есть.
1: Что Господь
2: если даже я не понимаю, почему это
1: детям.
2: Происходит, да, то, Господи, да. ты-то ведь знаешь, зачем да. мне это нужно. Помоги
1: Конечно.
2: Мне, да, пройти это, ну, если необходимо, то разобраться, да, зачем мне, куда и почему. Вот поэтому... Ну, кто-то, вот, опять же, светский человек считает, что плохо это говорить о смерти. Только не говорите при мне это. А ведь в Библии это вообще центральная идея, да, то есть помни о смерти, и вовек не согрешишь. Память смертная — это то, что, в общем-то, нас и делает на первом этапе-то...
1: людьми.
2: Да, и вначале из страха, потом из желания что-то получить, как мы говорим, да, это возрастает человек пред Богом, да, а потом в состояние заходит, в состояние сыновства, да, когда уже жить по-другому не может. И что в этом сыновстве он будет получать? Это уже Господь видит, знает, это уже ведет и человеку дает. Поэтому слово «плохо»-то, оно такое вот, ну, знаете, вот то все-таки на таком каком-то определенном этапе у человека присутствует. Постепенно оно, это слово
1: «плохо». А с мыслями-то что делать? Вот они же ведь картинки-то рисуются.
2: А псалтырь-то нам зачем?
1: Да, вот правильно, отец Александр.
2: Вот он, да.
1: Псалтырь сильнейший все вышибет. Всю дурь из головы.
2: Все наполнит, все преобразует, все благоукрасит, да, все. И опять же, всякое дыхание дохвалит, да и всякое дыхание будет хвалить Господа. Вот поэтому, в общем-то, ведь в церкви все устроено, и все уже, как говорится, ничего придумывать-то идти не надо, да. То есть утром проснулся, умылся, первое, что сделал, да, то есть... наполни душу молитвой, да, то есть дела какие-то, значит, пошли, там, завтраки, все остальное, да, о Боге помни, да, то есть о Боге вспоминай, к Богу обращайся, да. Вечером все закончилось, проанализируй день, опять же помолись.
1: Попроси у Бога, да, прощения.
2: В воскресенье иди в храм, да, и там уже все это за седмицу накопленное в личных молитвах, да, вознеси к Богу уже в общей молитве, да, то есть примерно...
1: Я радиослушателям нашим напоминаю, что сегодня, как вы поняли, мы говорим о чтении псалтыри, даже о ее механизме, как ее правильно читать.
2: Да, да. Ну, тут могут быть нюансы, тут могут быть какие-то определенные в каждой двадцатке какие-то свои такие наработки, да. То есть я вот о своих наработках сказал, да, потому что мы читаем давно уже, и поэтому как-то вот все это приходит, какое-то понимание, да. Ну, вот опять же, в каждом коллективе могут быть какие-то свои особенности, да. То есть мы вот так это увидели, да. То есть придет, кто нам скажет, слушайте, вот давайте вот это что-то привнесем, да, и увидим, что это действительно работает, ну, прекрасно, конечно, привнесем и это, и так далее.
1: Есть у меня еще вопрос. Я вспоминаю одну учительницу из православной школы. Это была давняя уже история, почти, ну, давно это было, но это тоже в памяти остается. И к ней пришел мальчик, она хотела как-то его подтянуть по занятиям, то есть это было после уроков. А поскольку гимназия православная, то учительница предложила ему помолиться. Она говорит, ну, там, допустим, Васенька, Алёшенька, ну, давай теперь вот помолимся перед тем, как мы с тобой заниматься будем, вот дополнительно, давай помолимся. И такая была пауза, мальчик говорит, я не люблю молиться. Вот это вот я к тому, что я не люблю молиться. Вот это вот состояние, отец Александр, оно тоже иногда вот на тебя накрывает, что тебе вот не хочется тебе молиться. Ну вот просто не хочется. Я сама это понимаю, могу объяснить, почему 10 раз, что ты там мирским живешь. Ну вот не хочется.
2: Разница детского возраста и разница взрослого, да, то есть детский, почему у него так происходит, да, то есть что где-то это в семье, что ли, да, там пережали, перегнули. Вот, и что у нее вдруг сформировалось такое?
1: Да,
2: вот,
1: я не люблю молиться.
2: Да? У взрослого человека, конечно же, должно быть немножко по-другому, если он действительно уже сознательно идет на это. Конечно, молиться трудно, безусловно. Когда человек молится вот как бы так легко, просто все это, ну, скорее всего, пока он еще только...
1: Ну, вот как мы говорили, что это человек молится просто вот словами.
2: Да, или может, еще на первых этапах еще, да, когда вот это вот действует, это первичная благодать, когда у человека все прямо выросли крылья, он такой...
1: Или наоборот, когда человек уже 30 лет, а потом раз на автомате.
2: Ну, вот, да, то есть какие-то всякие разные варианты бывают, да. Так молиться должно быть достаточно тяжело, да, то есть это труд, это вот надо себя подвигать, надо постоянно себя настраивать,
1: тоже
2: все остальное,
1: да. Так, да?
2: Так я думаю,
1: ну, бывает.
2: Что...
1: Ну, вот оно вот, оно неровное вот такое вот состояние.
2: У каждого, наверное,
1: хочется,
2: так или иначе это присутствует, да, в той или иной степени, в той или иной мере. Вот. И поэтому, да, то есть, ну, вот в семье я вот много лет спустя уже даже косвенно узнал, да, что когда вот мы, как же, пока дети-то были маленькие, да пока не выросли, да не разлетелись, вот, и, что молились постоянно, да, каждый вечер, утром-то сложно, там, потому что разное время, все только в машине уже, а вот вечером все молились, да, и потом говорит, что вот, ага, пойдете, там, кто-то вот, в саду кто-то рассказывал, там, мальчик уже другой, там, ну, уже взрослый, говорит, ну, а я у ваших детей спрашиваю, да нет, там, сейчас надо молиться, все такое, так я говорю, и что? Говорит, ну,
1: убегают.
2: И было немножко тяжеловато. Типа, я говорю, так да. Я на самом деле, ну, были, конечно, моменты, когда такие, знаете, вот это вот неофитство, когда-то надо было подождать, предуждать, да, а в основном-то впоследствии-то мы от этого ушли, и уже, в общем-то, не, ну, не то, что хочешь, не хочешь, да, то есть, ну, присутствуешь ты на молитве, скажем так, вот, красиво, ярко, чисто, высоко, да, то есть прямо стоишь, делаешь поклоны, да, или просто ты на ней присутствуешь, да, ты уже выбираешь сам, да, то есть, ну, а уже, соответственно, прочитай свою молитву, да, у нас у каждого своя молитва была, да, то есть, мы скажем...
1: Как тебя Господь настроил на молитву.
2: Да, да, то есть, и, в общем-то, особого какого-то понуждения, принуждения, понуждение было, но такого принуждения, чтобы прямо вот перегнуть человека, там, это через колено сломать.
1: Девочка одна православная, мы учились на теологии, она сказала, о, сразу начинаешь молиться, когда тебя что-нибудь накрывает, какие-то скорби, тут же бежишь и в храм бежишь, и, ну, и псалтырь начинаешь, когда тебе плохо, больно.
2: Да, да, да.
1: А
2: это же определенная форма защиты.
1: Отпустила тебя, и все, ты опять расслабился.
2: Да, да, это определенная форма защиты, поэтому, ну, вот так вот, да, человек порой делает.
1: Так устроен, вот такой вот он.
2: Видите, опять же, мы понимаем механизм, да, то есть, когда человеку стало плохо, его душа начинает от какого-то вот этого вот наносного освобождаться, да, как только она освобождается, она сразу же чувствует, что, так, что надо сделать, помолиться надо. Другое дело, когда немножко что успокоилось, вот, человеку подхватить это было, да, и уже вчера я просил, умолял, а сегодня прийти бы с благодарностью. Нет, прийти бы с благодарностью. И сказать, Господи,
1: да,
2: как
1: да,
2: хорошо.
1: Конечно.
2: Ты мне был. Так я тогда вот не буду сейчас вот это вот в таких вот только в кризисных точках
1: каждый
2: прибегать,
1: день понуждать себя, а вот буду, помнить о Боге каждый
2: да,
1: день.
2: Буду
1: вот, чтобы вот,
2: на постоянной
1: вот
2: основе. И наверное,
1: и
2: это будет прекрасный, скажем так, итог того затруднения, которое случилось в твоей жизни, да, то есть из этого затруднения ты вышел вот таким вот образом.
1: Я еще хотела несколько слов в заключении беседы нашей спросить о таких вот псалмах важных, ну, это мы знаем, там, 26-й, и 50-й, и 90-й псалом. Вот иногда в каких-то сложных случаях люди, ну, и прям нам и священники советуют читать какие-то определенные псалмы из псалтыри. Вот у вас есть свои любимые псалмы?
2: Ну, нет, 50-й, 90-й, конечно, и 142-й, и там вот это все присутствует, вот, но я все-таки как-то вот сторонник
1: общего такого,
2: общего.
1: Не выделять,
2: не выделять да.
1: отдельные псалмы,
2: да,
1: а читать,
2: чтобы,
1: как положено.
2: Да, дабы не уклониться в какое-то вот это вот именно опять бы обрядоверие, язычество да. и так далее, да, то есть вот.
1: Ну, я думаю, что это правильно. Это то только, есть, может, для начинающих как-то, а
2: все,
1: вообще это вот цельное должно быть.
2: Все благодохновенно, да, и поэтому выделять что-то специально, да. То есть, ну, я просыпаюсь, например, да, я читаю 90-й псалом. То есть уже прочитаю, встаю, пока, значит, этого, да, на память, потому что я его знаю, да, то есть как-то...
1: На ночь его тоже да. надо читать от беспилотников.
2: Ну, вот я на постоянной основе так, да, то есть там потом... несколько псалмов, вот 142-й псалом, да, то есть вот уже пока, вот, значит, пока раскачиваюсь, да, потом утреннее правило читаю, в утреннее правило там 50-й псалом присутствует, да, вот.
1: Покаянный.
2: Да, вот, потом в течение дня псалтырь, да, то есть кафизма, вот, поэтому вот все как бы на своем месте, все есть, и поэтому вот специально что-то выделять, сказать, что 26-й от чего-то помогает, а 90-й от этого, ну, я
1: да,
2: как-то не склонен
1: вот
2: так думать.
1: Но это вот оно и есть язычество.
2: Да, да, я думаю, что
1: вот
2: помогает именно твое настроенное на Бога сердце.
1: Хотя интернет прямо вот весь пищерит этим.
2: Так
1: вот,
2: видите, интернет
1: это
2: да, интернет это же
1: вот
2: как
1: такой.
2: Раз, и они ищут, да, вот эту вот спасительную палочку-выручалочку, да, когда надо вот это сделать, и больше ничего, да, вот это сделай,
1: вот,
2: и получишь.
1: Вот оно и язычество.
2: Это магия даже. Более, да. Это еще хуже. это еще хуже. Это язычество, магия в язычестве. Поэтому лучше, конечно, этим. И даже тоже я почитаю утром правила, и у меня что-то будет. Да не будет ничего.
1: А я никогда не читаю в интернете такие статьи.
2: Утром мы позавтракали. Ну что у нас от этого должно быть? А что мы там, скажем, если мы, скажем, худеем, мы похудеем. А если мы худые, мы наберем массу? Да нет, мы просто поддержали свои силы. Если мы не будем завтракать, ужинать, обедать, то через какое-то время мы не сможем существовать телесно. То есть, естественно, мы поддерживаем. То же самое молитвенное правило, молитвы, псалмы и другие молитвы, да, то есть они питают нашу душу, которой ей питание необходимо. Питаться душа в любом случае будет. Вот я иногда сравниваю, да, что если человек голодный, он съест все хоть что угодно, да, и хоть где поест, да, даже пойдет на, уже на свалку, на помойку, да, и там будет есть, если он голодный, да, то есть кто сомневается, пусть попробует, да. То же самое ведь из...
1: Сюда, то обои, же самое. Клей, вон, клей, обои, так
2: все съели, все съели.
1: Кошек, все.
2: Так живых. Кошки-то это деликатес, вы что? Кошки, мышки, вы что? Ты даже об этом что говорите? Вот. А то я про что говорю, да? А думаете, что в духовном плане как-то по-другому? Если я душу сознательно не напитал хорошим, правильным контекстом, да, хорошей молитвой, она съест все подряд. Что-то увидит, что-то услышит, где-то что-то залипнет, где-то с кем-то там в разговоре начнет это. То есть, а душа по-другому не может. Она тоже голодная. Так вот, чтобы и не быть голодной, я ее с утра напитаю молитвой, да, чтобы вот она вот себя хорошо чувствовала. Да, и в течение дня буду это поддерживать состояние. Да, и тогда уже у меня не будет необходимости на что-то, к чему-то прилепляться и ненужному, да, и на какую-нибудь духовную помойку, свалку идти. Да, телевизор, телефон, компьютер, там где-то какой-то скандал, какой-то, какие-то разборки. Это же вот все, это вот все духовные вот эти вот сложности и проблемы. Поэтому давайте не будем как бы душу обрекать на такое, да, а будем ее сознательно, нормально, полноценно питать. То есть начнем с малого и потихоньку. Молитва должна развиваться. Если вчера я начал читать «Отче наш», прекрасно, хорошо. Сегодня уже немножко недостаточно. Завтра... мало. Да, поэтому вчера «Отче наш», завтра, сегодня это уже более-менее какое-то небольшое, пусть, но молитвенное правило, да, а завтра это уже и чтение псалтырь, а может быть, часослово, а может быть, и священного писания, и все остальное. То есть тут, как говорится, простор огромный, да, и совершенству нет предела.
1: Все. Сегодня мы заканчиваем нашу программу о чтении псалтыри. Дорогие наши слушатели, настоятели храма святых мучеников Флоры и Лавры села Косулина, протоиерей Александр Дубасов был в нашей студии. До встречи в эфире.
2: Спасибо, Господи, до свидания.
0: В Екатеринбурге 3 часа.

0: Церковь, не связанная крепкими и нерасторжимыми узами любви, испытывает множество войн, усиливает гнев Божий и подает повод ко многим искушениям. Святитель Иоанн Златоуст. Смирение преображает душу божественными познаниями. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Дьявол имеет обыкновение вовлекать неосторожных в обман, даже и при посредстве того, что часто приносит пользу. Если это полезное, получает недолжное применение. Святитель Иоанн Златоуст. Не от множества грехов происходит отчаяние, но от нечестивого настроения души. Святитель Иоанн Златоуст. Требование от себя неизменяемости и непогрешительности, требование несбыточное в этом приходящем веке. Неизменяемость и непогрешительность свойственны человеку в будущем веке, а здесь мы должны великодушно переносить немощи ближних и немощи свои. Святитель Игнатий Брянчанинов. Если мы, будучи насаждены Христом и сподобившись духовного питания, покажем потом жизнь бесплодно, то нас ожидает гиенский огонь и неугасимый пламень. Святитель Иоанн Златоуст. Прошу и молю, держите себя строго, как в заперти, пока не избежим от здешних врагов и скользких случайностей, и не переселимся туда, где будем безопасны от падений и окрадения. Преподобный Феодор Студит.
1: О всесвятый Николы, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянному. Умоли Господа Бога всея твари Содетеля избавите мя воздушных мотарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа и Твое милостивное предстательство ныне и присно и во веки веков. Аминь.

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье. Репортаж». С вами Виктория Кауган. Сегодня мы отправимся в культурно-просветительский центр «Царский». А повод для этого есть. Именно сегодня, именно сейчас состоится интересная историческая лекция. Дмитрий Михайлович Софин, кандидат исторических наук, доцент Пермского государственного национального исследовательского университета, председатель Пермского отделения Императорского православного палестинского общества, проведет лекцию на тему «Дом Романовых. Императорской власти. Конец 19-го, начало 20 века». А до встречи со слушателями я поговорю с Дмитрием Михайловичем о своем участии в историческом блоке «Царских дней». Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вы приехали из Перми специально, чтобы прочитать нам лекцию. Очень интересно, с разными, причем с династического момента до правления царя и императрицы. Ваше первое участие в «Царских днях»?
2: Нет, конечно, далеко не первое. Центр «Царский» каждый год приглашает принять участие в мероприятиях. И вот каждый год читаю какую-нибудь лекцию, связанную с историей дома Романовых.
1: В этом году посвящена определенному аспекту.
2: Да, в этом году я рассказывал о представлениях членов императорского дома об императорской власти на рубеже 19-20 веков. А так в разные годы бывают достаточно разные темы, но то, что связано с моими научными исследованиями. Были лекции, посвященные великому князю Сергею Александровичу, была тематика, связанная с великим князем Михаилом Александровичем.
1: Все, спасибо. Очень интересно и здорово, что эти лекции доступны, то есть все могут приходить, слушать.
2: Да, спасибо всем, кто пришел, спасибо за внимание и особая благодарность Центру Царскому, его руководителю Елене Владимировне Редкошеевой и владыке Екатеринбургскому, митрополиту Евгению, который никогда не оставляет своим вниманием и все мероприятие, и конкретно мои лекции. Спасибо.
3: Кто из членов императорского дома на рубеже 19-20 веков было весьма много. И важно понять, каково было семейное отношение к императорской власти, как они ее понимали. И вот когда мы говорим об отношении к императорской власти, к власти вообще со стороны тех или иных мыслителей, философов, культурологов, теоретиков, то здесь сделать это достаточно легко. Почему? Потому что мыслители, там, философы, например, наш выдающийся философ Константин Леонтьев, или вот выдающийся юрист, тоже мыслитель Константин Петрович Победоносцев, Лев Александрович Тихомиров и многие-многие другие, они же оставили тексты, где в систематическом виде изложили свои взгляды. Вот власть – это то, императорская власть должна быть такой, сякой, у императора какие-то обязанности. Все понятно, читаем и понимаем. Но члены императорского дома, они практики, они теоретики. И они не оставили теоретических трудов, не изложили в систематическом виде своих взглядов. Поэтому как взгляды мы можем взять? Мы можем взять из совокупности многочисленных источников личного происхождения. Дневников, писем, воспоминаний. Дневников и писем от членов императорского дома осталось огромное количество. Основное место, где они хранятся, Государственный архив Российской Федерации, личные фонды членов императорского дома. Лишь если мы берем только дневники членов императорского дома, то у нас в наших архивах-хранилищах, преимущественно Госархив Российской Федерации, ну и много других, хранятся дневники 44 членов Российской Федерации. А письма хранятся от всех членов императорского дома, 19-й, начало 20 века, это более сотни человек. Соответственно, залезая в эти источники, где-то мы все равно встречаем так или иначе рассуждения об императорской власти, и вот это все собираем, сравнивая, сопоставляя, мы можем реконструировать картину их мировоззрения. Вот, собственно, об этом сегодня у нас и пойдет речь. Ну, конечно, понятие об императорской власти членов дома Романовых – это тема очень большая, и мы бы с вами могли об этом говорить весь день, и даже не один. Поэтому я вам вкратце представлю основные аспекты этой темы. Ну, а где что-то будет непонятно, можно будет задать вопросы, я прокомментирую, разъясню. И вот первый аспект, который хотелось сегодня затронуть, это представление о необходимости самодержавия. Так вот, да, буду пользоваться шпаргалкой, поскольку у меня в лекции будет много цитат, что-то не будет голословным, из тех же писем, воспоминаний, дневников, членов императорского дома. Подавляющее большинство членов императорского дома были убеждены в необходимости самодержавия на России. Кстати, говорить мы будем не о представлениях Романовых в целом 17 века, а будем говорить только о переломной эпохе, рубеж 19-20 веков. И затронем те взгляды, которые были на момент царствования Александра III и особенно Николая II. Столько вот этот период. Потому что, понятно, в течение веков представления менялись, но тогда у нас лекция стала безразмерной. Ну и вот, на рубеже 19-20 веков, в период бурных перемен, большинство Романовых по-прежнему были убеждены в необходимости самодержавной власти. А вот, например, великий князь Алексей Михайлович в одном из писем брату Александру так категорически утверждал, это в 1894 году. «Мое самое твердое убеждение, что самодержавие необходимо для России, и что долг нас всех до конца жизни – всеми силами поддерживать самодержавное правление, поддерживать политические принципы. Поэтому всякое поползание умолить значение самодержавной власти меня возмущает. Сила, крепость и слава России всегда заключалась в самодержавии. И поэтому я считаю своим священным долгом, как верноподданного царя, охранять всю жизнь этот залог счастья моей Родины». Оба последних императора, Александр III и Николай II, до конца сохраняли твердое убеждение о необходимости самодержавия для их страны. Александр III однажды заметил, что считал бы Конституцию, цитата, «очень покойной для себя самого, но очень опасную для России». Александр III был уверен, что конституционные преобразования приведут к серьезным общественным потрясениям, и что ни о каком парламентаризме или народном представительстве не может быть и речи. Вот вы, наверное, знаете знаменитый высочайший манифест Александра III о незаменимости самодержавия, опубликованный менее чем через 2 месяца после его вступления на престол, опубликован 29 апреля 1881 года. И вот, высылая проект манифеста за 2 дня до обнародования брату Владимиру на рассмотрение, в сопроводительном письме Александр III написал брату: «Никогда не допущу ограничения самодержавной власти, которую нахожу нужным и полезным в России». Как отмечают современники, Александр III был уверен, что сила, благосостояние, счастье и будущность государства зависят только от сохранения России самодержавной. Ей при этом условии расти и крепнуть. «И да будет воля моя», – отмечал Александр III, – «потому что она и Божья воля, и народная воля». Александр III разделял убеждения своего учителя Константина Петровича Победоносцева о конституционном строе как великой лжи нашего времени. Он видел в конституционализме, в парламентском, систематическое процветание коррупции и демагогии. И вот когда в Японии была провозглашена конституция, премьер-министр Курода японский сообщил русскому посланнику в Токио, что эта конституция, по мнению премьер-министра, соответствует настоящим нуждам и степени развития народа. И вот на донесении дипломата рядом с этими словами Александр III откровенно заметил: «Несчастные наивные дураки». И вот когда в 1889 году был свергнут либеральный бразильский император Пепо II, а страна стала погружаться в беспорядки в Бразилии, то российский коллега бразильского императора по этому поводу отметил: «Прекрасно, вот оно либеральничество». Или вот, узнав о некорректном поведении по отношению к греческой королевской семье со стороны премьер-министра Греции Теодора Сотириадиса Александр III с возмущением написал: «И такого нахала король должен терпеть. Что за унизительное положение конституционного монарха?» Что касается Николая II, то после вступления на престол в 1994 году Николай II произнес памятную речь уже в начале 1995 года, где ясно выразился о приверженности к отцовскому курсу и самодержавию. Идея данного выступления принадлежала победоносцу. Он написал проект речи и направил в Москву на рассмотрение великого князя Сергея Александровича, московского генерал-губернатора и дяди Николая II, самого близкого из всех дядей к нему. Как вы знаете, еще Сергей Александрович и Николай II были женатыми сестрами. Ну и несмотря на то, что они вроде бы относятся к разным поколениям, но между ними не было поколенческого разрыва. Дело в том, что Николай II, он старший сын своего отца, а Сергей Александрович один из младших сыновей. И разница в возрасте между Сергеем Александровичем и Николаем II составляла 11 лет. Не сильно большая, поэтому и вот такая степень понимания близких отношений, контакты были ближе, чем с другими более старшими дядями. Сергей Александрович на вот эту идею Победоносцева отозвался с горячей поддержкой, выразил полное согласие и даже посчитал своей обязанностью приехать в Петербург, чтобы лично поддержать племянника. В дневнике Сергей Александрович записал: «Еду и почувствую, что это мой долг и в память Саши». Начатое мною дело должен докончить или видеть его торжество. И 17 января 1995 года, обращаясь к депутатам от органов местного самоуправления, дворянских собраний, земств, дворянских дум, Николай II сказал: «Я рад видеть представителей всех сословий, съехавшихся для заявления верноподданнических чувств. Верю искренности этих чувств, исконно присущих каждому русскому. Но мне известно, что в последнее время слышались в некоторых земских собраниях голоса людей, увлекавшихся бессмысленными мечтаниями об участии представителей земства в делах внутреннего управления. Пусть все знают, что я, посвящая все свои силы благу народу, буду охранять начало самодержавия так же твердо и упорно, как охранял его мой незабвенный покойный родитель». Вот, собственно, вся речь. В то время императоры не произносили длинных речей. Вообще, длинные речи – это была редкая практика. После выступления Николай II около часа гулял с дядей Сергеем Александровичем по саду и в дневнике великий князь записал: «Он мне объявил, что говорил депутация, и сказал великолепно все, все, я люблю». Как отмечали современники, знавшие Николая II хорошо, во время своего царствования император не мог даровать просимом у него объеме Конституции, так как считал, что не имеет права нарушить основные законы и изменить своему обещанию, данному им при священном короновании. Николай II утверждал: «Не самодержавие я защищаю, а Россию». Он был убежден, что благополучие государства заключается в сохранении самодержавия. Министру внутренних дел князю Святополку Мирскому в 1904 году Николай II признавался: «Ведь я придерживаюсь самодержавия не для своего удовольствия. Я действую в этом духе только потому, что я убежден, что это нужно для России. А если бы для себя, я бы с удовольствием от всего этого отделался». Таким образом, Россия в сознании Николая II понималась как ведущая ценность, а самодержавие как подчиненное, служебное. То есть, как об этом говорил император, самодержавие необходимо сохранять и укреплять не ради самого самодержавия, а потому что такая форма правления считалась наилучшей для страны. В кризисные моменты некоторые представители императорского дома задумывались о введении представительства и шага в конституционном направлении. Так, великий князь Константин Николаевич, брат Александра II, он пользовался репутацией либерала, и в марте 1981 года практики. Константин Николаевич видел в Земском соборе единственное средство, цитата, которое может теперь спасти бедную нашу растерзанную матушку Россию. Причем некоторое время, в начале 80-х годов, сторонником Земского собора являлся и цесаревич Александр Александрович, вступивший на престол под именем Александра III. Но вскоре он определенно отказался от этой идеи. Тогда же, в 81-м году, о Конституции как неизбежности говорил великий князь Алексей Александрович. Он об этом говорил Анне Федоровне Аксаковой, рожденной Тютчева, близкий человек императорской семьи, воспитательница младших братьев и сестры Алексея Александровича, как раз Сергея Александровича, Павла. А замуж Тютчева вышла за лидера реформных славянофилов Ивана Сергеевича Аксакова, который был противником конституционализма. И вот Алексей Александрович говорил Анне Федоровне, что бы ни говорил ваш муж, а России придется в конце концов прийти к Конституции. Это не значит, что он был сторонником этой идеи, он просто считал ее неизбежностью. Тогда, в 1981 году. Но, как вы знаете, в Конституции тогда перехода не состоялось. Так скажем, ветер перемен 1905-1907 года, известный еще как Первая русская революция, период массовых беспорядков. Эта эпоха сказалась на взглядах членов царствующей династии по вопросу необходимости сохранения самодержавия. Вот еще накануне революционных потрясений, в декабре 1904 года, великий князь Владимир Александрович, который был известен как твердый сторонник самодержавия, тем не менее на совещании комитета министров он присоединился к мнению графа Сольского, уверенного либерала, о желательности привлечения выборных представителей к предварительному обсуждению законопроекта. То есть теперь не только назначенные императором лица, члены Государственного совета будут обсуждать, но и те лица, которые будут избраны для этого органами местного самоуправления. То есть это путь в сторону парламентаризма. Владимир Александрович тогда эту идею поддержал. Два других члена императорского дома, великий князь Александр Михайлович, представитель Петра Михайловича, и его двоюродный племянник, родной брат Николая II, великий князь Михаил Александрович, который потом в Перми погиб в 1917 году за месяц до убийства здесь царской семьи. Вот они тогда же поддержали идею министра внутренних дел князя Святого Кумирского о привлечении выборных представителей в состав Государственного совета. Это был, соответственно, реальный шаг в сторону введения парламентаризма. Уже в 1905 году, когда были активно беспорядки, великий князь Александр Михайлович даже говорил, что нужно немедленно созывать Земский собор. Но вот, например, великий князь Константин Константинович, с кем он поделился этой идеей, написал мне: «Был у меня сам дом. Он думает о необходимости Земского собора. Я же полагаю, что это было бы не слабо». Как бы там ни было, и несмотря на государственную реформу 1905-1907 года, когда самодержавная неограниченная монархия была трансформирована в монархию дуалистическую, когда появился парламент в лице двух палат, реформированного Государственного совета и появившейся Государственной думы, и, соответственно, законодательная власть теперь стала принадлежать не одному императору, а императору совместно с парламентом. Чтобы закон прошел, он должен был утвержден быть всем императором, Государственным советом и Государственной думой. Так вот, тем не менее, все равно многие члены дома Романовых по-прежнему самодержавие считали залогом существования России. Эту мысль даже переняла императрица Александра Федоровна, жена Николая II, рожденная принцессой Гессенская. А воспитывалась она вообще в парламентской Англии, поскольку рано потеряла мать, 6 лет, английскую принцессу, то во многом заботу о воспитании взяла на себя бабушка, английская королева Виктория. Так вот, Александра Федоровна, приехав в Россию, проникнувшись в русской культуре, русской цивилизации, она полностью стала разделять идею необходимости самодержавия. И, например, мужа Николая II она писала во время Первой мировой войны: «Никогда не забывай, что ты есть и должен остаться самодержавным императором. Мы не подготовлены к конституционному управлению». Императрица считала, что монарх должен скорее отказаться от трона, чем нарушить клятву сохранять самодержавие и передать престол не только своему сыну. Императрица Александра Федоровна, надо сказать, вообще это уникальная женщина. Она приехала в Россию 22 года, стала императрицей, и, что называется, с колес учила русский язык и достигла невероятного успеха. В столь зрелом возрасте изучая язык, еще такой сложный, как русский, она научилась на нем блестяще, прекрасно говорить и писать. Причем современники отмечают, вопреки тому, что мы образ ее в фильмах видим, где она говорит с акцентом, то немецкий, то английский. На самом деле акценты ее могут быть английский, поскольку английский язык ей ближе, чем немецкий, благодаря матери, а не бабушке. Так вот, Александра Федоровна говорила практически без акцента, как вспоминают. Акцент можно было иногда еле-еле уловить при долгом разговоре с императрицей. При этом императрица умела строить длинные сложные фразы на русском языке. Уникальная возможность, например, вот ее старшая сестра Елизавета Федоровна настолько блестяще русский язык освоить не смогла, а вот Александра не смогла. И при этом Александра Федоровна, воспитанная в чужих традициях, сумела воспринять, почувствовать основы и суть русской цивилизации. Дело в том, что Александра Федоровна – это одна из умнейших женщин своего времени. К 22 годам, когда она стала императрицей, она защитила диссертацию по философии и стала доктором философии. То есть вот 22 года защитить диссертацию. Поэтому, действительно, она, благодаря своим исключительным интеллектуальным способностям, и русский язык блестяще освоила, и прекрасно смогла понять другую культуру революции. На этом фоне особенно парадоксально, что некоторые современники и даже историки, особенно в советское время, писали про ограниченность Александры Федоровны, ее узость, мировоззрение и так далее. Тогда как наоборот, она обладала чрезвычайно широким видением и могла видеть то, что другие люди не обращали внимания. Я вот уже на конференции, которая у нас была, приводил цитату известного современного Златоуста нашего времени, известного оратора, вы, наверное, догадаетесь, кто это говорит. «Сегодня, в завтрашний день смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать». Так вот, как раз Александра Федоровна была из тех людей, которые могут сегодня смотреть в завтрашний день. И мы это еще увидим дальше. Во время Первой мировой войны ряд членов династии начинали высказывать взгляды в пользу ограничения императорской власти. И вот историк Сергей Викторович Куликов, наш современный историк, отмечают, что в это время либеральные взгляды, цитата, неопределенные по содержанию, бесспорные по проявлениям, разделяли, если не полностью, то частично, императрица Мария Федоровна, вдовствующая, великий князь Михаил Александрович, великие князья Николай и Александр Михайлович, великая княгиня Мария Павловна Старшая, вдова Владимира Александровича. И вот после образования в Государственной Думе прогрессивного блока, объединения депутатов разных фракций, которые были, и вот это объединение было сторонником в пользу такого либерального ограничения императорской власти, и стал практически в оппозицию к Николаю II и правительству с 2015 года. Так вот, после образования прогрессивного блока ряд представителей царствующей династии стали даже сознательными сторонниками превращения дуалистической монархии в монархию парламентскую, например, английскую. Так, например, великий князь Николай Николаевич младший, который в первый год Первой мировой войны подходил командующим, великие князья Николай и Георгий Михайловичи, они просили создать так называемое ответственное министерство, под этой формулировкой ответственного министерства скрывалась идея подчинять министров не императору, а Государственной Думе, которая и формировала состав правительства. Ну, как в Англии происходит. Николай Николаевич младший вообще к тому времени давно дрейфовал в сторону либерализма. И не случайно, 1 января 1917 года тифлисский городской голова Хатисов по поручению главы Земгора объединения либеральных общественных деятелей князя Георгия Евгеньевича Львова, один из главных лидеров либеральной оппозиции, он потом станет, как вы знаете, первым министром-председателем временного правительства. Вот по поручению князя Львова Хатисов предложил Николаю Николаевичу присоединиться к готовившемуся заговору против императора и самому взойти на престол, как императору Николаю III. Великий князь не арестовал Хатисова, а пригласил прийти за ответом через 2 дня. И тогда, через 2 дня, он снова не арестовал Хатисова, а просто заявил о своем отказе, отмечая, что, цитата, «солдаты, отражающие русский народ, не поймут сложных комбинаций, заставляющих пожертвовать царем, и едва ли будут на стороне заговорщика». То есть мы видим, что свой отказ великий князь мотивировал не присягой, а соображениями чисто прагматического характера. И вот историк Гуляков характеризует данную ситуацию, говорит об атрофии фактически у Николая Николаевича не только родственных, но даже и верноподданнических чувств. В целом же идея необходимости самодержавия, она большинством членов императорского дома поддерживалась по-прежнему. И вот эта трансформация неограниченной императорской власти в сторону дуалистической монархии не считалась как отмена самодержавия. Считалось, что самодержавие все же сохраняется. Да и титул самодержец, он сохранялся в титуле императора. Все равно ни один закон не мог быть принят без одобрения императора. Вот это что касается аспекта необходимости самодержавия. А следующий момент, который мне хотелось затронуть, это понимание власти как служения. Что имеется в виду? Дело в том, что члены императорского дома воспринимали императорскую власть не как привилегию, а как долг и подвиг. Будущий император Александр III, когда стал в 1865 году после кончины старшего брата престолонаследником, он в дневнике зафиксировал осознание тяжелой ответственности, которая теперь на него свалилась. Сын Александра III, Николай II, твердо верил, что самодержавная власть, которую он унаследовал, есть, цитата, «тяжелая и ответственная царская ноша». Есть священный долг, как главного правителя и первого слуги Бога, веренного ему попечению народа России. И вот вскоре после восшествия Николая II на престол его брат Георгий написал ему, цитата, «Молю Бога, чтобы он тебе помог нести твою тяжелую службу». Сам молодой император в 1995 году говорил дяде великому князю Сергею Александровичу о своем, цитата, «тяжком и ответственном служении России, которое следует нести безропотно». А в 1902 году Николай II написал министру народного просвещения Ванновскому, цитата, «На мне лежит страшная ответственность перед Богом и перед Россией, тяжесть, которую я несу сознательно один». И Николай II неоднократно демонстрировал стремление взять на себя ответственность в решении. Дело в том, что власть понималась как ответственность. У кого власть, у того и ответственность. И наоборот, кто несет ответственность, тот обладает властью. В 20 веке вот это представление о власти стало трансформироваться в том плане, что люди, целые институции, они стали стремиться к тому, чтобы власть осуществлять, а при этом ответственность бы лежала на ком-то другом. Ну и, собственно, западноевропейский и американский строй в настоящее время – это как раз классический пример такого строя. Демократия является фактически фидовым языком для олигархического управления. То есть, когда реальную политику диктуют олигархические структуры, они избирают, финансируют предвыборные кампании, партии, представителей, и те проводят ту политику, которая нужна им, своим спонсорам. И при этом ответственность ложится на них. А те, кто принимает решение, в итоге ни за что ответственность не несет. И, соответственно, Победоносцев понимал, что уже тогда, в конце 19-го, начале 20 века, западноевропейский строй представляет собой именно это. Он об этом писал, об этом говорил. И Николай II, и Александр III полностью разделяли такое убеждение, что парламентаризм, он вовлекается в такую систему. По крайней мере, может.
1: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о лекции Дмитрия Михайловича Софина, кандидата исторических наук, доцента Пермского государственного национального исследовательского университета, председателя Пермского отделения Императорского православного палестинского общества. Тема встречи звучала так: «Дом Романовых. Об императорской власти. Конец 19-го, начало 20 века». А с вами была Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.
0: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.
4: Здравствуйте! Продолжаем наше путешествие по России. Сегодня Казанский храм в бывшем сельце Малышкове. Он самый старый из сохранившихся до сего дня на Кимрской земле. Построенный в 1766 году, он стоял здесь, когда еще не было ни железных дорог, ни гудящих тракторов, а лишь скрип телег и шепот молитв нарушали тишину. Простая, но величественная архитектура в стиле провинциального барокко с одним куполом и скромной колокольней отражала дух времени, веру, сплетенную с суровой повседневностью. Своим появлением она обязана дворянам Костомаровым, которым принадлежало село в те годы. Внутри храма царил полумрак, пропитанный ароматом ладана и воска. Свет, пробивающийся сквозь узкие окна, ложился мягкими пятнами на древние фрески, где лики святых, казалось, хранили тайны минувших веков. В центре, перед иконостасом, теплилась лампада, отбрасывая дрожащие блики на казанскую икону Божией Матери. Ее строгий, но полный милосердия взгляд словно проникал в самую душу, обещая утешение каждому, кто переступал порог. Местные старожилы рассказывали, что храм не раз спасал село. В годы лихолетия, когда огонь войны или голод угрожали Малышеву, люди собирались под этими сводами, и их молитвы, как невидимый щит, отводили беду. Однажды, в далеком 1812 году, когда наполеоновские войска шли по русским землям, Малышева избежала разорения. Французские мародеры, пройдя в нескольких верстах, обошли село стороной. Старики шептались, что казанская икона явилась во сне церковному старости, указав укрыть ее в тайнике под алтарем. Так и сделали. А враги, обойдя село стороной, не тронули ни храма, ни его сокровища. Эта история, записанная в приходских книгах, передавалась из поколения в поколение. Но была и другая история, которую шептали вечерами у печей. В 1930-е годы, когда по всей стране закрывали церкви, а колокола сбрасывали со звонниц, в Малышево тоже явились представители новой власти с требованием передать иконы и утварь. Но, как гласит предание, старуха Агафья, что всю жизнь убирала в церкви, встала перед казанской иконой и молвила: «Не дам, она нас бережет, а я ее». И случилось чудо. Чужаки, словно ослепленные, ушли, оставив храм нетронутым. Агафья же, дожив до 100 лет, до последнего дня приходила сюда, зажигая лампаду. В годы Великой Отечественной войны храм, хоть и стоял закрытым, стал для местных жителей немым утешением. Женщины, провожавшие сыновей и мужей на фронт, тайком пробирались к его стенам, молясь перед запертыми дверями. Говорили, что казанская икона, спрятанная в доме одной из старушек, оберегала село от бомбежек. хотя немецкие войска доходили до соседних районов. Сегодня церковь Казанской иконы Божьей Матери в Малышеве вновь ожила. После реставрации, начатой в 2000-х годах, храм вернул себе былое величие. Колокольный звон, восстановленный в 2010 году, разносится над полями, а иконостас, бережно отреставрированный мастерами, сияет позолотой. Каждое воскресенье сюда приходят жители села и паломники, привлеченные рассказами о чудотворной иконе. Они стоят перед ней, замерев, и в их глазах отражается надежда. Вечером, когда солнце садится за горизонт, а небо над Малышевом окрашивается в багрянец, церковь Казанской иконы Божьей Матери словно оживает. Колокольный звон разливается над полями, и кажется, что он несет в себе голоса всех тех, кто молился здесь за 2,5 века. Храм стоит как маяк, напоминая, что в мире, полном перемен, есть нечто вечное – вера, надежда и милосердие, хранимые стенами святой обители. Это все на сегодня. Желаем вам приятных путешествий и любите родные края. До встречи!
5: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.

0: пост отражает искушение, умащивает подвязающихся в благочестии, ему сопутствует трезвость и целомудрие. Святитель Василий Великий. Избегая неумеренности в наслаждении, целью вкушения надобно поставлять не приятность, а потребность пищи для жизни, ибо раболепствовать удовольствием ничто иное значит, как чрево свое делать Богом. Святитель Василий Великий. Душа, чуждая скорби, волнуется, метется, надмевается. Напротив, душа, чуждая удовольствий и ничем не расслабляемая, вся сосредоточивается в самой себе и не надмевается. Это бывает мужественно, а та – легкомысленную. Святитель Иоанн Златоуст. Добрая совесть приобретается молитвой, а чистая молитва – совестью. Преподобный Марк Подвижник. Как тяжесть плода ломит ветвь, так гордость низлагает добродетельную душу. Преподобный Нил Синайский. Цель поста – чистое приобщение святых тайн. А если мы в продолжении таких дней не исполним этого, то бесполезно и напрасно, изнурив себя, без венцов и наград сойдем с пути поста. Святитель Иоанн Златоуст. Чревоугодие есть изобретатель приправ, источник сластей. Упразднил ли ты одну жилу его, оно преистекает другую. Заградил ли ты и эту, иною прорывается и одолевает тебя. Преподобный Иоанн Лествичник.
1: О священное главо, преподобнее и богоносный отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли в обитель Пресвятой Троицы душу Твою устроивай и ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся и дар чудодейственной благодати приемы, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей неотступивый, и честные Твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивый. Велие, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугающим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяния и благословения, младенцем воспитания, юным наставления, неведущим вразумления, сиротам и вдовицам заступления, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны спас.

0: Предлагаем вашему вниманию 11-ю кафизму из Псалтыри. С кафизмой вас знакомит диакон Сергий Нежбарт.
1: Благословен Бог.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте ас недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел. Я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголе сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Кафизма 11. Внемлите, люди мои, закону моему, преклоните ухо вашего глаголы уст моих, отверзу в притчах уста моя, провещаю гонание из перва, елико слышахом и познахом я, и отцы наши поведаши нам, не утаишися от чатых в рот ин, возвещающих хвалы Господней силы Его, и чудеса Его я же сотвори, и воздвижи сведение во Иакове, и закон положи во Израиле, и лика заповеда отцам нашим, сказать и я сыновом своим, якода познает род ин, сыны веродящиеся, и восстанут и поведят я сыновом своим, да положат на Бога упование свое, и не забудут дел Божиих, и заповеди Его взыщут, да не будут якоже отцы их, род строптив и преогорчевай, род еже не исправит сердце своего, и не уверен с Богом Духа своего, сынови Ефремли, налицающие и стреляющие луки, возвратишися в день брани, не сохранишь завета Божия, и в законе Его не восхотеша ходите, и забыши благодеяние Его, и чудеса Его еже показа им, пред отцы их еже сотвори чудеса в земле египетской, на поле-то не осе, разверзи море и проведи их, представи воды яком их, и настави я облаком во дни, и всю ночь просвещением огня, разверзи камень в пустыне и напои я, яко в бездне мнозе, и изведи воду из камени, и низведи яко реки воды, и приложиша еще согрешати ему, приогорчиша вышнегов безводней, и искусиша Бога в сердцах своих, воспросите брашно душам своим, и клеветаша на Бога и реша, егда возможет Бог уготовать и трапезу в пустыне, понеже порази камень и потекоша воды, и потоцы наводнишася, и да и хлеб может дати, или уготовать и трапезу людям своим. Сего ради слыша, Господь, и презре, и огнь возгорейся во Иакове, и гнев взыди на Израиля, яко не вероваша Богови, ниже уповаша на спасение Его, и заповеда облаком свыше, и двери небеси отверзи, и о дожди им манну ясти, и хлеб небесный даде им, хлеб ангельский яде человек, брашно послай им до сытости, воздвижи юг с небеси, и наведи силою своею лива, и о дожди на ней, яко прах плоти, и яко песок морские птицы пернаты, и на подоша посреди стана их окрест жилищ их, и ядоша, и насытишеся зело, и желание их принеси им, не лишишеся от желания своего, и щебрашну сущего у стех их, и гнев Божий
взыди на ня и уби множайшее их, и избранным Израилевым запят, во всех сих согрешиши еще и не веровавши чудесем Его, и исчезоши в суете дни их, и лето их с отчаянием, егда убиваша я тогда взыскаху Его, и обращахуся утреннего ху к Богу, и помянуша яко Бог помощником есть, и Бог Вышний избавителем есть, и возлюбиша Его усты своими, и языком своим солгаша Ему, сердце же их небе право с Ним, ниже уверившися в завете Его, той же есть щедр, и очистит грехи их, и не растлит и умножит отвратите ярость свою, и не разжет всего гнева своего, и помянуя ко плоть суть, дух ходя и не обращаяся, коль крат и приогорчиша Его в пустыне, прогневаша Его в земле безводней, и обратишася и искусиша Бога и святаго Израилева раздражиша, и не помянуша руки Его в день, вон же избави я из руки оскорбляющего, яко положи во Египте знамение своя, и чудеса своя на поле Таниосе, и приложи в кровь реки их, и источники их яко да не пьют. Посла на неописие мухи и поядоша я, и жабы и растли я, и додержая плоды их, и труды их пругом, уби градом винограды их и чернища их сланою, и предаде граду скоты их, и имение их огню. Посла на не гнев ярости своей я, ярости гнев и скорбь, послание агилы лютыми, пути сотвори стезю гневу своему, и не пощади от смерти душ их, и скоты их в смерти заключи, и порази всякое первородное в земле египетской, начаток всякого труда их, в селении хамовых, и воздвижи, яко овцы люди своя, и возведи, яко стадо в пустыне, и настави я на упование, и не убояшися, и враги их покры море, и введи я в гору святыни своей я, гору сию, юже стяжа десницы Его, и изгная от лица их языки, и по жребию дадей им землю ужим жребодаяния, и всели в селениях их колено Израилева, и искусиша, и приогорчиша Бога Вышнего, и сведения Его не сохраниша, и отвратишася, и отвергошася, якоже и отцы их, превратишася в лук развращен, и прогневаша Его в холмих своих, и во истуканных своих раздражиша Его, слыша Бог и презре, и уничижи зело Израиля, и отрину скинию Силомскую, селение же вселися в человецах, и предаде в плен крепости их, и доброта их в руки врагов, и затвори во оружие люди своя, и достояние свое презре, юноши их пояде огнь, и девы их неоседованы быша, священницы их мечем подоша, и вдовицы их неоплаканы будут, и восстай, яко спя Господь, яко силен и шумен от вина, и порази враги своя вспять, поношение вечное даде им, и отрину селение Иосифово, и колено Ефремова не избра, и избра колено Иудова, гору Сионию же возлюби, и создай, яко единорога святилище свое, на земле основай век, и избра Давида раба своего, и восприят его от стад овчих, отдай лиц поят его, пасти Иакова раба своего, и Израиля достояние свое, и упаси я в незлобии сердце своего, и в разуме их руку своею наставил я есть. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Боже, приидоша языцы в достояние Твое, оскверниша храм святый Твой, положиша Иерусалим, яко овощное хранилище, положиша трупе раб Твоих брашно птицам небесным, плоти преподобных Твоих зверем земным, пролияша кровь их, яко воду окрест Иерусалима, и небе погребаяй, быхом поношения соседам нашим, подражнение и поругание сущим окрест нас, доколе, Господи, прогневаешься до конца, разжеться, яко огонь рвение Твое, пролей гнев Твой на языки, не знающие Тебе, и на царствие еже имени Твоего не призваша, яко пое душа Иакова и место Его опустошиша, не помяни наших беззаконий первых,
скоро да предварят ны щедроты Твои, Господи, яко обнищахом зело, помози нам, Боже, Спасителю наш, славы ради имени Твоего. Господи, избавены, и очисти грехи наши имени ради Твоего, да никогда рекут языцы, где есть Бог их, и да увесться во языцах пред очима нашима, отмщение крови раб Твоих пролитые, да внедет пред Тя воздыхание окованных, по величию мышцы Твои я, снабди сыны умершленных, воздашь соседам нашим седмирицу в недра их поношение их, им же поносишь Отя, Господи, мы же люди Твои, и овцы пажите Твои я, исповемыся Тебе, Боже, вовек, в рот и рот возвестим хвалу Твою. Пасы Израиля вон ми, наставляя Яковча Иосифа, сидяй на херувимих явися, пред Ефремом и Вениамином и Манасием, воздвигни силу Твою, и прииди воеже спасти нас. Боже, обратины, и просвети лице Твое, и спасемся. Господи Боже сил, доколе гневаешься на молитву раб Твоих, напитаешь и нас хлебом слезным, и напоишь и нас слезами в миру, положил еси нас в пререкание соседом нашим, и врази наши подражнишаны. Господи Боже сил, обратины, и просвети лице Твое, и спасемся. Виноград из Египта принесл еси, изгнал еси языки, и насадил еси и, пути сотворил еси пред ним, и насадил еси коренья его, и исполни землю, покры горы сень его, и ветви его кедры Божие, простри розги его до моря, и даже до рек отрасли его, вскую низложил еси оплот его, и обымают и всеми моходящие путем, а забай вепрь от дубравы, и уединенной диви поедеи. Боже сил, обратися оба и призри с небесей вишть, и посети виноград сей, и соверши и, его же насади десница Твоя, и на сына человеческого его же укрепил еси себе, пожжен огнем и раскопан, от запрещения лица Твоего погибнут, да будет рука Твоя на мужа десницы Твоя, и на сына человеческого его же укрепил еси себе, и не отступим от Тебе, оживишены и имя Твое призовим. Господи Боже сил, обратины, и просвети лице Твое, и спасемся. Радуйтесь Богу, помощнику нашему, воскликните Богу Яковлю, приимите псалом и дадите тимпан, псалтирь красен с гуслями, вострубите в новомесячие трубою, во благознаменитый день праздника вашего, яко повеление Израилеве есть, и судьба Богу Яковлю, сведение во Иосифе положие, негда изыти ему от земли египетские, языка его же не ведеше, услыша, от яд от бремени хребет его, руцы его в коши поработости, в скорби призвал Мейси, и избавих тебя, услышах тебя в тайне бурне, искусих тебя на воде пререкания, слышите, люди мои, и засвидетельствую вам, Израилю аще послушаешь и мне, не будет тебе Бог нов, ниже поклонишься Богу чуждему, азбо есть Господь Бог твой, изведи тебя от земли египетские, расшири уста твоя и исполню я, и не послушаше люди мои глаза моего, и Израиль не внят ми, и отпустих я по начинаниям сердец их, пойдут в начинаниях своих, аще быше люди мои послушали мне, Израиль, аще бы в пути моя ходил, не очесом же оба враги его смирил бы их, и на оскорбляющие их возложил бы их руку мою. Врази Господне солгаше ему, и будет время их век, и напитай их от тука пшенично, и от камени меда насыти их. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Бог став сонми богов, посреди же Боги рассудит, доколе судите неправду, и лица грешников приемлете, судите сиру и убогу, смиренно и нище оправдайте, измите нище и убого из руки грешничьи, избавите его, не познаша ниже уразумеша, во тьме ходит, да подвижется вся основание земли,
Азре, в Бозе есте, и сынове Вышнего все, вы же, яко человецы, умираете, яко един от князей падаете, воскресни, Боже, суди земли, яко ты наследишь и во всех языцах. Боже, кто уподобится тебе, не примолчи, не же укроти, Боже, яко се в рази твои возшумеша, и ненавидящие тя воздвигоша главу. На люди твоя лукавно ваша волею, и совещаша на святые твоя. Реша приедете и потребим я от язык, и не поменется имя Израилева к тому, яко совещаша единомышлением вкупе, на тя завет завещаша, селение Думейска и Исмаилите, Муав и Агарине, Гевал и Амон и Амалик, и на племеннице с живущими в Тире, ибо и Асур приеде с ними, быше в заступление сыновом Лотовым, сотвори им яко Мадиаму и Сесаре, яко Иовиму в потоце Кисове, потребишеся в Аендоре, быше яко гной земный, положи князи их яко Рива, и Зива, и Зевея, и Салмана, вся князи их, ежереше да наследим себе святилище Божие. Боже мой, положи я яко Кола, яко трость пред лицем ветра, яко огонь попаляя дубравы, яко пламень пожигая горы, так опоженеши я бурею Твоею, и гневом Твоим сметеши я, исполни лица их бесчестие, и взыщут имени Твоего, Господи, да постыдятся и смятутся в век века, и посрамятся и погибнут, и да познают яко имя Тебе, Господи, Ты един Вышний по всей земли. Коль возлюблен население Твое, Господи, сил, желает и скончивается душа моя во дворы Господни, сердце мое и плоть моя возрадовастася о Бозе живе, ибо птица обрете себе храмину, и гордится гнездо себе, и где же положит птенцы своя, алтари Твое, Господи, сил, Царю мой и Боже мой, блаженни живущие в дому Твоем, в веки веков восхвалят Тя, блажен муж ему же есть заступление его у Тебе, восхождение в сердце своем положи, воедоль плачевную вместо еже положи, ибо благословение даст закона полагаей, пойдут от силы в силу, явится Бог богов в Сионе, Господи Божий сил, услыши молитву мою внуши, Боже Иаковль, защитничи наш вишь Боже и призри на лице Христа Твоего, яко лучший день един во дворях Твоих паче тысяч, изволих приметатися в дому Бога моего паче неже житими в селении грешничьих, яко милость и истину любит Господь. Бог благодати славу даст, Господь не лишит благих ходящих незлобием, Господи Божий сил, блажен человек, уповая на Тя. Благоволил еси, Господи, землю Твою, возвратил еси плен Иаковль, оставил еси беззаконие людей Твоих, покрыл еси вся грехи их, укротил еси весь гнев Твой, возвратился еси от гнева ярости Твоей я. Возврати нас, Боже, спасение наших, и отврати ярость Твою от нас, и да вовеки прогневаешься наны, или простреши гнев Твой от рода в род. Боже, Ты обращся, живишь ины, и люди Твои возвеселятся о Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою, и спасение Твое дашь нам. Услыши, что речет о мне Господь Бог, яко речет мир на люди Своя, и на преподобные Своя, и на обращающие сердца к Нему, обаче близ боящихся Его спасения Его. Вселите славу в землю нашу, милость и истина святостися, правда и мира благозастася, истина от земли воссия, и правда с небесе приниче, ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой, правда пред Ним предидет, и положит в путь стопы Своя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, святы посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, иже на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Воссияй в сердцах наших, человеколюбщий Господи, Твоего боговедения нетленный свет, и мысленные наши отверзи очи, во евангельских Твоих проповеданий, разумение, вложи в нас и блаженных Твоих заповедей страх, да плотские похоти, вся поправши духовное жительство пройдем, вся яжеко благоугождению Твоему, и мудрствующие, и деющие, Ты бо еси просвещение души телес наших, Христе Боже, и Тебе славу воссылаем, со безначальным Твоим Отцем, и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыко и Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение, удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, халсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся я же верую, ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернем лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостивцы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Вы слушали чтение Псалтыри. Прозвучала 11-я кафизма, которую читал диакон Сергий Нежбарт.

Господь воспретил суетное попечение, чтобы они не рассеивали нас и не ослабляли существенно нужного попечения о стяжании Небесного Царствия. Суетное попечение есть не что иное, как недуг души, выражение ее неверия. Святитель Игнатий Брянчанинов. Покаяние состоит в перемене сердца. Святитель Тихон Задонский. Допустив в себе начало греха, приняв помысл, не говори: «Он не победит меня», ибо насколько ты допустил его, настолько уже